0: обитатели посещали в своей домовой церкви во имя святого Николая Чудотворца. Через некоторое время рядом с домом Презрения Николай Николаевич построил трехэтажную больницу для всех малоимущих жителей Петербурга, во флигеле которой располагались квартиры для врачей, а перед входом была выстроена небольшая часовня. Сам император Николай II с супругой Александрой Федоровной приезжали осмотреть дом Презрения и больницу и выразили Николаю Николаевичу Брусницыну свою высочайшую благодарность за помощь несчастным и обездоленным. Дом Презрения Брусницына был одним из самых крупных благотворительных учреждений Петербурга. Именно таким и задумывал его Николай Николаевич, желая пригреть как можно больше несчастных, нуждавшихся в заботе людей.
1: Имена милосердия.

утра. Поговорим о том, о сём, та-ду-дым, та-ду-дам, та-ду-да. А за рекой тают огни, тишина, не видать, не слыхать. Тают огни, как светлячки.

Радио «Вера». Я брат на земле всем живущим и в жизнь отошедшим иную, и полон мгновением бегущим присутствие вечности чую. Над звездные слышны мне хоры, и стону людскому я внемлю, и к небу возносятся взоры, и падают слезы на землю. Алексей Жемчужников.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Учение Иисуса Христа распространилось по миру благодаря святым апостолам, ближайшим ученикам Спасителя. Но не только им одним. Не меньшую роль в деле проповеди Евангелия сыграли жены-мироносицы, то есть благочестивые женщины, которые следовали за Христом и в итоге стали Его ученицами. Некоторые из жен-мироносиц были приравнены Церковью к апостолам. В первую очередь этой чести была удостоена Мария Магдалина. Она не только рассказывала о служении и чудесах Спасителя, путешествуя по Римской империи, но и стала автором знаменитого пасхального приветствия «Христос воскрес». В церковнославянском варианте «Христос воскресе». На основании этих слов впоследствии был составлен тропарь, главное песнопение праздника Пасхи «Христос воскресе из мертвых». О его содержании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых» лучше всего иллюстрирует идею тропаря как церковного песнопения. Дело в том, что изначально словом «тропая» называлось знамя, которое несли впереди армии, которая возвращалась с войны и возвращалась с победой. Таким образом, слово «тропарь» означает торжественное песнопение, в котором прославляется победа. Но не военная, а особая великая победа Христа над смертью. Евангелие сообщает нам, что первыми свидетелями чуда воскресения Спасителя стали жены-мироносицы, прежде всего Мария Магдалина. Именно ей Христос явился в Гефсиманском саду и повелел рассказать апостолам о своем восстании из мертвых. Мария Магдалина с радостью выполнила поручение учителя. Каждому из учеников Христа она говорила: «Христос воскрес! Христос воскрес!» С тех древних времен эта фраза стала традиционной формой пасхального приветствия. Впоследствии на основании этих слов и был составлен тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ и сущим во гробех живот даровав». «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть победив и пребывающим во гробах жизнь даровав». В таком кратком, казалось бы, песнопении изложено все учение Церкви о воскресении Спасителя. Во-первых, провозглашается вера в истинность этого чуда. Христос действительно воскрес из мертвых. Во-вторых, своей смертью на кресте Он победил духовную смерть, которая пришла в мир из-за греха Адама и Евы. И в-третьих, воскреснув из мертвых, Христос открыл путь в Царство Небесное всем людям. Ад был Спасителем побежден. И теперь смерть – это не конец всего, не катастрофа, а только лишь переход в жизнь вечную.
2: Тропарь «Христос воскресе из мертвых» поется в православных храмах в течение всего периода празднования Пасхи, то есть 40 дней до праздника Вознесения. Исполнением данного песнопения начинаются и заканчиваются все пасхальные богослужения. В течение службы он также звучит неоднократно, наполняя сердца людей радостью о воскресшем Христе. А теперь давайте послушаем песнопение «Христос воскресе» в исполнении хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Вера. Радио для тех, кто хочет верить. Раиса Коротких. Литературные эскизы. Читает Михаил Башаков.
1: Океан. Проходят дни, годы, столетия. Человек уходит, океан остается. Океан многолик, многоголосен. Его красота сравнима только с красотой отраженного в нем неба. Он всегда разный. И в затишье, и в шторм он не повторяет себя вчерашнего. Его берег, набегающие волны, крик чаек, небо над океаном – каждый раз другие. Океан – это всегда тайна, наполненная шумом, ревом разыгравшихся на его просторе набегающих и удаляющихся волн. Они играют с ветром, солнцем, каплями дождя, камушками на берегу, рыбами, всем, что создано Богом на небе и на земле. Такое торжество жизни, силы, энергии передается и человеку. И он на какой-то миг приобщается к этой стихии, растворяется в ней, становится частицей вечной жизни.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в сердце свое, чтобы увидеть, кто обитает в нем, кроме меня и тебя, Господи вечный. И со страхом нахожу странников многих, воюющих за раздел сердца моего. Все они, что от времен Адама наполняют души людские, нашли себе пристанище в моем сердце. И понял я, отчего изнемогло оно, и не может ни тебя, ни меня принять в келью свою, но теснит нас к самому краю, владельцев на задворке имения своего. Прежде чем выйти мне из утробы матери, мир с его желаниями вселился в меня. Дорого, слишком дорого платил я миру за ласки его, всякий раз отделяя и отдавая частицу сердца, пока не предал ему все сердце свое, и пока ласки не наполнились горечью. Жалуются старцы на лета свои, говоря: «От многих лет состарились сердца наши». Воистину, старцы, не от лет многих состарились сердца ваши, от желаний многих. И в уединении советую я сердцу своему: отделись от дня вчерашнего, ибо он уже отделился от тебя. Все предметы желаний вчерашних не увидели дня сегодняшнего. Одни изменились, другие изуродованы болезнями, третьи мертвы. Так же, как не существует и предмета завтрашних желаний твоих. Бичом своим время хлещет стадо свое, и от ударов истекает оно потом и кровью. А образы дня сегодняшнего искушают тебя, сердце мое, переполненное тенями умерших и новыми желаниями, которые завтра уже в тени обратятся. Не буди былых чувств, ибо они столько раз привяжут тебя к столбу времени, сколько раз ты разбудишь их, сердце мое, и станешь рабом времени, и состаришься, и умрешь прежде смерти. Руби скорее узлы страстей, затянувшихся крепко от спутанных и привычных желаний и чувств. Нити желаний рубить легче, чем крепкие узлы страстей, но и узлы должен ты разрубить. И если кровь хлынет, должен, если хочешь нового младенчества и отрочества нового, более прекрасного и вечного, чем минувшее. Изгони из себя мир, сердце мое, и когда изгонишь, увидишь немощь его. И затем посмотри на себя, и увидишь в себе силу несокрушимую. Мир кажется нам могущественным до тех пор, пока мы остаемся рабами его. И станешь пространным, как вечность, и вечность вселится в тебя. Триединый, Господи, имеющий сердце, тьмой необъятое и свободное от мира, очисти сердце мое от незваных пришельцев, темнотой его испятнавших. Пусть сердце мое станет светлым, и тьма беспомощно кружит вокруг него и не овладеет им. Пусть сердце мое станет сердцем сына и господина, а не сердцем раба и вора. Дай мне сердце Иисусова, вокруг которого тьма напрасно ходила и войти не смогла. О, Царица красоты небесной, огради сердце мое заботой материнской. Души святы всемогущий, оплодотвори сердце мое небесной любовью, чтобы все, что родится и прорастет, было не от плоти и крови, но от Тебя, Душа святый и Господь мой.

0: Мария Тимошенко-Бородина. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Храм. В нашем городе до революции стоял на центральной площади большой красивый православный храм из кирпича. Моя бабушка всегда говорила, что ходила в храм часто, почти каждый день. Бабушка привела меня на площадь, когда я в первый класс должна была идти и приехала к ней в город. Храм давно уже снесли. Бабушка мне сказала: «Вставай, доченька, вот сюда, как раз под купол». Я купола никакого не увидела и посмотрела на бабушку с недоумением. То, что я увидела, никогда не забуду. Бабушка моя любила носить черное строгое платье с белым кружевным воротничком. А тут я вдруг увидела ее какой-то светлой и воздушной. Она стояла, как в букете светящихся цветов. Я смотрела на нее, не отрываясь. Она еще долю секунды как бы прислушивалась к себе, вернее, к своим ощущениям, и сказала мне: «А храм-то все равно остался».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед епископа Богучарского Серафима Соболева с духовными чадами. 40-е годы 20 века. Злу надо противопоставлять любовь. Любовью обусловливается истинно верующий человек. Апостол Иаков сказал: «Вера без дел мертва есть, без дел любви». Любовь к врагам – это величайшая добродетель. Сам Спаситель сказал: «Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут». На страшном суде Христовом именно она, любовь, спасет нас. Она определит судьбу нашу на целую вечность. Любовь – источник счастья, в ней – источник блаженства. Будем все силы наши употреблять к перерождению нашему, к стяжанию истинной христианской любви. Будем просить об этом нашего Спасителя, Божию Матерь, Николая Чудотворца и преподобного Серафима, носителей великой, истинно христианской любви. Не будем желать врагам нашим ничего злого. Чтобы быть нам истинными последователями Христа, дабы быть нам помилованными на страшном суде Христовом, чтобы иметь нам истинную радость Божию.
0: Голоса.

0: Радио «Вера».
1: Блажен, кто улыбается, кто с радостным лицом несет свой крест безропотно под терновым венцом, не унывает в горести, в печали терпелив, и слезы копит бережно, их в сердце затаив. Блажен, кто скуп на жалобы, кто светлую душою благословляет скротостью суровый жребий свой, кто средь невзгод, уныния, тревоги и скорбей не докучает ближнему кручиною своей, кто помнит цель заветную, безропотной стопой, и весело, и радостно идет своей стезей.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси. Из жизни русских праведников. Схимонах Зосима Соловецкий.
1: Монахи Соловецкого монастыря длинной вереницей тянулись в келью казначея, монаха, отвечавшего за монастырскую казну. Был день раздачи кружечного вознаграждения, мелких денег, которые в течение недели собирались в кружке для пожертвований и иногда выдавались монахам на какие-либо необходимые личные нужды. Лишь одного насельника монастыря не было среди монахов – Зосимы. Он ни разу не приходил за кружечными деньгами. Зосиму в обители давно называли «нестяжателем». Стоя в очереди перед кельей казначея, двое монахов разговорились. «Смотри-ка», — со смешкой сказал один, — «Зосима-то нашего снова нет как нет».
2: «А я вот рассуждаю», — отвечал другой. «Что это он на людях такой бессребреник? А доведись ему вдали от чужих глаз деньги увидеть, так поди взял бы».
1: Эта мысль показалась монахам интересной, и они договорились подкараулить отца Зосиму, когда тот будет один, и подбросить ему деньги. «Вот и поглядим, что будет», — довольные своей выдумкой радовались монахи. Вскоре подходящий случай представился. Монаха Зосиму отправили с поручением в один из отдаленных скитов. Узнав об этом, заговорщики убежали вперед и на узенькую, пролегавшую посреди болота тропинку, по которой должен был пройти Зосима, положили большую горсть медных монет. Сами же спрятались за дерево и стали ждать. Наконец они услышали шаги, и из-за поворота показался Зосима. Увидев деньги, лежащие на его пути, монах попытался их перешагнуть, но сделал неловкое движение и упал в болото. Заговорщикам стало не до шуток. Они выскочили из-за дерева и кинулись на помощь монаху. Вытащив Зосиму, они с раскаянием признались, что специально положили на тропинку эти монеты, чтобы испытать его. Но не могли и подумать, что из-за них он чуть не утонет. «Тогда ваше счастье, что я в топь свалился», — с улыбкой ответил им Зосима. «А не то покидал бы все ваши деньги в болото». Само Писание нас остерегает искушать братьев своих в насмешку, говорил схимонах Зосима Соловецкий, потому как не может искушение благом обернуться. Только любовь к ближнему, учит Писание, благо дарует.
0: Святой Руси. Из жизни русских праведников. Схимонах Зосима Соловецкий.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает священник Алексей Долгов.
1: Иногда плохо понимающие церковную службу люди не понимают, зачем нужно церковное пение. Некоторые даже считают, что духовная музыка существует только для концертов. Это совсем не так. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста о духовных песнопениях. Бог, видя, что многие из людей нерадивы, тяготятся чтением духовных писаний и, желая сделать этот труд приятным и уничтожить чувство утомления, соединил с пророчеством мелодию для того, чтобы все, увлекаясь плавным течением стихов, совершенным усердием возглашали священные песнопения. Ничто не возбуждает, не окрыляет так духа, ничто так не отрешает его от земли и уст телесных, ничто так не наполняет любовью к мудрости и равнодушием к житейским делам, как пение стройное, как песнь священная, сложенная по правилу ритма. Господь установил пение псалмов, чтобы из этого мы получали и удовольствие, и пользу.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Дух отца Иоанна требовал сохранения всей своей естественной внешности, чтобы избежать в духовной борьбе столкновения с легко вкрадывающимся лицемерием, отвлекающим от внутренней работы, когда монашеская одежда, обстановка, условия жизни дают без труда преимущество и приобретают кажущиеся достоинства. Его дух стремился к самой искренней, чистой правде, к тому, чтобы никогда не казаться лучше, чем есть, а только быть действительно таким для Бога, людей. Поэтому он предпочитал скорее внешностью заслуживать осуждения, чем похвалу. Одевался, не смущаясь, в богатые одежды, которые ему дарили, пил и ел для друзей и гостеприимных хозяев все, что ему не предлагали, конечно, в ограниченном количестве, и все покрывал своею любовью. Несомненно, батюшка, отец Иоанн, был блаженного духа, который в крайних формах у простого народа доходит до юродства, Христа ради. Избрав такой трудный путь совершенствования, он любил бывать в обществе, беседовать и находил всегда в этой общественной жизни себе нескончаемую, непрерывную духовную работу. Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена милосердия.
1: В 1079 году Владимир Мономах, княжевший тогда в Чернигове, опасно занемог. Никто не мог вылечить его, ни придворный лекарь, ни специально призванные заморские врачи. Молодая жена князя Гита, дочь англосаксонского короля Гарольда, была безутешна. Казалось бы, надежды на выздоровление князя нет, но, к счастью, не замедлил долгожданный гонец из Киева. Инок Киево-Печерской обители, святой Агапит, прислал больному лекарственные травы и обещал молиться за него. Буквально за несколько дней Владимир Мономах был исцелен. Выздоровевший князь отправился в Печерский монастырь, чтобы отблагодарить своего врача, но тщетно. Тот не принял его даров. Святой Агапит просил князя не беречь своих сокровищ, пусть раздает их всем нуждающимся. Князь, не осмеливаясь ослушаться святого, начал раздавать убогим щедрую милостыню. И делал это на протяжении всей своей жизни, за что в Ипатьевской летописи его назвали нищелюбцем и братолюбцем. В ней же святого князя Владимира Мономаха величают добрым страдальцем за русскую землю. Мономах поднялся в боевое седло 13-летним подростком и провел в военных походах около 60 лет. Он мужественно сражался с двумя напастями, терзавшими Русь, хищными степняками и кровавыми междоусобицами. Но, совершая ратные подвиги, князь Владимир не забывал об обязанностях истинно христианского правителя. Защищал сирот и вдов, заботился о простых людях, строил прекрасные каменные храмы. В Суздале он возвел собор Успения Богородицы, первое каменное здание в Ростово-Суздальской Руси. Позже построил успенские храмы в Ростове, в Смоленске. Однако самым главным было для него выполнять завет святого безмездного врача, преподобного Агапита. Летописи сохранили образ князя, раздающего милостыню обеими руками. В своем поучении Владимир Мономах, обращаясь к потомкам, пишет: «Больше же всего старайтесь не забывать об убогих и оказывайте им помощь, которую только можете им оказать. Заботьтесь о сиротах и вдовах и не позволяйте сильным обижать беззащитных. Куда же пойдете и где остановитесь, напоите и накормите нищего». И потомки вняли увещеванием Владимира Мономаха. Сын его, князь Мстислав Великий, а также его внук Ростислав, отличались особым милосердием к бедным людям. Неудивительно, что и Мстислав, и Ростислав, как и Владимир Мономах, были прославлены в лике святых как благоверные. Особо Владимир Мономах почитал страстотерпцев Бориса и Глеба, святых братьев своего деда Ярослава Мудрого. В 1102 году он украсил золотом и хрусталем их серебряную раку, хранившуюся в церкви, построенной в честь святых братьев в Вышгороде –

0: Украшенный добрым нравом, славный победами, он не возносился, не величался. По заповеди Божьей добро творил врагам своим, и паче меры был милостив к нищим и убогим, не щадя имения своего, но все раздавая нуждающимся».
1: Имена, имена милосердия.

0: слушаете радио «Вера».
1: Не требуй от судьбы снопа душистых лилий. Проси один цветок, моля, чтобы этот дар твои мечты ценили, хотя он и мог. И клятвы чувственной не требуй в час признания. Проси один намек, моля, чтобы этот дар был полон очарования, хотя он и мог. Владимир Полей.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информации.

0: вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Бог, почитаемый христианами, это Бог Троицы, одновременно единый и при этом существующий в трех лицах. Каждый из лиц Святой Троицы, Отец, Сын и Святой Дух, в истории человечества проявлял себя по-разному. Бог Отец послал в наш мир Своего Сына, именуемого Иисусом Христом. Выполнив Свою миссию, Христос открыл путь для схождения в мир Святого Духа. Оно, это схождение, состоялось на 50-й день после воскресения Христа из мертвых. О том, как Святой Дух явил Себя людям, расскажет священник Антоний Борисов.
2: На 50-й день после воскресения Христа на Богоматерь и апостолов сошла благодать Святого Духа. Дева Мария и ученики Спасителя находились вместе, молились, и вдруг они услышали шум как бы от сильного ветра и увидели огни пламени, которые исходили с неба. В виде огней апостолам и Богоматери явилась благодать Святого Духа. Она просветила учеников Христа и дала им особенные силы – силы проповедовать Евангелие всему миру. Апостолы передали полученные от Бога благодатные дары следующим поколениям христиан. Понимание того, как Святой Дух своей благодатью действует на человека, отразилось потом в молитве, названной по первым своим словам «Царю Небесный». «Царю Небесный, Утешителю, Души Истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди вселисевны и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наши. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде находящийся и все наполняющий присутствием своим, сокровище благ и податель жизни, приди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси преблаги души наши». Дары Святого Духа пребывают в Церкви и сегодня. Они подаются Богом каждому православному христианину. Происходит это в таинстве мира помазания. Через помазание святым миром, то есть особым освященным веществом, человек получает те же самые дары, что и апостолы в день Пятидесятницы. Их содержание таково. Каждый православный христианин имеет особую духовную поддержку от Бога. И благодать Святого Духа дает нам возможность общаться с Господом, как с любящим Отцом. Ну и кроме того, дары Пятидесятницы помогают нам развивать наши таланты, направлять их во славу Божию и Его Святой Церкви.
1: С молитвы Царю Небесной начинается почти каждое православное богослужение, что не случайно. Православная Церковь верит, что все действия, совершаемые в храме, имеют благодатную силу только благодаря Святому Духу. Поэтому и звучит всякий раз призыв к третьему лицу Святой Троицы – прийти и благословить начинаемое богослужение. Кроме того, существует благочестивая традиция читать молитву Царю Небесной в начале каждого доброго дела, чтобы получить на него благословение Божие. А теперь давайте послушаем песнопение Царю Небесной в исполнении хора Нижегородской епархии. –

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» и проект «КОД» помогает школьникам из малонаселенных городов России освоить программирование и дизайн, попасть на стажировку в IT-компании и найти первую работу. Участниками проекта могут стать ребята от 14 до 17 лет. В течение 3 лет они будут осваивать практические навыки и работать над собственными разработками. Особое внимание уделяется командной работе, организации рабочего процесса и презентации своих проектов. Занятия проходят в онлайн-формате. По итогам курса старшеклассники получают свидетельство о дополнительном образовании. Лучшие из ребят смогут пройти стажировку в ведущих IT-компаниях Санкт-Петербурга. В прошлом году к проекту «КОД» присоединился Василий Рыбак из села Юровка Краснодарского края. Сегодня Василий – один из лучших учеников проекта. Молодой человек создает видеоролики, пишет посты, снимает увлекательные обзоры на образовательные игры. Вася рассказал о проекте «КОД» и его возможностях одноклассникам. Несколько ребят уже подали заявки на участие. Сейчас проект «КОД» продолжает набор на новый учебный год. Подать заявку на него можно до 12 сентября включительно через группу проекта в социальных сетях. Начало занятий планируется с 5 октября. Поддержать инициативу и его талантливых учеников можно на сайте проекта «КОД». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Глубоко спускаюсь в душу свою, чтобы посмотреть, кто рождается в ней и кто из нее исходит. Как пугает глубина души человеческой, невеста не невестная, когда человек решается заглянуть в нее. Сквозь свет и ад проникает взгляд мужественного, до белых, как молоко, хоров ангельских, что укрывают тебя, словно одеяние. В потрясении смотрел я на бесчисленные порождения души моей, которые в испуге разлетелись от меня, словно вороны спадали. А душа моя лежала, словно распутная девка с базара Вавилонского, забыв о женихе своем. В бессильном гневе начала оправдываться душа моя. По обычаю виноватого прежде обвинения оправдывалась, говоря: «Не рожаю ли я тебе сыновей? Не посылаю ли духов?» Я же в стыд облекся и сказал: «В том и есть погибель наша, что рожаешь ты мне сынов. Мне же сын нужен, и духов посылаешь, я же духов взыщу. Не сынов родила мне ты, а рабов и разбойников. Не духов посылала, а грязных жителей адских. Девой была дана ты мне под защиту, да приимешь в чреве от Духа Святого и сына мне родишь. Ты же несчастная не от Бога зачала, а от мира, и родила не Бога, родила мир. Зачем не дождалась ты Духа Божия в девственности своей, а приняла духов тьмы, которые в тебе размножились и поработили сердце мое? Создана ты быть храмом Божиим, превратилась же в корчму придорожную, где пируют разбойники. Зачем не родила ты сына мудрости, который и тебе дал бы свет и голос, но родила сынов зла, которые, добравшись до ума моего, и тебе отплатили тьмой и бессловесностью? Се какой плод родишь, таковым и питаешься, и все из тебя исходящее, приумноженное, к тебе возвратится. Душа моя, если бы ты знала, если б знала только красоту девы неневестной, чьим образом должна была ты быть во мне, как дивен и силен дух ее осеняющий, как прекрасен и величественен сын, рождающийся в ней. Поверь, кровью бы ты плакала, уродина моя, от того, что печать уродства своего и на тело мое ставишь. Отказалась бы ты от нечистых духов, душа моя, и прогнала бы их в стадо свиное, и выгнала бы из дома порождение свое, помоями свиными питающееся, и окадила бы дом ладаном благоуханнейшим, и осветила бы его свечами алтарными, и украсила бы его цветами и звездами, и ангелы, подобно белоснежным одеяниям, окружающие небесную госпожу свою, радостно навещали бы тебя, неся благовестие, от которого трепетала бы утроба твоя. Трепетала бы утроба твоя, словно горная роса утренняя, под нежными прикосновениями лучей солнечных. И возрадовалась бы ты, душа моя, среди блудных душ земных. И родила бы сына, который светом своим изгнал бы тени небытия из моего разума, и огнем своим попалил бы желания мирские в сердце, и всю жизнь мою освободил бы от власти духов злобы, и всю ее покрыл бы плащом силы и славы Духа Святого. Вместо гнева вижу слезы в очах твоих и радуюсь, душа моя кающаяся, прислушиваюсь к молчанию твоему, в котором рождается бунт твой против себя самой. Покайся и возродись, душа. Покайся, пока есть еще время. Облекись скорее в девство. Скорее облекись, пока твоя временность запятнанная не стала запятнанной вечностью.

0: Вы слушаете радио «Вера». Александра Плохова. Литературные эскизы. Читает Анастасия Мельникова.
1: Береза моего детства. Береза. Береза моего детства и моей юности. В сердце моем память, они неотделимы от памяти о моем отце. Вот он стоит у барьера нашей открытой террасы на втором этаже добротного деревянного дома. Из парка Сокольники доносится музыка военного духового оркестра. Плывут навевающие ностальгическую грусть прекрасные звуки амурских волн и марша прощания славянки. О чем задумался папа? Не о своем ли детстве? Может быть, он видит себя малышом, выбирающим красивую пуговицу из шкатулки мамы, чтобы пришить ее на пузо плюшевому медвежонку, или листающим роскошную детскую энциклопедию, подаренную папой на Рождество. А быть может, любуясь березой, папа думает о будущем своих девочек. Девочки-погодки, я и моя сестра, копошатся на полу в углу террасы со своими куклами и новой кукольной посудой, чайным сервизом. Они устраивают чаепитие, воспитывают своих кукол, требуя не хлюпать, не болтать за едой и не смеяться за столом. Смех без причины – признак дурачины. Папа слышит свои наставления и интонации. Любовь к дочерям горячей волной наполняет папино сердце. –

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». «Господь послал мне крест болезни. Всякий крест от Господа ведет ко спасению души, к совершенству. Я это всегда знала, а потому просила у Господа сил нести этот крест. Знакомая женщина-врач, которую я встретила на квартире моих родителей, осмотрела меня и нашла у меня фиброму. Она подтвердила мои опасения, что дело идет к операции. Но моя слабость и чрезвычайная бледность волновала моих родителей, которые послали меня проверить кровь. Я жила уже в районе Планерной, где в 1968 году не было близко ни поликлиники, ни магазинов, ни метро. Помнится мне день, когда я, изнемогая от усталости, шла по незнакомым улицам. Сыро, скользко, ветрено и холодно. Но надо идти, чтобы получить анализ крови и пойти с ним на прием к врачу. А ноги мне отказывают. Еле-еле заставляю себя их передвигать. Обидно, что я одна. Боюсь упасть. Призываю Господа на помощь. С трудом поднимаюсь на второй этаж, получаю анализ, опускаю талончик в щель двери и жду вызова. Я сажусь на диван, тут нервы мои не выдерживают, и я плачу. Слезы струями катятся из моих глаз. Чужие, незнакомые мне люди начинают меня утешать. «Что с вами? Успокойтесь, не надо расстраиваться, мы все тут больные». «Анализы у меня плохие», — говорю я. Больные поочередно говорят мне ласковые слова, уговаривают не отчаиваться. И хотя слова «Бог милостив» никто в те годы не произносит, но любовь и сострадание чужих людей исцеляют мою смущенную душу. Я чувствую любовь, окружавшую меня, и прежде далекие мне люди вдруг становятся близкими, дорогими. Видно, Господь посылал мне болезнь, чтобы сердце мое смягчилось, чтобы начала я смотреть на незнакомых людей не как на язычников и грешников, а как на больных братьев во Христе, искупленных Его святою кровью.
0: Голоса

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Но уйду, и для таинства старого пчелок труд соберу, сберегу. За вечерней свечу воску ярого пред иконой с молитвой зажгу. Будет теплиться жертва убогая, жертва пчелок, цветов и моя. Как они, стану снова пред Богом я, как они, тихий сердцем и я.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.
1: В монастырском саду Богородицы Рождественской Глинской пустыни, что в Курской губернии, весело щебетали птицы. Начинался июнь 1893 года. Пожилой монах по имени Архип, перебирая четки и чуть слышно шепча молитвы, прогуливался по саду. Устав от ходьбы, он присел на большой камень под раскидистой яблоней. Ее ветви покрывала обильная зависть. Урожай обещал быть хорошим. Архип вдохнул свежий и терпкий аромат летнего сада и вдруг заметил возле соседнего дерева молодого монаха с садовыми ножницами в руках. Он обрезал у яблони ветви. Архип окликнул монаха. «Поздно уже, сынок, обрезкой заниматься». Без тени строгости, спокойно и ласково сказал он. «Весной нужно было, когда почки только появились. А сейчас только дереву навредишь. Зависть посохнет, осыплется». Монах посмотрел на Архипа, но ничего не сказал в ответ, продолжая заниматься своим делом. Закончив с одним деревом, он перешел к тому, под которым сидел Архип. «Говорю же тебе, зря стараешься, только вред причинишь дереву. Не будет на нем яблок», — снова сказал Архип монаху. Тот только раздраженно махнул рукой и грубо ответил. «У меня свое дело, а у тебя, старик, свое. Вот и знай его, а в чужое не суйся». Такие слова были непозволительны для молодого монаха дерзостью по отношению к старшему. Но Архип молча снес оскорбление, смиренно поклонился и пошел во свояси. Монах же продолжал работать, то и дело приговаривая. «Не будет яблок, не будет яблок. Да благодаря мне в 10 раз больше, чем обычно, соберем». Но вот пришло время сбора урожая. Вместо нескольких сотен килограммов, как бывало в прежние годы, теперь со всех деревьев едва ли набралось 20. Монах, из-за которого случился такой неурожай, чувствуя свою вину, пришел к Архипу и попросил у него прощения. Урок о том, к чему приводит дерзость и самомнение, пошел ему на пользу. С тех пор он с уважением прислушивался к старшим. «Лучше раз смиренно внять доброму совету, чем дерзко ослушаться, а после мучиться дожалеть», — говорил Архип Глинский, которого Украинская Православная Церковь прославила в чине преподобного как местно чтимого святого.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Архип Глинский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает диакон Иоанн Мыздриков.
1: Общаясь с прихожанами, с сожалением иногда обнаруживаю, что даже воцерковленные люди понимают пост как всего лишь гастрономические ограничения или как телесный подвиг, совершенно забывая о покаянии и сокрушении сердца. Я хочу поделиться словами святителя Феофана Затворника. В пощении и вообще в подвигах существо дела не в одном отказе себе в пище, в сне и прочем, а в духе покаянного сокрушения и смирения и в отрешении от всякого самоугодия.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «Жатва жизни. Пшеница и плевелы». Из поездки в Саров и Дивеев я привез с собой память об одном добром и благочестивом обычае крестьян нижегородских и тамбовских, который меня глубоко тронул. На всех дорожных перекрестках и деревенских околицах, где только я не проезжал, я встречал маленькие деревянные часовенки простой бесхитростной работы, и в них за стеклом образа Спасителя, Божьей Матери и Божьих угодников. Незатейливо устройство этих часовен. Но мне не красота была нужна, не изящество или богатство мне были дороги, а дорога была любовь и вера тех простых сердец, которые воздвигали эти убогие видом, но великие духом хранилища народной святыни. Вот этот-то обычай я и ввел у себя тотчас по возвращении своем из Сарова в родное поместье. Вскоре на двух пустынных перекрестках, вдали от жилья, воздвиглись две часовенки с иконками на четыре стороны Божьего света, и пред каждой иконкой под большие праздники затеплились разноцветные лампадки. И что же это за красота была, особенно в темные летние ночи? Полюбилось это и окрест меня жившему православному люду. «Дай же тебе, Господь, здоровья доброго!» Так стали мне кое-кто сказывать. «Едешь иной раз из города, едешь?» Переругиваешься со спутниками или там со своей бабой. Смотришь — иконы, да еще лампадки. Опомнишься, перекрестишься, тебе доброго здоровья пожелаешь, глядь, ругаться ты и забудешь. И стал народ носить к часовенкам свои трудовые копеечки, грошики свои, трудом, потом да слезами политые. Положат копеечки на земле — отойдут. А кто положил — Бог знает». Приедут старосты с объезда и привезут, когда копеек 7-8, а то и больше. Что делать с ними? И покупали мы на эти деньги свечи в храм Божий и ставили их за здравие и спасение Богу ведомых душ христианских, тайных доброхотных жертвователей. Так лет около двух совершалось это по виду малое, но по духу великое дело христианской любви и веры.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: Солнечным пасхальным утром 1902 года вихрастые ребятишки высыпали после службы из Смоленского собора города Белгорода. Гомоня и весело смеясь, они подхватили узелки с освященными яйцами, куличами и побежали в церковную богадельню для инвалидов и нищих. За ними не спеша направился Михаил Васильевич Мачурин, известный городской благотворитель. Радостно встречали своих гостей обитатели дома презрения. Благодарили своего благодетеля за недавний ремонт. 2 года назад Мачурин выкупил богадельню и передал в собственность Смоленского собора, обязуясь участвовать в ее финансировании. В одной из комнат богадельни открыли церковно-приходскую школу. В 1901 году богадельный дом на средства Мачуриных был полностью отремонтирован. Род купцов Мачуриных стал известен в середине XVIII века, когда ими был основан первый мыловаренный завод в Белгороде. В 1827 году они построили в Белгороде еще и завод восковых свечей. Продукция завода пользовалась огромным спросом, во многом потому, что свечи делались из чистого пчелиного воска, без добавления парафина, как на других предприятиях. Дело Мачуриных процветало и расширялось. В городе они открыли новые магазины, в гостином ряду имели десятки лавок по продаже дегтя, меда, воска и прочего разного товара. Из заработанных честным трудом капиталов Мачурины не скупились выделять средства на развитие города, строительство и ремонт храмов. Немало жертвовали на нужды русской армии во время Отечественной войны 1812 года. Многие представители рода Мачуриных играли большую роль в жизни Белгорода. Среди них были городской глава, бургомистры в городском магистрате, гласные и члены различных комиссий в городской думе. Мачурины участвовали, в том числе и финансово, в решении вопросов по ремонту дорог Белгорода, освещению центральных улиц, починке мостов через реки Северский Донец и Веселку и многих других проблем благоустройства города. Самый большой дом в Белгороде Мачурины пожертвовали в 1876 году для размещения в нем учительского института. Это учебное заведение с трехгодичным курсом обучения готовило более 75 учителей для городских училищ. Выпускники института работали преподавателями училищ в разных городах России. За большой вклад в развитие города и щедрую благотворительность около 20 представителей рода Мачуриных получили самое уважаемое звание – потомственный почетный гражданин Белгорода. Одним из самых видных и щедрых представителей купеческой династии Мачуриных был Михаил Васильевич. Мачурин успевал все – и управлять производством, и вести успешную торговую деятельность, и выполнять обязанности городского головы, и быть в течение 27 лет старостой Смоленского собора. Михаил Васильевич не жалел личных средств на нужды собора, возобновил верхнюю церковь, заказал новый иконостас, закупал богослужебную утварь по мере необходимости. Помогал Смоленской церкви и родственник Михаила Васильевича, купец Михаил Константинович Мачурин. Не являясь прихожанином Смоленского собора, Михаил Константинович в 1825 году на свои собственные средства отделал под мрамор всю верхнюю часть собора, а в 1839 году в нижней части устроил новый предел в честь своего ангела, архистратига Михаила. В советское лихолетие Смоленский собор, в который Мачурины вложили так много усилий, был закрыт и заброшен. К счастью, сегодня храм восстановлен, и жители Белгорода могут помолиться и вспомнить своих земляков, купцов Мачуриных, столь много сделавших для родного города.
0: Имена милосердия.

Радио «Вера». О Боже, Боже! Не Ты ли вещал, когда мне дал живую душу? Любить страдать, страдать и жить — одно и то же. Но я роптал, когда страдал, я слезы лил, когда любил, негодовал, когда внимал суду глупцов или подлецов. Прости. И снова душа готова страдать и жить, и за страдания Отца Создания благодарить. Яков Полонский.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Вы слушаете радио «Вера». Вера. Богослужебные песнопения православного храма.
1: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. На заре человеческой истории Бог открылся только одному народу – еврейскому. На протяжении веков Господь защищал евреев, руководил ими. Свою волю Он возвещал через пророков, особых посланников, которым открывал тайны божественного бытия. Так пророк Исаия однажды увидел множество ангелов, которые все вместе воспевали «Свят, свят, свят Господь Саваоф», то есть Вседержитель. Об ангельской песне через Исаию узнали сначала иудеи, а затем гимн небесных сил в несколько измененном виде стал частью христианского богослужения. Произошло это, правда, не сразу и при необычных обстоятельствах. О них рассказывает священник Антоний Борисов.
2: В V веке в Константинополе случилось сильное землетрясение. Жители города вместе с патриархом стали просить Бога, чтобы бедствие прекратилось. Вдруг какой-то мальчик из толпы силой Божией вознесся на воздух и услышал пение ангелов «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный». Когда мальчик также чудесно спустился на землю и рассказал о видении, сразу же все люди вместе с патриархом начали петь ангельский гимн, прибавив к нему фразу «Помилуй нас». Землетрясение прекратилось. Неожиданно появившееся песнопение получило название «Тресвятое», потому что в нем три раза повторяется слово «святый». Молитва обращена к каждому из лиц Святой Троицы. «Святый Божий» – так в ней именуется Бог Отец. «Святый Крепкий» – эти слова относятся к Сыну Божию Иисусу Христу. Он называется «Крепким», потому что много претерпел страданий из-за нас. «Святый Бессмертный» – это именование Святого Духа. Слова, услышанные мальчиком из Константинополя, очень похожи на те, что были открыты когда-то пророку Исаии, когда он в видении созерцал славу Божию. Древние иудеи считали, что троекратное повторение слова «свят» является выражением такого особого поклонения ангелов Господу. Однако чудо в Константинополе показало, троекратное повторение слова «святой» в отношении Бога указывает на его тайну. Тайну Бога Троицы – Отца, Сына и Святого Духа.
1: В настоящее время молитва «Тресвятое» звучит в начале почти каждого богослужения. С особой торжественностью она поется в составе литургии. «Тресвятое» предваряет собой чтение отрывков из апостольских посланий и Евангелия. Такое место молитва заняла в V веке по Рождестве Христовом по указанию императора Феодосия-младшего и согласно решению Четвертого Вселенского Собора. А теперь давайте послушаем молитву «Тресвятое» в исполнении хора Санкт-Петербургского подворья Оптиной пустыни.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час всего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера». Верим, надеемся, любим.
8: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Иерусалимский храм, перестроенный Иродом Великим в самом начале первого века, был потрясающим архитектурным сооружением. Его даже называли чудом света. Настолько ошеломительным было впечатление от его вида. Сегодня в храмах читается отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, где Христос с учениками смотрят на этот величественный храм, и апостолы слышат невыносимые для них слова их учителя. Давайте послушаем.
9: «Ишед Иисус, идяше от церкви, и приступиша к нему ученицы его».
10: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
9: «Претерпевший же до конца, той спасется».
8: Да, перед нами апокалиптическая речь Христа, которой было суждено сбыться очень скоро. Ведь пройдет всего лишь 7 лет после окончания всех работ по обновлению, и войска римского полководца Тита сравняют храм со землей. Нетрудно представить, какое внутреннее напряжение в апостолах родили слова Христа о том, что не останется здесь камня на камне. Храм, который выглядел как физическое, материальное подтверждение незыблемости завета между еврейским народом и Богом, место явления божественной славы, отблеск божественной красоты, оказывается, уже был обречен. Своими словами Христос буквально выбивает из-под ног апостолов твердую, надежную почву. Не на великолепие белоснежных мраморных стен надо полагаться, не на обилие золота в отделке, а на совершенно другое. Будучи глубоко потрясены словами Христа о судьбе храма, ученики задают ему только один вопрос – «Когда?». Экзегеты, а в их числе и святитель Иоанн Златоуст, и блаженный Феофилакт, говорят о так называемом «двойном эсхатологическом горизонте». Речь одновременно идет и о, собственно, разрушении храма, близкая перспектива, и о втором пришествии и завершении этого века человеческой истории. С точки зрения учеников эти два горизонта были слиты воедино. Они вполне еще были заложниками типичных для их времени представления о эпохе Мессии. О чем же прежде всего предупреждает учеников Спаситель? Об опасности впасть в заблуждение, прельститься. И вот на этом хочется задержаться. В тексте использован глагол «планао», который звучит здесь несколько раз. Изначально этот глагол связан с идеей заставить кого-либо блуждать, увести с правильного пути, отсюда заблуждать, обманывать, прельщать. Да, речь идет о лжи, но она здесь представлена не просто как неправильная информация, а как сбитая навигация. В ситуации, когда вокруг все начинает ходить ходуном, рушатся прежде казавшиеся незыблемыми опоры, очень велик соблазн за что-нибудь ухватиться, уцепиться, чтобы окончательно не рухнуть. И, как об этом предупреждает заранее Спаситель, таких кажущихся спасительных опор будет в избытке. Любая неопределенность и непредсказуемость невыносимы для нашего мозга, и в этом согласятся со мной нейрофизиологи. Утрата контроля над ситуацией неизбежно приводит к стрессу, и мозг начинает лихорадочно искать, как бы заткнуть эту дыру неопределенности. «Многие придут под именем моим, и многих прельстят», — говорит Господь. Что это значит? То, что язык христианства, христианские ценности и заповеди, обряды и традиции бесконечно важны, но только постольку, поскольку открывают человеку самого Господа нашего Иисуса Христа и помогают выстроить отношения с Ним. В краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева хорошо показано, что Антихрист не предлагает людям откровенное зло. Напротив, он предлагает единство, организацию, культуру, богословие, материальные блага, даже церковное благополучие. Его обман состоит именно в том, что можно получить почти все христианское, кроме самого Христа. И тогда появляющийся герой повести Соловьева, старец Иоанн, произносит: «Всего дороже для нас в христианстве сам Христос. Он сам, а от Него все». Вот этим открытым вопросом, адресованным к каждому из нас, мне бы и хотелось завершить. А кто или что на самом деле находится в центре нашей жизни? –

0: Светлое утро. Начало дня с радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Павел Капитонов.
2: Кирилл Брагин. Литературные эскизы. «Воздушный змей». Легкий ветер ласково гладит раскидистые кроны дубов, колышет листву стройных березок и слегка пригибает к земле траву. С сыном Даней мы пробираемся сквозь небольшой пролесок и выходим к широкому просторному полю. Сегодня самая подходящая погода для запуска воздушного змея. Сын слюнявит палец, поднимает руку вверх, закрывает глаза и говорит: «Пап, ветер восточный». С треугольным змеем я отхожу на несколько метров от Дани, сжимающего леер. Это такая нить, с помощью которой происходит управление летательным устройством. «Пап, давай!» – командует Даня. Я разжимаю пальцы, и жгучий красный змей, подхваченный ветром, поднимается в воздух. «Ура! Он летит!» – весело кричит Даня и смотрит, как яркий треугольник взлетает выше деревьев. А я достаю телефон и снимаю на видео парящего змея и счастливое лицо сына.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 12 сентября, день семейного общения. О важности заботы о родных для христианина клирик Московского храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста священник Николай Конюхов.
2: Иоанн Богослов пишет, что нельзя любить того, кого мы не видим, то есть Бога, если мы не любим того, кого видим. А заботиться о родных вроде как естественно для человека, но тем не менее нам сложновато, потому что эти родные живут не где-то в далеком месте, и мы к ним приезжаем, а зачастую они живут вместе с нами, съедают нашу еду, не заворачивают колпачок от зубной пасты и вообще порой ведут себя эгоистично, как все мы порой ведем себя эгоистично. И поэтому у нас такая забота, нам уже тяжелее это делать. А тем более, если они еще и не благодарят, а еще если выдвигают какие-то претензии, как много людей мне жалуются, что вот батюшка стараюсь там ухаживать за престарелой матерью или там помочь отцу, который болеет, а они еще и ругаются, капризничают и так далее. И для того, чтобы потянуть эту историю, связанную с заботой, чтобы это не было просто исполнением некого долга, а было велением сердца и такой настоящей любовью, нужно эту любовь получать от Бога. Он умеет нас любить, несмотря на все наши причуды, несмотря на все те вещи, которые мы периодически исполняем. Господь продолжает с терпением, с любовью, с заботой к нам относиться. И чтобы нам быть подражателями такого подхода, нужно просить у Бога о наполнении своего сердца. Ну и самый такой доступный для нас вариант – это ходить и причащаться. Потому что через причастие мы приобщаемся к Божеству Господа и наполняемся той самой любовью, которая может помочь нам проявить настоящую христианскую заботу.
0: Актуальная тема. Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера». Живут такие люди.
3: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Когда мы просим у Бога помощи, Он нередко посылает ее нам через других людей. Они появляются в самый важный момент и порой совсем неожиданно для нас. В подтверждение своих слов расскажу вам случай из жизни моей коллеги Маши. Еще в студенческие годы, когда девушка готовилась стать журналистом и проходила практику на Московском радио, ей поручили важное задание – собрать истории из жизни людей, связанные с темой обиды, прощения и веры. Во времени Маша была ограничена. Она не знала, где ей найти людей, которые честно и откровенно смогут поговорить с ней и ответить на вопросы, ведь тема была довольно непростая. Не каждый человек смог бы поделиться мнением по этому поводу. Тогда девушка решила обратиться за помощью к своим однокурсникам и ребятам с других факультетов. «Уж студенты точно все поймут и не откажут в просьбе дать небольшое интервью», — думала она. Но все сложилось совсем иначе. Когда Маша приехала в институт и стала подходить к студентам со своими вопросами, ребята один за другим начали отказываться. Каждый из них находил какую-то причину, только бы не давать интервью. Студентка уже отчаялась записать что-то стоящее. Хотя в душе она все же надеялась и по-своему обращалась за помощью к Богу. В расстроенных чувствах девушка собралась было ехать домой, как вдруг к ней подошел молодой человек с другого факультета. Он увидел ее печальное лицо и заботливо спросил, что случилось. Маша все ему рассказала. Парень улыбнулся и ответил, что поможет выполнить задание. Вместе они поднялись в студенческий буфет, где молодой человек усадил девушку за стол, угостил чаем, а потом стал по одному приводить своих друзей и просил их помочь новой знакомой. Все ребята из его группы дали отличное интервью, искренне ответив на все вопросы. В итоге начинающая журналистка набрала достаточно интересных историй, которые пригодились для радио. Моя коллега Маша до сих пор с благодарностью вспоминает тот неожиданный добрый поступок со стороны молодого человека и старается никогда не унывать, зная, что Бог всегда рядом и в трудную минуту не оставит. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Радио Вера. Сегодня, 12 сентября, Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Преподобный Александр Свирский родился в 1448 году в крестьянской семье. Он был родом с русского севера, из Свирского края. В 19 лет юноша тайно ушел в Валаамский монастырь и вскоре принял монашеский постриг. Со временем Александр покинул Валаам и стал жить на святом озере близ реки Свири. Однажды отшельнику было видение. Ему явилась Святая Троица. Он увидел трех мужей, сиявших ярче солнца. Александр пал в страхе, а придя в себя, поклонился до земли. Мужи подняли его и сказали: «Уповай, блаженне, и не бойся». Отшельник получил повеление построить церковь и основать обитель. По преданию Господь сказал Александру: «Я оставляю тебе мир, и мир мой подам тебе». Александр основал монастырь Животворящей Троицы и пустынь недалеко от него, которая впоследствии стала Александро-Свирским монастырем. Отшельника выбрали игуменом, и по преданию он сделался еще смиреннее, чем прежде. Однажды не хватило дров, и эконом монастыря попросил игумена послать тех иноков, кто празден и ничем не занят, за дровами. «Я празден», — сказал Александр, — и стал рубить дрова. Александр Свирский прославился многими чудесами как при жизни, так и после кончины.
4: По словам преподобного Ефрема Сирина, святые — это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачество, исцеляющее душу и тело. Прославляя преподобного Александра Свирского, мы молимся ему и уповаем на его заступничество. Святой преподобный Александр, моли Бога о нас. –

0: 1979 году, после летней спартакиады народов СССР и в преддверии Олимпиады 80 в Москве, на экраны вышел документальный фильм «Баллада о спорте». Лента стала музыкальной. Песни к ней написал творческий и семейный дуэт Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. Именно там впервые прозвучала композиция «Богатырская сила». В фильме ее исполнил Николай Гнатюк в медленной, почти академической манере. На фоне динамичных номеров, таких, например, как «Команда молодости нашей», песня о богатырском духе запомнилась тогда не всем. Поистине народную известность она обрела позже, когда в 1980-м на фестивале «Песня года» ее исполнил вокально-инструментальный ансамбль «Цветы». В новой аранжировке музыканты на удивление органично совместили стиль диско и русские народные инструменты. Без спортивного контекста песня приобрела народный колорит, при этом звучала свежо и современно. И вставал перед глазами слушателей былинный Илья Муромец, защищавший когда-то родную землю не только силой оружия, но и силой милосердия и добра. Композиция «Богатырская сила» в исполнении группы «Цветы» стала буквально классикой. Изначально задуманная как спортивный гимн, она стала гораздо большим – гимном единства и русского духа.
1: Да, не перевелись еще богатыри на земле нашей!

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. «Красота спасет мир», утверждает Ипполит Терентьев, герой романа Достоевского «Идиот». Но красота бывает разной, и далеко не все проявления прекрасного способны удержать человека от греха. Это может сделать лишь красота Божия. О том, в частности, говорится в отрывке из 4 и 5 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем.
2: «Сего ради послал к вам Тимофея».
3: «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
2: «В день Господа нашего Иисуса Христа».
1: Вплоть до IV века по Рождестве Христовом в Римской империи наряду со знаменитыми Олимпийскими играми проводились еще одни игры – Истмийские. Местом проведения соревнований раз в два года служил город Коринф, расположенный на Истмийском перешейке, который и сегодня соединяет Среднюю Грецию с Пелопоннесом. Согласно одним античным мифам, основателем Истмийских игр был Посейдон, языческий покровитель морей и океана. Согласно другим, древний правитель Коринфа, царь Сизиф. Первые Истмийские игры были проведены в Коринфе в VI веке до Рождества Христова. Основным отличием Истмийских игр от Олимпийских было то, что здесь атлеты соревновались не только в гимнастике и конных гонках, но также показывали свои умения в поэзии и музыке. Победителей Истмийских игр награждали хвойным венком, а не лавровым, как на Олимпиаде. Благодаря Истмийским играм античный Коринф сильно повысил свой статус. Теперь его считали не только известным торговым центром, но и городом большого культурного значения. Впрочем, на нравственную сторону жизни коринфян Истмийские игры влияли не сильно. Они лишь добавляли лоска всевозможным порокам, существовавшим здесь на рубеже эпох. В 52 году в Коринф прибыл апостол Павел. Благодаря его миссии многие коринфяне оставили языческий образ жизни и приняли христианство. Однако окончательно порвать с прошлым получилось не у всех местных жителей. Прежние пороки вернулись в их жизнь. Об этом печальном обстоятельстве мы узнаем со страниц первого послания коринфянам, отрывок из которого мы только что слышали. Покинув Коринф, апостол Павел отправился в Эфес. Находясь там, апостол узнал, что после его отъезда из Коринфа местные христиане рассорились друг с другом. Разделение было настолько сильным, что судьба Коринфской церкви буквально висела на волоске. Христиане Коринфа разделились на партии. Кто-то считал себя приверженцем Павла, кто-то апостола Петра, некоторые называли себя сторонниками известного проповедника Аполлоса, но хуже всех вела себя так называемая партия Христа. Эти коринфяне считали себя святыми, истинными христианами и хотели властвовать в местной церкви. Именно им, в прозвучавшем отрывке из послания, апостол Павел грозит жезлом, в том смысле, что именно партию Христа он планировал в первую очередь подвергнуть обличению, возвратившись в Коринф. Апостол удивляется тому, что, увлекшись ссорами и спорами, выяснением, кто лучше исполняет заповеди, коринфяне не заметили, как в их жизнь вернулись языческие пороки. Так один из местных христиан стал сожительствовать с собственной мачехой. Его и подобных ему апостол призывает отлучить от церковного общения. Такие христиане, по мысли Павла, своим поведением лишают себя благодатной защиты Божией, становятся подвластны дьяволу. Но и это Господь может обратить на пользу. Человек, по мнению апостола, оказавшийся во власти злых духов, страдает душой и телом. Через эту боль он может прийти к покаянию, вернуться к истинной, а не вымышленной красоте Божьего замысла и в итоге достичь спасения.
0: Апостольские чтения.

0: Господи, сотвори сей день днем милосердия Твоего. Иеросхимонах Парфений Киевский. Светлое утро на радио Вера.
1: Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване из Барнаула недавно исполнилось 18 лет. Он занимается легкой атлетикой, входит в состав молодежной сборной России по спорту слепых и слабовидящих и регулярно побеждает на соревнованиях. У Вани редкое генетическое заболевание, которое постепенно лишает его зрения. О проблемах со здоровьем Вани стало известно, когда ему было 6 лет. Во время обследования перед школой врачи обратили внимание, что мальчик плохо видит. После этого были годы лечения в Барнауле, Новосибирске, Москве и, наконец, постановка редкого диагноза. Сейчас Ваня посещает школу для слепых и слабовидящих детей. Он хорошо учится, побеждает в олимпиадах, играет на аккордеоне. А после окончания 9 класса юноша получил приглашение на всероссийский выпускной в Кремле. Но особое место в его жизни занимает спорт. Ваня выступает в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров и показывает отличные результаты. После школы Ваня мечтает поступить в педагогический университет на спортивное направление. Но чтобы двигаться к этой цели, ему нужна помощь. Из-за болезни Ване трудно читать, и подготовка к экзаменам превращается в ежедневное испытание. Помочь молодому человеку может специальный видеоувеличитель. Он позволит Ване продолжать обучение без помощи окружающих. Приобрести его самостоятельно семья Вани не может, поэтому поддерживает ее фонд «Люди-маяки». Он открыл сбор на видеоувеличитель для молодого человека. Чтобы болезнь не забрала у Вани возможность учиться и идти к своей мечте, поддержите его на сайте фонда «Люди-маяки». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Бог утешает. Он всегда полон нежности и сочувствия к человеческой боли и страданиям. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостем программы будет президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких, священник Георгий Белькинд.

Сегодня, 12 сентября, церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского. Мальчик рано осиротел. В 11 лет он получил в удел Москву с прилегающими землями. В то время Московское княжество было маленьким и слабым. Но со временем князь Даниил укрепил и расширил его. Князь активно занимался каменным строительством в Москве. Построенная при его правлении Большая Ордынская дорога усилила роль Москвы как перекрестка торговых путей. Во времена междоусобиц Даниил часто выступал посредником между враждовавшими князьями. Несколько раз он поднимал дружину, чтобы защитить Москву. Так, в 1300 году Даниил одержал победу над силами Рязани и Орды. Это была первая победа русского оружия над монголо-татарским войском. Вскоре скончался бездетный племянник Даниила, переяславский князь

Иоанн. Он завещал свои земли Москве. Тем самым было положено начало объединению русских земель. В 1303 году князь Даниил тяжело заболел. Перед смертью он принял монашество в основанном им Даниловом монастыре. В 1652 году, 30 августа по старому стилю, мощи князя Даниила были обретены нетленными. Даниил Московский канонизирован как благоверный князь. Он руководствовался в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. В этот день мы обращаемся к святому благоверному князю за молитвенной помощью и заступничеством. Святой Даниил Московский, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Открываем историю.
1: Внешняя политика нашей страны, то есть ее дипломатические и экономические связи с другими государствами в мире, начала формироваться еще во времена Древней Руси. Однако специальное ведомство, которое занималось бы исключительно дипломатическими вопросами, наподобие современного Министерства иностранных дел, появилось в России не сразу. В Киевской Руси международные дела князь вел лично при участии дружины. В XV веке с возвышением Московского княжества эта эстафета перешла к Боярской думе. Бояре принимали иноземных дипломатов, вели переговоры и занимались прочими посольскими вопросами. В Центральном российском государственном архиве древних актов хранится множество протоколов заседаний Боярской думы и других документов последней четверти XV – середины XVI века, которые свидетельствуют о дипломатических связях российского государства с Византийской империей, Пруссией, Великим княжеством Литовским, Османской империей, Ногайской ордой и другими. Первое в истории России самостоятельное государственное дипломатическое ведомство, отделенное от Боярской думы, появилось в 1549 году. Царь Иван Грозный учредил посольский приказ, который занимался как дипломатическими, так и торговыми связями с иностранцами. На учете нового ведомства находились также и все проживающие в России иноземцы. Служащие посольского приказа давали присягу, целовали крест и обещали: «Служите и добра хотите во всем. Государских тайных дел иноземцам не сказывайте и лиха никакого московскому государству не чините». Русские посланники за рубежом всем своим поведением должны были поддерживать честь государства. Дело это было тонкое, и справлялись далеко не все. Например, Михаил Тиханов, русский посол в Персии с 1613 по 1615 год, подвергся царской опале за проступок на службе. На прием к шаху Тиханов явился не в русской одежде, а в персидском кафтане. «И тем царскому величеству учинил нечестие», говорится в официальном документе. Интересно, что до 18 столетия Россия не имела за границей дипломатических представительств. Посольства направлялись по мере надобности, например, для заключения мира, установления торговых связей. Точно так же и иностранные послы приезжали в Россию по случаю. И только в 18 веке, уже в Российской империи, появились постоянные представители иностранных государств – резиденты. Такому укреплению дипломатических отношений способствовал Петр I. Он, как известно, реформировал всю государственную систему. И в 1720 году вместо посольского приказа появился новый орган – Коллегия иностранных дел. В ее подчинении находились посольства и другие дипломатические представительства в России и за рубежом. Кроме того, коллегия занималась выдачей заграничных паспортов, подготовкой документов для дипломатических миссий. В 1802 году указом императора Александра I на смену коллегии пришло Министерство иностранных дел, которое стало прообразом современного дипломатического ведомства. На протяжении столетий оттачивалось мастерство российской государственной дипломатии. В наше время у представителей этой важной профессии появился свой праздник – День дипломатического работника Российской Федерации, который отмечается 10 февраля.
0: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Иерусалимский храм, перестроенный Иродом Великим в самом начале первого века, был потрясающим архитектурным сооружением. Его даже называли чудом света, настолько ошеломительным было впечатление от его вида. Сегодня в храмах читается отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, где Христос с учениками смотрят на этот величественный храм, и апостолы слышат невыносимые для них слова их учителя. Давайте послушаем.
2: «Ишед Иисус, идяше от церкви, и приступиша к нему ученицы его».
3: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
1: Да, перед нами апокалиптическая речь Христа, которой было суждено сбыться очень скоро. Ведь пройдет всего лишь 7 лет после окончания всех работ по обновлению, и войска римского полководца Тита сравняют храм со землей. Нетрудно представить, какое внутреннее напряжение в апостолах родили слова Христа о том, что не останется здесь камня на камне. Храм, который выглядел как физическое, материальное подтверждение незыблемости завета между еврейским народом и Богом, место явления божественной славы, отблеск божественной красоты, оказывается, уже был обречен. Своими словами Христос буквально выбивает из-под ног апостолов твердую, надежную почву. Не на великолепие белоснежных мраморных стен надо полагаться, не на обилие золота в отделке, а на совершенно другое. Будучи глубоко потрясены словами Христа о судьбе храма, ученики задают ему только один вопрос – когда? Экзегеты, а в их числе и святитель Иоанн Златоуст, и блаженный Феофилакт, говорят о так называемом «двойном эсхатологическом горизонте». Речь одновременно идет и о, собственно, разрушении храма, близкая перспектива, и о втором пришествии и завершении этого века человеческой истории. С точки зрения учеников эти два горизонта были слиты воедино. Они вполне еще были заложниками типичных для их времени представления о эпохе Мессии. О чем же прежде всего предупреждает учеников Спаситель? Об опасности впасть в заблуждение, прельститься. И вот на этом хочется задержаться. В тексте использован глагол «планао», который звучит здесь несколько раз. Изначально этот глагол связан с идеей заставить кого-либо блуждать, увести с правильного пути, отсюда заблуждать, обманывать, прельщать. Да, речь идет о лжи, Но она здесь представлена не просто как неправильная информация, а как сбитая навигация. В ситуации, когда вокруг все начинает ходить ходуном, рушатся прежде казавшиеся незыблемыми опоры, очень велик соблазн за что-нибудь ухватиться, уцепиться, чтобы окончательно не рухнуть. И, как об этом предупреждает заранее Спаситель, таких кажущихся спасительных опор будет в избытке. Любая неопределенность и непредсказуемость невыносимы для нашего мозга, и в этом согласятся со мной нейрофизиологи. Утрата контроля над ситуацией неизбежно приводит к стрессу, и мозг начинает лихорадочно искать, как бы заткнуть эту дыру неопределенности. «Многие придут под именем моим, и многих прельстят», — говорит Господь. Что это значит? То, что язык христианства, христианские ценности и заповеди, обряды и традиции бесконечно важны, но только постольку, поскольку открывают человеку самого Господа нашего Иисуса Христа и помогают выстроить отношения с Ним. В краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева хорошо показано, что Антихрист не предлагает людям откровенное зло. Напротив, он предлагает единство, организацию, культуру, богословие, материальные блага, даже церковное благополучие. Его обман состоит именно в том, что можно получить почти все христианское, кроме самого Христа. И тогда появляющийся герой повести Соловьева, старец Иоанн, произносит: «Всего дороже для нас в христианстве сам Христос. Он сам, а от Него все». Вот этим открытым вопросом, адресованным к каждому из нас, мне бы и хотелось завершить. А кто или что на самом деле находится в центре нашей жизни? –

0: Новый день, новый дар от Бога. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: На Руси издавна и добродушно ласково называли «бабьим летом» погожие осенние деньки, когда на короткое время возвращается к нам летнее тепло, ощутимое даже в вечерние и ночные часы. Так не хочется прощаться с благостью природы, уже готовой, впрочем, к затяжным холодам, непогоде, распутице, всему, что предшествует воцарению зимы. Краткая неделя, полторы бабьего лета является напоминанием нам о том, что христианская душа никогда не должна расставаться с Божьей благодатью, этим источником духовного тепла и света. Их проводник – имя Иисусова, которое важно напечатлеть в уме и сердце, всегда призывая Господа со вниманием и любовью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». В Кисловодске состоялось заседание коллегии Ставропольской митрополии по канонизации святых. Перед началом работы духовенство и члены епархиальных комиссий совершили заупокойную молитву у поклонного креста в память обо всех убиенных и пострадавших за веру Христову в годы гонений. Работу коллегии возглавили руководители комиссии по канонизации святых от каждой из трех епархий митрополии. В ходе работы участники обсудили подготовку окончательных материалов к канонизации подвижников благочестия, священников Иоанна Рябухина и Иоанна Слепухина, пострадавших за верность церкви и присяги в годы лихолетия. Особое внимание было уделено работе с архивными документами и вопросам популяризации подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в епархиях Ставропольской митрополии. Руководитель комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии иерей Евгений Шишкин представил участникам заседания просветительскую брошюру «Собор святых Ставропольской митрополии», изданную в 2026 году Ставропольской духовной семинарией. В завершении заседания члены коллегии обсудили и наметили планы совместных мероприятий на 2027 год. Делегация Ставропольской митрополии приняла участие в торжествах, посвященных 80-летию явления Господа Иисуса Христа в Крестовоздвиженской церкви, которые прошли в столице Республики Калмыкия, Элисте. Согласно церковному преданию, 11 сентября 1946 года, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, священник и прихожане храма стали свидетелями чудесного явления Христа Спасителя в лучах света в священнических одеждах. Очевидцем чуда был прихожанин Семен Бондаренко, который впоследствии заказал в Ставрополе икону явления Господа Иисуса Христа молящимся в ограде и листе и принес ее в столицу Калмыкии. В рамках юбилейных торжеств, благословленных Святейшим Патриархом, прошли божественная литургия, крестный ход с чудотворной иконой, в котором приняли участие более 700 паломников, а также премьера документального фильма телеканала «Спас» и «Элистинское чудо». В завершении торжеств состоялся концерт группы «Ларго». Студент Ставропольской духовной семинарии был удостоен именной стипендии администрации краевой столицы. Торжественная церемония вручения таких стипендий представителям городской молодежи, достигшим высоких результатов в научно-исследовательской работе, спорте, гражданско-патриотическом воспитании, волонтерстве и творчестве, прошла 9 сентября. Поздравил ребят с успехами и вручил сертификаты глава города Ставрополя Иван Ульянченко. Высокой наградой был отмечен студент 4-го курса бакалавриата Ставропольской духовной семинарии Владислав Ионов. Он также является председателем студенческого совета духовной школы и активно участвует в различных миссионерских и патриотических мероприятиях. В этот день Владислава Ионова с высокой наградой поздравил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко и пожелал ему помощи Божией в дальнейших достижениях. Делегация Ольгинского благочиния приняла участие в открытом окружном шахматном турнире Андроповского муниципального округа, посвященном первой годовщине храма Владимирской иконы Божией Матери села Водораздел. В соревнованиях приняли участие штатные священники Свято-Успенского храма села Кочубеевского иерей Константин Беликов и иерей Леонид Ксенофонтов. По итогам турнира отец Леонид занял второе место. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
3: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Добрые истории.
1: Рассказывает доброволец некоммерческой организации «Светоград» Татьяна Фомина.
2: Лет 12 мне было, и в одной парадной с нами проживала женщина. У нее на тот период произошла очень непростая жизненная ситуация. Из семьи ушел муж, оставив ее с двумя детьми. И у нее было очень тяжелое положение. Вот. И что она сделала? Как она прожила свою боль? Вы знаете, она была мастерицей, так скажем, и очень хорошо вязала. И вот она, поднявшись с депрессивного состояния своего такого, с этого трудного периода, сначала пригласила меня и еще двух девчонок нас. Мы все жили в одном подъезде. С предложением научить нас вязать. Мы, конечно же, с радостью согласились. И вы знаете, через некоторое время у нас образовалась уже такая команда. Сработало детское сарафанное радио. И у нас собралась большая стайка. Порядка 20 девочек. И был такой настоящий неформальный детский клуб. И тетя Наташа, на сегодняшний день ее уже нет в живых, она представилась. Вот, она нас научила вязанию, причем в разных форматах, и крючком, и спицами, и макраме. Она занималась с нами, рассказывала нам какие-то такие вещи, которые укрепляли нас, взращивали в нас семя веры и какие-то элементарные уроки доброты. При этом было весело, тепло и очень вкусно. Она, понимая, что мы все после школы, и дети, кто-то не успев дома перекусить, бежали к ней. Она, обучая нас между делом, готовила чай, кормила нас, какие-то перекусы. И так было это все тепло, уютно и с таким огромным добром и сердцем, что много лет прошло с той поры, но, вспоминая этот период, моя душа наполняется таким теплом. Я называю это состояние «пирог в душе». И сейчас, когда меня спросили, что есть доброта и кто эти люди, а тетя Наташа, я вспомнила сразу.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 12 сентября, церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Ежегодно в этот день в Санкт-Петербурге проходит масштабный крестный ход. Так верующие молитвенно прославляют память одного из покровителей города и всей русской земли, святого благоверного князя Александра Невского. Установлением этого праздника мы обязаны Петру Первому. Дело в том, что 12 сентября, а по старому стилю 30 августа 1721 года, был подписан Ништадтский мир. Изнурительная Северная война закончилась победой русского оружия. Россия закрепила свои права на часть побережья Балтийского моря. Этот день решено было осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу Петербург. Александр скончался в 1263 году на обратном пути из Орды в Городце на Волге. Тело усопшего похоронили в Рождественском монастыре во Владимире, имевшем тогда статус столицы Северо-Восточной Руси. Почитание Александра Невского началось сразу же по его погребении. Такова была народная слава защитника русской земли. Известно, что отец Дмитрия Донского, великий князь Иоанн Иоаннович, оставил сыну икону святого Александра. Нетленные мощи святого были открыты перед Куликовской битвой. Русские полководцы не раз прибегали к молитвенной помощи благоверного князя. В 1724 году, 30 августа, его святые мощи были торжественно перенесены в усыпальницу Троицкого собора в Александро-Невской лавре. Мы прославляем защитника русских рубежей и небесного покровителя русского воинства и просим не оставлять молитвенного предстательства за наше Отечество. святой благоверный Александр. Моли Бога о нас.

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Николая Андреевича Римского-Корсакова называют композитором-сказочником. 9 из его 15 опер написаны на фантастические сюжеты. Да и в других сочинениях композитор неоднократно обращался к теме народных преданий и сказок. Римского-Корсакова привлекали яркие сценические образы, красочные фольклорные сцены, а также возможность изобразить в звуках природу, зверей и птиц, которые часто являются героями таких повествований. В опере «Сказка о царе Салтане», созданной в 1900 году, эффектно изображены сразу несколько персонажей из мира животных. Это и лебедь, обернувшаяся царевной, и белочка, грызущая золотые орехи. Но особую любовь слушателей завоевал шмель, в которого по сюжету сказки превратился князь Гвидон, чтобы тайно повидать отца. Композитор максимально реалистично изобразил стремительный полет маленького насекомого, чье движение не останавливается ни на миг. Римский-Корсаков, обладавший абсолютным слухом, мог с точностью угадать ноты в трели соловья или в стрекотании кузнечика. Оказывается, голос почти каждого божьего создания можно изобразить средствами музыкальных инструментов. В заметках композитора сохранились нотные расшифровки, жужжание мышкары, пчелы и других живых существ, среди которых присутствовал и шмель, который, по мнению Николая Андреевича, гудит на ноте «до». Возможно, именно поэтому мелодия «Полета шмеля» то и дело возвращается к этому звуку. Послушаем сцену «Полета шмеля» Римского-Корсакова в исполнении ансамбля скрипачей Большого театра. Художественный руководитель Юлий Риентович.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. «Красота спасет мир», утверждает Ипполит Терентьев, герой романа Достоевского «Идиот». Но красота бывает разной, и далеко не все проявления прекрасного способны удержать человека от греха. Это может сделать лишь красота Божия. О том, в частности, говорится в отрывке из 4 и 5 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем.
2: «Сего ради посла к вам Тимофея».
3: «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
2: «В день Господа нашего Иисуса Христа».
1: Вплоть до IV века по Рождестве Христовом в Римской империи наряду со знаменитыми Олимпийскими играми проводились еще одни игры – Истмийские. Местом проведения соревнований раз в два года служил город Коринф, расположенный на Истмийском перешейке, который и сегодня соединяет Среднюю Грецию с Пелопоннесом. Согласно одним античным мифам, основателем Истмийских игр был Посейдон, языческий покровитель морей и океана. Согласно другим, древний правитель Коринфа, царь Сизиф. Первые Истмийские игры были проведены в Коринфе в VI веке до Рождества Христова. Основным отличием Истмийских игр от Олимпийских было то, что здесь атлеты соревновались не только в гимнастике и конных гонках, но также показывали свои умения в поэзии и музыке. Победителей Истмийских игр награждали хвойным венком, а не лавровым, как на Олимпиаде. Благодаря Истмийским играм античный Коринф сильно повысил свой статус. Теперь его считали не только известным торговым центром, но и городом большого культурного значения. Впрочем, на нравственную сторону жизни коринфян Истмийские игры влияли не сильно. Они лишь добавляли лоска всевозможным порокам, существовавшим здесь на рубеже эпох. В 52 году в Коринф прибыл апостол Павел. Благодаря его миссии многие коринфяне оставили языческий образ жизни и приняли христианство. Однако окончательно порвать с прошлым получилось не у всех местных жителей. Прежние пороки вернулись в их жизнь. Об этом печальном обстоятельстве мы узнаем со страниц первого послания коринфянам, отрывок из которого мы только что слышали. Покинув Коринф, апостол Павел отправился в Эфес. Находясь там, апостол узнал, что после его отъезда из Коринфа местные христиане рассорились друг с другом. Разделение было настолько сильным, что судьба Коринфской церкви буквально висела на волоске. Христиане Коринфа разделились на партии. Кто-то считал себя приверженцем Павла, кто-то апостола Петра, некоторые называли себя сторонниками известного проповедника Аполлоса, но хуже всех вела себя так называемая партия Христа. Эти коринфяне считали себя святыми, истинными христианами и хотели властвовать в местной церкви. Именно им, в прозвучавшем отрывке из послания, апостол Павел грозит жезлом, в том смысле, что именно партию Христа он планировал в первую очередь подвергнуть обличению, возвратившись в Коринф. Апостол удивляется тому, что, увлекшись ссорами и спорами, выяснением, кто лучше исполняет заповеди, коринфяне не заметили, как в их жизнь вернулись языческие пороки. Так один из местных христиан стал сожительствовать с собственной мачехой. Его и подобных ему апостол призывает отлучить от церковного общения. Такие христиане, по мысли Павла, своим поведением лишают себя благодатной защиты Божией, становятся подвластны дьяволу. Но и это Господь может обратить на пользу. Человек, по мнению апостола, оказавшийся во власти злых духов, страдает душой и телом. Через эту боль он может прийти к покаянию, вернуться к истинной, а не вымышленной красоте Божьего замысла и в итоге достичь спасения.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Виктория Галкина, медсестра, певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Осенний сезон для меня всегда ассоциируется с театрами. Приятная прохлада, а порой и дожди создают идеальную атмосферу для культурного досуга. В поиске интересной постановки я обнаружила незнакомый мне театр с современным взглядом на классику. Выбрав подходящий день и время, я зарегистрировалась на спектакль и в предвкушении предстоящего мероприятия начала придумывать наряд, в котором отправлюсь на спектакль. Выбор пал на любимое атласное платье нежно-розового оттенка и милые туфли, подходящие по цвету. Окончив выбор, я увлеклась книгой, совершенно забыв о предстоящих планах. Внезапно раздался звонок. Я с удивлением посмотрела на время. Полночь. Кто бы это мог быть? «Привет, можешь говорить?» — раздался голос моей приятельницы с церковного прихода. «Извини, что так поздно». «Здравствуй, конечно, да. Что случилось?» «Сама не знаю. Приехала домой и встать с кровати не могу. Знобит». Голос подруги был сиплым и слабым. «Скорую вызвала? Я могу приехать через 15 минут». «Спасибо, я справлюсь. Уже приняла лекарство». Поблагодарила подругу и продолжила. «Думаю, это простуда. Похоже, я выхожу из строя на неделю минимум. Ты могла бы провести занятия в воскресной школе вместо меня? В среду вечером. Дети очень ждут. Выручишь?» «Конечно, я постараюсь», — пообещала я. На следующий день я начала готовиться к занятию по материалам, которые прислала мне приятельница. Я увлеклась. Уже вечером, проходя по коридору, увидела выглаженное платье на вешалке. Меня осенило. Ведь именно в среду я планировала сходить в театр. Очевидно, что совместить события не получится. Я с грустью отменила бронь на спектакль. В итоге занятие прошло чудесно. Дети живо откликались на поднятые темы, с интересом участвуя в ходе занятия. Время пролетело незаметно. Я довольная поехала домой. Во время вечернего чаепития решила посмотреть фото и видеонарезки с прошедшего спектакля. И не поверила своим глазам. Оказалось, что это был вовсе не театр, а самая настоящая секта, в которой совершалось то, о чем и говорить стыдно. А сам спектакль служил лишь прикрытием для привлечения большого количества людей. Я перекрестилась и подумала, если все сложилось не так, как ожидалось, не стоит расстраиваться. Божьи планы всегда лучше наших. Наверное, такой опыт есть у многих, когда Господь аккуратно отводит от опасности. И за каждое такое проявление заботы Божьей хочется благодарить снова и снова.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

Сегодня, 12 сентября, церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Преподобный Христофор жил в Риме в VI веке. Он принял монашеский постриг и однажды отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. У ворот храма гроба Господня он увидел недвигавшегося с места инока. Перед его лицом летали два ворона. Монах объяснил: «Во мне борются два помысла. Один говорит: иди и поклонись честному кресту, а другой говорит: нет, не ходи. Иди сначала по своим делам, а потом придешь и поклонишься». Тогда Христофор взял монаха за руку и ввел в храм. Вороны тотчас исчезли. Этот случай Христофор часто рассказывал ученикам. Он говорил: «Прежде следует исполнять служение духовное, а потом уже необходимую работу». Большую часть ночи Христофор проводил в молитве в глубокой пещере. Как-то раз он спустился туда и увидел на полу множество лампад и двух отроков, которые их зажигали.

«Это лампады отцов, служащих Богу», — ответили юноши на вопрос монаха. «А моя лампада горит или нет?» — спросил Христофор. Юноши ответили: «Трудись, молись, и мы зажжем ее». Праведник решил, что он должен усилить пост и молитву, и ушел на Синайскую гору, где прожил 50 лет. Наконец, Христофор услышал голос, который призвал его вернуться в свой монастырь, чтобы успокоиться рядом с остальными праведниками. По словам преподобного Силуана Афонского, праведники и святые ради любви Христовой претерпели все скорби на земле и не боялись никаких страданий, и тем прославляли Господа. Вспоминая святого праведного Христофора, мы сердечно просим: «Преподобный Христофор, моли Бога о нас».

0: Время помогать другим. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: В восточной женской школе американского города Мэриленд, штат Балтимор, шел выпускной вечер 1878 года. Вчерашние старшеклассницы одна за другой поднимались на сцену, чтобы произнести выпускную речь, которую каждая подготовила к торжественному моменту. Наконец пришла очередь девушки по имени Мэри Ричмонд. Она заговорила уверенно. «Выйдя за стены школы, я буду стремиться делать добро», – заявила Мэри. «Доброта приближает нас к совершенству. Ничто в мире не способно сделать человека более счастливым, чем забота о других людях». Эти слова стали жизненным кредо Мэри Эллен Ричмонд, женщины, которая вошла в историю как создательница системы профессиональной социальной помощи. Мэри родилась в штате Иллинойс в 1861 году. Когда ей едва исполнилось 3 года, родители скончались от туберкулеза. Осиротевшую девочку взяла на воспитание бабушка. Мэри переехала к ней в Балтимор, где и окончила школу. После выпуска в 1878 Мэри получила место бухгалтера в книжном магазине, а по воскресеньям вела детский литературный кружок, который организовала в своей приходской церкви. В эту деятельность Мэри погружалась с головой. Священник, увидев в девушке любовь к общественной работе, порекомендовал ее на пост помощника казначея Балтиморского благотворительного общества. Мэри получила должность в 1889 году. В ее обязанности входило распределение пожертвований от состоятельных горожан в пользу безработных, вдов, сирот, одиноких стариков и инвалидов. Для того, чтобы понять реальные потребности этих людей, Мэри навещала их, общалась, выясняла все обстоятельства их нужды. Она собственными глазами увидела, как живут бедняки в трущобах, больные, которые из-за нищеты не могут позволить себе купить лекарства, прикованные к постели, о которых некому позаботиться. Мэри поняла, что одними только пожертвованиями здесь не обойтись. Необходимы люди, которые готовы уделять внимание нуждающимся постоянно, а не только когда есть свободное время и желание. Другими словами, профессионалы своего дела. Эти мысли Мэри Ричмонд впервые изложила на Национальной конференции благотворительных организаций в 1897 году. «Дух истинной благотворительности, не сиюминутное удовлетворение потребностей, а дальновидность, работа на длительный результат. Чтобы эффективнее помочь человеку, нужно как можно глубже вникнуть в его проблему», – говорила Мэри. Такой подход, по ее мнению, требовал определенной системы. Ричмонд сама ее разработала. В основе этой системы принцип, который Мэри называла «дружелюбным визитом» – идти к нуждающимся, быть с ними в искренних, доверительных отношениях, разделять их радости и печали, понять как можно больше о причинах их бедственного положения и на основе этой информации придумать для каждого индивидуальный способ выхода из ситуации. В своей системе Мэри Ричмонд готова была научить всех желающих. Дело оставалось за малым – открыть школу для профессионального обучения работников благотворительности. Первое такое учебное заведение Мэри основала буквально через год после того, как впервые озвучила свои идеи. В 1898 в Нью-Йорке она открыла школу прикладной филантропии. Об успехе начинания можно судить потому, что спустя несколько лет из этой школы вырос факультет социальной работы Колумбийского университета. Так, благодаря идеям Мэри Ричмонд, появилась профессия, которой прежде никогда не было – социальный работник. Человек, по характеристике самой Мэри, полный сочувствия, который честно, искренне и эффективно делает свою работу. Одновременно и индивидуальную, и коллективную.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
3: Сюжеты. супруга настоятеля храма Воскресения Христова в Толстопальцево Ника Кузьмичева.
4: Хотела бы рассказать историю про удивительную матушку-схемонахиню Амвросию. Амвросия Малафеева. Жила она в городе Юхнов, с которой мы были знакомы больше 25 лет, пока она была еще жива. Я думаю, скоро она будет канонизирована во святых. А расскажу я вот о чем. О матушке еще при жизни было 11 крестничков. То есть это детей, которые не должны были родиться. По медицинским показаниям говорили о том, что ребенок не может родиться в любом случае. И вот совсем недавно, год назад, был такой случай. У нас прихожане, почти 15 лет не было детей. Ко мне пришли эти супруги, и жена плакала и говорила: «Я привыкаю к мысли, что у меня никогда не будет своих детей». И тут я вспомнила про нашу любимую, дорогую матушку Амвросию. Когда к ней приезжали такие женщины, она брала их за руку и говорила: «Деточка, иди посиди на моей кроватке, а я за тебя помолюсь». Предложила я поехать в город Юхнов, в келью матушки-схемонахини. Туда приехали супруги. Жена пошла, села на кроватку, а муж стоял рядышком. Потом они вышли, мы с ними попили чай. Было это 4 июля. Они уехали. А 12 июля им поставили день зачатия. И вот сейчас уже родилась девочка, которую назвали в честь матушки-схемонахини Амвросии. До схемы она была Мария. Вот девочку назвали Марией. Девочка замечательная, хорошая. Вот мы прям радуемся, когда ее видим. И благодарим Бога в первую очередь, потому что матушка всегда говорила, что делает все Господь.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Иерусалимский храм, перестроенный Иродом Великим в самом начале первого века, был потрясающим архитектурным сооружением. Его даже называли чудом света. Настолько ошеломительным было впечатление от его вида. Сегодня в храмах читается отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, где Христос с учениками смотрят на этот величественный храм, и апостолы слышат невыносимые для них слова их учителя. Давайте послушаем.
2: «Ишед Иисус, сидящий от церкви, и приступивши к нему ученицы его».
3: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
1: Да, перед нами апокалиптическая речь Христа, которой было суждено сбыться очень скоро. Ведь пройдет всего лишь 7 лет после окончания всех работ по обновлению, и войска римского полководца Тита сравняют храм со землей. Нетрудно представить, какое внутреннее напряжение в апостолах родили слова Христа о том, что не останется здесь камня на камне. Храм, который выглядел как физическое, материальное подтверждение незыблемости завета между еврейским народом и Богом, место явления божественной славы, отблеск божественной красоты, оказывается, уже был обречен. Своими словами Христос буквально выбивает из-под ног апостолов твердую, надежную почву. Не на великолепие белоснежных мраморных стен надо полагаться, не на обилие золота в отделке, а на совершенно другое. Будучи глубоко потрясены словами Христа о судьбе храма, ученики задают ему только один вопрос – когда? Экзегеты, а в их числе и святитель Иоанн Златоуст, и блаженный Феофилакт, говорят о так называемом двойном эсхатологическом горизонте. Речь одновременно идет и о, собственно, разрушении храма, близкая перспектива, и о втором пришествии и завершении этого века человеческой истории. С точки зрения учеников эти два горизонта были слиты воедино. Они вполне еще были заложниками типичных для их времени представления о эпохе Мессии. О чем же прежде всего предупреждает учеников Спаситель? Об опасности впасть в заблуждение, прельститься. И вот на этом хочется задержаться. В тексте использован глагол «планао», который звучит здесь несколько раз. Изначально этот глагол связан с идеей заставить кого-либо блуждать, увести с правильного пути, отсюда заблуждать, обманывать, прельщать. Да, речь идет о лжи, Но она здесь представлена не просто как неправильная информация, а как сбитая навигация. В ситуации, когда вокруг все начинает ходить ходуном, рушатся прежде казавшиеся незыблемыми опоры, очень велик соблазн за что-нибудь ухватиться, уцепиться, чтобы окончательно не рухнуть. И, как об этом предупреждает заранее Спаситель, таких кажущихся спасительных опор будет в избытке. Любая неопределенность и непредсказуемость невыносимы для нашего мозга, и в этом согласятся со мной нейрофизиологи. Утрата контроля над ситуацией неизбежно приводит к стрессу, и мозг начинает лихорадочно искать, как бы заткнуть эту дыру неопределенности. «Многие придут под именем моим, и многих прельстят», — говорит Господь. Что это значит? То, что язык христианства, христианские ценности и заповеди, обряды и традиции бесконечно важны, но только постольку, поскольку открывают человеку самого Господа нашего Иисуса Христа и помогают выстроить отношения с Ним. В краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева хорошо показано, что Антихрист не предлагает людям откровенное зло. Напротив, он предлагает единство, организацию, культуру, богословие, материальные блага, даже церковное благополучие. Его обман состоит именно в том, что можно получить почти все христианское, кроме самого Христа. И тогда появляющийся герой повести Соловьева, старец Иоанн, произносит: «Всего дороже для нас в христианстве сам Христос. Он сам, а от Него все». Вот этим открытым вопросом, адресованным к каждому из нас, мне бы и хотелось завершить. А кто или что на самом деле находится в центре нашей жизни? –

0: Светлое утро на радио Вера. Время хороших мыслей. Сила слова.
1: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговки своего мундира. «Я, ваше превосходительство, очень приятно-с. Друг, можно сказать, детство, и вдруг вышли в такие велиможи-с». Хихис. Это фрагмент из рассказа Антона Павловича Чехова «Толстый и тонкий», где один из персонажей вдруг начинает проявлять излишнее чинопочитание. А выражается оно в использовании в речи так называемого «словоерса» – особой частицы вежливости. Вы наверняка встречали в произведениях классиков XIX века подобное явление. «Дас», «Чего изволитес», «Милости прошус». Данная частица играла социальную роль. Употребление этого элемента было обязательным в обращении к старшим по возрасту или по должности. Слово «ерс» или слово «ерик» прибавлялся к концу слов и был, по сути, сокращением обращений «сударь» и «сударыня». Вместо полной формы этих существительных стали использовать короткий вариант, просто букву «с». «Ничего изволите, сударь», а «чего изволитес». Наименование свое слово «ерс» получил от названий букв старославянской азбуки. Слово, которое читалось как «с», и буквы «ер», похожие на знакомый нам твердый знак. В дореволюционной орфографии буква «ер» писалась на конце всех слов, оканчивающихся на согласный. Например, «стол», «голос». Лингвистические источники утверждают, что ученики в старинных школах учили азбуку по складам, произнося сочетание букв, например, «буки аз ба», «веди аз ва», «слово ер с». Так и получилось, что частица вежливости, состоящая в то время из двух этих букв, стала называться слово «ерс». После революции 1917 года данная частица исчезла из обихода. Общество того времени отменило титулы, а вместе с ними и эту частицу. Ведь она, по мнению нового поколения, была показателем отсталости и излишнего угодничества. В наше время мы используем слово «ерс» в шутливом ключе. Можем сказать «пожалуйтесь» или «нус, как дела». А фраза Александра Суворова «ждем-с» из известной в свое время рекламы стала мемом, то есть забавной фразой, которая употребляется в определенной ситуации. С вами была с Нина Резник.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Богословие в красках.
4: В эфире программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Меня зовут Анастасия Ильина.
5: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 июля Православная Церковь празднует явление чудотворной Казанской иконы Божьей Матери. Именно этой иконе посвящен наш сегодняшний разговор. Отец Сергий, вот почему Казанская икона Божьей Матери одна из самых любимых и почитаемых икон в нашей стране?
6: Ну, наверное, потому что она вплетена в историю нашей страны, в трудные страницы нашей истории. Поэтому она настолько известна, настолько почитаема. В частности, там война с поляками, да, то есть как бы смутное время. Вот это все, это основное событие, когда икона Божьей Матери была направлена войска Минина и Пожарского и, в общем-то, была в этих войсках. То есть, наверное, самое главное то, что когда уже не было надежды ни на что, да, то есть потому что регулярное войско не было, царя не было. То есть все институты государственной власти, они, в общем-то, пришли в упадок полный, да, и, собственно говоря, надеяться было не на что. И вот осталась единственная надежда, это на покров Пресвятой Богородицы, и вот тут она явила, как обычно, свою милость, предстательство. Вот, и священномученик Ермоген, находящийся в заточении, вот он благословил, чтобы эту икону доставили в ополчение. Ополчение — это не регулярное войско, это такое, ну, собрали всех, кто мог, кто хоть когда-то, может быть, держал оружие в руках, да. Вот, и тут действительно явлено было чудо Божие, то есть благодаря вот предстательству Пресвятой Богородицы освобожден был Китай-город, Москва и дальше вся Русь, матушка.
7: Ну, давайте поговорим непосредственно об иконе. Отец Сергий, а чем Казанская икона Божией Матери отличается от других образов Богородицы? Вот в чем особенность ее иконографии?
6: Да, ну вот иконография Казанской иконы, она, ну, относится к типу одигитрия, да, это очевидно, потому что, ну, умиление — это когда щека к щеке Божия Матерь и Богомладенец Христос. Оранта — это когда она с воздетыми руками, молящаяся. А третий тип — это вот как раз-таки одигитрия, путеводительница, в переводе с греческого. Это когда Христос стоит лицом к молящимся, да, и Божия Матерь указывает своей рукой, что вот Он есть истина, путь и жизнь. Но особенность Казанской иконы заключается в том, что Божия Матерь не указывает на Богомладенца Христа, вот, хотя сами позы Божия Матерь, склонившаяся к Младенцу Христу, и Он, смотрящий на молящегося, иконография все равно прослеживается, да, но вот такого элемента нету. С точки зрения языка канона, она как бы немножко не канонична, эта икона, да, но тем не менее все равно иконография угадывается, и можно сказать, что да, это относится к типу одигитрия Божией Матери. Ну, собственно говоря, это и все. Ну, опять еще один элемент там есть такой, да, где у Богомладенца Христа одна рука не видна, да, это тоже, опять же, с точки зрения канона не совсем правильно. Ну, как бы на это внимание особо никто не обращает, потому что сложившаяся иконография, она позволяет, скажем так, угадывать этот тип иконы и, по сути дела, относить ее к путеводительнице, к одигитрии.
7: Ну, на этой иконе кажется, что Богородица не держит на руках Иисуса Христа, а Он стоит, да?
6: Да, да, Он стоит. При этом Божия Матерь, она выполнена, есть типы иконографии, поясное, в рост и оплечное. Божия Матерь здесь относится к оплечному типу. А при этом Богомладенец Христос, есть иконы, где действительно и Христос оплечный, не видно там ни ног, ни рук, да, и Божия Матерь. А здесь вот как бы смешанный такой момент. То есть получается, что Христос почти в полный рост, но только ног не видно. А Божия Матерь оплечное изображение. Опять же говорю, с точки зрения канона, да, вот, ну, не совсем правильно так изображать. Ну, так изобразили, а потом она явилась как чудотворная. То есть как бы тут, понимаете, для Божьей милости не существует канонов каких-то определенных. То есть Господь Дух дышит где хочет, да, и в данном случае иконография вот Казанской иконы Божией Матери, она вот такова, что, ну, язык не совсем канонический, но тем не менее вот она явлена народу русскому к заступницам. Чудотворная икона, да, хотя каждая икона, по сути дела, чудотворная, потому что перед любой иконой мы обращаемся к кому? К Божией Матери. А она, слыша наши молитвы, наши воззвания, оказывает нам свое предстательство, милость, чудеса творит.
7: Благодарю вас, отец Сергий. Всем хорошего дня и до новых встреч.
6: До свидания.
3: Богословие в красках.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: Читала выражение, что любой плохой день можно исправить всего одним хорошим человеком. И действительно, сама не раз в этом убеждалась. Вспомнился один случай, который произошел со мной в кафе. День не задался с самого утра. Проблемы сыпались одна за другой. Но я собралась с духом и решила не поддаваться трудностям. Захотелось немного себя порадовать, прогуляться и выпить чашечку ароматного кофе. Очередь за напитком была большая, но я честно ее отстояла и уже собиралась сделать заказ, как вдруг незнакомая девушка, грубо оттолкнула меня, прошла вперед и, как ни в чем не бывало, стала общаться с продавцом. После такой неприятной выходки мне захотелось просто расплакаться. Продавец за соседней кассой видела, что произошло, и решила как-то сгладить ситуацию. Она подозвала меня к себе, лучезарно улыбнулась и попросила выбрать любой напиток. Я сделала заказ и стала доставать кошелек, чтобы расплатиться. Пока возилась сумкой, девушка успела сварить ароматный кофе, украсила его взбитыми сливками и присыпала шоколадом. А вот от протянутых ей денег наотрез отказалась. «Не стоит расстраиваться, ведь все хорошо», — сказала она и протянула мне горячий напиток. Люди, стоявшие в соседней очереди, улыбались, а я с благодарностью смотрела на продавца и ощущала, что мой трудный день стал светлым и радостным. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. В эфире Радио Вера.
9: Сегодня, 12 сентября, церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Преподобно-мученик Игнатий, в миру Александр Лебедев, родился в 1884 году в Костромской губернии. Родители его служили в земстве. Александр поступил в ветеринарный институт в Казани и в годы учебы принял решение стать монахом. Он принял постриг в Смоленской Зосимовой пустыне с именем Агафон. В этот день молодой инок написал родителям: «Господи, всегда бы таким себя чувствовать! Охватит сердце твое злоба, хватайся руками за сердце, а там, на кресте, сама любовь, Христос распятый. Все хороши, все добры зело». Вскоре после революции обитель закрыли. Отец Агафон переехал в Москву, служил в Высокопетровском монастыре, но вскоре разогнали и его. Так продолжалось больше 10 лет. Монахи переходили из одного храма в другой, а власти продолжали закрывать церкви. Отец Агафон принимал исповеди. К нему приходили инженеры, врачи, артисты. Для каждого он находил свое слово. Его духовная дочь вспоминала: «Жизнь наполнялась до краев. Все делалось теперь уже во имя Бога и ради Бога. Не было великих и малых дел, так как во всем батюшка учил хранить свою совесть». В начале 30-х годов отец Агафон тяжело заболел и принял схиму с именем Игнатий. В 35-м году монаха арестовали. Ему дали 5 лет лагерей. Схиархимандрит Игнатий умер в тюремном лазарете в 1938 году. Преподобно-мученик Игнатий Лебедев совершил свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобно-мученик Игнатий, моли Бога о нас. –

У Татьяны Дашкевич, православной поэтессы и писательницы из Белоруссии, есть проникновенное стихотворение «С днем рождения, мама». Она рассказывала в интервью, что когда писала этот текст, представляла себе, как молодой человек вдалеке от дома вдруг вспоминает. Сегодня у его мамы день рождения. На это стихотворение написал музыку певец и композитор Дмитрий Маликов. Правда, в отличие от лирического героя, Дмитрий о дне рождения своей мамы всегда помнит. Каждый год на своей страничке в социальных сетях он публикует трогательные слова, обращенные к Людмиле Михайловне. А в интервью не раз говорил, что она – центр всей семьи и самый важный человек в его жизни. В 2001-м Дмитрий поздравил маму песней «С днем рождения, мама» на те самые стихи Татьяны Дашкевич и вложил в исполнение композиции всю благодарность и любовь к самому родному на свете человеку.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. «Красота спасет мир», утверждает Ипполит Терентьев, герой романа Достоевского «Идиот». Но красота бывает разной, и далеко не все проявления прекрасного способны удержать человека от греха. Это может сделать лишь красота Божия. О том, в частности, говорится в отрывке из 4 и 5 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем.
2: «Сего ради послал к вам Тимофея».
3: «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
2: «В день Господа нашего Иисуса Христа».
1: Вплоть до 4 века по Рождестве Христовом в Римской империи наряду со знаменитыми Олимпийскими играми проводились еще одни игры – Истмийские. Местом проведения соревнований раз в два года служил город Коринф, расположенный на Истмийском перешейке, который и сегодня соединяет Среднюю Грецию с Пелопоннесом. Согласно одним античным мифам, основателем Истмийских игр был Посейдон, языческий покровитель морей и океана. Согласно другим, древний правитель Коринфа, царь Сизиф. Первые Истмийские игры были проведены в Коринфе в VI веке до Рождества Христова. Основным отличием Истмийских игр от Олимпийских было то, что здесь атлеты соревновались не только в гимнастике и конных гонках, но также показывали свои умения в поэзии и музыке. Победителей Истмийских игр награждали хвойным венком, а не лавровым, как на Олимпиаде. Благодаря Истмийским играм античный Коринф сильно повысил свой статус. Теперь его считали не только известным торговым центром, но и городом большого культурного значения. Впрочем, на нравственную сторону жизни коринфян Истмийские игры влияли не сильно. Они лишь добавляли лоска всевозможным порокам, существовавшим здесь на рубеже эпох. В 52 году в Коринф прибыл апостол Павел. Благодаря его миссии многие коринфяне оставили языческий образ жизни и приняли христианство. Однако окончательно порвать с прошлым получилось не у всех местных жителей. Прежние пороки вернулись в их жизнь. Об этом печальном обстоятельстве мы узнаем со страниц первого послания коринфянам, отрывок из которого мы только что слышали. Покинув Коринф, апостол Павел отправился в Эфес. Находясь там, апостол узнал, что после его отъезда из Коринфа местные христиане рассорились друг с другом. Разделение было настолько сильным, что судьба Коринфской церкви буквально висела на волоске. Христиане Коринфа разделились на партии. Кто-то считал себя приверженцем Павла, кто-то – апостола Петра, некоторые называли себя сторонниками известного проповедника Аполлоса. Но хуже всех вела себя так называемая «партия Христа». Эти коринфяне считали себя святыми, истинными христианами и хотели властвовать в местной церкви. Именно им, в прозвучавшем отрывке из послания, апостол Павел грозит жезлом, в том смысле, что именно партию Христа он планировал в первую очередь подвергнуть обличению, возвратившись в Коринф. Апостол удивляется тому, что, увлекшись ссорами и спорами, выяснением, кто лучше исполняет заповеди, коринфяне не заметили, как в их жизнь вернулись языческие пороки. Так один из местных христиан стал сожительствовать с собственной мачехой. Его и подобных ему апостол призывает отлучить от церковного общения. Такие христиане, по мысли Павла, своим поведением лишают себя благодатной защиты Божией, становятся подвластны дьяволу. Но и это Господь может обратить на пользу. Человек, по мнению апостола, оказавшийся во власти злых духов, страдает душой и телом. Через эту боль он может прийти к покаянию, вернуться к истинной, а не вымышленной красоте Божьего замысла и в итоге достичь спасения.
0: Апостольские чтения.

0: надеемся, любим. Радио «Вера». Частное мнение.
1: Анни Берг. Журналист, видеограф, блогер. Певчая в храме.
0: Частное мнение.
2: Иногда мы сомневаемся в том, что наши просьбы святые слышат, если мы долго не получаем желаемое. Порой нам кажется, что если ответ не приходит сразу, то, возможно, вопрос и не услышан вовсе. По маловерию, по нашей торопливости нам не хватает терпения или смирения дождаться. И мы делаем поспешные выводы. Как и с людьми, со святыми у нас складываются отношения по-разному. С кем-то сразу и легко, с кем-то нужно время, чтобы лучше узнать друг друга. Еще в школе я прониклась историей семьи последнего императора Николая II. И я чувствую, что у нас почти родственные отношения. Учась в академии, я познакомилась и сроднилась с Ксенией Петербургской. Связь эту тоже чувствую всегда. Спиридон Тримифунский, Николай Чудотворец, Авраамий Ростовский, Даниил Московский, Сава Сторожевский — мои верные помощники во всех деловых вопросах. Петр Феврония, Серафим Саровский, Сергий Радонежский, Анна Кашинская, Стелиан Пафлагонский, Иоанн Кронштадтский, Серафим Вырицкий. В разных случаях прибегаю к их помощи. Луку Крымского, Косьму и Дамиана призываю в проблемах со здоровьем. А вот с Пантелеимоном, целителем, у меня как будто отношения не сложились. Столько раз просила его о помощи, но казалось, что отклика не было. И вот однажды я попала в один старинный монастырь, где находилась его икона с частицей мощей. В храме полумрак, горят свечи. Я подошла к иконе святого, посмотрела на образ и про себя обратилась к нему. «Как-то у нас не складываются отношения, но если захочешь, помолись обо мне, пожалуйста». Постояла, приложилась к иконе, да и направилась к выходу. В дверях меня кликнул монах, что-то спросить. Разговорились, да так душевно. Оказалось, что мы земляки, у нас общие воспоминания, знакомые места и люди. Стоим, общаемся, как старинные друзья. Прощаясь, он спросил мое имя, желая помолиться обо мне. Назвав себя, спросила, как его зовут. Отвечает: «Пантелеимон». Вот это да! Обо мне захотел помолиться Пантелеимон. Смотрю на него и чувствую, как земля уплывает из-под ног. Спрашиваю: «Почему вы решили ко мне обратиться?» Он засмеялся: «А кому же еще? В храме и нет никого больше». Действительно, и не заметила, как храм опустел. Мне стало стыдно за свое маловерие, что святому пришлось ответить мне буквально: «Да слышу я тебя». Иногда мы выбираем себе святых в покровители, молимся им, получаем ответ рано или поздно. А иногда они берут нас к себе под крыло, под опеку. Небесные друзья не оставят в трудной ситуации, связь с ними не прервется из-за расстояний, они поймут и всегда помогут. Поэтому так важно обращаться к ним, взывать к их заступничеству без сомнения. Нас услышат.
0: Частное мнение.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 12 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и произведение Александра Сергеевича Пушкина «Гробовщик» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 12 сентября, церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Священный исповедник Петр Чельцов родился в 1888 году под Рязанью. Он получил духовное образование, женился и стал священником. До революции отец Петр служил в Рязанской губернии и в Смоленске. Он преподавал закон Божий в школах и городских училищах, курировал учебные заведения. В годы Первой мировой войны входил в епархиальный комитет помощи пострадавшим. В 22-м году отца Петра задержали в первый раз. Всего он пережил 6 арестов. В общей сложности провел 15 лет в тюрьмах, ссылках, лагерях. Из них 3 года на Соловках. Его досрочно освободили в 55-м году, как престарелого инвалида второй группы. Священник получил назначение в храм Великомученицы Пороскевы Пятницы во Владимирском селе Пятницы. Отец Петр был внимателен и великодушен. Доброта сочеталась в нем со справедливой строгостью. По воспоминаниям прихожан, священник весь дышал Христовой любовью. Вся его жизнь проходила в храме. В отдаленное село ехали верующие из ближайших областей – Владимирской, Рязанской, Горьковской, Московской. А священники говорили, что он обладает даром прозорливости и исцеления. Осенью 1972 года, после тяжелой болезни, отец Петр скончался. В 20 веке Русь дала миру многих исповедников веры. Их подвигом русская церковь встала в один ряд с великими церквями древних мучеников. В этот день мы прославляем святого исповедника Петра Чельцова и просим его о молитвенной помощи. Святой исповедник Петр, моли Бога о нас. –

0: Побеждай все любовью. Всякие обиды, капризы, всякие неприятности семейные. Не знай ничего, кроме любви. Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Сегодня женщин, которые воспитывают трех и больше детей, называют не иначе, как героинями. Многие матери вздыхают. Куда там трое? За двумя бы уследить. А ведь раньше семьи с двумя-тремя детьми считались малодетными. У многих родителей было по 10 и даже больше детей. А в семье московского предпринимателя Алексея Абрикосова родилось 22 ребенка. Алексей принадлежал купеческому роду. Но его отец разорился, и мальчику пришлось начинать с низов. Однако курьером и счетоводом он прослужил недолго. Быстро постигнув азы торгового дела, Алексей стал главным бухгалтером и скоро смог открыть собственное кондитерское заведение. Дела постепенно шли в гору, но главным событием для молодого Абрикосова стала свадьба. Жену он выбрал себе под стать. Агриппина Мусатова была дочерью парфюмерного и табачного фабриканта. Она полностью разделяла увлечение мужа работой и с радостью стала ему помогать. Алексей считал, что хороший человек воспитывается только в работе. Поэтому вся жизнь Абрикосовых была посвящена честному труду. Сам Алексей вставал в 6 часов утра, молился и затем отправлялся на фабрику. Агриппина вела для мужа бухгалтерские книги. Детей, когда они подросли, Алексей тоже приставил к делу. Они помогали на фабрике заворачивать конфеты в обертки. Благодаря такому мудрому подходу предприятие Абрикосовых быстро расширялось. Как только Алексей уверился в том, что его старшие дети научились уважать свой и чужой труд, он передал им свои фабрики. Так было основано знаменитое товарищество, которое называлось «Абрикосов и сыновья», которое входило в тройку крупнейших российских кондитерских предприятий. Так как дети Абрикосова хорошо знали, что такое труд, они искренне заботились о своих рабочих. Сотрудников фабрик бесплатно кормили, на каждые праздники дарили подарки. В столовых появился электротеатр, то есть кинотеатр, где показывали немые фильмы. Алексей и Агриппина Абрикосовы старались не только научить своих детей, как добывать себе хлеб. Когда-то Алексей не смог окончить практическую академию коммерческих наук из-за того, что его семья разорилась. Но он отлично понимал, насколько важно образование. Поэтому все его дети учились в пансионах, гимназиях и училищах. Благосклонно отец относился и к искусствам. Среди его детей и внуков были талантливые врачи, ученые, издатели журналов, философы, актеры и художники. Каждый из них прославлял имя своих родителей – Алексея и Агриппины, которые не просто сумели обеспечить будущее детей, но вырастили из них достойных, умных людей. Абрикосовы не считали, что деньги нужно тратить только на себя и семью. Алексей говорил, что Бог дает человеку богатство, но требует по нему отчета. И благотворительность Абрикосовых стала известна не меньше, чем их шоколадные конфеты. Во время Крымской войны Алексей отчислял огромные деньги госпиталям на помощь раненым, а позже – на строительство бесплатных квартир для участников этой войны. Агриппина не отставала от мужа. Когда они только поженились, и кондитерская Алексея еще не давала большого дохода, Агриппине приходилось одновременно работать и воспитывать детей. Зная, насколько это тяжело, она открыла при фабрике бесплатный детский сад, один из первых в России. Но главным ее достижением стало появление бесплатного родильного дома и женской больницы. Абрикосова пригласила туда лучших акушеров со всей страны. Детская и женская смертность в этом родильном доме были рекордно низкими даже по сегодняшним меркам. Всего 1%. Традицию родителей заниматься благотворительностью поддержали и их дети. Мария помогала Александровскому и Басманному женским училищам. Вера – городскому реальному приюту. Алексей – мужскому хамовническому училищу. Алексей и Агриппина Абрикосовы прожили в любви и браке почти 50 лет. Из 22 детей до старости дожили 17. И каждый из них был достоин своих родителей. Алексей пережил жену на 3 года. Когда он умирал, у его постели собрались 150 потомков. И все они были благодарны отцу и деду за его любовь и мудрое воспитание.
1: Семейные истории.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Иерусалимский храм, перестроенный Иродом Великим в самом начале первого века, был потрясающим архитектурным сооружением. Его даже называли чудом света. Настолько ошеломительным было впечатление от его вида. Сегодня в храмах читается отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, где Христос с учениками смотрят на этот величественный храм, и апостолы слышат невыносимые для них слова их учителя. Давайте послушаем.
2: «Ишед Иисус, идяше от церкви, и приступиша к нему ученицы его».
3: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
1: Да, перед нами апокалиптическая речь Христа, которой было суждено сбыться очень скоро. Ведь пройдет всего лишь 7 лет после окончания всех работ по обновлению, и войска римского полководца Тита сравняют храм со землей. Нетрудно представить, какое внутреннее напряжение в апостолах родили слова Христа о том, что не останется здесь камня на камне. Храм, который выглядел как физическое, материальное подтверждение незыблемости завета между еврейским народом и Богом, место явления божественной славы, отблеск божественной красоты, оказывается, уже был обречен. Своими словами Христос буквально выбивает из-под ног апостолов твердую, надежную почву. Не на великолепие белоснежных мраморных стен надо полагаться, не на обилие золота в отделке, а на совершенно другое. Будучи глубоко потрясены словами Христа о судьбе храма, ученики задают ему только один вопрос – когда? Экзегеты, а в их числе и святитель Иоанн Златоуст, и блаженный Феофилакт, говорят о так называемом «двойном эсхатологическом горизонте». Речь одновременно идет и о, собственно, разрушении храма, близкая перспектива, и о втором пришествии и завершении этого века человеческой истории. С точки зрения учеников эти два горизонта были слиты воедино. Они вполне еще были заложниками типичных для их времени представления о эпохе Мессии. О чем же прежде всего предупреждает учеников Спаситель? Об опасности впасть в заблуждение, прельститься. И вот на этом хочется задержаться. В тексте использован глагол «планао», который звучит здесь несколько раз. Изначально этот глагол связан с идеей заставить кого-либо блуждать, увести с правильного пути, отсюда заблуждать, обманывать, прельщать. Да, речь идет о лжи, Но она здесь представлена не просто как неправильная информация, а как сбитая навигация. В ситуации, когда вокруг все начинает ходить ходуном, рушатся прежде казавшиеся незыблемыми опоры, очень велик соблазн за что-нибудь ухватиться, уцепиться, чтобы окончательно не рухнуть. И, как об этом предупреждает заранее Спаситель, таких кажущихся спасительных опор будет в избытке. Любая неопределенность и непредсказуемость невыносимы для нашего мозга, и в этом согласятся со мной нейрофизиологи. Утрата контроля над ситуацией неизбежно приводит к стрессу, и мозг начинает лихорадочно искать, как бы заткнуть эту дыру неопределенности. «Многие придут под именем моим, и многих прельстят», — говорит Господь. Что это значит? То, что язык христианства, христианские ценности и заповеди, обряды и традиции бесконечно важны, но только постольку, поскольку открывают человеку самого Господа нашего Иисуса Христа и помогают выстроить отношения с Ним. В краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева хорошо показано, что Антихрист не предлагает людям откровенное зло. Напротив, он предлагает единство, организацию, культуру, богословие, материальные блага, даже церковное благополучие. Его обман состоит именно в том, что можно получить почти все христианское, кроме самого Христа. И тогда появляющийся герой повести Соловьева, старец Иоанн, произносит: «Всего дороже для нас в христианстве сам Христос. Он сам, а от Него все». Вот этим открытым вопросом, адресованным к каждому из нас, мне бы хотелось завершить. А кто или что на самом деле находится в центре нашей жизни?
0: Ева.

0: Осень – это время, когда мир тихо шепчет, а не шумит. И это наш шанс услышать в этой тишине что-то важное. Митрополит Калужский и Боровский, Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Наталья Розувакина. Литературные эскизы. Маленькая радость. Все лето подкармливала Лариса бездомного молодого котика, что крутился возле магазина. Ласковый, серенький в черную полоску, он взялся невесть откуда и многим нравился. Люди к нему привыкли, некоторые специально покупали для него корм. Только вот домой кота никто не брал. «А ведь скоро холода», – тревожилась Лариса. «Может быть, все же взять бородяжку к себе? Может быть, подружатся с ним две моих собаки?» Но однажды котик исчез. 4 дня подряд не встречала его Лариса, а на 5-й день не выдержала, да и написала в чат микрорайона. Задала соседям вопрос. Вдруг кто-то знает, куда подевалось животное? И фото приложила из своего телефона. Ответ пришел быстро, на следующее утро. Девушка из дома напротив писала, что взяла котишку к себе. И приложила фото, где знакомый полосатый кот вальяжно расположился на кресле, будто всегда жил в подобных интерьерах. Очень обрадовалась Лариса. Из-за кота и от того, что добрые люди не перевелись. Вот девушка эта. Тоже ведь пожалела полосатика.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Православная кухня.
2: Здравствуйте! Сегодня будем готовить вместе с матушкой Надеждой Итальянцевой.
3: Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на своей кухне. Сегодня я с вами поделюсь классическим рецептом блинов, заваренных кипятком. Для этого нам понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 треть чайной ложки соды, 200 грамм муки, 250 миллилитров молока, 250 миллилитров кипятка и 3 столовые ложки растительного масла. В глубокой миске соединяем яйца, сахар, соль, соду. Перемешиваем. В нашу яичную смесь добавляем просеянную муку и снова перемешиваем. Добавляем молоко. Завариваем наше тесто кипятком и будем взбивать до растворения комочков. Добавляем 3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваем. Наше тесто готово. Жарим наши блины на разогретой сковородке с двух сторон до золотистого цвета. Вот такие румяные блины у нас получились. Попробуйте приготовить их вместе с близкими. Пусть сырная неделя принесет вам мир, радость и духовное укрепление. Ангела за трапезой.
1: Православная кухня.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: И подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
5: Радио «Вера». Вместе творим добро.
4: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
6: Сегодня гостем программы будет президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких, священник Георгий Белькинд.

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает волонтер Элина Хусиханова.
2: Однажды я ехала в такси, и когда выходила, поняла, что у меня нет нужной суммы, чтобы оплатить проезд. Тогда я еще жила в Соединенных Штатах. И следующий человек, который хотел сесть в такси, заплатил за меня. Я, конечно же, была очень удивлена, в то же время благодарна, и я спросила, как я могу вернуть эту сумму. Он быстро написал адрес на бумажке, отдал мне и сказал, что я могу отнести деньги сюда. Естественно, вечером того же дня я пришла по указанному адресу, и оказалось, что это благотворительный фонд. Здесь лежали дети с последней стадией малокровия. Мужчина, который мне оплатил такси, работал в этом благотворительном фонде. Я, конечно же, удивилась, что он не взял себе эти деньги, а отдал на помощь. Мы встретились, и как бы он немного рассказал о себе. Сказал, что его дочка и жена умерли. Теперь все деньги, которые он зарабатывает, он отдает в этот фонд. Больше ему ничего не нужно в этом мире. Только помочь остальным больным. И чтобы другие не страдали так, как страдает он. После этого я тоже стала перечислять деньги. И даже когда я переехала в Россию, я продолжаю это делать по сей день. Я отправляю деньги в фонд «Лилия». Я очень пересмотрела свою жизнь и многие моменты. Никогда даже не могла подумать, что случайная встреча может так перевернуть жизнь. Я стала обращать внимание на людей, которым нужна помощь. И как это важно — ценить каждый миг с близкими.
0: Добрые истории. Вы слушаете радио «Вера».
3: Сегодня, 12 сентября, церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Преподобный Александр Свирский родился в 1448 году в крестьянской семье. Он был родом с русского севера, из Свирского края. В 19 лет юноша тайно ушел в Валаамский монастырь и вскоре принял монашеский постриг. Со временем Александр покинул Валаам и стал жить на святом озере близ реки Свири. Однажды отшельнику было видение. Ему явилась Святая Троица. Он увидел трех мужей, сиявших ярче солнца. Александр пал в страхе, а придя в себя, поклонился до земли. Мужи подняли его и сказали: «Уповай, блаженне, и не бойся». Отшельник получил повеление построить церковь и основать обитель. По преданию Господь сказал Александру: «Я оставляю тебе мир, и мир мой подам тебе». Александр основал монастырь Животворящей Троицы и пустынь недалеко от него, которая впоследствии стала Александро-Свирским монастырем. Отшельника выбрали игуменом, и по преданию он сделался еще смиреннее, чем прежде. Однажды не хватило дров, и эконом монастыря попросил игумена послать тех иноков, кто празден и ничем не занят, за дровами. «Я празден», — сказал Александр, — и стал рубить дрова. Александр Свирский прославился многими чудесами как при жизни, так и после кончины.
4: По словам преподобного Ефрема Сирина, святые — это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачество, исцеляющее душу и тело. Прославляя преподобного Александра Свирского, мы молимся ему и уповаем на его заступничество. Святой преподобный Александр, моли Бога о нас. –

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Имя итальянского композитора Джузеппе Доминико Скарлатти ассоциируется со старинным музыкальным инструментом – клавесином, являющимся предтечей современного фортепиано. Это и не мудрено. За свою жизнь Скарлатти написал ровно 555 сонат для любимого инструмента, много выступал как исполнитель-клавесинист и даже коллекционировал клавесины, привезенные из разных уголков Европы. Каждый экземпляр своей коллекции музыкант называл в честь одного из итальянских художников. Можно представить, что многообразие клавесинов, которые отличались по внешнему виду и тембровым нюансам, ассоциировалось у Скарлатти с разными стилями в живописи. В середине творческого пути композитор обращался в основном к сценической, а также духовной музыке. Он состоял на службе в соборе Святого Петра в Ватикане и уделял много внимания изучению богослужебных песнопений. Сонаты же были созданы им по большей части после переезда в Испанию. Именно в этом жанре композитор проявил себя как новатор, применяя необычные для его времени клавирные техники, например, глиссандо, то есть скольжение с нажатием пальцев по клавишам, перекрещивание рук и многие другие. Сонаты Скарлатти искрятся юмором, радостным ощущением жизни, но они не лишены и тонкого лиризма, меланхолии, патетики и даже драматизма. Эти произведения как будто призваны запечатлеть различные нюансы человеческой жизни, воспеть ее гармонию и красоту. Соната до мажор Доминико Скарлатти прозвучит в исполнении французского клавесиниста Пьера Антая.

0: для всей семьи.
1: Дорогие наши слушатели, рады представить вашему вниманию новый выпуск программы «Вопросы Веры и Фомы». Его создание стало возможно благодаря вашим пожертвованиям. Спасибо вам!
2: Вопросов недетских скопилось очень много у Верочки и у Фомы.
3: Ответь!

0: Апостол Алтая. Святитель Макарий Невский. Здравствуйте, друзья! Я, доктор Михаил Гаврилович, и мой пес Алтай снова ждем на чай соседей, Веру и Фому. Мы любим беседовать на разные темы, а еще Алтай помогает нам путешествовать в возможной реальности. А вот и гости.
1: Добрый день, доктор.
2: Здравствуйте, дядя Миша.
0: Привет, ребята.
1: Алтайще, дорогой, для тебя есть подарок. Вот.
0: Подвеска на ошейнике, если не ошибаюсь.
1: Ага, алтайский колокольчик.
2: Смотри, ему нравится.
1: Это от моего нового одноклассника. Он алтаец, недавно переехал. Учился в спецшколе, где уроки вели на его родном языке. Поэтому русский немного хромает.
2: А Фома с ним занимается.
1: Ну да, а вчера я и про вас, доктор, рассказал. О том, что вы те места знаете и очень любите. Даже собаку у вас зовут Алтаем. Вот друг и передал сувенир.
0: Вот как. Ну что ж, скажи ему, нам с Алтаем очень приятно. И я рад, что ты, Фома, помогаешь мальчику.
1: Да мне и самому интересно. Оказывается, его родной язык очень редкий. И говорит на нем всего 1050 человек в мире. Представляете, не больше.
2: Так мало?
1: Да. А знаешь, как будет «здравствуйте»?
2: Как?
1: Эзен. Я заинтересовался алтайским.
0: Понимаю тебя, Фома. Я и сам когда-то им увлекался немного. Сейчас, так. Бубичик, тикай, да, салдым. Что означает, куда я дел эту книгу? Третья полка? Точно, молодец. Вот, смотрите, алтайско-русский букварь.
1: Нет, дружище, это не твой букварь. Хотя, если бы Алтай собирался научиться читать, скорее всего, начал бы с него.
0: Листайте осторожнее. Это редкое издание 1868 года.
1: А в чем редкость?
2: Из-за того, что старое?
1: Или алтайское?
0: Ну, поэтому тоже. Но главное, посмотрите на фамилию того, кто эту книгу составил.
1: Так, Макарий Невский.
2: Кто он? Святой?
0: Да.
1: А мой друг, наверное, даже и не знает. Он мне столько всего про свою родину рассказывал, а об этом Макарии ни слова.
2: Расскажите нам о нем, дядя Миша.
1: Да, и про то, как он эту книгу написал.
0: С удовольствием, ребята. Держитесь за поводок. Алтай? Мы у церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Шапкино Владимирской губернии. Сейчас 1835 год.
2: Темно как?
1: Ага, ночь. Но в храме окна светятся.
2: Давайте зайдем.
0: Конечно. Алтай, подожди нас здесь.
1: Кроме женщины, которая молится, никого нет.
2: Она плачет. Ой, Фома, перед ней ребенок.
1: Да, в крестильной рубашке. В корзине под иконой Спасителя лежит.
2: Маленький какой.
1: Наверное, совсем недавно родился.
2: Смотрите, из алтаря человек выходит.
3: Любимая, отдохни хоть немного.
4: Господи, помилуй. Не забирай его.
3: Дорогая.
4: Андрей, ты слышал, что доктор сказал?
3: Да, ребенок до утра не доживет. Мне тоже очень больно, но на все воля Божия. Ты же весь день и всю ночь плачешь.
4: Буду молиться до последнего.
2: Мужчина из храма вышел. Зачем, дядь Миша?
0: За доктором. Но не для сына. Ему, кажется, уже помочь нельзя. А Андрей боится за жену. Ее сердце может не выдержать этой ночи.
1: А сам он священник?
0: Местный псаломщик. Читает и поет на службе, следит за свечами. Когда в семье случилась беда, настоятель благословил родителей молиться ночью в храме.
1: А кто тогда будущий святой Макарий?
0: Не торопи события, Фома. Скоро все узнаете.
2: Отец возвращается.
1: Не один.
3: Спасибо, что снова согласились помочь, доктор. Родная?
2: Не отвечает.
1: И не двигается.
3: Только не это.
1: К жене бежит, и врач следом.
2: Дядя Миша, она жива?
4: Мишенька!
3: Как ты меня напугала.
4: Прости, уснула, наверное. Смотрите, Андрей, у Миши румянец. И дышит ровно. Доктор, посмотрите моего мальчика.
5: Хм, пульс, дыхание, все в порядке. Этот ребенок совершенно здоров. Но как такое возможно? Я же сам его вечером осматривал. Не было ни единого шанса.
4: Господи, благодарю тебя.
6: Это чудо. Настоящее чудо. Слава тебе, Боже.
2: Дядя Миша, этот младенец, кто он?
0: Это и есть будущий святитель Макарий Невский. А сейчас мы с вами стали свидетелями первого чуда в его жизни, которое сотворил Господь по молитвам матери.
2: Как здорово!
1: А дальше у них все было хорошо?
0: Сейчас сами увидите.
1: Какая маленькая комната.
2: И в ней шестеро детей.
1: Где мы, доктор?
0: В сторожке при храме. Семья Миши сейчас живет здесь.
2: А почему?
0: К сожалению, Верочка, их дом сгорел.
2: Жалко как.
1: А кто из них Миша?
0: Самый маленький. Ему сейчас 6 лет.
7: Обедать!
8: Руки все помыли?
7: Конечно.
1: Ребята за стол садятся.
2: А старшая девочка к шкафу отошла.
1: Интересно, зачем?
2: Сверток какой-то принесла.
1: Да, точно, разворачивает.
2: Но это же просто небольшой кусок хлеба.
1: Она его еще и делит на 5 частей.
8: Ну вот, всем поровну. На, Мишенька, держи.
7: А ты?
8: Да не хочется что-то.
1: Да она же голодная.
2: Себе специально не оставила.
1: Чтобы младшим досталось.
2: У них что, совсем нет еды?
1: А где же родители?
0: Неделю как ушли пешком на заработки в Москву и задержались.
2: Смотрите, старшая сестра к двери идет.
1: И Миша тоже.
2: Давайте и мы за ними.
7: Ты плачешь?
8: Все хорошо, Миша. Иди к остальным.
7: На, возьми мой кусочек.
8: Ты что? Потерплю, взрослая же.
7: И грустная. Я тебя очень люблю, бери.
8: Не могу, Мишенька. Понимаешь, еды больше нет. Когда родители вернутся, не знаю.
2: Миша сестренку обнял.
1: А теперь с крыльца сбежала, что-то во дворе в траве собирает.
8: Ты зачем клевер рвешь?
7: Помочь хочу, не горюй. Я у храма слышал, как нищие говорили, будто если его высушить и потолочь, получится мука, из которой можно сварить кашу.
8: Правда?
7: Да. Смотри, сколько здесь цветков.
2: Сестра улыбнулась.
1: Ага, и слезы вытерла.
8: Знаешь, а давай, я попробую.
2: К Мише идет.
1: А из сторожки остальные ребята выбегают.
7: Что вы делаете? И мы хотим.
2: А теперь им хватит еды?
0: Не переживай, Верочка. На пару дней да. Сестра, как и советовал Миша, сварит из клевера кашу. А потом вернутся родители.
1: Хорошо. А то я как-то не уверен, что это вкусно.
0: Увы, в нужде, ребята, Миша прожил все детство. И это, конечно, не могло не повлиять на его будущее.
2: Как, дядя Миша?
0: Покажешь нам, Алтай?
1: Какая-то комната.
2: Свечи горят, кругом книги. А здесь уютно.
1: Там у окна 2 парней за столом.
2: Да, один газету читает и в тетради какие-то пометки делает.
1: А второй, который яблоко ест, в эти записи заглядывает.
0: Мы в общежитии духовной семинарии Тобольска. С газетой «Михаил». Сейчас 1851 год, и ему уже 16 лет. А рядом его одноклассник.
9: Опять про алтайскую миссию?
10: Ага, про ее основателя отца Макария пишут. Как по аилам Евангелие проповедовал. Надеюсь, когда выучусь, тоже смогу.
2: Что такое аилы?
0: Небольшие алтайские поселения.
9: Ну ты даешь! Миша, тебе бы в академию поступать. С твоими-то оценками. А он в глушь собрался. К язычникам и медведям.
10: Не мое это, понимаешь? Если учиться дальше, это еще 4 года. А я и в семинарию-то решил поступать, чтобы стать миссионером.
9: Ого, не знал.
10: Теперь знаешь. Это года 3 назад было. Я тогда впервые про святителя Иннокентия услышал.
9: Ты про Вениаминова? Того, который просветитель Аляски и Сибири?
10: Да. Представляешь, он даже в Северной Америке был. Крестил десятки тысяч. Это же настоящее апостольское служение.
9: Серьезно? Только тогда я бы на твоем месте сил набирался. На Алтае еще как понадобится. А ты почти не спишь, все молишься да занимаешься. И толком не ешь. Сухари да вода.
10: Думаешь, миссионеры кормят борщами? В таких походах утром чай с сухарями, вечером опять чай с сухарями, если повезет.
9: И тебя это что, совсем не пугает?
10: Немного. Но думаю, если к строгому посту приучен, так и лишения будут не так в тягость.
2: И мечта его исполнилась. Он стал миссионером.
1: Естественно, мы же с этого разговор начинали. Похоже, это Алтай
2: зовет нас.
0: Так и есть.
2: Какой-то дом.
1: Угу, только совсем маленький.
2: И люди за столом.
1: Одеты так бедно.
2: И на ужин только картошка, хлеб и чай.
1: Зато им вроде весело.
0: Мы в селе Чимал на Алтае. Сейчас 1856 год. А это дом сотрудника алтайской миссии, переводчика Чевалкова, хорошего друга и коллеги Михаила.
2: А вон и он сам.
1: Немного постарше, но изменился не сильно.
0: Ему уже 21 год. А напротив Михаила хозяин дома и его супруга.
2: Как внимательно они его слушают.
1: Скорее, серьезно.
2: Да, точно. Давайте подойдем поближе.
10: Смотри, мы переводим Евангелие на телеутское наречие.
8: Конечно, оно основное на Алтае.
10: А в горных селениях? Там-то говорят иначе. Нужно понять, какими словами пользуются разные племена, понимаешь? Подобрать такие, чтобы смысл текстов был понятен каждому.
11: И что ты предлагаешь?
10: Надо идти проповедовать в глушь.
11: Чего?
10: Да, в самые далекие аилы. Поговорить, понять, как там живут, думают, чем дышат. Тогда мы с тобой сможем рассказать о Господе так, чтобы люди приняли Слово Божие сердцем.
11: Шутишь?
8: Да ведь это же опасно. Здесь, в Чимале, миссионеров еще кое-как терпят. А что же будет в дальних аилах?
11: Если бы мы не возили местным лекарства, нас бы и слушать не стали. Кругом одичавшие язычники и сплошные шаманы. Но чем дальше в горы...
8: Страшно представить, Миша. Там люди особо враждебно настроены к любым проявлениям.

0: Мы в 1861 году в небольшой алтайской деревне.
1: А вон и Михаил разговаривает с какими-то людьми.
0: Он ищет проводника, чтобы идти дальше в горы. Только теперь Михаил и иеромонах Макарий.
2: Уже принял постриг?
1: Кстати, почему, доктор?
0: Почему не женился? Думаю, Михаил понимал, что на Алтае среди язычников, гор и лесов ему предстоит трудная жизнь. Постоянные походы, опасности и лишения.
1: В самом деле, для семейной жизни не очень.
2: Ты чего, Алтайчик?
1: Похоже, у отца Макария с местными конфликт назревает.
2: Ой, правда? Смотрите, как люди сердятся.
1: Давайте подойдем поближе.
3: Опять пришел. Слова твои мы слышали, а толку?
1: У нас дети голодные.
3: Болезни кругом, и никакого от них спасения. А он про своего бога.
2: Тише, Алтай.
1: А я с ним согласен. Чего они так? Ничего плохого человек не сделал.
0: Для них он чужак. Язычники веками привыкли приносить жертвы духам.
1: Отец Макарий мешок открывает.
2: А там лекарства.
1: Еще еда. В дорогу, наверное.
2: Он все людям раздает.
4: За лекарства отдельное спасибо.
3: Зачем в горы собрался? Никто тебя там не ждет, миссионер.
5: Это уж позволь мне самому решать. Ты знаешь проводника?
3: Знаю. И плату знаю.
5: Я заплачу.
3: С этого и надо было начинать. Я проведу.
5: По рукам?
3: Жди здесь. Я быстро соберусь. И сын со мной пойдет.
2: Что, Алтай?
1: Похоже, зовет нас переместиться дальше.
0: Да, верно. Держитесь за поводок, ребята.
1: Какая красотища!
2: Мы в горах Алтая.
1: И наш Алтай этому безмерно рад.
2: А вон и отец Макарий.
1: Ага, с проводником и его сыном.
6: А да, долго еще?
3: Через пару часов будем на месте.
5: А да, это отец по-алтайски. А вот скажи, как на вашем наречии будет отец небесный?
3: Аяс. А да.
5: Аяс небесный.
3: Да, дословно так.
2: Что не так, Алтай?
1: Может, какую-то опасность почувствовал?
2: Да, вроде все спокойно.
1: К парню побежал.
2: Мамочки, что случилось?
1: Змея! В траву уползает! Ее Алтай спугнул.
2: Ой, ну укусить она успела.
3: Сынок!
7: А да, нога! Больно как!
2: Проводник место укуса осматривает.
1: А тут и так понятно, что плохо дело.
3: Змея ядовитая была. Гадюка.
6: Перед глазами все расплывается.
5: Яд надо отсосать из ранки. Сейчас же.
3: Я не могу.
2: Что же он медлит?
1: Смотри, отец Макарий сам наклонился.
3: Стой, миссионер. Ты можешь умереть.
5: На все воля Божия. Господи, помоги.
1: Батюшка крестится и высасывает яд.
3: Как ты, сынок?
6: Лучше. Вижу ясно. И голова уже не кружится.
3: А ты, священник?
5: В порядке.
3: Благодарю тебя от всей души. Но не понимаю, я над тобой насмехался, а ты ради моего сына.
5: Господь учит нас любви к ближнему. Нельзя пройти мимо, если человек в беде.
3: Знаешь что? Расскажи мне о своем боге, миссионер.
2: Здорово, что проводник захотел послушать о Господе. Но дядя Миша, почему он сам никак не мог решиться помочь сыну?
0: Потому что он кормит и жену, и родителей, и других детей. Без него они бы все пропали.
1: Доктор, а я как-то смотрел программу, и там говорили, что отсасывать яд змеи из раны нельзя.
0: Так и есть, Фома. С позиции сегодняшней медицины такой метод опасен. Но раньше его применяли. Пожалуй, ты прав, Алтай. Пора двигаться дальше.
2: Отец Макарий идет по улице мимо странных домиков.
1: Это юрты, да, доктор?
0: Правильно, они. Мы с вами в далеком алтайском Аиле, недалеко от озера Канунь. А отца Макария позвала семья, где заболел мальчик.
2: Помолиться?
0: Нет, Верочка.

0: вылечить.
1: Так он же монах, а не врач.
0: Здесь миссионерам часто приходилось помогать людям в качестве врачей.
2: Почему?
0: Им не доверяли. Только в тяжелой болезни, совсем уже отчаявшись, люди обращались к священнику, обещая креститься, если он их вылечит.
1: Звучит как сделка.
0: Отец Макарий полагал, что если человек увидит любовь, услышит про жизнь Спасителя, то сам со временем придет к вере.
2: Смотрите, батюшка в юрту заходит. Давайте пойдем за ним.
1: Здоровается с мужчиной и женщиной.
0: Это родители больного.
2: А вон малыш на кровати.
3: Оспа, да?
4: А вас уже третий день не встает. Только бредит.
5: Шаманы ушли. Сказали, духи отвернулись.
4: Травы дали, но ничего не помогает.
3: Вот, я принес освященное масло. Помолимся и помажу мальчика.
2: Батюшка к ребенку подходит.
1: Молится и помазывает.
2: Смотри!
1: Мальчик успокаивается и глаза открыл.
2: Он улыбнулся и ручками к отцу Макарию тянется.
6: Абыс!
7: Он вас зовет. Абыс, по-вашему, батюшка или священник?
3: Ты поправишься, малыш. Самое страшное позади. Вот, держи крестик.
7: Кургай, смотри! Наш Алаз крестик взял.
3: Отдыхай, дитя. А я расскажу тебе о Рождестве. Давным-давно над городом Вифлеемом зашла необычная звезда. Светила она и ночью.
2: Как все внимательно отца Макария слушают.
1: Ага, я бы сказал, даже жадно. И хозяин юрты, и мама.
2: А маленький Алаз, кажется, заснул.
1: Уже совсем спокойный.
2: Да, но руку не разжал. Так с маленьким крестиком и спит.
1: Взрослые на улицу вышли.
3: Ну, мне пора. Ему лучше, Кургай. Он выздоровеет.
5: Я в неоплатном долгу у тебя, отец Макарий.
3: Не меня благодарите, Господа. Скажи лучше, как на вашем наречии будет Отец Небесный. Аяс Ада?
7: Нет. Аяс – это как, например, небесно ясный, чистый, безоблачный.
5: Но это не подходит к тому, про кого ты говорил.
7: Ближе всего Тенеридеги Ада.
5: Это значит Отец, находящийся на небесах, или Небесный Отец.
3: Тенеридеги Ада. Вот оно.
2: Сколько трудов, чтобы найти всего одно слово.
0: Именно, Верочка. Так, проповедуя, помогая людям, отец Макарий годами изучал язык и наречия этого края. Искал такие слова, которые были бы понятны каждому алтайцу и отражали верный смысл при переводах.
1: А потом составил азбуку?
0: Точно. При помощи своего друга-переводчика Чевалкова, конечно. Используя полученные знания, звучание слов и отдельных букв, они на основе кириллицы разработали алтайский алфавит.
2: А перевод Евангелия закончили?
0: Да, Верочка. Кроме него, отец Макарий перевел еще жития святых, молитвы и многие богослужебные книги, по которым и сегодня служат в храмах на Алтае. Ты прав, Алтай. Давайте, ребята, договорим за чаем.
1: Вернулись. Кажется, я проголодался. Да, и не я один.
0: Ну так садитесь за стол.
2: Дядя Миша, так что же было дальше?
0: Отец Макарий прожил долгую жизнь. Из 90 лет 36 он отдал служению на Алтае. В 1884 году он стал епископом бийским и возглавил миссию. Когда принимал ее, крещенных на Алтае было около 10 тысяч. Через 7 лет почти 23 тысячи.
1: Здорово!
0: Были построены храмы. Уже владыкой он открыл не меньше 10 церковно-приходских школ.
2: Там тоже по его книгам учатся?
0: До сих пор, да.
1: Надо же, сколько всего сделал!
0: Невероятно много. Макария Невского справедливо называли апостолом Алтая, а патриарх Тихон возвел его в сан митрополита Алтайского. Этим решением святейший хотел выразить глубокое уважение к многолетним трудам святителя в этом крае.
2: Как красиво звучит! Апостол Алтая!
0: Согласен, Верочка. Ко Господу святой Макарий отошел на 91-м году жизни. И когда спустя 30 с лишним лет могилу вскрыли, мощи оказались нетленны.
1: А где они сейчас?
0: В Горно-Алтайске. Туда в наши дни едут паломники со всей России.
2: Дядя Миша, спасибо вам за этот рассказ. И тебе, Алтайчик.
1: Да, спасибо. Обязательно расскажу эту историю своему новому другу. Думаю, теперь мне есть чем его удивить.
0: А я, пожалуй, передам кое-что для него.
2: Что?
0: Это иконка святителя Макария Невского и его житие. Думаю, твой одноклассник найдет здесь много интересного про этого удивительного человека, который жил на его родной земле.
1: Спасибо, доктор. Вот он обрадуется.
2: Эх, жалко, что нам уже пора.
0: Конечно, бегите, ребята.
1: До свидания.
0: До новых встреч, друзья. Святитель Макарий, моли Бога о нас.
6: Этот и другие выпуски энциклопедии «Вопросы Веры и Фомы» вы можете бесплатно послушать и скачать на сайте veraifoma.ru и в социальных сетях.
3: Радио «Вера».

0: Вот и закончилось лето.
1: Наступило начало учебного года.
2: И мы идем в школу.
0: Ну как перестроиться на учебный лад?
1: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
2: Очень просто.
0: Надо превратить их в приключения.
2: В формате аудиоурока.
1: Присоединяйтесь к нам.
2: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
1: С его верным псом Алтаем.
0: И нашим друзьям Вере и Фоме.
2: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
3: В страну знаний.
1: А для этого заходите на наш сайт.
2: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
1: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Ульский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:30.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Иерусалимский храм, перестроенный Иродом Великим в самом начале первого века, был потрясающим архитектурным сооружением. Его даже называли чудом света. Настолько ошеломительным было впечатление от его вида. Сегодня в храмах читается отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, где Христос с учениками смотрят на этот величественный храм, и апостолы слышат невыносимые для них слова их учителя. Давайте послушаем.
2: «Ишед Иисус, идяше от церкви, и приступиша к нему ученицы его».
3: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне. Все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
1: Да, перед нами апокалиптическая речь Христа, которой было суждено сбыться очень скоро. Ведь пройдет всего лишь 7 лет после окончания всех работ по обновлению, и войска римского полководца Тита сравняют храм со землей. Нетрудно представить, какое внутреннее напряжение в апостолах родили слова Христа о том, что не останется здесь камня на камне. Храм, который выглядел как физическое, материальное подтверждение незыблемости завета между еврейским народом и Богом, место явления божественной славы, отблеск божественной красоты, оказывается, уже был обречен. Своими словами Христос буквально выбивает из-под ног апостолов твердую, надежную почву. Не на великолепие белоснежных мраморных стен надо полагаться, не на обилие золота в отделке, а на совершенно другое. Будучи глубоко потрясены словами Христа о судьбе храма, ученики задают ему только один вопрос – когда? Экзегеты, а в их числе и святитель Иоанн Златоуст, и блаженный Феофилакт, говорят о так называемом «двойном эсхатологическом горизонте». Речь одновременно идет и о, собственно, разрушении храма, близкая перспектива, и о втором пришествии и завершении этого века человеческой истории. С точки зрения учеников эти два горизонта были слиты воедино. Они вполне еще были заложниками типичных для их времени представления о эпохе Мессии. О чем же прежде всего предупреждает учеников Спаситель? Об опасности впасть в заблуждение, прельститься. И вот на этом хочется задержаться. В тексте использован глагол «планао», который звучит здесь несколько раз. Изначально этот глагол связан с идеей заставить кого-либо блуждать, увести с правильного пути, отсюда заблуждать, обманывать, прельщать. Да, речь идет о лжи, Но она здесь представлена не просто как неправильная информация, а как сбитая навигация. В ситуации, когда вокруг все начинает ходить ходуном, рушатся прежде казавшиеся незыблемыми опоры, очень велик соблазн за что-нибудь ухватиться, уцепиться, чтобы окончательно не рухнуть. И, как об этом предупреждает заранее Спаситель, таких кажущихся спасительных опор будет в избытке. Любая неопределенность и непредсказуемость невыносимы для нашего мозга, и в этом согласятся со мной нейрофизиологи. Утрата контроля над ситуацией неизбежно приводит к стрессу, и мозг начинает лихорадочно искать, как бы заткнуть эту дыру неопределенности. «Многие придут под именем моим, и многих прельстят», — говорит Господь. Что это значит? То, что язык христианства, христианские ценности и заповеди, обряды и традиции бесконечно важны, но только постольку, поскольку открывают человеку самого Господа нашего Иисуса Христа и помогают выстроить отношения с Ним. В краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева хорошо показано, что Антихрист не предлагает людям откровенное зло. Напротив, он предлагает единство, организацию, культуру, богословие, материальные блага, даже церковное благополучие. Его обман состоит именно в том, что можно получить почти все христианское, кроме самого Христа. И тогда появляющийся герой повести Соловьева, старец Иоанн, произносит: «Всего дороже для нас в христианстве сам Христос. Он сам. А от Него все». Вот этим открытым вопросом, адресованным к каждому из нас, мне бы и хотелось завершить. А кто или что на самом деле находится в центре нашей жизни?
0: Евангелие.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: На Руси издавна и добродушно ласково называли бабьим летом погожие осенние деньки, когда на короткое время возвращается к нам летнее тепло, ощутимое даже в вечерние и ночные часы. Так не хочется прощаться с благостью природы, уже готовой, впрочем, к затяжным холодам, непогоде, распутице, всему, что предшествует воцарению зимы. Краткая неделя, полторы бабьего лета является напоминанием нам о том, что христианская душа никогда не должна расставаться с Божьей благодатью, этим источником духовного тепла и света. Их проводник – имя Иисусова, которое важно напечатлеть в уме и сердце, всегда призывая Господа со вниманием и любовью.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения» и ее ведущий протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами прикоснемся к священному преданию по трудам святителя Игнатия Брянчанинова. Поговорим о молитве Иисусовой. Это поучение идет в виде беседы старца с учеником. Итак, начнем. Путь истинной молитвы соделывается несравненно теснее, когда подвижник вступит на него деятельностью внутреннего человека. Когда же он вступит в эти теснины и ощутит правильность, спасительность, необходимость такого положения, когда труд во внутренней клете соделается вожделенным для него, тогда соделается вожделенную и теснота по наружному жительству, как служащая обителю и хранилищем внутренней деятельности. Вступивший умом в подвиг молитвы должен отречься и постоянно отрекаться как от всех помыслов и ощущений падшего естества, так и от всех помыслов и ощущений, приносимых падшими духами. Сколько бы ни были благовидными те и другие помыслы и ощущения, он должен идти постоянно тесным путем внимательнейшей молитвы, не уклоняясь ни налево, ни направо. Уклонение налево называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами суетными и греховными. Уклонение направо называется оставление молитвы умом для беседы с помыслами, по-видимому, благими, только по-видимому. Четырех родов помыслы и ощущения действуют на молящегося. Одни прорастают из благодати Божией, насажденной в каждого православного христианина святым крещением. Другие предлагаются ангелам-хранителям. Иные возникают из падшего естества. Наконец, иные наносятся падшими духами. Первых двух видов помыслы, правильнее, воспоминания, ощущения, содействуют молитве. Оживляют ее, усиливают внимание, чувство покаяния, производят умиление, плач, сердце. Слезы обнажают пред взорами молящегося обширность греховности его и глубину падения человеческого. Возвещают о неминуемой никем смерти, о безызвестности часа ее, о нелицеприятном и страшном суде Божием, о вечной муке, по лютости своей, превышающей постижение человеческое. В помыслах и ощущениях падшего естества добро смешано со злом, а в демонских зло часто прикрывается добром, действуя, впрочем, иногда и открытым злом. Последних двух родов помыслы и ощущения действуют совокупно по причине связи и общения падших духов с падшим человеческим естеством. И первым плодом действия их является высокоумие, в молитве рассеянность. Демоны, принося мнимое духовные и высокие разумения, отвлекают ими от молитвы, производят тщеславную радость, услаждение, самодовольство, как бы от открытия таинственнейшего христианского учения. Вслед за демонскими богословием и философией вторгаются в душу помыслы и мечтания суетные и страстные, расхищают, уничтожают молитву, разрушают благое устроение души. По плодам различаются помыслы и ощущения. Истинно благие от помыслов и ощущений мнимо благие. О, как справедливо называют отцы упражнения молитвы Иисусовой и тесным путем, и самоотвержением, и отречением от мира сего. Эти достоинства принадлежат всякой внимательной и благоговейной молитве, по преимуществу же молитвы Иисусовой, чуждой того разнообразия в форме и того многомыслия, которые составляют принадлежность псалмопений и прочих молитвословий. Ученик. Из каких слов состоит молитва Иисусова? Старец. Она состоит из следующих слов. «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Некоторые отцы разделяют молитву для новоначальных на две половины и повелевают от утра до обеда примерно говорить «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а после обеда Сыне Божий, помилуй мя». Это древнее предание, но лучше приучиться, если то можно, к произношению цельной молитвы. Разделение допущено по снисхождению к немощи немощных и новоначальных. А мы, друзья мои, все с вами новоначальные и немощные. И будем стараться совершать дело нашего спасения со вниманием и усердием. На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Мои друзья в студенческие годы любили много путешествовать. Иногда им приходилось добираться до места назначения автостопом. В связи с этим у них накопилось очень много дорожных историй, о которых они любят рассказывать. Мне особенно запомнилась одна из них. Как-то во время летних каникул ребята отправились в странствие по югу России. Несколько месяцев они путешествовали по разным городам. Поднимались в горы, купались в море. В общем, время каникул пролетело незаметно, а когда друзья собрались в обратный путь, то обнаружили, что денег на транспорт и еду у них почти не осталось. Ребятам пришлось голосовать на трассе и просить водителей подвезти их бесплатно. Иногда им удавалось уговорить водителей, и те соглашались подбросить студентов. На очередном дорожном привале путешественники долго голосовали, но никто не останавливался, чтобы их подвезти. На улице было очень жарко. Ребят мучил голод и жажда. Но ни воды, ни еды, ни денег с собой не было. Их родной город был практически рядом, и путешественники решили идти пешком. Под палящим солнцем уставшие студенты смогли пройти совсем немного. Они добрели до места, где у дороги росли деревья, и укрылись в тени. Ловить машину уже не было сил, и ребята не знали, что делать. В тот момент мимо них проезжала фура с дынями. Сидевший за рулем дальнобойщик увидел измученных ребят и остановился, чтобы спросить, все ли с ними в порядке. Когда мужчина узнал их историю, то по-отцовски посочувствовал им и угостил большой дыней. Ребята с благодарностью приняли подарок. Водитель подождал, пока они вдоволь наедятся, а потом предложил подвезти до нужного места. В Евангелии есть строки, в которых говорится: «Все, что человек делает для ближнего, он прежде всего делает для самого Бога». Дальнобойщик проявил евангельское милосердие по отношению к нуждающимся. Он был на работе и мог просто проехать мимо незадачливых путешественников. Формально он был бы, наверное, прав. Даже не нужно придумывать себе оправдание. Но водитель поступил иначе. Поступил как истинный христианин. Более того, его поступок произвел на самих ребят сильное впечатление. Внутренняя жизнь студентов стала меняться. После той встречи на дороге они стараются быть более чуткими по отношению к ближним и помогать нуждающимся. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие люди. Вы слушаете Радио Вера.
2: Сегодня, 12 сентября, церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского. Мальчик рано осиротел. В 11 лет он получил в удел Москву с прилегающими землями. В то время Московское княжество было маленьким и слабым. Но со временем князь Даниил укрепил и расширил его. Князь активно занимался каменным строительством в Москве. Построенная при его правлении Большая Ордынская дорога усилила роль Москвы как перекрестка торговых путей. Во времена междоусобиц Даниил часто выступал посредником между враждовавшими князьями. Несколько раз он поднимал дружину, чтобы защитить Москву. Так, в 1300 году Даниил одержал победу над силами Рязани и Орды. Это была первая победа русского оружия над монголо-татарским войском. Вскоре скончался бездетный племянник Даниила, переяславский князь Иоанн. Он завещал свои земли Москве. Тем самым было положено начало объединению русских земель. В 1303 году князь Даниил тяжело заболел. Перед смертью он принял монашество в основанном им Даниловом монастыре. В 1652 году 30 августа по старому стилю мощи князя Даниила были обретены нетленными. Даниил Московский канонизирован как благоверный князь. Он руководствовался в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. В этот день мы обращаемся к святому благоверному князю за молитвенной помощью и заступничеством. Святой Даниил Московский, моли Бога о нас. –

«От улыбки станет всем светлей». Эти слова превратились в своеобразную пословицу о преображении мира радостью. С тех самых пор, как в 1974 году мультипликационный персонаж «Крошка енот» спел с телеэкранов свою трогательную песню. Озвучила героя любимого многими мультфильма артистка Клара Румянова. Она признавалась, что испытывала к работе над этой ролью особое, теплое чувство. Образ маленького енота, поверившего в добрую силу улыбки, помог и самой актрисе. В жизни Румяновой тогда был непростой период. Она мечтала сниматься в большом кино, однако из-за голоса, который после перенесенного в студенчестве заболевания стал очень своеобразным, очень высоким, с детскими нотками, ей не давали серьезных ролей. Актриса болезненно переживала такую невостребованность. Но в итоге нашла себя в мультипликации. «Крошка-енот», по словам Клары Румяновой, преподал ей позитивный жизненный урок. Подчас достаточно просто улыбнуться, и жизнь вокруг станет светлее.

тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запиликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. «Красота спасет мир», утверждает Ипполит Терентьев, герой романа Достоевского «Идиот». Но красота бывает разной, и далеко не все проявления прекрасного способны удержать человека от греха. Это может сделать лишь красота Божия. О том, в частности, говорится в отрывке из 4 и 5 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем.
2: «Сего ради послал к вам Тимофея».
3: «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
2: «В день Господа нашего Иисуса Христа».
1: Вплоть до IV века по Рождестве Христовом в Римской империи наряду со знаменитыми Олимпийскими играми проводились еще одни игры – Истмийские. Местом проведения соревнований раз в два года служил город Коринф, расположенный на Истмийском перешейке, который и сегодня соединяет Среднюю Грецию с Пелопоннесом. Согласно одним античным мифам, основателем Истмийских игр был Посейдон, языческий покровитель морей и океана. Согласно другим, древний правитель Коринфа, царь Сизиф. Первые Истмийские игры были проведены в Коринфе в VI веке до Рождества Христова. Основным отличием Истмийских игр от Олимпийских было то, что здесь атлеты соревновались не только в гимнастике и конных гонках, но также показывали свои умения в поэзии и музыке. Победителей Истмийских игр награждали хвойным венком, а не лавровым, как на Олимпиаде. Благодаря Истмийским играм античный Коринф сильно повысил свой статус. Теперь его считали не только известным торговым центром, но и городом большого культурного значения. Впрочем, на нравственную сторону жизни коринфян Истмийские игры влияли не сильно. Они лишь добавляли лоска всевозможным порокам, существовавшим здесь на рубеже эпох. В 52 году в Коринф прибыл апостол Павел. Благодаря его миссии многие коринфяне оставили языческий образ жизни и приняли христианство. Однако окончательно порвать с прошлым получилось не у всех местных жителей. Прежние пороки вернулись в их жизнь. Об этом печальном обстоятельстве мы узнаем со страниц первого послания коринфянам, отрывок из которого мы только что слышали. Покинув Коринф, апостол Павел отправился в Эфес. Находясь там, апостол узнал, что после его отъезда из Коринфа местные христиане рассорились друг с другом. Разделение было настолько сильным, что судьба Коринфской церкви буквально висела на волоске. Христиане Коринфа разделились на партии. Кто-то считал себя приверженцем Павла, кто-то апостола Петра, некоторые называли себя сторонниками известного проповедника Аполлоса, но хуже всех вела себя так называемая партия Христа. Эти коринфяне считали себя святыми, истинными христианами и хотели властвовать в местной церкви. Именно им, в прозвучавшем отрывке из послания, апостол Павел грозит жезлом, в том смысле, что именно партию Христа он планировал в первую очередь подвергнуть обличению, возвратившись в Коринф. Апостол удивляется тому, что, увлекшись ссорами и спорами, выяснением, кто лучше исполняет заповеди, коринфяне не заметили, как в их жизнь вернулись языческие пороки. Так один из местных христиан стал сожительствовать с собственной мачехой. Его и подобных ему апостол призывает отлучить от церковного общения. Такие христиане, по мысли Павла, своим поведением лишают себя благодатной защиты Божией, становятся подвластны дьяволу. Но и это Господь может обратить на пользу. Человек, по мнению апостола, оказавшийся во власти злых духов, страдает душой и телом. Через эту боль он может прийти к покаянию, вернуться к истинной, а не вымышленной красоте Божьего замысла и в итоге достичь спасения.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Елена Тулисова. Журналист, работает в церковной лавке. Поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Какая же она была шустрая, подвижная и веселая. В свои 8 лет я понимала, эта самая младшая в классе девчонка утрет нос любому пацану. Может, поэтому выбрала ее своей подругой? Или это она меня выбрала? Как бы то ни было, мы не ошиблись. И дружим уже больше полувека. Без нее мне никак. После школы мы начали учиться, а потом работать в разных городах. Но в родной Серпухов из столицы я приезжала минимум раз в неделю, на выходные. Нагруженная сосисками и сливочным маслом, про существование которых местным магазинам не было известно. В богоспасаемом Серпухове меня ждали мама и сын. К Марине я шла делиться возвышенным. Ведь когда человек открывает для себя духовную жизнь, он буквально горит, и этот огонь рвется наружу. Одно из многочисленных Маринкиных дарований – умение слушать, чем я бессовестно пользовалась. Подруга, конечно, задавала вопросы. Но в обычный для нас щебет-диалог мой словесный поток не превращался. По одной существенной причине – Марина не была крещена. Я, конечно, расстраивалась по этому поводу. Но мне хватало ума не заниматься православной агитацией. Может быть, сказался негативный опыт, полученный в общении с другой подругой – Ириной. Я и моя коллега Ира снимали квартиру в одном доме. Именно к ней я бежала делиться церковными радостями в первую очередь. Холодным душем стали слова. «Чем больше ты про церковь говоришь, тем меньше мне нравится православие». И она демонстративно потянулась за лежавшей на тумбочке книгой по диагностике кармы. Оказывается, близкие не те, кто живет с тобой рядом. Но вот я снова в Серпухове. Конечно, иду к школьной подруге Марине на чай. И первое, что вижу, когда она открывает дверь – крестик на ее груди. «Да, Лен, я покрестилась. Во многом благодаря тебе и твоим рассказам о церковной жизни. Спасибо. Описание объятий, поцелуев и слез радости, думаю, можно опустить». Ее крещение не было формальностью. Марина осознанно начала церковный путь. С хождением в храм, соблюдением постов, с молитвой. И главное, с причастием. Так лучшая подруга стала моей духовной сестрой. И мне без нее никак.
0: Частное мнение.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире радио «Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин. Поговорим о материальной стороне жизни семьи. Как супругам вести совместное хозяйство, как учить детей правильному обращению с деньгами и что делать, чтобы финансовый вопрос не разрушал семью. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

Сегодня, 12 сентября, церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Ежегодно в этот день в Санкт-Петербурге проходит масштабный крестный ход. Так верующие молитвенно прославляют память одного из покровителей города и всей русской земли, святого благоверного князя Александра Невского. Установлением этого праздника мы обязаны Петру Первому. Дело в том, что 12 сентября, а по старому стилю 30 августа 1721 года, был подписан Ништадтский мир. Изнурительная Северная война закончилась победой русского оружия. Россия закрепила свои права на часть побережья Балтийского моря. Этот день решено было осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу Петербург. Александр скончался в 1263 году на обратном пути из Орды в Городце на Волге. Тело усопшего похоронили в Рождественском монастыре во Владимире, имевшем тогда статус столицы Северо-Восточной Руси. Почитание Александра Невского началось сразу же по его погребении. Такова была народная слава защитника русской земли. Известно, что отец Дмитрия Донского, великий князь Иоанн Иоаннович, оставил сыну икону святого Александра. Нетленные мощи святого были открыты перед Куликовской битвой. Русские полководцы не раз прибегали к молитвенной помощи благоверного князя. В 1724 году, 30 августа, его святые мощи были торжественно перенесены в усыпальницу Троицкого собора в Александро-Невской лавре. Мы прославляем защитника русских рубежей,

и небесного покровителя русского воинства и просим не оставлять молитвенного предстательства за наше Отечество. Святой благоверный Александр, моли Бога о нас.

0: Важно, чтобы сердце раскрылось навстречу Богу, чтобы человек почувствовал себя в присутствии Божьем. Протоиерей Дмитрий Смирнов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В Петроградском районе Санкт-Петербурга на улице Стрельнинской в 2023 году появился сквер слепых слухачей. Этот уголок северной столицы было решено назвать так в честь героических участников обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. В город на Неве пришел голод, а вместе с ним ежедневные массированные артиллерийские обстрелы и воздушные бомбардировки. В таких условиях очень важна была противовоздушная оборона. Радары тогда уже существовали, но широкого применения еще не получили. Сбивать вражеские самолеты помогали звукоулавливатели. Эти приборы представляли собой систему из огромных труб, которые поворачивались в разные стороны по горизонтали и вертикали. Управляли установкой два человека. Через наушники они могли услышать звук приближающегося самолета за много километров и успевали передать информацию зенитчикам, которые сбивали цель на дальнем расстоянии, предотвращая авиаудар по городу. Операторов звукоулавливателей называли слухачами. Для этой непростой работы требовались люди с исключительно хорошим слухом. Именно поэтому начальнику политотдела Ленинградской армии ПВО Иосифу Геллеру пришла мысль привлечь к работе на звукоулавливателях незрячих людей. Из художественной литературы он знал, что слепые люди обладают обостренным слухом. Специалисты подтвердили Геллеру, что этот факт доказан наукой. Около 300 незрячих людей в то время трудились в блокадном Ленинграде. Мастерили щетки для фронтовых прачечных, плели маскировочные сети. Слепые певцы и музыканты выступали в воинских частях и госпиталях. Когда объявили набор незрячих добровольцев для службы в ПВО, почти все они подали заявление. После строжайшего отбора красноармейцами стали 12 человек из Всероссийского общества слепых. Слепые слухачи смогли засекать цели в воздухе на очень большой дальности и высоте, откуда враг не мог с точностью вести прицельное бомбометание. В результате русские зенитчики эффективно уничтожали фашистскую авиацию. Многие из слухачей за самоотверженную службу были отмечены государственными наградами. Медаль за боевые заслуги получил ефрейтор Яков Зобин. В его наградном листе написано: «В период Великой Отечественной войны служил образцом выполнения воинского долга перед Родиной». К медали за боевые заслуги был представлен и слепой слухач Алексей Бойко. В его наградном листе есть такие строки: «Несмотря на физический недостаток, полную слепоту, по боевой тревоге быстро занимает свое место и всегда дает точные координаты цели, показывая другим бойцам пример, как надо служить Родине». История ефрейтора Бойко нашла отражение в художественной литературе. Он стал прототипом героя повести писателя-фронтовика Виктора Шутова «Я знаю ночь». В память об этих самоотверженных героях в 2023 году и был открыт в Санкт-Петербурге сквер слепых слухачей. Его проектом предусмотрена установка монумента, посвященного незрячим героям обороны Ленинграда. Одним из авторов памятника стал слепоглухой скульптор Александр Сельянов, который уже в наши дни явил собой пример несгибаемой силы духа.
1: Открываем историю. Радио «Вера». Сюжеты.
0: Супруга настоятеля храма Воскресения Христова в Толстопальцево Ника Кузьмичева.
3: Хотела бы рассказать историю про удивительную матушку схемонахиню Амвросию. Амвросия Малафеева. Жила она в городе Юхнов, с которой мы были знакомы больше 25 лет, пока она была еще жива. Я думаю, скоро она будет канонизирована во святых, а расскажу я вот о чем. О матушке еще при жизни было 11 крестничков. То есть это детей, которые не должны были родиться. По медицинским показаниям говорили о том, что ребенок не может родиться в любом случае. И вот совсем недавно, год назад, был такой случай. У нас прихожане, почти 15 лет не было детей. Ко мне пришли эти супруги, и жена плакала и говорила: «Я привыкаю к мысли, что у меня никогда не будет своих детей». И тут я вспомнила про нашу любимую, дорогую матушку Амвросию. Когда к ней приезжали такие женщины, она брала их за руку и говорила: «Деточка, иди посиди на моей кроватке, а я за тебя помолюсь». Предложила я поехать в город Юхнов, в келью матушки-схемонахини. Туда приехали супруги. Жена пошла, села на кроватку, а муж стоял рядышком. Потом они вышли, мы с ними попили чай. Было это 4 июля. Они уехали. А 12 июля им поставили день зачатия. И вот сейчас уже родилась девочка, которую назвали в честь матушки схемонахини Амвросии. До схема она была Мария. Вот девочку назвали Марией. А девочка замечательная, хорошая. Вот мы прям радуемся, когда ее видим. И благодарим Бога в первую очередь, потому что матушка всегда говорила, что делает все Господь.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Иерусалимский храм, перестроенный Иродом Великим в самом начале первого века, был потрясающим архитектурным сооружением. Его даже называли чудом света. Настолько ошеломительным было впечатление от его вида. Сегодня в храмах читается отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, где Христос с учениками смотрят на этот величественный храм, и апостолы слышат невыносимые для них слова их учителя. Давайте послушаем.
2: «Ишед Иисус, сидяше от церкви, и приступиша к нему ученицы его».
3: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
2: «Претерпевший же до конца, той спасется».
1: Да, перед нами апокалиптическая речь Христа, которой было суждено сбыться очень скоро. Ведь пройдет всего лишь 7 лет после окончания всех работ по обновлению, и войска римского полководца Тита сравняют храм со землей. Нетрудно представить, какое внутреннее напряжение в апостолах родили слова Христа о том, что не останется здесь камня на камне. Храм, который выглядел как физическое, материальное подтверждение незыблемости завета между еврейским народом и Богом, место явления божественной славы, отблеск божественной красоты, оказывается, уже был обречен. Своими словами Христос буквально выбивает из-под ног апостолов твердую, надежную почву. Не на великолепие белоснежных мраморных стен надо полагаться, не на обилие золота в отделке, а на совершенно другое. Будучи глубоко потрясены словами Христа о судьбе храма, ученики задают ему только один вопрос – когда? Экзегеты, а в их числе и святитель Иоанн Златоуст, и блаженный Феофилакт, говорят о так называемом двойном эсхатологическом горизонте. Речь одновременно идет и о, собственно, разрушении храма, близкая перспектива, и о втором пришествии и завершении этого века человеческой истории. С точки зрения учеников эти два горизонта были слиты воедино. Они вполне еще были заложниками типичных для их времени представления о эпохе Мессии. О чем же прежде всего предупреждает учеников Спаситель? Об опасности впасть в заблуждение, прельститься. И вот на этом хочется задержаться. В тексте использован глагол «планао», который звучит здесь несколько раз. Изначально этот глагол связан с идеей заставить кого-либо блуждать, увести с правильного пути, отсюда заблуждать, обманывать, прельщать. Да, речь идет о лжи, Но она здесь представлена не просто как неправильная информация, а как сбитая навигация. В ситуации, когда вокруг все начинает ходить ходуном, рушатся прежде казавшиеся незыблемыми опоры, очень велик соблазн за что-нибудь ухватиться, уцепиться, чтобы окончательно не рухнуть. И, как об этом предупреждает заранее Спаситель, таких кажущихся спасительных опор будет в избытке. Любая неопределенность и непредсказуемость невыносимы для нашего мозга, и в этом согласятся со мной нейрофизиологи. Утрата контроля над ситуацией неизбежно приводит к стрессу, и мозг начинает лихорадочно искать, как бы заткнуть эту дыру неопределенности. «Многие придут под именем моим, и многих прельстят», — говорит Господь. Что это значит? То, что язык христианства, христианские ценности и заповеди, обряды и традиции бесконечно важны, но только постольку, поскольку открывают человеку самого Господа нашего Иисуса Христа и помогают выстроить отношения с Ним. В краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева хорошо показано, что Антихрист не предлагает людям откровенное зло. Напротив, он предлагает единство, организацию, культуру, богословие, материальные блага, даже церковное благополучие. Его обман состоит именно в том, что можно получить почти все христианское, кроме самого Христа. И тогда появляющийся герой повести Соловьева, старец Иоанн, произносит: «Всего дороже для нас в христианстве сам Христос. Он сам. А от Него все». Вот этим открытым вопросом, адресованным к каждому из нас, мне бы и хотелось завершить. А кто или что на самом деле находится в центре нашей жизни? –

0: утро непременно будет добрым, если начнется с молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Вы когда-нибудь испытывали неловкость или раздражение, слыша ласковые слова с уменьшительными суффиксами? Добавьте курочке майонезик, пришлите денежку, подвиньте столик, купите книжечку. Казалось бы, что же здесь такого раздражающего? Дело в том, что у диминутивов, так называются уменьшительные слова, есть одна интересная коммуникативная функция, а именно включение в личное пространство, уменьшение дистанции. Собеседник, использующий диминутивы, таким образом показывает, что он безопасен, мил, и с ним можно иметь дело. Но именно это и может вызывать отторжение, поскольку навязывает более близкие отношения, которые не каждый готов принять. Кто-то спокойно отреагирует, если ему в кафе к чайку предложить еще и пироженку, а кто-то посчитает это нарушением личных границ. Особенно неуместно звучат диминутивы на рабочем месте. Пришлите файлик, получите гонорарчик, сдайте отчетик. Конечно, есть ситуации, когда уменьшительно-ласкательные слова уместны. В близком кругу, если все так привыкли, или в общении с ребенком. Но во многих других случаях это может восприниматься как снисходительный тон, излишнее желание понравиться, подобраться поближе, навязать близкие отношения. Если мы хотим сделать наше общение приятным и конструктивным, то, возможно, стоит учесть такой аспектик и не использовать диминутивы там, где они могут быть излишни. С вами была Нина Резник.
1: Сила слова.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
4: Реестровая запись СМИ
3: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
4: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
5: В эфире программа «Добрые вести». В Кисловодске состоялось заседание коллегии Ставропольской митрополии по канонизации святых. Перед началом работы духовенство и члены епархиальных комиссий совершили заупокойную молитву у поклонного креста в память обо всех убиенных и пострадавших за веру Христову в годы гонений. Работу коллегии возглавили руководители комиссии по канонизации святых от каждой из трех епархий митрополии. В ходе работы участники обсудили подготовку окончательных материалов к канонизации подвижников благочестия, священников Иоанна Рябухина и Иоанна Слепухина, пострадавших за верность церкви и присяги в годы лихолетия. Особое внимание было уделено работе с архивными документами и вопросам популяризации подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в епархиях Ставропольской митрополии. Руководитель комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии иерей Евгений Шишкин представил участникам заседания просветительскую брошюру «Собор святых Ставропольской митрополии», изданную в 2026 году Ставропольской духовной семинарией. В завершении заседания члены коллегии обсудили и наметили планы совместных мероприятий на 2027 год. Делегация Ставропольской митрополии приняла участие в торжествах, посвященных 80-летию явления Господа Иисуса Христа в Крестовоздвиженской церкви, которые прошли в столице Республики Калмыкия, Элисте. Согласно церковному преданию, 11 сентября 1946 года, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, священник и прихожане храма стали свидетелями чудесного явления Христа Спасителя в лучах света в священнических одеждах. Очевидцем чуда был прихожанин Семен Бондаренко, который впоследствии заказал в Ставрополе икону явления Господа Иисуса Христа молящимся в ограде и листе и принес ее в столицу Калмыкии. В рамках юбилейных торжеств, благословленных Святейшим Патриархом, прошли божественная литургия, крестный ход с чудотворной иконой, в котором приняли участие более 700 паломников, а также премьера документального фильма телеканала «Спас» и «Элистинское чудо». В завершении торжеств состоялся концерт группы «Ларго». Студент Ставропольской духовной семинарии был удостоен именной стипендии администрации краевой столицы. Торжественная церемония вручения таких стипендий представителям городской молодежи, достигшим высоких результатов в научно-исследовательской работе, спорте, гражданско-патриотическом воспитании, волонтерстве и творчестве, прошла 9 сентября. Поздравил ребят с успехами и вручил сертификаты глава города Ставрополя Иван Ульянченко. Высокой наградой был отмечен студент 4-го курса бакалавриата Ставропольской духовной семинарии Владислав Ионов. Он также является председателем студенческого совета духовной школы и активно участвует в различных миссионерских и патриотических мероприятиях. В этот день Владислава Ионова с высокой наградой поздравил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко и пожелал ему помощи Божией в дальнейших достижениях. Делегация Ольгинского благочиния приняла участие в открытом окружном шахматном турнире Андроповского муниципального округа, посвященном первой годовщине храма Владимирской иконы Божией Матери села Водораздел. В соревнованиях приняли участие штатные священники Свято-Успенского храма села Кочубеевского и иерей Константин Беликов и иерей Леонид Ксенофонтов. По итогам турнира отец Леонид занял 2-е место. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести. –

В эфире «Радио Вера». Сегодня, 12 сентября, Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Преподобный Христофор жил в Риме в VI веке. Он принял монашеский постриг и однажды отправился в Иерусалим, чтобы поклониться святыням. У ворот храма гроба Господня он увидел недвигавшегося с места инока. Перед его лицом летали два ворона. Монах объяснил: «Во мне борются два помысла. Один говорит: иди и поклонись честному кресту, а другой говорит: нет, не ходи. Иди сначала по своим делам, а потом придешь и поклонишься». Тогда Христофор взял монаха за руку и ввел в храм. Вороны тотчас исчезли. Этот случай Христофор часто рассказывал ученикам. Он говорил: «Прежде следует исполнять служение духовное, а потом уже необходимую работу». Большую часть ночи Христофор проводил в молитве в глубокой пещере. Как-то раз он спустился туда и увидел на полу множество лампад и двух отроков, которые их зажигали. «Это лампады отцов, служащих Богу», — ответили юноши на вопрос монаха. «А моя лампада горит или нет?» — спросил Христофор. Юноши ответили: «Трудись, молись, и мы зажжем ее». Праведник решил, что он должен усилить пост и молитву, и ушел на Синайскую гору, где прожил 50 лет. Наконец, Христофор услышал голос, который призвал его вернуться в свой монастырь, чтобы успокоиться рядом с остальными праведниками. По словам преподобного Силуана Афонского, праведники и святые ради любви Христовой претерпели все скорби на земле и не боялись никаких страданий, и тем прославляли Господа. Вспоминая святого праведного Христофора, мы сердечно просим: «Преподобный Христофор, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Колыбельные песни – очень древний музыкальный жанр. Когда-то они звучали только в домах, ими убаюкивали детей. В простых напевах было место и покою, и тревоге, и надежде, и любви. Со временем колыбельная вышла за пределы домашнего пения и стала частью музыкального искусства. К этому жанру обращались композиторы разных эпох, и среди них Петр Ильич Чайковский. Перу Чайковского принадлежит несколько композиций в этом жанре, но самой известной из них является колыбельная песня на стихи Аполлона Майкова «Спи, дитя мое, усни». Эта чудесная миниатюра вошла в цикл из 6 романсов, созданный в 1873 году. Сочинение посвящено Надежде Николаевне Римской-Корсаковой, супруге известного композитора и пианистки. Колыбельная песня заключает в себе два образа. Один из них светлый, спокойный, но другой передает некоторый трепет, волнение. Ведь по стихотворению Майкова колыбельку ребенка качал ветер. И действительно, в фортепианной партии изображаются воздушные вихри, шелест листвы и глухой шум волн, накатывающих на морской берег. Колыбельная песня Петра Чайковского прозвучит в исполнении Тамары Милашкиной. Партия фортепиано Владимир Викторов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. «Красота спасет мир», утверждает Ипполит Терентьев, герой романа Достоевского «Идиот». Но красота бывает разной, и далеко не все проявления прекрасного способны удержать человека от греха. Это может сделать лишь красота Божия. О том, в частности, говорится в отрывке из 4 и 5 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем.
2: «Сего ради послал к вам Тимофея».
3: «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
2: «В день Господа нашего Иисуса Христа».
1: Вплоть до 4 века по Рождестве Христовом в Римской империи наряду со знаменитыми Олимпийскими играми проводились еще одни игры – Истмийские. Местом проведения соревнований раз в два года служил город Коринф, расположенный на Истмийском перешейке, который и сегодня соединяет Среднюю Грецию с Пелопоннесом. Согласно одним античным мифам, основателем Истмийских игр был Посейдон, языческий покровитель морей и океана. Согласно другим, древний правитель Коринфа, царь Сизиф. Первые Истмийские игры были проведены в Коринфе в VI веке до Рождества Христова. Основным отличием Истмийских игр от Олимпийских было то, что здесь атлеты соревновались не только в гимнастике и конных гонках, но также показывали свои умения в поэзии и музыке. Победителей Истмийских игр награждали хвойным венком, а не лавровым, как на Олимпиаде. Благодаря Истмийским играм античный Коринф сильно повысил свой статус. Теперь его считали не только известным торговым центром, но и городом большого культурного значения. Впрочем, на нравственную сторону жизни коринфян Истмийские игры влияли не сильно. Они лишь добавляли лоска всевозможным порокам, существовавшим здесь на рубеже эпох. В 52 году в Коринф прибыл апостол Павел. Благодаря его миссии многие коринфяне оставили языческий образ жизни и приняли христианство. Однако окончательно порвать с прошлым получилось не у всех местных жителей. Прежние пороки вернулись в их жизнь. Об этом печальном обстоятельстве мы узнаем со страниц первого послания коринфянам, отрывок из которого мы только что слышали. Покинув Коринф, апостол Павел отправился в Эфес. Находясь там, апостол узнал, что после его отъезда из Коринфа местные христиане рассорились друг с другом. Разделение было настолько сильным, что судьба Коринфской церкви буквально висела на волоске. Христиане Коринфа разделились на партии. Кто-то считал себя приверженцем Павла, кто-то апостола Петра, некоторые называли себя сторонниками известного проповедника Аполлоса, но хуже всех вела себя так называемая партия Христа. Эти коринфяне считали себя святыми, истинными христианами и хотели властвовать в местной церкви. Именно им, в прозвучавшем отрывке из послания, апостол Павел грозит жезлом, в том смысле, что именно партию Христа он планировал в первую очередь подвергнуть обличению, возвратившись в Коринф. Апостол удивляется тому, что, увлекшись ссорами и спорами, выяснением, кто лучше исполняет заповеди, коринфяне не заметили, как в их жизнь вернулись языческие пороки. Так один из местных христиан стал сожительствовать с собственной мачехой. Его и подобных ему апостол призывает отлучить от церковного общения. Такие христиане, по мысли Павла, своим поведением лишают себя благодатной защиты Божией, становятся подвластны дьяволу. Но и это Господь может обратить на пользу. Человек, по мнению апостола, оказавшийся во власти злых духов, страдает душой и телом. Через эту боль он может прийти к покаянию, вернуться к истинной, а не вымышленной красоте Божьего замысла и в итоге достичь спасения.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Оксана Ковальская. Журналист, продюсер, мастер спорта по конкуру.
0: Частное мнение.
2: Вспоминаю одно из послушаний на Валааме. Мы сажали лук. Сначала приходилось все время сверяться с инструкцией. Я действовала неуверенно, и у меня уходило много времени на, казалось бы, простую работу. Выкопать определенной глубины ямку, посадить туда луковицу, немного укоренить в грунте и позже полить. Но когда первые 10 луковиц легли в землю, процесс стал идти быстрее. Впоследствии я могла сажать лук даже с закрытыми глазами, на автомате проделывая все нужные действия. На автомате – интересное словосочетание, задумалась я. Мне вспомнилась статья в одном научном журнале, где говорилось, что человеку свойственно в каких-то моментах не думать о том, что и как он делает. Таким образом экономится энергия, ведь мозг затрачивает ее слишком много, когда приходится усиленно думать. Интересный и неожиданный был для меня этот вывод. Но всегда ли хорошо таким образом экономить энергию? Ответом для меня стала вечерняя служба. На всеночной я осознала, что на автомате я не только сажаю лук. Одна из моих любимых молитв – «Великое словословие». В этот раз я его пропустила. И не потому, что вышла из храма, когда ее пели. Просто я погрузилась в свои мысли. Хотя вместе с остальными тихонько подпевала хору. Позже я поняла, что также обстояли дела и с молитвенными правилами. В последнее время я вычитывала их, бегло и без внимания. Душа при этом молчала. Но какая от этого польза? Если лук на автомате сажать можно, то молиться так – впустую тратить время. Слова, которые мы читаем в молитвословии, родились из сердец христианских подвижников, ставших впоследствии святыми. Это люди, которые так прожили, что вошли в Царство Небесное через тесные врата. Повторяя за ними молитвы, мы словно следуем по их стопам. Очень важно каждое слово осознавать, постигать и проживать сердцем, а не просто проговаривать губами. Так посадка лука помогла мне понять важную духовную истину. Есть действия, которые можно делать на автомате, но когда дело касается духовной жизни, тут очень важно все делать от сердца. А это значит с максимальным вниманием и усердием. При посадке лука мысли могут быть заняты чем угодно, и качество проделанной работы от этого никак не пострадает. А вот если во время молитвы мысли носятся в голове в хаотичном порядке, о каком-либо качестве говорить уже не приходится. Ведь когда делаем что-то на автомате, внимание притупляется, а сердце и вовсе перестает участвовать в процессе. Без сердечного отклика духовная жизнь, как мы можем убедиться, немыслима. Важный вывод, который я тогда сделала: во время посадки лука можно молиться, а вот во время молитвы думать о посадке лука – нет.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Библия – как грудь матери, к которой можно прильнуть в минуту боли и отчаяния. Святая императрица Александра Федоровна Романова.
1: Радио «Вера» – это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: «Радио Вера». Вместе творим добро.
3: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

Сегодня, 12 сентября, Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Преподобно-мученик Игнатий, в миру Александр Лебедев, родился в 1884 году в Костромской губернии. Родители его служили в земстве. Александр поступил в ветеринарный институт в Казани и в годы учебы принял решение стать монахом. Он принял постриг в Смоленской Зосимовой пустыне с именем Агафон. В этот день молодой инок написал родителям: «Господи, всегда бы таким себя чувствовать! Охватит сердце твое злоба, хватайся руками за сердце, а там, на кресте, сама любовь, Христос распятый. Все хороши, все добры зело». Вскоре после революции обитель закрыли. Отец Агафон переехал в Москву, служил в Высокопетровском монастыре, но вскоре разогнали и его. Так продолжалось больше 10 лет. Монахи переходили из одного храма в другой, а власти продолжали закрывать церкви. Отец Агафон принимал исповеди. К нему приходили инженеры, врачи, артисты. Для каждого он находил свое слово. Его духовная дочь вспоминала: «Жизнь наполнялась до краев. Все делалось теперь уже во имя Бога и ради Бога. Не было великих и малых дел, так как во всем батюшка учил хранить свою совесть». В начале 30-х годов отец Агафон тяжело заболел и принял схиму с именем Игнатий. В 35-м году монаха арестовали. Ему дали 5 лет лагерей. Схиархимандрит Игнатий умер в тюремном лазарете в 1938 году. Преподобно-мученик Игнатий Лебедев совершил свой подвиг в 20 веке подобно мученикам первых веков христианства. Церковь верит, что святые обретают перед Богом благодать молиться о тех, кто в своей земной жизни почитает их и обращается к ним с молитвой. Преподобно-мученик Игнатий, моли Бога о нас. –

0: в румянце туч и шорохе листов. Так сладостно и просто верить в Бога, в спокойный труд и свой домашний кров. Георгий Иванов. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Ворота Зимнего дворца в Петербурге, главной императорской резиденции, вошел скромно одетый мужчина средних лет. Слегка прищурив близорукие глаза, сквозь золотое пенсне он смотрел вокруг с любопытством ребенка. Такого поворота в своей жизни этот человек не ожидал. Подумать только, его, простого художника, сам император Александр III пригласил давать уроки живописи своим детям. Уже несколько раз мужчина приходил во дворец и никак не мог привыкнуть. Все казалось необычным, новым. Даже имя ему здесь дали новое. Был по-немецки Карлом, а стал именоваться по-русски Кириллом. Он ничего не имел против, наоборот, ему это нравилось. Он вообще умел радоваться жизни и очень любил людей. Светлым и добрым человеком был художник Кирилл Викентьевич Лемах. Немец по крови, он родился и вырос в Москве. И в сущности всегда чувствовал себя самым, что ни на есть, русским человеком. Отец Лемаха преподавал музыку, а сам он уже с детства проявлял интерес к живописи. По горячей просьбе Кирилла родители определили его в Московское училище живописи, ваяния и зодчества. Окончив его, Лемах отправился в Петербург. Там он поступил в Императорскую академию художеств. Преподаватели быстро разглядели в нем талант. За одну из своих студенческих картин Кирилл Лемах получил малую золотую медаль. Столь высоко академия оценила его полотно на библейский сюжет. «Моисей источает воду из скалы». Однако прославился художник Кирилл Лемах прежде всего как певец крестьянского быта. Деревенские жители, их беды и радости, будни и праздники стали главными мотивами в его творчестве. Заняв неожиданно для самого себя в 1880 году должность учителя рисования в Императорском дворце, Кирилл Викентьевич получал приличное жалование. Картины его тоже охотно покупали. Очень скоро Лемах смог осуществить свою давнюю мечту. В подмосковной деревеньке Ховрино он построил дачу. В доме была просторная мастерская и несколько жилых комнат. Как только выдавалось свободное время, художник спешил туда из шумного Петербурга. Ему нравилось проводить время в окружении крестьян. При этом Кирилл Викентьевич был отнюдь не сторонним наблюдателем. Он сблизился с этими людьми и всеми силами помогал им. В деревне не нашлось бы, наверное, ни одного жителя, который хоть раз не позировал Лемаху для его полотен. Натурщиков своих живописец щедро награждал, а те искренне не понимали, и за что барин им столько платит. Они ведь ничего не делали, просто немного постояли или посидели, можно сказать, отдохнули. Рисуя крестьян, Лемах всегда ненавязчиво и деликатно расспрашивал их о жизни и вовсе не из праздного любопытства. Известен случай, когда Кирилл Викентьевич как бы невзначай поинтересовался у маленькой натурщицы, часто ли она пьет молоко. Девочка простодушно ответила, что молока она не пьет совсем, потому что коровы нет и купить ее не на что. А уже на следующий день во дворе у них громко мычала буренка. Кирилл Викентьевич купил корову на воскресной ярмарке и подарил бедной семье. Он строил новые избы погорельцам, оплатил из личных средств устройство деревенского колодца, чтобы жители больше не пили воду из ручья. При сельской Знаменской церкви организовал и содержал приходскую школу для ребятишек. Крестьянских детей он всем сердцем любил и с одинаковым трепетом изображал на своих полотнах и великого князя Михаила Александровича, и никому неизвестную деревенскую девочку в скромном платке и простеньком платьице. Одну из ярких характеристик Кирилла Викентьевича Лемаха оставил в своих воспоминаниях его коллега и друг, передвижник Яков Минченков. Он писал, что сущность души художника составляла безусловная честность, готовность всякому помочь и поистине святая простота.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
4: Вера.
7: Надежда.
4: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из дневников Михаила Пришвина. 12 сентября 1936 года. Есть великая радость в сближении с девственной природой и великая печаль при ее гибели. Возрождение утраченного является в личной деятельности человека, восстанавливающего природу. Однако лишь при личном участии начинается возрождение. Нет личности и нет новой природы. Сад без личности пуст. В посаженной роще спрашивают, кто ее посадил. Возможно, что кто-нибудь сделает сад, имея в виду общество, но это будет возможно, когда общество будет едино, как личность. Уничтожая девственную природу, человек потом у нее как бы просит прощения. И сам, через это возрождаясь, ведет вслед за собой сады, рощи и парки.
0: Голоса

уже поняли все, что смогли бы понять. Мир рушится, но продолжает нас удивлять.

0: Радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. «Сынок, пока меня не будет, ты за старшего», сказал мой супруг нашему 6-летнему Коле, отправляясь в командировку. «Папа, ну я еще маленький», ответил сын, посматривая на меня с хитрецой, будто намекая, что старшая все-таки мама. «Хоть и маленький, но уже мужчина, и если что случится, надо будет защитить и маму, и себя, и наш дом». Коля удивился словам отца и задумался, а я, проводив мужа, рассказала сыну о святом, который 8 лет стал управлять Новгородским княжеством, а в 19 одержал первую большую победу как полководец. Я рассказала ему об Александре Невском. Святой благоверный князь Александр – сын Ярослава Мудрого. Жил он в XIII веке и за свою недолгую жизнь сыграл исключительную роль в русской истории в один из ее сложных периодов. При его умелой, мудрой дипломатии и волевом руководстве начало укрепляться государство российское и православная вера в нашем Отечестве. В дни памяти святого в православных храмах поется тропарь, то есть гимн, прославляющий благоверного князя. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть звучит так. «Как драгоценный росток от благочестивого корня ты был, блаженный Александр, ибо тебя явил Христос, как некое священное сокровище российской земли, нового чудотворца преславного и богоприятного». Вот как эти строчки звучат по-церковнославянски. «Яко благочестивого кореня, пречестная отрасль был еси, блаженне Александре. Яви бо тя Христос, яко некое божественное сокровище российской земли, нового чудотворца преславно и богоприятно». Давайте послушаем первую часть.

Русский текст второй части песнопения такой: «И сегодня, собравшиеся в день памяти Твоей, с верой и любовью, в псалмопении и песнопениях духовных, радуясь, славим Господа, давшего Тебе благодать исцелений». На церковнославянском языке второй отрывок звучит так: «И днесь, сошедшийся в память Твою верою и любовью, во псалмех и пениях, радующийся, славим Господа, давшего Тебе благодать исцелений». Послушаем вторую часть.

Третья часть песнопения звучит так. «Его же, то есть Господа, моли спасти город этот и государству российскому быть угодным Богу и сынам российским спастись». По-церковнославянски третья часть звучит так. «Его же моли спасти град сей и державе российской богоугодней быти и сыновом российским спастися». Послушаем третью часть.

Святой Александр Невский – небесный покровитель русского воинства. Ему молятся о спасении тех, кто находится в бою. Святого почитают и как чудотворца. Вот уже несколько веков у его честных мощей, которые находятся в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, происходит исцеление. А я молюсь благоверному князю о своих сыновьях. Да поможет им Господь по молитвам святого быть настоящими мужчинами, способными постоять и за свою семью, и за Родину, и за веру. Давайте вместе послушаем тропарь святому Александру Невскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? В эфире радио «Вера».

0: Сегодня, 12 сентября, Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Священный исповедник Петр Чельцов родился в 1888 году под Рязанью. Он получил духовное образование, женился и стал священником. До революции отец Петр служил в Рязанской губернии и в Смоленске. Он преподавал закон Божий в школах и городских училищах, курировал учебные заведения. В годы Первой мировой войны входил в епархиальный комитет помощи пострадавшим. В 1922 году отца Петра задержали в первый раз. Всего он пережил 6 арестов. В общей сложности провел 15 лет в тюрьмах, ссылках, лагерях. Из них 3 года на Соловках. Его досрочно освободили в 1955 году, как престарелого инвалида второй группы. Священник получил назначение в храм Великомученицы Пороскевы Пятницы во Владимирском селе Пятницы. Отец Петр был внимателен и великодушен. Доброта сочеталась в нем со справедливой строгостью. По воспоминаниям прихожан, священник весь дышал Христовой любовью. Вся его жизнь проходила в храме. В отдаленное село ехали верующие из ближайших областей – Владимирской, Рязанской, Горьковской, Московской. А священники говорили, что он обладает даром прозорливости и исцеления. Осенью 1972 года, после тяжелой болезни, отец Петр скончался. В 20 веке Русь дала миру многих исповедников веры. Их подвигом русская церковь встала в один ряд с великими церквями древних мучеников. В этот день мы прославляем святого исповедника Петра Чельцова и просим его о молитвенной помощи. Святой исповедник Петр, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
1: Краски России.
2: Андрей, посмотри, какая выразительная картина. Автор Полидор Бабаев. Как будто стены в Рязанском художественном музее расступились, и перед нами открылось окно в иное пространство. Таинственное подземелье. В углу на соломе двое мужчин в ветхой военной одежде. Один полулежит, опершись на стену. Бледный, с полузакрытыми глазами. Он достал из-за пазухи полотнище. Это как будто флаг.
3: Так и есть, Саша. Твою догадку подтверждает название работы. Умирающий унтер-офицер Ипат Старичков передает спасенное им знамя своему товарищу по плену.
2: А тот принимает полотнище с благоговением. Встал на колено, левой рукой прижал край стяга к сердцу, а правой совершает крестное знамение. Интересно, действительно был такой эпизод в русской истории? Или это художественный вымысел?
3: Чистая правда. Случай произошел после Аустерлицкого сражения в 1805 году. Полидор Бабаев, работая над полотном спустя 40 лет, допустил лишь одну неточность. Героя, который вынес полковое знамя с поля боя, звали не Ипат, а Семен Артамонович Старичков.
2: А как же художник так ошибся?
3: Невольно. Сюжет для картины он нашел в брошюре, посвященной подвигам русских солдат и офицеров. Она называлась «Памятная книжка для низших чинов». Издание вышло в 1835 году как раз с ошибкой.
2: А почему авторы брошюры имя героя перепутали?
3: В тех обстоятельствах это сделать было не мудрено. Сражение под Аустерлицем, сейчас это чешский город Славков у Брна, было масштабным и кровопролитным. Русская и австрийская армии противостояли войскам Наполеона и потерпели поражение. Азовский мушкетерский полк, в котором служил Семен Старичков, оказался в самом пекле.
2: Тогда-то герой попал в плен.
3: Да, он был знаменщиком, хранителем полкового стяга. Теряя сознание после ранения, Семен Артамонович снял полотнище с древка и спрятал его за пазуху. Очнувшись в неволе и осознавая скорую кончину, воин доверил свое сокровище рядовому по фамилии Чайка.
2: Своему знакомому?
3: Ну, судя по тому, что солдат не удержал в памяти имя героя, они познакомились только в плену. Рассказывая в дальнейшем о подвиге Старичкова, Чайка назвал его Ипатом, а не Семеном. Позднее военные провели расследование, выяснили, кто именно совершил подвиг, но путаница с именами, как видишь, до сих пор остается.
2: А знамя рядовой Чайка уберег?
3: Да, и после освобождения передал военному начальству. Это спасло Азовский полк от бесчестия.
2: От бесчестия?
3: Да. После проигранного Аустерлицкого сражения император Александр I был разгневан. Подразделениям, которые утратили флаги, было запрещено иметь новые. В таком положении оказался и Азовский полк. И лишь после того, как царю стало известно о поступке Семена Старичкова, по высочайшему указу было изготовлено полковое знамя с надписью «За подвиг при Аустерлице».
2: А старое куда делось?
3: Спасенную реликвию сначала поместили в особое хранилище, арсенал в Санкт-Петербурге. Там был зал, который назывался «Достопамятным». Азовский флаг пребывал в нем как государственный символ солдатской верности долгу. В 1866 году знамя перенесли в родной город Семена Старичкова, Калугу. Там оно хранилось в Свято-Троицком кафедральном соборе. Когда же храм закрыли после революции 1917 года, стяг стал экспонатом краеведческого музея, где остается до сих пор.
2: Получается, что во всей этой истории главный герой – знамя Азовского полка. А о памяти Семена Старичкова не позаботились должным образом. Даже имя его на картине, что висит перед нами, указано неверно.
3: Полагаю, храбрый воин не ради славы совершил подвиг. Он выполнил долг и защитил честь родного полка. И художник Полидор Бабаев в своей работе выразил восхищение солдатской доблестью, способностью к самопожертвованию. А имя героя не забыто. Один из переулков в исторической части Калуги назван в честь Семена Старичкова.
4: Картину Полидора Бабаева «Умирающий унтер-офицер и пад старичков передает спасенное им знамя своему товарищу по плену» можно увидеть в Рязанском государственном областном художественном музее имени Ивана Пожалостина.
1: Краски России.
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
6: Вера устами детей.
7: Рассуждаем о самом важном.
8: Кто такие апостолы?
9: Апостолов было 12. Они учились добру, исцелять людей. Их этому учил Иисус Христос. Добру, верности, любви. Я знаю таких апостолов. Петр, Иаков, Андрей, Матвей, Филипп, Иоанн, Павел. Иисусу Христу нужны были апостолы, чтобы их учить. Добру, верности, любви. Самое главное – это любовь, потому что Бог сам есть и любовь. Иисус Христос хотел, чтобы апостолы дальше молились, всегда любили Господа, чтобы они рассказывали об этом людям, о вере и любви.
10: Апостолы – это были ученики Иисуса Христа. Они проповедовали Евангелие и направляли людей к добрым делам, а не к злым.
11: Я знаю апостола Варфоломея, я знаю апостола Андрея, я знаю апостола Петра.
12: Апостолы в основном были рыбаками и простыми людьми.
13: К примеру, Андрей Первозванный. Почему именно Первозванный? Потому что он был первым призван Иисусом Христом.
14: Иисуса Христа предал апостол Иуда.
15: А что я знаю про Иуду? Некоторые люди, цари, ненавидели Иисуса Христа. И поэтому они Иуде сказали то, что приведи к нам Иисуса Христа, а мы тебе дадим серебро. И так Иуда предал Иисуса Христа.
16: Апостолы, они проповедовали Христа и веру в Него. Они говорили, мы проповедуем Евангелие, хотите узнать, что такое вера Бога? Ну, правда, некоторые люди как бы отстранивались от этого, но большинство людей познавали благодаря апостолам, что такое вера, и начинали потихонечку верить в Господа. Апостолы, они были обычными простыми людьми, но когда я созвал Господь, изменились гораздо. А так они до этого были просто обычными людьми, как мы, например.
17: Я знаю Петра, Варфоломея, Филиппа, Иакова, Иуда, Андрея и Павла.
18: Я бы могла рассказать про апостола Андрея. Они вместе с апостолом Петром рыбачили, и к ним пришел Господь и сказал: «Здравствуйте, люди мои, пойдемте со мной, я вам сейчас все покажу». И потом они начали в него верить, проповедовать веру в Бога. Ну и, конечно же, проповедовать Евангелие.
19: Апостолы переводятся с греческого «посланники». Сначала было 12 апостолов, потом их становилось все больше и больше. Апостолы проповедовали Евангелие. Они были простыми людьми, христианами.
10: Апостолы – это ближайшие ученики Иисуса Христа. Они проповедовали учение Господа и учили уважать и любить друг друга. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог – это есть любовь. Всего было 12 апостолов. Иисус дал им власть исцелять болезни и изгонять бесов.
20: 12 апостолов – это самые первые, кого избрал Господь. И после того, как Господь вознесся, стали появляться другие ученики. Когда Иисус Христос воскрес, на апостолов пустился Святой Дух. У них стали разные языки, они пошли проповедовать учение Христа.
21: Внутри каждого из нас живет ребенок. Попробуйте взглянуть на мир глазами детей и будьте счастливы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Факты. Клавдия Лукашевич мастерством талантливого писателя превращает в увлекательное повествование. На страницах повести Даша словно оживает, и мы оказываемся рядом с героиней. Слушаем ее разговор со старым матросом в самом начале повести. Даша спрашивает его, правдивы ли слухи, что скоро будет война. Девушка знает, сколько горя она приносит. Отец Даши погиб в бою. И когда матрос отвечает, что такое вполне возможно, вдруг, сама поразившись своим словам, говорит ему, если враг снова придет, она отправится на фронт, будет ухаживать за ранеными. И вот уже мы вместе с Дашей, переодетой в матросскую форму, трясемся в фронтовом обозе, следующем в Севастополь. И слышим, как переговариваются солдаты, глядя на нее. «Должно быть, Юнга, поди за батька идет». «Ах, братцы, ныне такое время, что и ребята все за родину пошли», читаем мы в книге. А потом госпиталь, долгие дни и бессонные ночи у постелей раненых солдат. Сестра, сестренка, зовут они Дашу, и Даша приходит, облегчает их страдания. Трогателен эпизод, в котором благодарные солдаты преподносят в дар девушке икону, купленную в складчину специально для нее. Кстати, замечателен уже сам факт того, что сегодня мы имеем возможность прочесть эту повесть Клавдии Лукашевич. В советское время, с 1920-х годов, произведения писательницы надолго перестали издавать. Более того, начали изымать из библиотек уже опубликованные. Ведь героями Лукашевич движет вера в Бога и его заповедь о любви к ближнему. Даша Севастопольская, первая сестра милосердия, яркий тому пример. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
1: «Литературный навигатор».

0: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры» и проект «КОД» помогает школьникам из малонаселенных городов России освоить программирование и дизайн, попасть на стажировку в IT-компании и найти первую работу. Участниками проекта могут стать ребята от 14 до 17 лет. В течение 3 лет они будут осваивать практические навыки и работать над собственными разработками. Особое внимание уделяется командной работе, организации рабочего процесса и презентации своих проектов. Занятия проходят в онлайн-формате. По итогам курса старшеклассники получают свидетельство о дополнительном образовании. Лучшие из ребят смогут пройти стажировку в ведущих IT-компаниях Санкт-Петербурга. В прошлом году к проекту «КОД» присоединился Василий Рыбак из села Юровка Краснодарского края. Сегодня Василий – один из лучших учеников проекта. Молодой человек создает видеоролики, пишет посты, снимает увлекательные обзоры на образовательные игры. Вася рассказал о проекте «КОД» и его возможностях одноклассникам. Несколько ребят уже подали заявки на участие. Сейчас проект «КОД» продолжает набор на новый учебный год. Подать заявку на него можно до 12 сентября включительно через группу проекта в социальных сетях. Начало занятий планируется с 5 октября. Поддержать инициативу и его талантливых учеников можно на сайте проекта «КОД». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: «Дело дня».

0: Радио Вера. География Веры. Город Ишим расположен на юге Тюменской области. Он стоит на берегу одноименной реки. В конце 17 века это место оказалось идеальным, чтобы предотвращать участившиеся набеги кочевников на русские поселения в Южной Сибири. Излучины реки и открытая степь позволяли отслеживать подступы неприятеля. В 1687 году казак Иван Коркин со своим отрядом срубил здесь крепость с высокими деревянными стенами и дозорными башнями. Она получила название Коркина Слобода. Сердцем укрепления стала деревянная церковь во имя Николая Чудотворца. Рядом с храмом каждый год шумела Никольская зимняя ярмарка. Здесь продавались меха и шелк, чай и зерно. Село богатело, ширилось. И в 1782 году указом императрицы Екатерины II получило статус уездного города с названием Ишим. Здесь открылось несколько школ, библиотека, больница. В конце 18 века взамен обветшавшей Никольской церкви горожане построили величественный собор в честь Богоявления. Этот храм пострадал в советское время, но уцелел и действует сейчас.
1: Радио «Вера» в Ишиме можно слушать на частоте 104,9 FM.
2: Мнение – это понятие, убеждение, суждение или точка зрения. Частное мнение – это программа на радио «Вера». Размышления разных людей обо всем, что волнует и вдохновляет. Частное мнение. Каждый день на радио «Вера».
3: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на Радио Вера каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостем программы будет президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких, священник Георгий Белькинд.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. «Красота спасет мир», утверждает Ипполит Терентьев, герой романа Достоевского «Идиот». Но красота бывает разной, и далеко не все проявления прекрасного способны удержать человека от греха. Это может сделать лишь красота Божия. О том, в частности, говорится в отрывке из 4 и 5 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем.
2: «Сего ради послал к вам Тимофея».
3: «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились. Но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. И притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело».

0: обществе Христовом в Римской империи наряду со знаменитыми Олимпийскими играми проводились еще одни игры – Истмийские. Местом проведения соревнований раз в два года служил город Коринф, расположенный на Истмийском перешейке, который и сегодня соединяет Среднюю Грецию с Пелопоннесом. Согласно одним античным мифам, основателем Истмийских игр был Посейдон, языческий покровитель морей и океана. Согласно другим, древний правитель Коринфа, царь Сизиф. Первые Истмийские игры были проведены в Коринфе в VI веке до Рождества Христова. Основным отличием Истмийских игр от Олимпийских было то, что здесь атлеты соревновались не только в гимнастике и конных гонках, но также показывали свои умения в поэзии и музыке. Победителей Истмийских игр награждали хвойным венком, а не лавровым, как на Олимпиаде. Благодаря Истмийским играм античный Коринф сильно повысил свой статус. Теперь его считали не только известным торговым центром, но и городом большого культурного значения. Впрочем, на нравственную сторону жизни коринфян Истмийские игры влияли не сильно. Они лишь добавляли лоска всевозможным порокам, существовавшим здесь на рубеже эпох. В 52 году в Коринф прибыл апостол Павел. Благодаря его миссии многие коринфяне оставили языческий образ жизни и приняли христианство. Однако окончательно порвать с прошлым получилось не у всех местных жителей. Прежние пороки вернулись в их жизнь. Об этом печальном обстоятельстве мы узнаем со страниц первого послания коринфянам, отрывок из которого мы только что слышали. Покинув Коринф, апостол Павел отправился в Эфес. Находясь там, апостол узнал, что после его отъезда из Коринфа местные христиане рассорились друг с другом. Разделение было настолько сильным, что судьба Коринфской церкви буквально висела на волоске. Христиане Коринфа разделились на партии. Кто-то считал себя приверженцем Павла, кто-то – апостола Петра, некоторые называли себя сторонниками известного проповедника Аполлоса, но хуже всех вела себя так называемая «партия Христа». Эти коринфяне считали себя святыми, истинными христианами и хотели властвовать в местной церкви. Именно им, в прозвучавшем отрывке из послания, апостол Павел грозит жезлом, в том смысле, что именно партию Христа он планировал в первую очередь подвергнуть обличению, возвратившись в Коринф. Апостол удивляется тому, что, увлекшись ссорами и спорами, выяснением, кто лучше исполняет заповеди, коринфяне не заметили, как в их жизнь вернулись языческие пороки. Так один из местных христиан стал сожительствовать с собственной мачехой. Его и подобных ему апостол призывает отлучить от церковного общения. Такие христиане, по мысли Павла, своим поведением лишают себя благодатной защиты Божией, становятся подвластны дьяволу. Но и это Господь может обратить на пользу. Человек, по мнению апостола, оказавшийся во власти злых духов, страдает душой и телом. Через эту боль он может прийти к покаянию, вернуться к истинной, а не вымышленной красоте Божьего замысла и в итоге достичь спасения.
1: Апостольские чтения.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.
1: Владимирский образ Божьей Матери передает полное нежности общения Богородицы и младенца Христа. Мать и сын на древнем изображении прильнули друг к другу ликами. Голова Марии склонилась к Иисусу, а Христос обнимает шею Пречистой Девы. Икона относится к наиболее лиричному из всех вариантов обширной иконографии Богородицы. Этот тип показывает сокровенную сторону отношений Богородицы с Сыном и носит соответствующие названия – «Ласкающее», «Милостивое», «Умиление», «Сладкое лобзание». Отличительная особенность Владимирской иконы от прочих икон этого иконографического типа в том, что на левой ножке младенца Христа видна подошва ступни, то есть пяточка. Трогательная композиция иконы подсказывает, что вскоре Богородица, ласкающая сына, будет его оплакивать. В темных, задумчивых глазах Пречистой Девы затаилась скорбь. Мария словно знает о будущих крестных страданиях Бога-младенца, сидящего у нее на руках. Такое видение Владимирского образа подтверждается изображением на его обороте. Неизвестный иконописец XV века запечатлел там орудие казни Спасителя – крест, гвозди, терновый венец, копье, которым пронзили распятое тело. Владимирский образ Богородицы заставляет вспомнить скорбные и величественные обстоятельства пришествия Господа на землю, поразмышлять о смирении Его Пречистой Матери и пройденном ею пути самоотречения и жертвенной любви. По своей проникновенности Владимирский образ оказался особенно близок русской иконописи. На протяжении столетий в России было создано множество копий древней иконы. Некоторые списки прославились чудотворениями и получили особые наименования в соответствии с местом происхождения. Это Селигерская, Аранская, Красногорская, Ростовская и многие другие иконы Божьей Матери. Они привлекают к себе паломников, стремящихся прикоснуться к милосердию и любви Пресвятой Богородицы. Как и первоявленный образ, хранящийся ныне в Москве, в храме святителя Николая Чудотворца при Третьяковской галерее.
0: Небесная заступница. Владимирская икона Богородицы в судьбах России.

Радио «Вера». Светлое радио. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна Богослова.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианны Лунгиной. Подстрочник. Я была настолько переполнена своей сложной, многостепенной студенческой жизнью, увлечениями, прочитанными книгами. Мы так интенсивно общались, столько времени на это уходило, что я как-то упустила родителей из поля зрения. И до сих пор, хотя прошло уже 60 лет, без жгучего стыда не могу вспомнить, например, что в день, когда я праздновала свои 17 лет, и ко мне должны были прийти ребята, мамы почему-то не было, а был папа. И он собирался уйти, но я чувствовала, что ему хотелось бы ненадолго остаться и сесть с нами за стол. Но я ему этого не предложила. И он ушел. И вот то, что я ему не предложила побыть немножко с нами, одно из самых мучительных моих воспоминаний. Тем более, что он потом так скоро умер. В общем, это возраст, когда самопознание, самоутверждение, становление личности настолько переполняет, что происходит какое-то отторжение от родителей. И так как они были все же вдвоем, я как бы считала, что имею право жить своей жизнью. Сейчас я об этом вспоминаю с ужасом, со стыдом.
0: Голоса времени. Радио «Вера».

0: Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг.
1: Прошло долгих 40 лет, прежде чем покинувшие Египет израильтяне достигли пределов земли обетованной. И тут на пути странников встали 5 могущественных царств. Иудеи попытались миром получить разрешение пройти по чужим территориям, однако хозяева воспротивились вторжению. Израильтяне вступили в битву сначала с одним противником, затем со вторым, с третьим, и всякий раз выходили победителями. Моавитский царь Валак был чрезвычайно напуган победным шествием иудеев. Узнав о военных успехах пришельцев, он не надеялся одолеть их силой. Правитель Моава решил, что остановить израильтян ему поможет колдовство. Он отправил послов к месопотамскому волхву Валааму. Считалось, что одно слово этого чародея может лишить жизни. Валак потребовал, чтобы волхв проклял израильтян. Но план моавитского царя не удался. Валаам неожиданно для себя самого открыл истинного бога и, по его откровению, произнес в адрес иудеев не проклятие, а благословение. Этот рассказ библейской книги чисел многие исследователи священного писания считали не более чем мифом, подвергая сомнению историчность пророка Валаама. Открытие, совершенное голландской археологической экспедицией под руководством профессора Хэнка Френкина в 1967 году, поколебало скептицизм ученых.
2: В марте 1967
3: года голландская экспедиция во время раскопок древнего холма Дейр-Алла на востоке Иорданской долины обнаружила древнее языческое святилище. Внимание ученых привлек кусок штукатурки, упавший со стены капища во время землетрясения. На окаменевшей поверхности явственно была видна надпись на арамейском языке. И первое, что удалось разобрать специалистам, это имя Валаам, сын Виоров. Именно так на страницах Библии именуется волхв, к которому обратился моавитский царь Валак.
1: Ученые провели кропотливую работу по расшифровке древней надписи. К 1972 году археологи очистили отвалившийся от стены святилища кусок штукатурки от вековых наслоений. Спустя еще 4 года лингвисты восстановили утраченные части текста, и он был опубликован.
3: Надпись на штукатурке свидетельствовала о том, что Валаам, сын Виоров, почитался в святилище Дейр-Алла как прорицатель. В доказательство этого утверждения древние авторы привели рассказ о том, как волхв смог предотвратить великое бедствие, упросив языческих богов не обрушивать гнев на людей. Культурный слой, в котором обнаружили штукатурку с надписью, ученые датировали 9 веком до Рождества Христова. Однако лингвистические особенности рассказа о волхве указали на то, что он был составлен на несколько столетий раньше, предположительно в 13 веке до рождения Спасителя, то есть приблизительно в то время, когда евреи совершали исход из Египта.
1: Надпись, найденная археологами в святилище Дейр-Алла, не описывает событий, произошедших с израильтянами в 13 веке до Рождества Христова в царстве Моав и зафиксированных в библейской книге чисел. Но древний текст неопровержимо свидетельствует, что жители земель, по которым иудеи проходили на последнем этапе исхода, действительно почитали упомянутого в священном писании волхва Валаама, сына Виорова.
0: Тайны Библии.

0: Сегодня, 12 сентября, Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Преподобный Александр Свирский родился в 1448 году в крестьянской семье. Он был родом с русского севера, из Свирского края. В 19 лет юноша тайно ушел в Валаамский монастырь и вскоре принял монашеский постриг. Со временем Александр покинул Валаам и стал жить на Святом озере близ реки Свири. Однажды отшельнику было видение. Ему явилась Святая Троица. Он увидел трех мужей, сиявших ярче солнца. Александр пал в страхе, а придя в себя, поклонился до земли. Мужи подняли его и сказали: «Уповай, блаженне, и не бойся». Отшельник получил повеление построить церковь и основать обитель. По преданию Господь сказал Александру: «Я оставляю тебе мир, и мир мой подам тебе». Александр основал монастырь Животворящей Троицы и пустынь недалеко от него, которая впоследствии стала Александро-Свирским монастырем. Отшельника выбрали игуменом, и по преданию он сделался еще смиреннее, чем прежде. Однажды не хватило дров, и эконом монастыря попросил игумена послать тех иноков, кто празден и ничем не занят, за дровами. «Я празден», — сказал Александр, и стал рубить дрова. Александр Свирский прославился многими чудесами как при жизни, так и после кончины.
1: По словам преподобного Ефрема Сирина, святые — это врачи, неусыпно пекущиеся о нашем здравии, потому что в себе имеют духовное врачество, исцеляющее душу и тело. Прославляя преподобного Александра Свирского, мы молимся ему и уповаем на его заступничество. Святой преподобный Александр, моли Бога о нас.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: слушаете радио «Вера». Ставрополь, 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Навстречу друг другу» и я, и ведущий, протоиерей Евгений Гомзяк, настоятель храма Святой Троицы в станице Новотроицкой. В пятой главе послания к римлянам апостол Павел поднимает тему соотношения веры и знания. Какую же логику использует здесь апостол Павел? Дважды он прибегает к традиционному для его времени способу умозаключений – от легкого к тяжелому, то есть от несомненного к еще более несомненному. Ведь если нас, когда мы были врагами, Бог примирил с собою смертью Сына Своего, то тем более примиренных ныне спасет нас в жизни Его. С человеческой перспективы предание Иисуса на смерть за грешников должно казаться безумием, парадоксальным выражением невероятной любви. При этом апостол Павел исходит из эллинистической этики дружбы с ее высокими идеалами. Так у Сенеки, этого философа древности, мы читаем: «Для чего я обретаю друга? Для того, чтобы у меня был кто-то, за кого я мог бы умереть». Сенека, письма к Луцилию. Разумеется, апостол Павел – реалист и поэтому скептично относится к столь высоким эллинистическим идеалам дружбы. Он знает, что жертвенная смерть даже за очень доброго и праведного человека – дело очень редкое и требует чрезвычайной решимости. На фоне такой реальности смерть Иисуса Христа за неправедных и безбожных тем более должна показаться соблазном и безумием. Но для апостола Павла именно на кресте обнаруживается вся безмерность божественной любви, которую нельзя измерить никакими человеческими мерками. Это любовь к врагам, любовь к каждому враждебно настроенному человеку. Бог заступился не только за своих, но и за своих врагов. Он сделал их своими друзьями. А если так, то тем более на грядущем суде Он дарует нам, ныне Его друзьям, спасение и жизнь вечную. Любовь Божия не нуждается ни в какой причине, ни в каких условиях, ибо она есть абсолютное добро. Любовь Божия абсолютна и безусловна, как абсолютен и безусловен сам Бог, ибо Бог есть любовь. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: До полуночи слушая рассказы старичка о святых угодниках. Видно, в продуваемые ветрами сторожки Федор и простыл. Жестокий ревматизм сковал ноги мальчика, когда ему едва исполнилось 13. Прикованный к постели, он лишился главной своей радости – ходить в храм. В 1911 году в семью Ивановых пришла еще одна беда – умер отец. Вдова, чтобы прокормить 10 детишек, стала работать в городском архиве курьером. Дети часто оставались дома одни, и прихожане Софийского собора старались поддержать Ивановых. Приносили продукты, деньги, помогали по хозяйству. Шестнадцатилетний Федя, хотя и не мог подняться с кровати, радушно встречал всякого приходящего, участливо расспрашивал, вел беседы. Вскоре люди стали замечать, что юноша обладает удивительным даром утешения, а по его молитвам Господь отводит несчастье и болезни. И уже не только из милосердия табаляки шли к Ивановым, но в надежде на молитвенную помощь страдальца. Федор взрослел, и вместе с ним возрастали его таланты – добросердечие, мудрость, любовь к Богу и к людям. Общение с тобольским молитвенником искали уже не только миряне, но и монахи, священники, архиереи. После революции в дом Ивановых не раз наведывался ссыльный настоятель московской Марфо-Мариинской обители протоиерей Митрофан Серебрянский. В 30-х годах Федору выпала особая миссия. Репрессии духовенства к этому времени приняли такой масштаб, что большинство тобольских священников оказалось под арестом. Обездвиженный болезнью боголюбец стал духовной опорой для сотен горожан. В августе 1937-го он получил предупреждение от властей, что будет арестован, если не перестанет принимать у себя людей. А через несколько дней к Ивановым пришли сотрудники Народного комиссариата внутренних дел, печально известного НКВД.
5: «Гостей принимаете, а?»
4: — с издевкой спросил визитер в военной форме.
6: «Гостям мы всегда рады»,
4: — кротко ответил Федор Михайлович.
5: «Вот потому и придется вам сегодня с нами проехать. Собирайтесь».
6: «Раз у вас такое распоряжение, я подчиняюсь власти. А собирать мне нечего. Я готов».
4: Представители власти подошли к кровати больного и растерялись. Каким образом доставить его, парализованного, в Воронок? Федор подбадривал их, объясняя, как лучше подхватить его недвижимое тело.
6: «Сподручней будет, если один из вас сложит руки в замок и возьмет меня под голову, а второй пусть держит за ноги. Так и доберемся».
4: В тюрьме Федору Михайловичу строго запретили разговаривать с сокамерниками. Арестованного ни разу не допросили. Он не видел ни следователя, ни адвоката, ни прокурора. Единственным основанием для обвинения стала справка, выданная председателем Тобольского уездного совета. Канцелярским языком в ней сообщалось лишь то, что в доме Ивановых собирались классово чуждые элементы и разводили религиозную пропаганду. Тройка НКВД приговорила Федора Михайловича к расстрелу через 2 недели после ареста, и приговор незамедлительно был приведен в исполнение. Федор Иванов служил людям, не жалея себя. Страдая, он утешал скорбящих, свидетельствовал о Христе и был казнен именно за это. 7 октября 2002 года Священный Синод Русской Православной Церкви прославил Феодора Тобольского в лике святых. А еще 5 лет спустя в небольшом вахтовом поселке в Ханты-Мансийской епархии освятили первый храм в память смиренного мученика.
0: Жития святых. Страницы летописи.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Если кто не желает терпеть скорби, пусть не просит себе и благодати. Старец Иосиф Исихаст.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте! С вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Порой мы думаем, если бы не то или иное обстоятельство, не тот или иной тяжелый человек, было бы легче быть добродетельным. Один из эпизодов повести «Дельфис. Начало», написанный современной писательницей Стасей Земчонок, посвящен размышлению над скрытым смыслом скорбей. 12-летней Ане живется нелегко. Бабушка, воспитывающая девочку, сурова, а в школе Аню изводит одноклассница. Но однажды все меняется. Аня попадает в волшебную страну Дельфис. Там она впервые в жизни понимает, каково это, когда тебя любят. В Дельфисе все, начиная от короля и королевы, и завершая черепашкой, изливают на девочку ласку, тепло и любовь. Аня не хочет возвращаться домой, к суровой бабушке, к злой однокласснице. Когда она говорит об этом королю, он отвечает: «Но только там ты сможешь научиться любви». Аня не до конца понимает, что имеет в виду король. И правда, какова связь между скорбями и любовью? Есть ли она? Святитель Николай Сербский, подвижник и духовный писатель 20 века, писал: «Все, что происходит с нами, путь к любви, даже страдания». И святитель Иоанн Златоуст, духовный писатель 4 века, спрашивал: «Если бы все были святы, где бы ты проявил милосердие? Где долготерпение? Где прощение? Бог оставляет в людях немощи не ради их погибели, но ради твоего спасения, чтобы ты, снося их, приобрел любовь». Героиня повести «Дельфис. Начало» долго не понимает, что имел в виду король, но когда она сумела простить и пожалеть одноклассницу, когда сумела подарить тепло бабушке, случилось чудо. Бабушка начала оттаивать душой, одноклассница попросила у героини прощения, но главное – Аня научилась любить.
0: Прочтение. Размышления о литературе.

0: гений хирургии и лауреат Сталинской премии. Выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения. Создатель славянской азбуки и римский император. Что между ними общего? Сквозь века их объединяет одно. У них больше нет биографии. Их биографии – это уже жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире радио «Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области священник Алексей Дудин. Поговорим о материальной стороне жизни семьи. Как супругам вести совместное хозяйство, как учить детей правильному обращению с деньгами и что делать, чтобы финансовый вопрос не разрушал семью. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.
2: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Иерусалимский храм, перестроенный Иродом Великим в самом начале первого века, был потрясающим архитектурным сооружением. Его даже называли чудом света. Настолько ошеломительным было впечатление от его вида. Сегодня в храмах читается отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, где Христос с учениками смотрят на этот величественный храм, и апостолы слышат невыносимые для них слова их учителя. Давайте послушаем.
3: «Ишед Иисус, идяше от церкви, и приступиша к нему ученицы его».
4: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
3: «Претерпевший же до конца, той спасется».
2: Да, перед нами апокалиптическая речь Христа, которой было суждено сбыться очень скоро. Ведь пройдет всего лишь 7 лет после окончания всех работ по обновлению, и войска римского полководца Тита сравняют храм со землей. Нетрудно представить, какое внутреннее напряжение в апостолах родили слова Христа о том, что не останется здесь камня на камне. Храм, который выглядел как физическое, материальное подтверждение незыблемости завета между еврейским народом и Богом, место явления божественной славы, отблеск божественной красоты, оказывается, уже был обречен. Своими словами Христос буквально выбивает из-под ног апостолов твердую, надежную почву. Не на великолепие белоснежных мраморных стен надо полагаться, не на обилие золота в отделке, а на совершенно другое. Будучи глубоко потрясены словами Христа о судьбе храма, ученики задают ему только один вопрос – когда? Экзегеты, а в их числе и святитель Иоанн Златоуст, и блаженный Феофилакт, говорят о так называемом «двойном эсхатологическом горизонте». Речь одновременно идет и о, собственно, разрушении храма, близкая перспектива, и о втором пришествии и завершении этого века человеческой истории. С точки зрения учеников эти два горизонта были слиты воедино. Они вполне еще были заложниками типичных для их времени представления о эпохе Мессии. О чем же прежде всего предупреждает учеников Спаситель? Об опасности впасть в заблуждение, прельститься. И вот на этом хочется задержаться. В тексте использован глагол «планао», который звучит здесь несколько раз. Изначально этот глагол связан с идеей заставить кого-либо блуждать, увести с правильного пути, отсюда заблуждать, обманывать, прельщать. Да, речь идет о лжи, но она здесь представлена не просто как неправильная информация, а как сбитая навигация. В ситуации, когда вокруг все начинает ходить ходуном, рушатся прежде казавшиеся незыблемыми опоры, очень велик соблазн за что-нибудь ухватиться, уцепиться, чтобы окончательно не рухнуть. И, как об этом предупреждает заранее Спаситель, таких кажущихся спасительных опор будет в избытке. Любая неопределенность и непредсказуемость невыносимы для нашего мозга, и в этом согласятся со мной нейрофизиологи. Утрата контроля над ситуацией неизбежно приводит к стрессу, и мозг начинает лихорадочно искать, как бы заткнуть эту дыру неопределенности. «Многие придут под именем моим, и многих прельстят», — говорит Господь. Что это значит? То, что язык христианства, христианские ценности и заповеди, обряды и традиции бесконечно важны, но только постольку, поскольку открывают человеку самого Господа нашего Иисуса Христа и помогают выстроить отношения с Ним. В краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева хорошо показано, что Антихрист не предлагает людям откровенное зло. Напротив, он предлагает единство, организацию, культуру, богословие, материальные блага, даже церковное благополучие. Его обман состоит именно в том, что можно получить почти все христианское, кроме самого Христа. И тогда появляющийся герой повести Соловьева, старец Иоанн, произносит: «Всего дороже для нас в христианстве сам Христос. Он сам, а от Него все». Вот этим открытым вопросом, адресованным к каждому из нас, мне бы и хотелось завершить. А кто или что на самом деле находится в центре нашей жизни?
0: Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.
1: Зимним утром 1878 года законоучитель Вологодской духовной семинарии Александр Николаевич Баданин спешил на урок. Из-за двери класса доносились крики и шум. Видимо, в ожидании преподавателя ученики вели нешуточные бои. Александр Николаевич вошел, и семинаристы тут же бросились за парты. Учитель прошел к своему столу, достал из портфеля классный журнал и уже собрался начать урок, как вдруг заметил что-то у себя под ногами. На полу лежал шарик, скатанный из хлебного мякиша. Рядом еще несколько. Видимо, они служили оружием, затихнувшей с приходом учителя баталии. «Нехорошо, детки, так обращаться с хлебом», – тихо сказал Александр Николаевич. «Ведь это дар Божий, о котором мы Отца Небесного в молитве просим. Даже крошки не бросайте, а лучше собирайте для птичек». И, наклонившись, учитель поднял и положил в карман своего пиджака лежащие на полу куски. На следующий день, когда Александр Николаевич пришел в класс, со всех сторон к нему потянулись руки учеников с кусочками хлеба, оставшегося у них от обеда. А после урока все вместе пошли на семинарский двор кормить голубей. С тех пор хлебом в классе больше никогда не играли. В 1881 году Александр Николаевич Баданин был рукоположен в сан священника. Он оставил преподавание в семинарии и стал служить в Вологодском кафедральном соборе. А семинаристы продолжали общаться со своим бывшим учителем. Вместе с ним они кормили птиц хлебными крошками. «Милосердие с малых крох начинается», — говорил священник Александр Баданин, прославленный Вологодской епархией в лике святых.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Святой праведный Александр Вологодский.

Радио «Вера». Есть Бог, есть мир. Они живут вовек. А жизнь людей мгновенна и убога. Но все в себя вмещает человек, который любит мир и верит в Бога. Николай Гумилев.

Радио «Вера». Светлое радио. Честные люди не ведают о своей честности. Для них это обычное, нормальное состояние. Добрые даже не подозревают, что они добрые. Скромные потому и скромные, что не знают о своей скромности. И что важнее всего, не стремятся узнать. Василий Белов.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний архимандрита Тихона Агрикова «У Троицы окрыленные». 1955 год. Есть такая наука, которая выше всех земных наук. Эта наука хорошо умереть. Умереть так, как бы встретить светлый праздник, ну, например, Пасху, светлый радостный день. Много людей ученых, много людей славных, много богатых, много знатных, всяких много. А вот людей, которые умели бы правильно умереть, мужественно и бесстрашно встретиться со смертью, таких мало. Для того, чтобы нам научиться легко и радостно умирать, надо чаще думать о смерти, вспоминать о ней, не страшиться ее. Еще надо крепко верить в Бога, любовно, по-детски стремиться к Нему, как ребенок к своей матери. И побольше, побольше иметь за душой своей добрых дел. Да поменьше суетиться, поменьше прилепляться к земным вещам. Да смотреть подальше вперед очами веры и искать в себе счастье на небесах. Будем стараться и просить у Бога, чтобы Господь помог нам в этом великом, важном деле.
0: Голоса

0: радио. На струнах псалтыри.
1: Здравствуйте, инспектор Селиванов. Ваши документы.
2: Да, вот, пожалуйста.
1: Так, Андрей Борисович. Запрещенные предметы в машине есть? Оружие, наркотики?
2: Ну что вы, конечно же нет. Побойтесь Бога.
1: А чего мне его бояться? Мы с ним существуем параллельно. И я о нем не вспоминаю. И он про меня. Давно забыл.
2: И вы так спокойно об этом говорите?
1: А что? Есть о чем беспокоиться?
2: Ну, не знаю. Бывало, что люди нешуточно переживали о том, что Бог их забыл.
1: Наверное, нищие какие-нибудь. Они себя только божественным и утешают.
2: Да вовсе нет. Израильский царь Давид, вполне состоятельный человек, плакал как ребенок. «Доколе, Господи, будешь забывать меня до конца? Доколе будешь отвращать лицо твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорби в сердце моем день и ночь? Доколе будет возноситься мой враг надо мной?»
1: Это он что? Стихи такие написал?
2: Вообще-то псалом – песня, обращенная к Богу. Всего их 150. А тот, что я вам процитировал, 12-й.
1: И все 150 вот такие надрывные?
2: Нет, псалтырь, сборник псалмов, отражает всю палитру человеческих настроений и состояний. Здесь вы найдете и скорбь, и радость, и отчаяние, и надежду.
1: Так, а вот в этом, в 12-м, что он так сокрушается? Чего у него такого случилось трагического, что и терпеть ему было не в мочь? Вон в двух строчках аж 4 раза повторил «Доколе».
2: В судьбе Давида было много драматичных моментов. Ему не раз приходилось терпеть клевету и преследование, в том числе и от собственного сына Авессалома. Исследователи не пришли к единому мнению, в какой период своей жизни Давид написал этот псалом. Но по большому счету, обстоятельства здесь не так уж и важны. Давид и в самый разгар войны, и в редкие минуты относительного затишья, окруженный врагами, мог спокойно лечь и заснуть, чувствуя себя под защитой Бога. А лишившись уверенности в Божьем покровительстве, он испытывал скорбь, даже если внешне у него все было благополучно.
1: И что? И прямо вот так без видимой причины страдал?
2: Нет, я же сказал, что поводов для страданий у Давида было предостаточно. Может быть, он был обессилен гонениями со стороны царя Саула, своего тестя. Может быть, некое военное поражение лишило его покоя. Но это только поводы. А причина одна – богооставленность. Неужели у вас так не было, что вроде бы в жизни все в порядке, а радости нет?
1: Да, пожалуй, бывает так у меня. И в последнее время все чаще. Вот только не думал я, что с Богом это как-то связано.
2: Да тут все просто. Бог – источник жизни. Как без света темно, так без Бога нет радости. Царь Давид это чувствовал особенно остро. Он, в отличие от нас, знал вкус Божьего присутствия. Каждая минута вне этого присутствия казалось ему вечностью. Недаром он, как вы правильно заметили, произносит несколько раз «доколе, доколе, доколе».
1: А что в таких случаях прикажете делать? Я вот чего только не перепробовал. И психологические тренинги разные всякие, алкоголь, и баню, и охоту, и ничего не помогает. Вроде отвлечешься на какое-то время, а потом опять как нахлынет, словно червь сердце точит.
2: Вот и Давид понимал, что слагать советы в душе, то есть собирать разные способы избавиться от тоски, бесполезно. Он обращался к Богу за помощью напрямую. «Взгляни, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я смертным сном, да не скажет враг мой, я укрепился против него,
1: И что, помогало ему?
2: Безусловно. 12-й псалом очень короткий. И начинается он, как вы помните, в такой глубине отчаяния, из которой, кажется, нет исхода. Но что мы слышим в конце? «Теснящие меня возрадуются, если я поколеблюсь, но я на милость Твою уповаю. Возрадуется сердце мое о спасении Твоем. Буду петь Господу, облагодетельствовавшему меня, и воспою имени Господа Всевышнего». Едва попросив помощи у Бога, Давид уже уверен, что получит ее. Он уже готов радоваться и петь.
1: Знаете, даже как будто немного завидно. Умел же человек в один момент выбраться из депрессии.
2: По большому счету, это доступно каждому. Важно лишь верить, как Давид, что главная причина тоски – это утрата связи с Творцом, и не сомневаться, что Бог оставляет нас только лишь за тем, чтобы мы обратились к Нему.
1: Да, есть над чем тут подумать. Ну ладно, Андрей Борисович, езжайте. Счастливого пути.
2: Всего доброго и вам, инспектор.
3: «Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей? Скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Боже мой! Просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня».

0: Сегодня, 12 сентября, Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Святой благоверный князь Даниил Московский родился во Владимире в 1261 году. Он был четвертым сыном святого Александра Невского. Мальчик рано осиротел. В 11 лет он получил в удел Москву с прилегающими землями. В то время Московское княжество было маленьким и слабым. Но со временем князь Даниил укрепил и расширил его. Князь активно занимался каменным строительством в Москве. Построенная при его правлении Большая Ордынская дорога усилила роль Москвы как перекрестка торговых путей. Во времена междоусобиц Даниил часто выступал посредником между враждовавшими князьями. Несколько раз он поднимал дружину, чтобы защитить Москву. Так, в 1300 году Даниил одержал победу над силами Рязани и Орды. Это была первая победа русского оружия над монголо-татарским войском. Вскоре скончался бездетный племянник Даниила, переяславский князь Иоанн. Он завещал свои земли Москве. Тем самым было положено начало объединению русских земель. В 1303 году князь Даниил тяжело заболел. Перед смертью он принял монашество в основанном им Даниловом монастыре. В 1652 году, 30 августа по старому стилю, мощи князя Даниила были обретены нетленными. Даниил Московский канонизирован как благоверный князь. Он руководствовался в своей жизни высшими христианскими добродетелями, в том числе милосердием и человеколюбием, а не жаждой власти или корыстью. В этот день мы обращаемся к святому благоверному князю за молитвенной помощью и заступничеством. Святой Даниил Московский, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». В Кисловодске состоялось заседание коллегии Ставропольской митрополии по канонизации святых. Перед началом работы духовенство и члены епархиальных комиссий совершили заупокойную молитву у поклонного креста в память обо всех убиенных и пострадавших за веру Христову в годы гонений. Работу коллегии возглавили руководители комиссии по канонизации святых от каждой из трех епархий митрополии. В ходе работы участники обсудили подготовку окончательных материалов к канонизации подвижников благочестия, священников Иоанна Рябухина и Иоанна Слепухина, пострадавших за верность церкви и присяги в годы лихолетия. Особое внимание было уделено работе с архивными документами и вопросам популяризации подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в епархиях Ставропольской митрополии. Руководитель комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии иерей Евгений Шишкин представил участникам заседания просветительскую брошюру «Собор святых Ставропольской митрополии», изданную в 2026 году Ставропольской духовной семинарией. В завершении заседания члены коллегии обсудили и наметили планы совместных мероприятий на 2027 год. Делегация Ставропольской митрополии приняла участие в торжествах, посвященных 80-летию явления Господа Иисуса Христа в Крестовоздвиженской церкви, которые прошли в столице Республики Калмыкия, Элисте. Согласно церковному преданию, 11 сентября 1946 года, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, священник и прихожане храма стали свидетелями чудесного явления Христа Спасителя в лучах света в священнических одеждах. Очевидцем чуда был прихожанин Семен Бондаренко, который впоследствии заказал в Ставрополе икону явления Господа Иисуса Христа молящимся в ограде и листе и принес ее в столицу Калмыкии. В рамках юбилейных торжеств, благословленных Святейшим Патриархом, прошли божественная литургия, крестный ход с чудотворной иконой, в котором приняли участие более 700 паломников, а также премьера документального фильма телеканала «Спас» и «Листинское чудо». В завершении торжеств состоялся концерт группы «Ларго». Студент Ставропольской духовной семинарии был удостоен именной стипендии администрации краевой столицы. Торжественная церемония вручения таких стипендий представителям городской молодежи, достигшим высоких результатов в научно-исследовательской работе, спорте, гражданско-патриотическом воспитании, волонтерстве и творчестве, прошла 9 сентября. Поздравил ребят с успехами и вручил сертификаты глава города Ставрополя Иван Ульянченко. Высокой наградой был отмечен студент 4-го курса бакалавриата Ставропольской духовной семинарии Владислав Ионов. Он также является председателем студенческого совета духовной школы и активно участвует в различных миссионерских и патриотических мероприятиях. В этот день Владислава Ионова с высокой наградой поздравил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко и пожелал ему помощи Божией в дальнейших достижениях. Делегация Ольгинского благочиния приняла участие в открытом окружном шахматном турнире Андроповского муниципального округа, посвященном первой годовщине храма Владимирской иконы Божией Матери села Водораздел. В соревнованиях приняли участие штатные священники Свято-Успенского храма села Кочубеевского иерей Константин Беликов и иерей Леонид Ксенофонтов. По итогам турнира отец Леонид занял 2-е место. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио Вера. Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Вот, Маргарита Константиновна, я нашел картину. Такой уютный зимний пейзаж. Занесенный снегом низкий деревянный домик с резным крыльцом стоит на фоне многоэтажного здания. Вроде бы незатейливый сюжет, просто кусочек города. Но вот смотрю на картину, и на душе светлеет.
6: Видимо, Добужинский смог перенести на бумагу собственные чувства. Он очень любил этот старинный деревянный дом, который каждый день видел из окна. Недавно я читала мемуары художника. Мстислав Валерьянович вспоминал, что жил на 7-й роте на 3-м этаже доходного дома купца Соколова. Во дворе был сад и стоял низенький деревянный особнячок, выкрашенный в зеленый цвет.
5: Вот, Маргарита Константиновна, под описанием картины в интернете как раз есть слова художника. «Эта неказистая, но ставшая мне милой петербургская усадьба была неоднократно мной изображаема и в летнем ее, и в уютном снежном уборе».
6: До наших дней домик не сохранился. Вероятнее всего, местные жители разобрали его на дрова в блокаду Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Только подумай, домик, возможно, спас кому-то жизнь. А вот здание, которое изображено на заднем плане, стоит по сей день.
5: Я как раз пытаюсь понять, что это за дом. Очень знакомый. Если изображена 7-я Красноармейская улица, то, может быть, это дом купца Воскресенского? Там, кажется, еще есть антикварный магазин.
6: Никита, ты прекрасно знаешь свой город. Действительно, деревянный домик на картине Добужинского запечатлен на фоне доходного дома купца Воскресенского. Это здание построил архитектор Николай Гребенко в 1862 году. Так что пейзаж, который мы видим на полотне «Домик в Петербурге», по сути, не изменился. И только сам домик остался лишь на картине.
5: Такой уютный, настраивающий на лирический лад. Мне кажется, именно в таких маленьких домах, таких двориках, и можно глубоко почувствовать атмосферу города.
6: Недаром современники художника говорили, что он рисует душу Петербурга.
5: Маргарита Константиновна, давайте позавтракаем, а потом прогуляемся по 7-й Красноармейской. Увидим, где жил Добужинский.
6: И постоим там, где когда-то радовал взор художника маленький деревянный домик в Петербурге.
4: Свидание с шедевром.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Каждое наше действие вызывает последствия. Поэтому любая наша деятельность не должна быть бессмысленной и спонтанной. Мы должны нести ответственность за все, что делаем, говорим и даже думаем. И не нужно забывать о цели христианской жизни – стяжание Святого Духа. Все в нашей жизни должно быть направлено на служение Богу и ближнему. Хочу поделиться с вами наставлением преподобного Марка Подвижника. «Ничего не помышляй и ничего не делай без цели, ибо путешествующий наугад напрасно будет трудиться».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: В эфире «Радио Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шапилева. Москвичка Наталья Меркурьева в 2019 году перебралась на постоянное место жительства в Великий Новгород. Переезд стал для нее своего рода откровением, началом новой жизни, совсем не похожей на прежнюю. Наталья завела в интернете блог, посвященный древнему городу. В нем она делилась впечатлениями от мест, где успела побывать, и личными открытиями, связанными с городом, его жителями. Получился своеобразный литературный путеводитель не только по Великому Новгороду, но и душе самого автора. А потом интернет-заметки стали книгой под названием «В городе без метро». «Великий Новгород» глазами человека, вылезшего из столичной подземки. Наталья Меркурьева признается читателям. Ей, как человеку из столичного мегаполиса, порой не верится, что теперь она живет в городе, который можно обойти пешком. И не нужно нырять в подземку, чтобы спустя час выйти наружу, ничего не увидев по пути. Здесь же, в Великом Новгороде, каждый уголок рассказывает автору какую-нибудь историю. И не обязательно из великого древнего прошлого. Бабушка на рынке, у которой вы приценитесь к кабачкам или стаканам с ароматной малиной, как старому другу поведает вам о своей жизни. Расскажет, что тут недалеко, возле Ильменя, у нее дача, где растут эти самые кабачки и малина. Что сегодня в автобусе по радио слышала передачу о Боге. А вот раньше, в ее время, такого и представить было нельзя. Только и говорили, Бога нет. Но она все равно верила и молилась. Скажет, вот я у себя в уголок встану вечером, свечечку зажгу и говорю ему, все рассказываю, и вроде легче. Не только истории людей слушает Наталья Меркурьева, гуляя по улицам Великого Новгорода. На страницах своей книги «В городе без метро» она предлагает послушать, о чем рассказывают древние храмы. Стоит только прийти к ним, и церкви сами начинают разговор. Не нужно особых знаний, чтобы его понять. Смотри и внимай тому, что отзывается в глубине сердца. Автор пишет. Может, ты вспомнишь и пожалеешь о том, что обидел кого-то. Может быть, решишься завтра непременно сделать то, что давно откладывал. Позвонишь другу, поплачешь, споешь, помолишься, и солнце раздвинет плотные тучи, обещая ясный и теплый новый день. Вместе с Натальей Меркурьевой мы увидим, как в начале апреля просыпаются от зимнего сна озеро Ильмень и река Волхов, и чайки катаются на плывущих льдинах. Свернем с шумной большой московской улицы и тихими двориками старого города дойдем до Федоровского ручья, чтобы полюбоваться пышно цветущей дикой яблоней. Дадим несколько монет бородатому мужчине возле магазина на углу Мерецкого и Прусской. Он купит на них буханку хлеба, и мы вместе с ним покормим галдящих птиц. А если начнется дождь, но зонтик остался дома, незнакомые прохожие обязательно раскроют над тобою свои. Улицы Великого Новгорода, его достопримечательности, Десятинный монастырь, Софийский собор и монумент Тысячелетия России станут не просто точками на туристическом маршруте, а чем-то гораздо большим. И захочется побывать в древнем городе, душу которого, а заодно и свою, открыла нам Наталья Меркурьева на страницах книги «В городе без метро». С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: Литературный навигатор. Радио «Вера».

0: Светлое радио. Часть речи. Отрывок из произведения Андрея Белого «Симфония». Скоро слуги всполошились вокруг умершего барина, но отец Иоанн шел обратно по пыльным улицам. Серебряная церковка звала его мягким звоном своим совершать всенощное бдение.
1: Слово «бдение» означает молитву в ночное время. Многие святые проводили ночь в молитве. По словам преподобного Паисия Величковского, бдение очищает ум от рассеяния помыслов, делает его легким и вводит в молитву. Также бдением кратко называют всенощное бдение – богослужение в церкви, которое в наше время обычно совершается вечером, накануне воскресных дней и больших праздников.
0: Часть речи.

0: Радио «Вера». География Веры.
1: Геленджик – небольшой город в Краснодарском крае. Он был основан в 1831 году как русское укрепление на северо-восточном берегу Черного моря. Одной из первых построек здесь стала деревянная церковь в честь Вознесения Господня. В 1854 году, во время русско-турецкой войны, храм сгорел, а русское воинство вынуждено покинуло крепость. По окончании противостояния Вознесенскую церковь восстановили. Вокруг нее образовалась станица. К началу 20-го столетия маленькое деревянное здание стало тесным для выросшей общины. И в 1909 году на его месте возвели величественный каменный Вознесенский собор. В 20 веке он пережил несколько революций и войн, пострадал от безбожников, но выстоял. Церковь находится в 3 минутах ходьбы от центрального порта. Ее золотые купола видны с палубы каждого судна, прибывающего в Геленджик, а колокольный звон разносится далеко над гаванью.
2: Радио «Вера» в Геленджике можно слушать на частоте 93,1 FM.
3: Доброе деяние никогда не пропадает. Тот, кто сеет учтивость, пожинает дружбу. Тот, кто насаждает доброту, собирает урожай любви. Святитель Василий Великий.
2: Радио «Вера» — это радио о любви.
4: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
2: Становитесь попечителем светлого радио.
4: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
2: Радио «Вера». Вместе творим добро.
0: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на Радио «Вера». Апостольские чтения.
5: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. «Красота спасет мир», утверждает Ипполит Терентьев, герой романа Достоевского «Идиот». Но красота бывает разной, и далеко не все проявления прекрасного способны удержать человека от греха. Это может сделать лишь красота Божия. О том, в частности, говорится в отрывке из 4 и 5 глав первого послания апостола Павла к Коринфянам. Давайте послушаем.
6: «Сего ради послал к вам Тимофея».
7: «Для сего я послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Господе Сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде, во всякой церкви. Как я не иду к вам, то некоторые у вас возгордились, но я скоро приду к вам, если угодно будет Господу, и испытаю не слова возгордившихся, а силу, ибо Царствие Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? С жезлом прийти к вам или с любовью и духом кротости? Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя у вас духом, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа».
6: «В день Господа нашего Иисуса Христа».
5: Вплоть до IV века по Рождестве Христовом в Римской империи наряду со знаменитыми Олимпийскими играми проводились еще одни игры – Истмийские. Местом проведения соревнований раз в два года служил город Коринф, расположенный на Истмийском перешейке, который и сегодня соединяет Среднюю Грецию с Пелопоннесом. Согласно одним античным мифам, основателем Истмийских игр был Посейдон, языческий покровитель морей и океана. Согласно другим, древний правитель Коринфа, царь Сизиф. Первые Истмийские игры были проведены в Коринфе в VI веке до Рождества Христова. Основным отличием Истмийских игр от Олимпийских было то, что здесь атлеты соревновались не только в гимнастике,

0: 52 году в Коринф прибыл апостол Павел. Благодаря его миссии многие коринфяне оставили языческий образ жизни и приняли христианство. Однако окончательно порвать с прошлым получилось не у всех местных жителей. Прежние пороки вернулись в их жизнь. Об этом печальном обстоятельстве мы узнаем со страниц первого послания коринфянам, отрывок из которого мы только что слышали. Покинув Коринф, апостол Павел отправился в Эфес. Находясь там, апостол узнал, что после его отъезда из Коринфа местные христиане рассорились друг с другом. Разделение было настолько сильным, что судьба Коринфской церкви буквально висела на волоске. Христиане Коринфа разделились на партии. Кто-то считал себя приверженцем Павла, кто-то апостола Петра, некоторые называли себя сторонниками известного проповедника Аполлоса, но хуже всех вела себя так называемая партия Христа. Эти коринфяне считали себя святыми, истинными христианами и хотели властвовать в местной церкви. Именно им, в прозвучавшем отрывке из послания, апостол Павел грозит жезлом, в том смысле, что именно партию Христа он планировал в первую очередь подвергнуть обличению, возвратившись в Коринф. Апостол удивляется тому, что, увлекшись ссорами и спорами, выяснением, кто лучше исполняет заповеди, коринфяне не заметили, как в их жизнь вернулись языческие пороки. Так один из местных христиан стал сожительствовать с собственной мачехой. Его и подобных ему апостол призывает отлучить от церковного общения. Такие христиане, по мысли Павла, своим поведением лишают себя благодатной защиты Божией, становятся подвластны дьяволу. Но и это Господь может обратить на пользу. Человек, по мнению апостола, оказавшийся во власти злых духов, страдает душой и телом. Через эту боль он может прийти к покаянию, вернуться к истинной, а не вымышленной красоте Божьего замысла и в итоге достичь спасения.
1: Апостольские чтения.

0: пространстве. Путешествуем со смыслом.
1: Сегодня большинство жителей Республики Ингушетия исповедуют ислам. Но и христианство здесь, на северных склонах Большого Кавказского хребта, имеет многовековые корни. Свидетельство тому – древняя каменная церковь, расположенная в горах Ингушетии у самой границы с Грузией. В туристических путеводителях она обозначена с ингушским названием «Тхаба-Ерды», что в переводе означает «храм веры». Четырехугольное здание 17 на 8 метров сложено из целых камней. Лаконичный облик завершает двускатная кровля. Внутреннее пространство освещено единственным окном, состоящим из двух узеньких арок. История храма полна загадок. Так ученые и не пришли к единому мнению о том, кто и когда его построил. Возможно, церковь создали в 8 веке византийские миссионеры. Они прибыли к языческим племенам Кавказа с евангельской проповедью. Возможно, потрудились в 12 столетии соседи ингушей грузины, исповедующие православие. В то время Грузии правила царица Тамара, прославленная в лике святых. В 13 веке христиан на территории Ингушетии истребили монгольские завоеватели, и церковь Тхаба-Ерды долгое время стояла в запустении. Однако в ней сохранилось несколько каменных рельефных икон. Самая значимая расположена на западном фасаде. На ней изображен образ Иисуса Христа. В 21 столетии храм Тхаба-Ерды возродился для богослужений. Первое состоялось в ноябре 2012 года. На молебне присутствовали глава Российского императорского дома Романовых, великая княгиня Мария Георгиевна и президент Республики Ингушетия Юнусбек Евкуров. В приветственном слове он отметил, что древний храм должен выполнять свое предназначение. И хотя церковные службы в Тхаба-Ерды пока совершаются крайне редко, всякий, кому довелось здесь оказаться, может помолиться под древними сводами.
0: Пространстве. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора. Весь день стоит как бы хрустальный, и лучезарны вечера, где бодрый серп гулял и падал колос. Теперь уж пусто все, простор везде. Лишь паутины, тонкий волос, блестит на праздной борозде. Федор Тютчев.

Радио «Вера». Светлое радио. Существенной чертой православия является то, что это не отвлеченная теория, а сама жизнь во Христе по Его заветам. Архимандрит Иоанн Крестьянкин.

0: Вы слушаете радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы и писательницы Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». С 64 года мой муж, священник Владимир, стал, наконец, брать себе отпуск. В предыдущие годы он служил без отпусков. Батюшка решил поехать с семьей поездом в Эстонию, в Пюхтицкий монастырь. Нас встретили любезно. Наши дети смотрели на все с благоговением, держались скромно, молчаливо. Игуменья Ангелина пригласила нашу семью на трапезу в свой уютный домик и рассказывала нам многое из истории монастыря. В XIX веке, говорила матушка игуменья, мальчики-пастушки стали часто видеть высокую женщину, которая обходила нашу небольшую возвышенность. Благодать коснулась их сердец. Видение это повторялось не раз, поэтому пастухи сочли нужным доложить о величественной женщине православному священнику. Православный народ понял — это Пресвятая Дева является, чтобы благословить наш край. Тогда пришли к нашей горке с крестным ходом, со священником. Внизу, на поляне, под деревом, нашли небольшую икону Успения Пресвятой Богоматери. На этом месте забил ключ. Люди стали брать благодатную воду и полились исцеление больных. У ручья выстроили часовню. Монахини жили на квартирах у эстонцев, но когда православные умирали, их стали хранить вблизи часовни. Так получилось кладбище, около которого поставили небольшую деревянную церковь. А около церкви вскоре сложили и домики, в которых разместились монахини. Так появился Пюхтицкий монастырь.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В эфире священник Антоний Борисов. В российских храмах, построенных и расписанных до XVIII века, можно найти необычное иконное изображение святого мученика Христофора с собачьей или лошадиной головой. Да, вы не ослышались. На иконе вы увидите святого с человеческой фигурой и головой животного. Тому есть историческое объяснение. Согласно житию святого Христофора, при жизни он был красивым мужчиной, крепкого телосложения и очень высокого роста. Благодаря своим физическим данным, Христофор успешно нес военную службу. До принятия крещения он вел разгульную жизнь, но, поверив во Христа, попросил Бога лишить его привлекательной внешности и вместо человеческой головы дать голову животного. Так в итоге и произошло. Формой головы, лицом святой стал сильно напоминать животное. Впоследствии Христофор за свою веру был казнен язычниками. Ему отсекли голову, которая затем была христианами сбережена, стала почитаться в качестве святых мощей и после различных перипетий оказалась на острове Раб. Теперь это территория Хорватии. Западные христиане вместе с главой святого Христофора сохранили и легенду о его обращении к Богу. Поверив в Спасителя, Христос ушел с воинской службы, стал служить людям, помогая им перебраться через бурную реку. Он носил их на своих плечах. Однажды Христофор перенес через реку самого Спасителя, который принял облик ребенка. В результате святой и стал именоваться Христофором, то есть Христоносцем. В XIV веке для хранения головы мученика на острове Раб был построен храм в честь Вознесения Христова. Голова святого Христофора была помещена в закрытый золотой ларец без каких-либо отверстий. Поэтому, к сожалению, невозможно определить, как выглядит голова святого мученика. Во всяком случае, для паломников ларец не открывается. Сохранила ли голова животные черты или вновь она обрела человеческий облик, непонятно. Но чудеса, регулярно происходящие от мощи Христофора, не позволяют сомневаться, что это святые останки мученика. Со времен Средневековья на острове Раб летом в честь святого Христофора проходит фестиваль-ярмарка. Начинается фестиваль с крестного хода, благодаря которому мощи святого Христофора становятся доступны для всеобщего поклонения. По окончании крестного хода ларец с головой мученика поставляется в центре местного кафедрального собора в честь Пресвятой Богородицы. Многие христиане, православные в том числе, приезжают в этот день на остров Раб для молитвы святому Христофору. Его почитают как помощника в решении трудных жизненных ситуаций. Фестиваль святого Христофора – это возможность окунуться в атмосферу Средневековья. В ходе торжества можно познакомиться с различными ремеслами, самому сделать средневековую игрушку из дерева, попробовать традиционные хорватские угощения. Повсюду звучит живая инструментальная музыка, которая создает светлую праздничную атмосферу, а многочисленные песни, посвященные святому Христофору, напоминают всем гостям фестиваля о том, в честь кого устроено это торжество. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о святом мученике Христофоре и фестивале, проходящем в его честь на хорватском острове Раб.

0: Сегодня, 12 сентября, Церковь вспоминает преподобного Александра Свирского, обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного князя Александра Невского, преподобного Христофора Римлянина, преподобно-мученика Игнатия Лебедева, священно-исповедника Петра Чельцова. Ежегодно в этот день в Санкт-Петербурге проходит масштабный крестный ход. Так верующие молитвенно прославляют память одного из покровителей города и всей русской земли, святого благоверного князя Александра Невского. Установлением этого праздника мы обязаны Петру Первому. Дело в том, что 12 сентября, а по старому стилю 30 августа 1721 года, был подписан Ништадтский мир. Изнурительная Северная война закончилась победой русского оружия. Россия закрепила свои права на часть побережья Балтийского моря. Этот день решено было осветить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в новую северную столицу Петербург. Александр скончался в 1263 году на обратном пути из Орды в Городце на Волге. Тело усопшего похоронили в Рождественском монастыре во Владимире, имевшем тогда статус столицы Северо-Восточной Руси. Почитание Александра Невского началось сразу же по его погребении. Такова была народная слава защитника русской земли. Известно, что отец Дмитрия Донского, великий князь Иоанн Иоаннович, оставил сыну икону святого Александра. Нетленные мощи святого были открыты перед Куликовской битвой. Русские полководцы не раз прибегали к молитвенной помощи благоверного князя. В 1724 году, 30 августа, его святые мощи были торжественно перенесены в усыпальницу Троицкого собора в Александро-Невской лавре. Мы прославляем защитника русских рубежей и небесного покровителя русского воинства и просим не оставлять молитвенного предстательства за наше Отечество. Святой благоверный Александр, моли Бога о нас.
1: Радио «Вера».

0: Вот и кончилось лето.
1: И мы идем в школу.
0: Но как перестроиться на учебный лад?
2: Как сделать так, чтобы занятия были в радость?
3: Мы знаем!
0: Надо превратить их в приключения.
1: В формате аудиоурока.
0: А для этого предлагаем вместе с нами
2: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
1: его верным псом Алтаем
0: и нашими друзьями Верой и Фомой
1: отправиться в захватывающее путешествие
3: в страну знаний.
2: Заходите на наш сайт,
1: набрав в любой поисковой системе слова «Школу с Верой и Фомой».
2: И слушайте аудиоуроки по школьной программе.
3: Давайте учиться вместе!
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».

0: Страницы летописи. Поздняя осень 1918 года. В большинстве областей России власть перешла в руки большевиков. Новый порядок предписывал безжалостно уничтожать все, что напоминало о прежней жизни. Вне закона была объявлена и церковь. Наряду с разрушением храмов началась кампания по изъятию и ликвидации церковных реликвий. Специальной комиссией ВЧК был составлен перечень особо почитаемых в народе святынь. Одними из первых в нем значились нетленные мощи преподобного Александра Свирского. Судьба этого человека удивительна. Основатель Свято-Троицкого монастыря, игумен Александр, еще при жизни почитался великим чудотворцем. Дважды за всю историю человечества открывалась Святая Троица людскому взору. Первый раз ветхозаветному праведнику Аврааму у Мамврийского дуба, второй раз на русской земле преподобному Александру Свирскому. Родившийся 15 июня 1448 года в семье небогатых крестьян, он с юных лет мечтал посвятить свою жизнь служению Богу. В 19-летнем возрасте, вопреки желанию родителей, юноша отправился на Валаам, в монастырь. По дороге, перейдя реку Свирь, на берегу Рощинского озера, услышал он таинственный голос, известивший, что на этом месте создаст он обитель. По преданию, первое обретение мощей преподобного Александра Свирского случилось в 1647 году. Восстанавливая монастырь, опустошенный поляками во время смуты, монахи обнаружили склеп, в котором покоился старец. К их великому удивлению, тело святого было не тронуто временем. Казалось, он просто уснул и вот-вот откроет глаза. Таким увидели его и гонители веры.
1: Председателю Совнаркома Союза коммун Северной области Зиновьеву. Просим принять решительные меры к высылке комиссии по Александросвирскому вопросу. Согласно поданного заявления товарища Эленсона, председателя комитета коммунистов из Ладейного поля.
0: В декабре 1918 года нетленные мощи Александра Свирского были вывезены из Свято-Троицкого монастыря и доставлены в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Вечером того же дня в кабинете начальника кафедры анатомии профессора Танкова состоялся такой разговор.
2: Ну-с, Владимир Николаевич, показывайте, что это за объект особой важности.
3: Терпение, коллега.
2: Вы меня заинтриговали, голубчик. Умоляю, не томите.
3: Хорошо. Что вы скажете об этом?
2: Ну, и что тут у нас? Престарелый мужчина. На вид лет 80. Судя по всему, смерть наступила 2 или 3 дня назад. Следов насилия не наблюдаю. Скорее всего, этот человек умер по естественным причинам. Это все, что вы хотели мне показать?
3: Я всегда говорил, что вы превосходный специалист. Все верно, кроме одного. Этот человек скончался 400 лет назад.
2: 400 лет? Профессор, если бы я не знал, с кем я говорю, я решил бы, что передо мной сумасшедший. 400 лет? Это невозможно.
3: Не верите? Тогда потрудитесь прочесть.
2: Что это?
3: Газетная вырезка. Из сегодняшней «Правды».
2: Ну, если вы настаиваете, пожалуйста. Очередной поповский миф развенчан. Так называемые нетленные мощи Александра Свирского на поверку оказались восковой куклой. То есть, если я правильно понял...
3: Именно. Мощи Александра Свирского перед вами.
2: Но позвольте... Какая же это кукла? Это плоть. Это прекрасно сохранившаяся человеческая плоть.
0: В тот вечер Владимир Николаевич Танков принял опасное для себя решение. Во что бы то ни стало сохранить православную святыню. Для этого нужно было сделать так, чтобы о мощах преподобного Александра Свирского на время забыли. Так и случилось. После смерти профессора Ее следы окончательно затерялись. В 1997 году с благословения митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира были начаты поиски. Архивные документы, собранные по крупицам свидетельства, привели исследователей на набережную Фонтанки, в военно-медицинскую академию имени Кирова. Здесь и произошло второе обретение мощей преподобного. Многочисленные экспертизы не оставили никаких сомнений в подлинности святыни. После 80 лет забвения нетленные мощи преподобного Александра Свирского были возвращены в Свято-Троицкую обитель. Там они находятся и по сей день.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Такова истинная любовь. Любить без всякой корысти и делать добро без надежды на воздаяние. Святитель Тихон Задонский.

0: увлекаемся, любим. Радио «Вера». Прочтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный в Арсенофии Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Почему лень опасна для души? Какую цену платит человек за отказ от труда и обязанностей? Можно ли жить в бездействии, не обедняя своего бытия? Все эти вопросы ставит писательница Софья Прокофьева в повести «Приключения желтого чемоданчика 2» или «Волшебная пилюля». Герой повести, маленький Вася, желает избавиться от трудов и обязанностей. «Вот бы всегда только лежать на диване и отдыхать», – мечтает он. У детского доктора, который повсюду носит с собой желтый чемоданчик, наполненный чудесными снадобьями, Вася получает волшебную пилюлю. Она омолаживает мальчика. Из 10-летнего он становится 8-летним, 6-летним, 4-летним. Казалось бы, его мечта исполнилась. Ведь никто не заставляет Васю учиться или трудиться. Он может день-деньской играть или лежать на диване. Но не так все просто. Мальчик постепенно понимает, как много теряет. Он выпадает из деятельного бытия. Больше не может помочь шоферу ремонтировать автомобиль, не способен защитить щенка. Со временем Вася и вовсе становится годовалым малышом. Ведь доктор по ошибке дал мальчику слишком большую дозу волшебного лекарства, и теперь Вася может просто исчезнуть. Мама Васи и детский доктор разыскивают потерявшегося в городе малыша. В конце концов, они находят мальчика и успевают дать ему противоядие. И Вася возвращается к своему возрасту. В этом сюжете кроется глубокий смысл. Бездеятельность невыносимо скучна, именно потому что человек создан по образу Творца, а значит, призван преображать мир вокруг себя через усилие воли. Человек, погруженный в лень и апатию, словно убивает свою душу. Поэтому праздность рассматривается отцами церкви как состояние духовной смерти. «Душа ленивого делается жилищем всякой страсти», учит Авва Исаия, подвижник V столетия. В конце повести Софьи Прокофьевой Вася обещает маме, что будет и учиться, и трудиться. Так он делает осознанный выбор в пользу полноты бытия.
0: Чтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Человек создан по образу Божьему и постоянно нуждается в Божьей помощи и руководстве. Это необходимо каждому человеку, независимо от звания и положения в обществе. Ощущали эту естественную необходимость и жители района Ташла в городе Ставрополе. Свой храм жители хотели построить еще в XIX веке. Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Свой храм жители Ставропольского района под названием Ташла хотели построить еще в XIX веке, Однако попытки 1867 и 1883 годов успехом не увенчались. Строительство началось лишь с третьего раза, в 1893 году. Храм в честь святой преподобно-мученицы Евдокии и церковно-приходская школа при нем были открыты в 1897 году. В 1936 году храм был закрыт. Церковное здание разрушено. В 90-е годы более 5000 человек подписали обращение к руководству Ставрополя с просьбой восстановить храм на Ташле. Администрация города отвела под эти цели участок на пересечении улиц Трунова и Бурмистрова, рядом с историческим местом расположения церкви преподобно-мученицы Евдокии. Строительство начали в 2000 году. Храм назвали в честь святого благоверного князя Александра Невского. Выбор пал на него, поскольку предполагалось, что храм будет окормлять военнослужащих. К 2007 году новый храм был построен. Примечательно, что архитектура воссоздает образ древнерусского зодчества, а в росписи на стенах церкви изображены фрагменты Невской битвы и Ледового побоища. Территория вокруг церкви постепенно благоустраивалась. Сегодня здесь тихий, уютный зеленый уголок. По благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, рядом с храмом Александра Невского построили православную 11-летнюю Свято-Владимирскую гимназию. По сути, это первая в Ставрополе школа с православным уклоном. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу свое время, сказал Эзоп. Время творить добро. Дело дня. Программа о тех, кто нуждается в помощи, и для тех, кто хочет помочь. Ежедневно на радио «Вера».

0: Что такое образование? Почему в корне этого слова лежит образ? Греки называли целостный процесс образования и воспитания красивым словом «пайдея». В одном понятии объединялась вся многогранность развития человека, от передачи знаний до формирования характера, моральных ценностей, эстетического вкуса. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала и раскрытию образа Бога, мы говорим на радио «Вера» каждую субботу в 18 часов в программе «Пайдея».
1: Сегодня гостем программы будет президент образовательного фонда имени Сергея и Евгения Трубецких, священник Георгий Белькинд.

0: Здравствуйте, с вами протоиерей Павел Великанов. Иерусалимский храм, перестроенный Иродом Великим в самом начале первого века, был потрясающим архитектурным сооружением. Его даже называли чудом света. Настолько ошеломительным было впечатление от его вида. Сегодня в храмах читается отрывок из 24 главы Евангелия от Матфея, где Христос с учениками смотрят на этот величественный храм, и апостолы слышат невыносимые для них слова их учителя. Давайте послушаем.
1: «Ишед Иисус, идяше от церкви, и приступиша к нему ученицы его».
2: «И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено. Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? И Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут, и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется».
1: «Претерпевший же до конца, той спасется».
0: Да, перед нами апокалиптическая речь Христа, которой было суждено сбыться очень скоро. Ведь пройдет всего лишь 7 лет после окончания всех работ по обновлению, и войска римского полководца Тита сравняют храм со землей. Нетрудно представить, какое внутреннее напряжение в апостолах родили слова Христа о том, что не останется здесь камня на камне. Храм, который выглядел как физическое, материальное подтверждение незыблемости завета между еврейским народом и Богом, место явления божественной славы, отблеск божественной красоты, оказывается, уже был обречен. Своими словами Христос буквально выбивает из-под ног апостолов твердую, надежную почву. Не на великолепие белоснежных мраморных стен надо полагаться, не на обилие золота в отделке, а на совершенно другое. Будучи глубоко потрясены словами Христа о судьбе храма, ученики задают ему только один вопрос – когда? Экзегеты, а в их числе и святитель Иоанн Златоуст, и блаженный Феофилакт, говорят о так называемом «двойном эсхатологическом горизонте». Речь одновременно идет и о, собственно, разрушении храма, близкая перспектива, и о втором пришествии и завершении этого века человеческой истории. С точки зрения учеников эти два горизонта были слиты воедино. Они вполне еще были заложниками типичных для их времени представления о эпохе Мессии. О чем же прежде всего предупреждает учеников Спаситель? Об опасности впасть в заблуждение, прельститься. И вот на этом хочется задержаться. В тексте использован глагол «планао», который звучит здесь несколько раз. Изначально этот глагол связан с идеей заставить кого-либо блуждать, увести с правильного пути, отсюда заблуждать, обманывать, прельщать. Да, речь идет о лжи, но она здесь представлена не просто как неправильная информация, а как сбитая навигация. В ситуации, когда вокруг все начинает ходить ходуном, рушатся прежде казавшиеся незыблемыми опоры, очень велик соблазн за что-нибудь ухватиться, уцепиться, чтобы окончательно не рухнуть. И, как об этом предупреждает заранее Спаситель, таких кажущихся спасительных опор будет в избытке. Любая неопределенность и непредсказуемость невыносимы для нашего мозга, и в этом согласятся со мной нейрофизиологи. Утрата контроля над ситуацией неизбежно приводит к стрессу, и мозг начинает лихорадочно искать, как бы заткнуть эту дыру неопределенности. «Многие придут под именем моим, и многих прельстят», — говорит Господь. Что это значит? То, что язык христианства, христианские ценности и заповеди, обряды и традиции бесконечно важны, но только постольку, поскольку открывают человеку самого Господа нашего Иисуса Христа и помогают выстроить отношения с Ним. В краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева хорошо показано, что Антихрист не предлагает людям откровенное зло. Напротив, он предлагает единство, организацию, культуру, богословие, материальные блага, даже церковное благополучие. Его обман состоит именно в том, что можно получить почти все христианское, кроме самого Христа. И тогда появляющийся герой повести Соловьева, старец Иоанн, произносит: «Всего дороже для нас в христианстве сам Христос. Он сам, а от Него все». Вот этим открытым вопросом, адресованным к каждому из нас, мне бы хотелось завершить. А кто или что на самом деле находится в центре нашей жизни?
3: Евангелие, день за днем. Радио «Вера».

0: Вы слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.
1: 6-летний Миша Сушкин очень любил сладкое. Однако в семье на этот счет было строго. Немного сладостей за обедом, на десерт и все. Несколько раз украдкой Миша пытался брать приступом буфет на кухне. Но даже став на табурет, мальчик не дотягивался до заветных полок, на которых хранились сахар и варенье. Однажды за обедом подавали печатный пряник. Вмиг расправившись со своим куском, Миша украдкой посмотрел на тарелку брата. Тот свою порцию почему-то не тронул. Когда, закончив трапезу, все выходили из-за стола, Миша заметил, что брат взял пряник с собою. Миша решил за ним проследить. И с удивлением обнаружил, что брат складывает свои сладости в коробку, которую хранит под своей кроватью в детской. Как только добавив к своим сокровищам кусок пряника, брат вышел, Миша забежал в комнату, открыл коробку и вмиг ее ополовинил. На другой день брат обнаружил пропажу и пожаловался родителям. Виновного долго и тщательно искали, но Миша, боясь наказания, от всех подозрений категорически отказывался. «Я ничего не брал», — уверял он родных. А к вечеру, перестилая постели в детской, под Мишиной подушкой его мама обнаружила конфетные обертки. Преступление раскрылось, и приговор был суровым. Месяц без сладкого. Миша умолял заменить наказание чем угодно. Сладкоежка готов был стоять в углу, сидеть в темном чулане, но только не оставаться так долго без десерта. Но все было напрасно. «Вот если б сам признался, другое было б дело», — отвечали родители. Миша вырос. Поехав однажды в паломничество на святую гору Афон, молодой человек пожелал остаться там навсегда и принял монашеский постриг с именем Макарий. Вскоре отец Макарий стал настоятелем русского Свято-Пантелеимонова монастыря. Люди приезжали в обитель, чтобы побеседовать с мудрым монахом, старцем, как называли его в монастыре. И не раз в этих беседах старец Макарий Афонский вспоминал тот случай с конфетами и говорил: «Сознательное сокрытие грехов лишь усугубляет их, обрекая душу на мучения и погибель. Добровольное же покаяние в своих проступках приносит прощение и радость».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Макарий Афонский.

0: Вера.
1: В заботах каждого дня живу, а душа под спудом каким-то пламенным чудом живет помимо меня. И часто, спеша к трамваю или над книгой лицо склоня, вдруг слышу ропот огня и глаза закрываю. Владислав Ходосевич.

Радио «Вера». Светлое радио. Лежащий в печали человек всегда хочет встать и развеселиться. И чтобы сердце твое развеселилось, совсем не надобно, чтобы вдруг изменились житейские обстоятельства. Развеселить может светлое слово доброго человека. Борис Шергин.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний философа и писателя Сергея Фуделя. Отец мой родился в 1864 году в семье делопроизводителя по хозяйственной части Владимирского драгунского полка и матери Польки. Окончил он курс в Московском университете по юридическому факультету, прослужил 3-4 года в Московском окружном суде, женился, съездил в Оптину пустынь 2 лета кряду и, с благословения старца Амбросия, бросил службу. Полгода учился церковным наукам в Вильне под руководством архиепископа Алексия и рукоположенным священником в Белосток. Когда после окончания юридического факультета Московского университета он в 1889 году принял священство, это вызвало бурю со стороны родителей. Успокоить его отца оказалось даже легче, чем его мать. Характерно такое место из письма моего отца к моему дедушке. «Вас смущает то, что я хочу быть исключением из общего правила и, будучи юристом, идти в священники. Правда, современное общество наше настолько холодно относится к религии, что многим покажется странным, как это человек с высшим образованием оказался и с высшим религиозным чувством. Но это от того, что наше время такое. Лет через 30 все это будет очень обыкновенно, а пока ужасно». Письмо к матери было полно страдания. Очевидно, она низвергла на него все католические громы. «Ради Христа прошу вас, мама, не вините папашу ни в чем. Он ни в чем не виноват, разве только в том, что имеет доброе христианское сердце. Быть может, когда-нибудь в будущем вы пожелаете меня простить мое единственное непослушание. Тогда вы найдете во мне того же преданного и искренне любящего сына Иосифа». Вот, оказывается, как трудно было стать служителем Христовым в 80-х годах XIX века.
0: Голоса времени.

0: Радио «Вера». Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте! С вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших в подмосковном поселке Софрино. Несколько лет назад я работала недалеко от Свято-Данилова монастыря. В конце рабочего дня, устав от звонков и большого количества информации, я выключала телефон и шла в обитель, где покоятся святые мощи одного из покровителей Москвы, Даниила Московского. Вечером там было тихо и немноголюдно. В храме у мощей преподобного иногда кто-то из братьев монастыря тихо пел ему тропарь, то есть прославляющее песнопение. Давайте попробуем разобраться, о чем это песнопение, и послушаем его отдельными фрагментами в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря. Первая часть молитвы звучит так. «От княжеской славы отказавшись, просвещаемый божественной благодатью, богомудрый князь Даниил, весь разум и сердце от суетного мира этого, ты без уклонений верил Творцу». На церковнославянском языке первая часть песнопения звучит так. «Княжение твоего славу отложив, озаряемый божественную благодатью, богомудрый княже Данииле, весь разум в сердце от суетного мира сего, к зиждителю неуклонно возложил еси». Давайте послушаем первый отрывок. –

Вот как по-русски звучит вторая часть песнопения. «И как звезда на востоке российского государства ты просиял, целомудренно и подобно ангелу, совершая прекрасный жизненный путь, сохранил непорочную веру, поэтому после смерти прославил тебя Бог в чудесах, так как ты изливаешь исцеление всем с верой приходящим, чтимой раке твоей». На церковнославянском языке эта часть песнопения звучит так. «И яко звезда на востоце российского государства просиял еси, целомудрием же и равноангельным твоим житием, течение доброе совершая, веру соблюл еси непорочну, тем и по смерти прославитя Бог в чудесех, яко источаешь исцеление верно притекающим к честней раце твоей». Послушаем вторую часть песнопения.

завершается тропарь святому Даниилу Московскому вот такими словами: «Поэтому сегодня мы, люди Твои, празднуем Успение Твое. Ты же, как имеющий благоговейную смелость обращаться ко Христу, моли спасти Отечество Твое и в мире быть государству нашему». По-церковнославянски третья часть звучит так: «Сего ради днесь празднуем Успение Твое, люди Твои. Ты же, яко имаши дерзновение ко Христу, моли спасти Отечество Твое и мирней быть державе нашей». Давайте послушаем третью часть тропаря.

Сегодня, когда количество информации стало еще больше, молитва святого преподобного Даниила Московского пред Богом мне особенно нужна. Я выключаю телефон и уезжаю в Свято-Данилов монастырь, побродить по дорожкам обители, поклониться святому Даниилу и просто помолиться в тишине. Предлагаю вместе послушать тропарь святому преподобному Даниилу Московскому полностью в исполнении сестер Орского Иверского женского монастыря.

голоса и гласы. О чем поют в храме?

Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа. «Истоки» на радио «Вера».

Сегодня в 7 вечера слушайте в эфире «Радио Вера» программу «Семейный час». У нас в гостях настоятель храма святого равноапостольного князя Владимира в городе Коммунар Ленинградской области, священник Алексей Дудин. Поговорим о материальной стороне жизни семьи. Как супругам вести совместное хозяйство, как учить детей правильному обращению с деньгами и что делать, чтобы финансовый вопрос не разрушал семью. А в 8 вечера в эфире программа «Седмица». В нашей студии будет клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Разговор пойдет о смыслах богослужения в ближайшее воскресенье и о важных церковных датах предстоящей недели.

0: Радио «Вера». Краски России.
1: Славная традиция сложилась у нас, Андрей. Махнуть на выходные в глубинку России. Путешествия получаются короткие, но познавательные. И это во многом благодаря твоей идее непременно посещать художественные музеи.
2: Мне в них всегда интересны картины местных художников. Они могут поведать о городе, селе, регионе, то сокровенное, что не ухватишь за два дня самых внимательных наблюдений.
1: Точно. Вот и здесь, в Петрозаводском музее изобразительных искусств, нам как будто полнее открылась Карелия.
2: Взять хотя бы полотно Бориса Поморцева «Субботний день». Полюбовался и словно погостил у хороших друзей в Заонежье.
1: В Заонежье?
2: Это заповедный уголок на берегах Онежского озера севернее Петрозаводска. Борис Поморцев много работал в этих местах во второй половине 20 века. «Субботний день» он написал в 1961 году.
1: Замечательная картина. Чайки парят над свинцовой гладью Онеги. На высоком дальнем берегу к самому небу уходит вековой лес. На ближнем дощатая банька стоит у кромки воды. Легкий дымок вьется над крышей. Скоро можно будет париться.
2: Да, мы видим последние приготовления перед баней. Одна женщина носит воду для мытья, другая, сидя на березовом чурбаке, что-то готовит прямо на берегу в печурке с высокой трубой.
1: Интересно, что?
2: Я полагаю, уху. Жители Заонежья – рыбаки. Их озеро кормят. Видишь, сеть сушится на стене, лодка стоит у берега.
1: Красивая какая, с изогнутым носом.
2: Их здесь называют кижанками. Такая форма позволяет преодолевать высокие волны, а на Онеге они до 5 метров бывают.
1: Кижанка – это от слова «кижи»?
2: Да, по названию острова, на котором расположен прославленный ныне музей-заповедник. Он тоже часть Заонежья.
1: Парадная часть, которую непременно показывают туристам. А Борис Поморцев приглашает увидеть другую Карелию, неведомую приезжим. Интересно, сохранились ли еще такие вот рыбацкие деревеньки, как на картине «Субботний день», с остроносыми лодками, баньками на берегу?
2: Баньку в Заонежье, полагаю, не мудрено найти. А вот лодок кижанок с каждым годом все меньше. Их вытесняют моторные лодки. Уходит в прошлое вековой уклад деревенской жизни на русском севере. Об этом Борис Поморцев еще в прошлом веке тревожился, когда только начинался отток жителей в города.
1: Потому, наверное, художник и спешил запечатлеть родные места.
2: Вряд ли он ставил перед собой такую цель. Просто писал всю жизнь то, что дорого сердцу. Борис Поморцев переехал в Карелию в 20-летнем возрасте с Сахалина и горячо полюбил здешние края. Суровую, но прекрасную природу, терпеливых, трудолюбивых жителей.
1: И эта любовь отразилась в картине «Субботний день». Наверное, поэтому полотно дарит столько радости.
3: Картину Бориса Поморцева «Субботний день» можно увидеть в Петрозаводске в Музее изобразительных искусств Республики Карелия.
0: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Таинство крещения совершается через троекратное погружение крещаемого в воду. И часто задают вопрос, каков таинственный смысл этого действия? Хочу поделиться с вами рассуждениями священномученика Сергия Мечева. Когда, погружаясь в воду, скрываемся в ней, то убегаем жизни в воздухе, что означает смерть. А когда появляемся на поверхности, опять получаем воздух и жизнь. Подобное же говорит и Кирилл Иерусалимский. И каким образом Христос воистину был распят, погребен и воскрес, а вы через крещение в подобии и сраспятся, и спогребстись, и восстать с Ним удостоились. Значит, в самом крещении мы выражаем существо нашей веры – готовность умереть за Христа. Христос не требует от всех нас смерти за Него, какой Он за нас умер. Но все мы должны иметь, по крайней мере, готовность к тому и свидетельствуем о том в крещении, умирая с верою, что такая смерть есть истинная жизнь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте. У микрофона Анна Шепелева. Однажды в большом городе маленький мальчик повстречался со своим ангелом-хранителем. Ангел рассказал мальчику о Боге, о том, как Господь создал этот мир и как жить в нем по Божьим заповедям. Так начинается книга Ирины Глазуновой «Сказки ангела. 10 заповедей». Заповеди Божьи, которые сам Господь дал через пророка Моисея, стали общечеловеческой основой нравственности и морали. На них опираются многие светские законы. 10 заповедей – духовный фундамент нашей жизни. Чем серьезнее относимся мы к следованию заповедям, тем прочнее фундамент. Книга «Сказки ангела. 10 заповедей», прекрасно иллюстрированная рисунками художницы Надежды Сурковой, поможет понять эту простую аксиому даже маленьким читателям. И наверняка заинтересует их родителей. 10 историй с увлекательными сюжетами доступно расскажут о каждой из заповедей Божьих и раскроют их суть. К примеру, одна из глав книги – сказка о старом бродяге, которая иллюстрирует заповедь «Не укради», повествует о нищем. Голодный, он сидел под старым мостом и размышлял о своей жизни. Когда-то у него был дом и родные. Как же очутился он в одиночестве под этим старым мостом? И вспомнил бродяга, как еще маленьким мальчиком украл он яблоки в соседском саду. Яблоки оказались незрелыми и кислыми. Потом заболела мать. Однажды он украл на рынке кошелек, чтобы купить сладости и порадовать ее. Вскоре женщина умерла, а человек продолжал брать чужое. И вслед за этим из его собственной жизни уходило что-то очень важное и дорогое. Так, в конце концов, он потерял все и оказался под мостом, голодный и замерзший. Размышления бродяги прервала старая женщина. Она протягивала ему кусок хлеба. Он схватил хлеб и хотел тут же съесть его без остатка, но, подумав, отломил немного и покрошил птицам. Они накинулись на хлебные крошки, а к бродяге вдруг подошел человек в морской форме. Он оказался капитаном корабля и позвал мужчину матросом к себе на судно. Тут-то и понял бродяга, что воровство на самом деле отнимает у того, кто крадет, а отданное другим из милосердия прибавляет хорошее в нашей жизни. И стал благодарить Бога. Вместе с героями книги Ирины Глазуновой «Сказки ангела. 10 заповедей» маленькие читатели усвоят основополагающие истины. И взрослым наверняка найдется над чем поразмышлять. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: смотри.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу. Град Креста. Беседы с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом на актуальные и вечные темы.
3: Шестого сентября сего года частица мощей святаго благоверного великого князя Дмитрия Донского была принесена из Архангельского собора Московского Кремля в главный храм вооруженных сил. Причем примечательно, что частица из мощей святаго благоверного князя была взята из правой руки, из десницы. И на самом ковчеге в металле изображена правая рука благоверного князя. И сверху под стеклом вложена данная частица. То есть получается, частица мощей взята из той руки, из десницы, которая крепко держала меч и ограждение Святой Руси, объединение русских земель, победы на Куликовом поле и так далее. И затем, что тоже промыслительно, в эти дни в главном храме вооруженных сил находилась икона Тихвинской Божией Матери, древняя икона, написанная апостолом Лукой. Затем она была 5 веков в Иерусалиме, еще 9 веков в Константинополе. Чудесным образом в 1383 году оказалась на Ладоге, остановилась у речки Тихвинка, почему называется Тихвинская, и затем был образован храм и мужской монастырь Тихвинский. Почему здесь это важно понимать, и промысел Божий, в том числе, когда встретились Тихвинская, Матерь Божия и князь Дмитрий Донской, потому что она явилась на Ладоге чудесным образом из Византии, именно в годы правления князя Дмитрия Донского, за 6 лет до его кончины. Затем, 7 сентября, частица мощей была принесена в город Ростов-на-Дону, в южные пределы нашего Отечества. Я доставил данный ковчег с мощами вместе с представителями Министерства обороны и священнослужителями. И мы с митрополитом Ростовским, Новочеркасским Меркурием, также с викарием, епископом Артемием, мы служили торжественный молебен и весь день могли приложиться к мощам благоверного князя, православные города Ростов-на-Дону, что, собственно говоря, и происходило. 8 сентября, в день Владимирской иконы Божией Матери, мы смогли принести этот мощевик, частицы мощей благоверного князя Дмитрия, уже на Донецкую землю, на этот известный, очень мощный, красивый памятник, так называемый Саур могилы. Дело в том, что в этот именно день, 8 сентября, был освобожден Донбасс от немецко-фашистских захватчиков. И в том числе это число связано, собственно говоря, и с освобождением, можно сказать, вот этой земли, именно Саур-могилы непосредственно, как раз во время вот этих событий, начиная с 2014 года, когда Донбасс сражался за свою независимость, свободу, русский язык, веру, свободу веры, именно с теми нацистами, которые пришли в Киев. Сегодня этот памятник восстановлен в своем полном величии, действительно он очень грандиозен. Там торжественно была встречена частица мощей, мощевик, и перед часовней в честь Александра Невского я служил молебен вместе с митрополитом Донецким, Мариупольским Владимиром. Также прибыли официальные высокие гости. Первый заместитель главы администрации президента Кириенко Сергей Владимирович, глава Донецкой Народной Республики Пушилин, глава Луганской Народной Республики Пасечник, военные и другие лица. После молебна Также все поднялись на вершину этого удивительного комплекса воинской славы. И там были возложены цветы. Этим как бы завершилось такое, так сказать, торжественное мероприятие, но имеющее очень-очень глубокий символизм. Далее есть определенные программы, в котором частица мощей будет принесена в различные воинские подразделения зоны специальной военной операции, также и штатные подразделения на территории Российской Федерации, военные вузы и другие подразделения Министерства обороны Российской Федерации. Святые, благоверные, великий княже Дмитрия, моли Бога,

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18.00 на Радио «Вера». Ларец слов.
1: «Вас охраняла длань Господня и сердце матери. Вчера малютки мальчики, сегодня офицера», пишет Марина Цветаева. Желая показать, что жизнь каждого человека находится в руках Божьих, а также для усиления эффекта величия, поэтесса использует древнее слово «длань». Оно и послужит темой нашей сегодняшней программы. В эфире программа «Ларец слов» и ее ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «длань». Слово «длань» встречается, конечно, не только в творчестве Цветаевой. Его мы находим прежде всего в церковнославянской Библии. Например, в книге пророка Даниила читаем: «И се рука, прикасающаяся мне, и востави мя на колено мое и на длани рук моих». Слово «длань» переводится на русский язык как «ладонь». Прозвучавшая фраза, соответственно, означает следующее: «И вот коснулась меня рука, и поставила меня на колени мои и на ладони рук моих». Интересно, что в филологическом смысле от «длани» привычное нам слово «ладонь» и было образовано. Первоначально «длань» звучало как «дулонь». Со временем «долонь» стала произноситься двояко – «длань» и «ладонь». Вот только «длань» осталась в церковнославянском, а слово «ладонь» используется нами и по сей день. В отличие от русского языка, понятие «длань» сохранилось в иных славянских языках и означает «ладонь». В украинском это «долоня», в болгарском «длан», в белорусском «долоня». Итак, запомним, что церковнославянское слово «длань» переводится на русский язык как «ладонь».
0: Ларец слов.

0: Жение Божией Матери. Иконописец показал Богородицу и младенца Христа правителями Небесного Царства. Они облачены в красные монаршие плащи. На голове у Пречистой Девы корона. В руках у Иисуса скипетр и держава – символы царской власти. История этой иконы связана с именем преподобного Феодосия Суморина. Святой родился в начале XVI века в Вологде. Принял монашеский постриг в Спасо-Прилуцком монастыре. В зрелые годы подвязался в лесах близ города Тотьма, в 200 километрах от родных мест. Тотьмичи относились к отшельнику с благоговением. Они спросили у Ивана Грозного разрешение построить в городе монастырь под началом Феодосия. Настоятель Вологодско-Спасо-Прилуцкой обители благословил праведника на строительство иконы Божией Матери. Благочестивый монах исполнил послушание. Реликвия, подаренная ему наставником, стала главной святыней нового Спасо-Преображенского монастыря. Икону стали называть Тотимской по месту пребывания и Суморинской по фамилии основателя обители. Сохранились сведения о многочисленных чудесах, совершаемых по молитвам перед этой реликвией. И при жизни, и по смерти преподобного Феодосия Тотимская Суморинская икона хранилась в Вознесенском соборе Спасо-Преображенского монастыря. В 1796 году тотьмичи обрели нетленное тело святого. Раку с мощами поместили в храме Вознесения под чудотворным образом. Праведник, отзывчивый на молитвы, не раз являлся верующим с Тотимской Суморинской иконой в руках. Так преподобного запечатлели и иконописцы. В 1919 году Спасо-Преображенский монастырь в Тотьме закрыли. Честные останки святого Феодосия государственная комиссия изъяла и поместила в запасники Вологодского краеведческого музея. Тотимская Суморинская икона бесследно исчезла. В 1998 году мощи преподобного Феодосия вернули православной церкви. Сначала они хранились в Вологодском Лазаревском храме, затем их торжественно перенесли в Тотьму, в Рождественский собор. А после того, как в 1914 году Спасо-Преображенский Суморинский монастырь стал действующим, честные останки святого вернулись в родные стены. Первообраз Тотимской Суморинской иконы пока отыскать не удалось. В обители хранится список, выполненный современными мастерами. Паломники молятся перед ним, и Пресвятая Богородица наделяет просящих милостью.
1: Небесная заступница, Тотимская Суморинская икона Богородицы в судьбах

0: Радио «Вера».
1: Вот повеяло прохладой, тени длинные легли, и над храмом, над оградой чертят ласточки круги. В небе мирно над полями, ровным пламенем горя, с золотыми куполами спорит алая заря. Детям снится их хранитель, отрок с благостным челом, безмятежную обитель осенил своим крылом.

Радио «Вера». Светлое радио. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна.

0: эфире «Радио Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников святого праведного Иоанна Кронштадтского. 12 сентября 1959 года. Когда ты не терпишь в другом слез сострадания и любви, тогда в тебе бес, чуждый всякой любви и сострадания. О чем я молюсь нередко за службою божественной, чтоб было меньше пьяниц, прелюбодеев, воров, обманщиков, соблазнителей, чтоб Бог дал преспияние христианской жизни и просвещенный разум.
0: Голоса времени. Радио.

0: Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Сегодня в любом учебнике истории можно найти главы, посвященные Ассирийской империи. Современная наука располагает обширными сведениями и об Ассирии, и о ее столице, городе Ниневии. Трудно поверить, что еще в середине 19 века основным источником сведений о Ниневии была Библия. Ниневия же была великий город у Бога на 3 дня ходьбы, читаем мы в Священном Писании. Возможность существования такого гигантского мегаполиса в античном мире ставилась учеными под сомнение. Однако Ниневия неоднократно возникает на страницах Библии. Из книги пророка Ионы мы знаем, что этот город, погрязший в роскоши и разврате, был спасен пророком от Божьего наказания. Иона предупредил ниневитян о необходимости покаяния, и горожане прислушались к его словам. Они наложили на себя пост и стали искренне плакать о своих грехах. В тот раз Бог принял их покаяние и не уничтожил город. Но спустя 200 лет ассирийская столица была уничтожена. Что касается Ниневии, то она разрушена так, что от нее не осталось и следа. Трудно даже сказать, где она в свое время находилась, писал во 2 веке древнегреческий автор Лукиан. Может ли быть, чтобы крупный могущественный город бесследно исчез с лица земли, не оставив никаких следов? Этот вопрос долгие годы не давал покоя английскому археологу Остину Генри Лейерду. Осенью 1849 года, оказавшись в городе Масул в 44 километрах от Багдада, он обратил внимание на холм Куюнджик. Что-то подсказало Лейерду, что этот холм может скрывать в себе древние руины. Тогда многие посмеялись над предположением английского археолога, ведь эти места уже исследовал предшественник Лейерда, но ничего не обнаружил. Но молодой ученый настаивал на своей гипотезе и оказался прав. Пробив вертикальное отверстие вглубь холма на глубине примерно 20 метров, Лейерд наткнулся на слой кирпичей. Тогда он начал вести под землей горизонтальные ходы по всем направлениям и вскоре обнаружил зал, а затем и ворота с изваяниями крылатых быков по бокам. За последующие 4 недели он открыл еще 9 помещений.
1: Это была Ниневия, а точнее остатки дворца ассирийских царей Синахириба и его сына Ашурбанапала, живших в 7 веке до Рождества Христова. Время сохранило до наших дней росписи, рельефы, изразцы, которыми были украшены дворцовые стены. Но самой значительной находкой стала знаменитая сегодня на весь мир библиотека царя Ашурбанапала. Она состояла из 330 тысяч табличек с царскими указами, дворцовыми записями, религиозными текстами, песнями и гимнами, сведениями о медицине и астрономии. Эта библиотека с полным правом может быть названа первой систематизированной библиотекой древнего мира. Тексты, найденные здесь, являются сегодня основным источником сведений по Месопотамии.
0: В то время Ассирия была одной из самых могущественных держав Востока. Она вела войны с Сирией и Арменией. Военные суда ассирийцев спускались по Тигру, грабили Персию, сеяли смерть и разрушение. Соседние страны трепетали перед жестокостью ассирийских воинов, подвергавших своих пленников самым изощренным истязаниям. В 689 году до Рождества Христова войска Синахириба штурмом взяли Вавилон, перебили его жителей, разрушили его дворцы и храмы. Синахириб приказал сжечь город, и Вавилон превратился в гигантский костер. То, что уцелело от огня, было уничтожено водой. Ассирийские воины открыли все шлюзы, разрушили дамбу, и воды Ефрата устремились на обезлюдевшие руины. Я разрушил его более основательно, чем бы это сделал потоп, для того, чтобы в грядущие времена никто не мог бы даже вспомнить местонахождение этого города, его храмов и богов. Так сам Синахириб вспомнил уничтожение Вавилона.
1: Под стать Ассирийской империи была ее столица. Благодаря раскопкам на холме Куюнджик мы теперь можем представить себе великолепие древней Ниневии. Это был самый крупный город древности с населением более 120 тысяч человек. Центральная улица Ниневии прозванная «Царской», имела ширину 26 метров, то есть была шире Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Ниневия обладала невероятно внушительными оборонными укреплениями. Город окружала стена высотой с 10-этажный дом и шириной 15 метров. На ней в один ряд свободно выстраивались три колесницы. Воздвигнутые в стене башни достигали 60 метров в высоту.
0: Ниневия вошла в историю как символ роскоши, разнузданности нравов и неслыханной жестокости. Это была столица империи, жаждавшей мирового господства. Расцвет Ниневии длился всего около 100 лет. В 612 году до Рождества Христова объединенная армия Медийского и Вавилонского царей взяла ее штурмом. Медийцы и вавилоняне поступили со столицей Ассирии так же, как в свое время ассирийцы поступали с покоренными странами. Дворцы Ниневии и ее стены были разрушены. Жители перебиты или угнаны в рабство, а богатства разделены между победителями. Великая столица Великой Империи канула в лету, чтобы тысячелетия спустя вновь возникнуть из небытия и рассеять сомнения скептиков, сомневавшихся в правдивости библейского повествования.
2: Тайны Библии. Научные факты и книга книг.

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
1: Чтобы понять настоящее.
0: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
2: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Прообразы. Святые в литературе.
1: В XIII веке князь Александр Ярославович прославился на Руси великими победами. После блестяще выигранного сражения со шведами-крестоносцами на реке Неве его стали называть Александром Невским. Потомки в полной мере оценили и дипломатический талант русского князя. В условиях татаро-монгольского ига Александр Невский старался сохранить Русь от полного разорения. Этот подвиг князя, прославленного церковью в лике святых, нашел отражение во многих литературных произведениях. Здравствуйте! С вами Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом благоверном князе Александре Невском и стихотворении Аполлона Майкова «В городце» в 1263 году. Место действия – город Городец на Волге. Время действия – 1263 год по Рождестве Христовом. Святой благоверный князь Александр Невский умер 14 ноября 1263 года в небольшом русском городке под названием Городец, возвращаясь из Орды. Считается, что князя отравили в ставке хана, точно так же, как 17 лет назад его отца, великого князя Ярослава Всеволодовича. Вот как описано в стихотворении Аполлона Майкова «В городце» в 1263 году последние минуты жизни Александра Невского, принявшего перед смертью монашество с именем Алексий.
2: Тихо лампада пред образом Спаса горит, тихо игумен пред ним на молитве стоит, тихо бояре стоят по углам, тих и недвижим лежит головой к образам князь Александр, черной схимой покрыт, страшного часа все ждут. Нет надежды, уж нет.
1: В стихотворении Майкова Александр Невский даже на смертном одре спорит с теми, кто призывал его взять в руки меч и выступить против ордынцев, обложивших Русь разорительной данью. Александр Ярославович понимал, что пока силы слишком неравны, и вооруженное выступление против ордынцев обернется лишь новыми бедствиями для обескровленной Руси. И время доказало правильность его дальновидной политики.
2: «Князь приподнялся на ложе своем, очи сверкнули огнем, грозно сверкнули всем гневом высокой души, крикнул: «Эй, вы, торгаши! Бог на всю землю послал злую мзду! Вы ли одни не хотите его покориться суду? Ломятся тьмами ордынцы на Русь, я себя не щажу! Я лишь один на плечах их держу. Бремя нести, так всем миром нести. Дружно, что бор вековой, подыматься, расти, веруя в чаяние лучших времен, все лишь в конец претерпевый спасен».
1: В начале XVIII века состоялось церковное прославление благоверного князя Александра Невского. По приказу Петра I его святые мощи были торжественно перенесены из Владимира в новую северную столицу, в Петербург, и установлены в Александро-Невской лавре, где они находятся и ныне. В стихотворении Аполлона Майкова Александру Невскому в предсмертном видении открывается его грядущая слава.
2: «Видит он, облитый словно лучом золотым, берег Невы, где разил он врага. Вдруг возникает там город, народом кишат берега, флагами веют цветными кругом корабли, гром раздается, корабль показался вдали, правит им кормчий с открытым высоким челом, кормчего все называют царем, гроб с корабля поднимают, ко храму несут, звон раздается, священные гимны поют».
1: Известный русский поэт XIX века Аполлон Николаевич Майков – автор многих произведений на темы русской истории. Одно из лучших его стихотворений посвящено Александру Невскому, великому защитнику Руси. С вами была Ольга Клютина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: «Прообразы. Святые в литературе».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. «Если кто и милостыню творит, а сам не отступает от неподобных дел своих, никакую пользу не приносит себе».
1: Это строки из письма преподобного Кирилла Белозерского к звенигородскому князю Юрию, написанного в первой половине 1390-х годов. Удрученный тяжелой болезнью своей супруги Анастасии, князь послал Кириллу, подвязавшемуся вместе с другими отшельниками на Сиверском озере, на территории нынешней Вологодской области, щедрое пожертвование с просьбой о молитве. Преподобный Кирилл поблагодарил князя за милостыню, обещал молиться, но призвал княжескую чету к личному благочестию. «И вы, господин, посмотрите на себя и исправьтесь в отношении к Богу безвозвратно». Судя по тому, что княгиня Анастасия прожила после наставления святого еще долгие годы, совет был услышан.
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Пьеса Антона Павловича Чехова «Вишневый сад». Сюжет произведения сосредоточен на уникальном вишневом саду в старой дворянской усадьбе. Сад обречен на уничтожение. Его владельцы разорены, и поместье в конце концов продают с аукциона, а новый хозяин вырубает сад. Но не гибель сада становится центральным нервом пьесы, ее главной болью. А что же? В мире чеховской пьесы, мире, который заполнен переживаниями за обреченный вишневый сад, красота его и правда стоит того, чтобы ее оплакать, не хватило времени, сил, внимания, тепла на одного единственного человека. После продажи усадьбы старого слугу Фирса забывают в заколоченном дворянском доме. Апофеоз трагизма пьесы – не стук топора, рубящего вишневые деревья, а стук молотка, заколачивающего ставни дома, в котором остался старик. А ведь Фирс для Творца Вселенной дороже всех садов мира. Американская писательница Гарриет Бичер Стоу, автор романа «Хижина дяди Тома», рассказывала, как однажды ее мама, выбрав ясный вечер, вывела маленькую Гарриет из дома, указала на звездное небо и сказала: «Настанет день, когда самая яркая из этих звезд погаснет, а душа самого последнего нищего будет жить вечно». Смотрите, не презирайте никого из малых сих, читаем мы в Евангелии от Матфея. Это и есть ключ к вишневому саду. Антон Чехов показывает: человек очень часто становится едва заметным на фоне того, что кажется гораздо более ценным. Так старик Фирс, запертый в заколоченном доме, фактически погибает одновременно с садом, в котором уже стучат топоры. Но если услышать евангельское слово и научиться не презирать малых сих, не забывать фирсов в заколоченных домах, может, уцелеют и вишневые сады?
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». В Кисловодске состоялось заседание коллегии Ставропольской митрополии по канонизации святых. Перед началом работы духовенство и члены епархиальных комиссий совершили заупокойную молитву у поклонного креста в память обо всех убиенных и пострадавших за веру Христову в годы гонений. Работу коллегии возглавили руководители комиссии по канонизации святых от каждой из трех епархий митрополии. В ходе работы участники обсудили подготовку окончательных материалов к канонизации подвижников благочестия, священников Иоанна Рябухина и Иоанна Слепухина, пострадавших за верность церкви и присяги в годы лихолетия. Особое внимание было уделено работе с архивными документами и вопросам популяризации подвига новомучеников и исповедников Церкви Русской в епархиях Ставропольской митрополии. Руководитель комиссии по канонизации святых Ставропольской епархии иерей Евгений Шишкин представил участникам заседания просветительскую брошюру «Собор святых Ставропольской митрополии», изданную в 2026 году Ставропольской духовной семинарией. В завершении заседания члены коллегии обсудили и наметили планы совместных мероприятий на 2027 год. Делегация Ставропольской митрополии приняла участие в торжествах, посвященных 80-летию явления Господа Иисуса Христа в Крестовоздвиженской церкви, которые прошли в столице Республики Калмыкия, Элисте. Согласно церковному преданию, 11 сентября 1946 года, в день усекновения главы Иоанна Предтечи, священник и прихожане храма стали свидетелями чудесного явления Христа Спасителя в лучах света в священнических одеждах. Очевидцем чуда был прихожанин Семен Бондаренко, который впоследствии заказал в Ставрополе икону явления Господа Иисуса Христа молящимся в ограде и листе и принес ее в столицу Калмыкии. В рамках юбилейных торжеств, благословленных Святейшим Патриархом, прошли божественная литургия, крестный ход с чудотворной иконой, в котором приняли участие более 700 паломников, а также премьера документального фильма телеканала «Спас» и «Элистинское чудо». В завершении торжеств состоялся концерт группы «Ларго». Студент Ставропольской духовной семинарии был удостоен именной стипендии администрации краевой столицы. Торжественная церемония вручения таких стипендий представителям городской молодежи, достигшим высоких результатов в научно-исследовательской работе, спорте, гражданско-патриотическом воспитании, волонтерстве и творчестве, прошла 9 сентября. Поздравил ребят с успехами и вручил сертификаты глава города Ставрополя Иван Ульянченко. Высокой наградой был отмечен студент 4-го курса бакалавриата Ставропольской духовной семинарии Владислав Ионов. Он также является председателем студенческого совета духовной школы и активно участвует в различных миссионерских и патриотических мероприятиях. В этот день Владислава Ионова с высокой наградой поздравил ректор Ставропольской духовной семинарии протоиерей Павел Самойленко и пожелал ему помощи Божией в дальнейших достижениях. Делегация Ольгинского благочиния приняла участие в открытом окружном шахматном турнире Андроповского муниципального округа, посвященном первой годовщине храма Владимирской иконы Божией Матери села Водораздел. В соревнованиях приняли участие штатные священники Свято-Успенского храма села Кочубеевского иерей Константин Беликов и иерей Леонид Ксенофонтов. По итогам турнира отец Леонид занял 2-е место. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: И согласиться. Ежедневно по утрам на радио «Вера».

0: Первоисточник.
1: Виктор Леонидович, вы такой руководитель замечательный, умный, талантливый, дальновидный. О таком можно только мечтать, а вы у нас есть.
2: Ой, ну ладно, хватит вам петь осанну.
1: А я и не пою, просто восхищаюсь вами.
2: Вот об этом я и говорю.
3: Выражение «петь осанну» сегодня означает восхвалять кого-либо. А вот что оно означало раньше, откуда произошло, давайте выяснять. Осанна. Это слово впервые встречается в Псалтыре, в одном из псалмов, который пелся во время празднования Пасхи и был частью пасхального гимна. Процитируем строки из Библии. «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне!» Еврейский народ ликует, освободившись из плена Вавилонского. Их радость связана и с избавлением от врагов, и с постройкой нового храма. И в этом они благодарят Бога, которому взывали о помощи. В самом псалме слова «спаси же» и есть слово «осанна». И вот почему. «Осанна» состоит из двух еврейских слов «оса» и «на». Первое переводится как «искать освобождение», «взывать о помощи и спасении», а второе выражает просьбу «спаси же», читаем мы в русском переводе. Его первоначальное значение «дай спасение», «помоги». Но есть и позднейшее значение, так называемое «народное». Считается, что вследствие частого употребления «осанна» стала означать и обычное приветствие, равнозначное нашему «ура». Таким оно уже звучит из уст странников, приходящих в Иерусалим на праздник Пасхи. А в праздник Кущей, установленный в память о 40-летнем странстве по пустыне на пути из Египта в землю обетованную, осанна – это восклицание людьми, сплетавших ветви для кущей, палаток, в которых они жили, во время этого праздника. В Евангелии восклицанием «осанна» выражается радость и благожелание, любовь и преданность Спасителю во время торжественного шествия в Иерусалим. Процитируем евангелиста Матфея. «Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал «осанна сыну Давидову, благословен, грядущий во имя Господне, осанна в вышних». Но есть мнение, что «осанна» в данном примере как народный крик был столько же приветствием Спасителю, сколько и просьбой к Богу. Тогда смысл выражения таков: «Сохрани или спаси, Боже, сына Давидова». То есть здесь могли соединиться оба значения слова. Получается, что слово «осанна» исторически обладает двумя значениями. Это и зов о помощи, и радостные приветствия и восклицания. Мы же сегодня, говоря «петь осанну», подразумеваем одно – восхвалять, превозносить в словах, словословить кого-то или что-то.
0: Первоисточник.

слушаете радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом. Череменецкое озеро – живописный водоем в Лужском районе Ленинградской области. Именование свое он предположительно получил от древнерусского слова «черма», что означает «холмистое возвышенное место». Судя по всему, озеро нарекли так из-за небольшого острова с высоким холмом. Этот остров носит название «Монастырский», и не случайно. В 15 столетии на нем был возведен Череменецкий Иоанно-Богословский монастырь. Золотые маковки куполов поблескивают в гуще леса, когда сворачиваешь с дороги на земляную косу, которая соединяет остров с берегом. Насыпь появилась здесь в конце 18 века. Прежде добраться до обители можно было только по воде. Волны тихо набегают на берег, шурша белоснежным песком. Шумят кроны высоких деревьев, а из монастырской пекарни разливается по всему острову аромат свежего хлеба. По преданию, в 1478 году на этом острове рыбачил новгородский крестьянин по имени Макий.

0: пришли большевики. После Октябрьской революции 1917 года в Череменецком Иоанно-Богословском монастыре устроили сельхозартель. Многие монахи остались в ней трудиться, однако к началу 1930-х все они были арестованы. Монастырские храмы взорвали. Другие постройки переоборудовали под туристическую базу, которую вскоре забросили. Обитель постепенно разрушалась, превращаясь в руины. А сегодня, кажется, словно и не было тех лет разрухи и запустения. Монастырь возрождается. Заново отстроены монастырские храмы, Иоанно-Богословский собор и церковь Преображения Господня. К ним с берега вверх по холму ведет лестница. Белеют среди деревьев стены братских корпусов, а чуть в стороне от них живописные хозяйственные строения, сложенные из речных валунов. Череменецкие монахи радушно встречают гостей. В лесной тишине раздается звон монастырского колокола, плывет над островом и озером и растворяется в небесах.
1: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Чуть шелестя в вершинах, лес весь в облаченье золотом.

застолья, душа блаженствует моя. Теперь не то гуляю я, не то хожу на богомолье. Алексей Жемчужников.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Пайдея.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофонов Константин Мацан и Кира Аврентьева. В эфире программа «Пайдея». По традиции напоминаем, что этим красивым словом древние греки называли целостный процесс образования и воспитания. О том, как образование может помочь человеку на пути к достижению идеала, раскрытию образа Божьего в себе, мы в том числе, надеемся, сегодня будем говорить. И напомню, что эти беседы мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который объединяет учителей, руководителей школ, детских садов, родителей и всех тех, кто заработает с детьми, занимается их духовно-нравственным развитием.
2: И сегодня у нас в гостях священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. Добрый вечер, отец Георгий.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и дорогие журналисты. Мне захотелось как-то вначале вас сердечно поприветствовать. Знаете почему? Мы ведь вот 5 лет как бы этот разговор ведем о содержании образования, вначале вне Пайдеи, теперь в Пайдее. И я сейчас готовился и вдруг подумал, какая у вас поразительная работа. Вот священник называется предстоятель, ну, он предстоит за народ, а вы ведь предстательствуете за слушателей, вот ведете передачу, за людей, которых вы совершенно не знаете, но как-то же вы это вот улавливаете все. Я удивился этому мастерству, как человек должен быть устроен, чтобы от имени людей тысяч, которых он вовсе не знает, вот
1: задавать вопросы.
3: Так что очень рад и благодарен вам за возможность такого разговора.
1: Когда сороконожку спросили, как она научилась ходить, она разучилась ходить. Поэтому лучше нам не думать об этом, отец Георгий.
2: Да, ну, от имени тысяч, ну, даже не тысяч, тысяч, миллионов. Ну, это так, технический охват «Радио Веры», он очень велик. Действительно, слушает очень-очень много тысяч человек. Ну, действительно, 5 лет, наверное, нужно пояснить, что мы уже сформировали такую своеобразную традицию. Раз в год кто-то ходит в баню на 31 декабря, как известно, мы вот раз в год, как бы ввиду начала учебного года нового, встречаемся с отцом Георгием как не только священник, но и педагогам, и просветителям, и говорим о смыслах педагогики, о смыслах образовательной деятельности. И сегодня у нас в каком-то смысле вторая часть разговора, который мы начали год назад. Сегодня наша тема «Совесть 2».
1: Отец Георгий, с чего начнем?
3: «Днем с полюбовницей тешился, ночью набеги творил, вдруг у разбойника лютого совесть Господь пробудил». Начнем с этого слова «вдруг». В истории Кудеяра, атамана 12 разбойников, причем в любом варианте, хоть короткий взять, вот некрасовский, так сказать, шаляпинский, хоть исходный, фольклорный, древний, сказочный, со всеми волшебными вещами, с ножом, с дубом, с паном Глуховским, в этой истории главное слово «вдруг». И вот это та вещь, которая мне показалась, что не удалась в прошлый раз. То есть я хотел раскрыть ту главную характеристику совести, что она не принадлежит к порядкам этого мира, при том, что весь мир на этом держится. И Вот еще раз благодарю вас за такую удивительную возможность длить разговор в течение многих лет. Мы делаем раз в год, и потом время от времени я слушаю, я переслушивал вот прошлую передачу, мне показалось, что не получилось это сказать. Ну, достаточно сильно и определенно это выявить. А это настолько важно и в педагогической работе, и в пастырской. Они очень близки. Именно в этом отношении, что совесть, с которой имеет дело и пастырь, и педагог, она как бы вне мира. Человек в своей совести, он свободен от мира. И все его бытие в мире на этом основано. И вот, мне кажется, не получилось. И я вот думал, как бы вот еще раз это подчеркнуть, как бы показать, как бы выявить резко. И нашел один пример.
2: Так.
3: И вот с него начну. Я хочу вам рассказать случай, который со мной произошел. Я случайно, действительно, в интернете попал на программу, которая меня заинтересовала. Она здесь так немножко странно, потому что есть пункт, в котором мы, церковные люди, православные христиане, сходимся с коммунистами, с левыми. Это передача, ну, такая, как бы, левая журналистика. Это отрицание суррогатного материнства.
2: Вот.
3: И там, значит, журналист пригласил в студию женщину, которая, вот, так сказать, пала жертвой этого бизнеса. Она рассказывает, что вот она знала про это, она слышала, ей это всё не нравилось. И она даже, вот там момент, это существенно, она говорит, эти фирмы обманывают, они предлагают тебе какой-то высокий моральный мотив, что ты поможешь в борьбе с бесплодием другим людям, а на самом деле все за деньги, все за деньги, все за деньги. И вот, и мы обсуждали, да, как бы я была против, и муж был против, но потом мы обсуждали, и вот мы решили, что да, у нас там положение материальное.
2: Женщина, которая выносила ребенка для другой пары.
3: Да, да, да, да, да. И вот, когда она это произнесла, что и мы все-таки приняли решение, журналист ее спрашивает: понятно, а каково ваше материальное положение было в момент, когда вы приняли это решение? И я вот тут себя поймал, что я как-то хочу влезть в этот разговор и им сказать: подождите, стоп, стоп, при чем тут материальное положение? А совесть? Вы же против. Почему вы пошли против своей совести? И вот этот случай, этот пример, мне думается, острый, потому что, когда мы говорим, что мы по-христиански человека понимаем через его совесть, может показаться, что это, ну, как-то очень возвышенно. А ведь это на самом деле гораздо острее и болезненнее. Это то, что Шмеман называл христианский максимализм. Это значит, что мы на человека возлагаем ответственность по свободе противостоять всему миру. Вот все обстоятельства тебя заставляют и двигают, а совесть говорит нет. И человек сдается. И приходят левые журналисты слева и говорят: да, ну, обстоятельства такие, что безвыходно, вот капитал эксплуатирует. А мы в этот момент говорим: стоп, стоп, стоп, а почему ты сдался? Ты же мог упереться, совесть же предупреждала тебя и говорила, что не надо этот поступок совершать. Это не вынужденное действие, а это твой поступок.
1: Отец Георгий, ну вы привели пример суррогатного материнства. Он входит в перечень биоэтических сложных вопросов, которые сейчас стоят перед человечеством, наравне с эвтаназией, наравне, наверное, с экстракорпоральным оботворением и так далее, и так далее. Тут есть что обсудить, но если мы уходим в тему совести, то далеко уходить не надо, и, может быть, даже и не дойдем мы до темы суррогатного материнства, если вплотную рассмотрим свой день сегодняшний. То есть мы же каждый встаем перед выбором ежеминутно, ежесекундно. И, наверное, вот эти вот предательства и не предательства совести, они же начинаются вот в эту самую минуту даже здесь, когда мы с вами разговариваем. И, наверное, воспитание совести, оно же тоже вот с каких-то вот таких вот ежедневных вещей, какой-то рутины, да, все-таки свое начало.
3: Я не соглашусь с вами, не соглашусь. Так. Все-таки поступок – это особенная вещь, особенная вещь. Нет, не думаю, что каждый день прямо вот приходится. То есть решительные какие-то моменты, моменты принятия решений, следствие которым становятся какие-то ежедневности, потом, которые не требуют все время вот совестных моментов.
1: Это мышца просто, мышца, она же прокачивается.
3: Но дело в другом, понимаете, получается, что по христианству мы на человека возлагаем колоссальную ответственность за его жизнь. Мы ее в понимании превращаем в результат его совестных поступков, за которые он отвечает. Вот еще один пример, уже не журналистский, а кинематографический, это «Тайная жизнь». «Тайная жизнь».
2: Терренса Малика.
3: Да, наверное, вы знаете этот фильм 19-го года про Франца Ягерштеттера, австрийский отказник. Вот как раз очень христианское кино, потому что Терренс Малик немножко против исторической достоверности пошел, он убрал весь политический план. Франц Ягерштеттер имел политические взгляды, он был австрийским фашистом. А австрийские фашисты, германские нацисты были в смертельной вражде. Австрийские фашисты были против Аншлюса. А Терренс Малик это убрал, и весь фильм... Собственно, тут, конечно, Август Диль поразительно актерское мастерство дает. Как человек обдумывает поступок в совести своей, как в нем зреет отказ от присяги, как его совесть острее, сильнее, на каждом шаге его к смерти ведет. И вот могут сказать, что же это вы за такие гуманисты, что же вы за христиане? То есть вы считаете, что вот, да, человек должен, если вот такой вопрос против совести ценой своей жизни, ну ведь да.
2: А если эту тему не по поводу фильма Ягерштеттера продолжать, а вот на других примерах пытаться увидеть... А верность присяге тоже же может быть вопросом совести?
3: И с такой же ценой. С такой же ценой. Слуги царских мучеников, которые с ними на смерть отправились, не верность долгу, с такой же ценой. Вот. Но вот это именно та вещь, которую мне хотелось сказать, что совесть человека может... из пределов мира вывести совсем. Вот весь мир движется в одну сторону, ну, как бы зигует, а кто-то стоит и не зигует. Потому что совесть не позволяет ему фюреру пристегнуть. Или, в другом случае, не позволяет отречься от государя. Или любой вариант, но Но вот это вот вне мирное, премирное состояние. И в этом огромная сила совести и огромный риск. Огромный риск, потому что, ну, мы хотим ведь, чтобы наши дети были совестливыми. Ну, конечно, хотим. Мы стараемся их воспитать совестливыми, да, конечно. Но может наступить момент, когда их совесть, нами воспитанная, их против мира поставит.
0: Пайдея.
2: Священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». А совесть может ошибаться? Я ставлю себя на место человека, который говорит, вот меня в этой ситуации совесть подсказывала так. Потом происходит, как проходит какое-то время, и человек понимает, что, видимо, в той ситуации он, не знаю, принял за голос совесть что-то иное. Там, пусть наименьшего сопротивления, путь выгоды, но в тот момент, ну, там, давайте, чтобы не быть там голословным, вот пример, там, не знаю, не про суррогатное материнство, но вот человек совершает поступок ради какой-то материального куша, или поступит с чем-то, или нет. Но ведь я могу себе сказать, что у меня вообще-то семью кормить, да, дети, я в тот момент буду искренне думать, что я это делаю ради, вот, как бы, ради, не по ради совести. Себя, а ради по совести. Да. А потом что-то поменяется, и я пойму, что нет. Вот тогда я погрешил против совести. А сейчас меня совесть обличает.
3: Я понимаю. И это как раз то, за что я благодарен вам, потому что год назад вот этот вопрос и возникал, и я как-то недоответил. То есть...
4: Давайте попробуем
3: совесть.
4: Ответить.
3: Сейчас я скажу, да. Я вот думал про это, как вот лучше ответить. Понимаете? Я в прошлом году и говорил, что совесть – это суд. То есть это и есть, так сказать, работа над ошибками. Это и есть совестное переживание своих ошибок. Выявление их, открытие их. То есть совесть – это не утверждение своей правоты, а как бы работа над ошибками, постоянная работа над ошибками, над неправильными поступками, которые тогда по совести были сделаны, но а теперь, да, смотрю, ага, не доглядел, совесть недостаточно зорко была. Вот теперь бы не ошибиться.
2: Ну, вот тогда...
3: Ответил? Нет,
2: да,
3: не
2: да,
3: ответил.
2: Да, ответили. Тогда как раз-таки мы приходим к вопросу, который мне очень интересен, но всегда волнует. А вот совесть была зоркая, была недостаточно зоркая. То есть есть какие-то степени, и совесть, получается, не нечто как бы раз навсегда равное себе. Она слабеет и сильнеет. Она просвещается и затемняется. А что человек может сделать, чтобы вот совесть становилась зорче, здоровее, чтобы не было лукавой совести?
3: По идее, взращивать учительство, духовенство и родительство. Три. Взращивает, ну, и сам человек, конечно, с какого-то времени. Поэтому на по идее разговор... Именно вот хорошо, когда учитель входит в класс и видит, сколько у него, не свой план отрабатывает, а видит, сколько. Но еще лучше, когда он не говорит, там сам себе считает, а у меня тут 25 голов, а 25 душ. Ведь лучше, да, так, что 25 душ. Но еще лучше, но это очень трудно, я думаю, как бы даже практически невозможно, но как идеал, если учитель входит в класс, в смысле, а у меня 25 совестей, я их буду вести, ну, через свой предмет. Еще один пример – кинематографический, французский этот дивный фильм, наверняка видели или многие, «Хористы».
2: Угу. Да, конечно.
3: Вот он растит совести, И вот в этих диалогах там, когда первый конфликт, первое столкновение, и вот этот учитель музыки, там, кредо свое, не все служат злу. То есть он на детей смотрит, как на носителей совести.
1: Отец Георгий, давайте докрутим немножко, да, эту тему все же. Ведь и время, да, и некая идеология, она может очень сильно влиять на взгляды учителя, который вы сейчас привели в пример, да, который отвечает, допустим, за 25 совестей в ближайшие 45 минут урока. Но мы же понимаем, что Павлик Морозов, да, несчастный этот мальчик, он ведь тоже, наверное, руководствовался в тот момент какими-то убеждениями о совести. И, наверное, вот это вот понятие совести, да, его как-то очень важно идентифицировать в себе правильно. Потому что очень часто мы диссидентство собственное, да, или желание отличиться, не быть как все, воспринимаем как совесть. Высказывая какую-то позицию, мы говорим, я не могу пойти против своей христианской совести. Ты начинаешь копать, а человек там просто, вот ему нравится быть против всех, у него есть своя собственная позиция. Она во всем всегда проявлялась именно в таком формате. Но он говорит о совести. Может быть, он и правду говорит, но просто выглядит это так.
3: Согласен.
1: Также точно про этих бедных детей, которые могут предать своих родителей, потому что якобы вот учитель в школе им сказал, что совесть, она важнее. Давай служи там коммунистическому государству.
3: Так.
1: Ну, почему нет, отец Георгий?
3: Нет, там совсем не так было, потому что совесть не может принадлежать государству, это я и говорю, это ложь.
1: Ну, вот я говорю, получается, если этот мальчик был, значит, и обманутое понятие о совести тоже было.
3: Именно вот. об этом и речь, что в совести человек перед Богом стоит, а не перед государством, не перед партией, не перед обществом, не перед классом, перед Богом. И это мы несем, и это единственный способ сделать совесть свободной, чуткой, зрячей. Но это риск, потому что это лишает возможности человека оправдаться вот таким образом, как, ну, знаменитые эти выступления на Нюрнбергском процессе. Я был солдат, я исполнял приказ. Нет, не так. Ты не можешь прикрыться приказом, ты не можешь прикрыться общим настроением или как сейчас. Ну, такое время было, ну, все вот так вот, ну... Ты поступок совершал, значит, ты отвечаешь на него, значит, ты судишься в своей совести. И если в обществе таких совестливых людей больше становится, то и обществу лучше, и жизнь лучше, и народу лучше. Ну, как приговорка, не стоит село без праведника. Ну, кто-то же должен быть, который может сказать вот всем, стойте, ну, что же вы делаете, подождите, ну, так же нельзя.
1: Король Тоговый?
3: К примеру. Вот. Ну, жизнь вообще рискованна. Ну, действительно, вдруг окажется, что многое из того, что ты по совести делал, и считал это, а потом переменял. Я вырос в коммунистической семье, в советской семье. Вот. Когда в каком-то классе это было, в седьмом, что ли, или восьмой, или седьмой, да, в Москву мы поехали на экскурсию, и в мавзолей Ленина наш класс пошел. А я не пошел. Вот я с классной руководительницей сказал, ведь он живее всех живых, как же я пойду на труп смотреть? Я веровал тогда.
2: В Ленина?
3: Да.
1: В то, что он живее всех живых.
3: Ну, пионерской верой такой.
1: Чтобы очень искренне относились, да,
3: вот,
1: к этому.
3: Да. А вот недавно я написал статью в поддержку фильма «Мумия». Вот. И вы меня спросите, а вы когда честные были? Тогда или сейчас?
1: Как, и тогда, как? И сейчас, да?
3: Вот как?
1: Угу.
3: Ну, это трудные вещи, без них легче. Но когда без них легче, и когда жизнь без этого, то она обрушивается. Понимаете?
1: Ну, ваш пример про Ленина, да, и он все-таки подтверждает, что человек должен быть гибок. Не с гибкой совестью, а с гибким умом. Должен уметь себя критически все-таки оценивать время от времени. Потому что, когда мы затвердеваем в своей зашоренности, вот здесь, наверное, начинаются самые большие трагедии для личности человека.
3: Представление о совести, о свободе совести, вот это тоже важно, и это как раз парадокс такой, понимаете, что если мы к слову «совесть» добавим слово «свобода», мы с вами окажемся прямо сразу в 28-й статье нашей Конституции и в 125-м ФЗ. То есть мы прямо в правовое поле попадаем, где представление о свободе совести неразрывно связано с веротерпимостью. Так устроено право. И это то, что в прошлый раз тоже вот я пытался как-то раскрыть, показать, сказать, и тоже, мне кажется, как-то не очень получилось. Это вот удивительное понятие другой совести, потому что чем больше я в себе и в своих близких, ну, единомышленных людях, вот эта совестность вижу, образую, взращиваю, тем острее и определеннее, и жестче я сталкиваюсь с другой совестью, с другими убеждениями, с другими принципами жизни. И должен к ним испытывать уважение. И должен останавливаться, не должен переступать. Чем тщательнее я стараюсь не переступать через собственную совесть, тем сильнее запрет на то, чтобы переступать через совесть другого.
2: Это программа «Пайдея». Мы вернемся после небольшой паузы. Дорогие друзья, не переключайтесь.
0: «Пайдея». Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
2: Программа «Пайдея» на радио «Вера» продолжается. Священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мне кажется, очень важная тема другой совести. Еще и вот в какой связи. Мы с вами в прошлой части программы сказали, вернее, вы сказали, что человек в совести держит ответ перед Богом, не перед обществом, не перед классом в марксовом смысле, и не перед как бы группой своих единомышленников по социальной сети, вот не перед своей стаей, скажем так.
3: Да.
2: Это очень важно. Но мне кажется, что когда мы как бы ставим этот вопрос, что держать ответ перед Богом, мы проблему не закрываем, а открываем. Потому что найдите двух одинаковых человек, которые поймут это одинаково. И даже я не про какую-то субъективность, а просто про то, что сколько мы видим примеров, когда люди диаметрально разных позиций по какому-то вопросу одинаково бомбардируют друг друга цитатами из Евангелия, подтверждая, что я-то перед Богом держу ответ, и я-то считаю, что Бог на моей стороне. А вот пруф, вот говорит Спаситель в Евангелии. На это ответ такой же абсолютно, с другой цитатой. Вот как вы, как пастырь, педагог, вот на такую ситуацию смотрите?
3: Вы абсолютно правы. И это есть путь освобождения человека. Потому что райская жизнь как мы ее знаем в нашем предании. Это жизнь каждой души с Богом и через Бога со всеми остальными, через Христа с Отцом и потом со всеми остальными. И это полная свобода. И это, если позволите сейчас такой поэтический аргумент, я вот тоже нашел строки, вернее, недавно пришли они, я прочитал, у меня есть достаточно близкий, хороший товарищ мой, друг, можно сказать, верующий человек, христианин, он учитель, словесник, и он поэт. Александр Юрьевич Закуренко, московский учитель, переводчик и поэт. И он недавно выложил стихотворение свое, в котором вот эта мысль настолько точно выражена, такие найдены слова. Стихотворение называется «Гефсиманская полночь», две строфы оттуда. «Мне представилось, будто бы совесть моя мимо мира плывет, размывая края, исчезая из вида, что душа – это чаша, что чаша сия вглубь себя бесконечна, а мера питья нам дана не на краткий момент бытия и присутствие быта, что она, как опавшие котики верб, взгляд во взгляд отражает сыпучую твердь небосвода, где карается смертью конечная смерть, где твердеющий воздух оформлен как герб новой жатвы, где боль причиняет не серп, а свобода. Человек остается наедине. Он вне мира, один перед Богом. И, ну, я священник, но все-таки скажу, вне мира с его институциональными структурами, включая церковные.
2: Получается, что любой спор двух людей о том, как в этой ситуации нужно было поступить по совести, беспредметен.
3: Нет, наоборот. Только через совесть мы понимаем друг друга.
2: Я имею в виду, что да, нет, как бы говорить надо, понимать друг друга надо. Но вот эти, я, может, с другой стороны зайду, я тоже от одной коллеги, старший философ, слышал такую вещь, когда мы говорили про какую-то такую, ну, там, вот ситуацию, в которой один человек вот так по совести поступает, другой так по совести, и оба считают себя вот перед Богом отчитывающимися. И вот она говорит, что я могу в этой ситуации? Я могу только смотреть на этого человека и, не соглашаясь с ним внутренне, ну, признавать тайну его свободы и его пути.
3: Конечно.
2: Но я не могу с ним общаться с той позиции, что ты не прав, а я прав.
3: И только когда эта позиция уходит как недостаточно достойная свободных людей, люди начинают друг друга понимать и общаться. Два школьных примера. Один мой собственный, вот сейчас всплыл прямо, вот как это происходит. Я когда в Новороссийске работал учителем, значит, это 90-е, конец 80-х, начало 90-х, перестройка, новые методы. Там я молодой учитель, и я новые методы. И решил провести урок-диспут. Там тема по истории какая-то такая была дискуссионная. На перемене я учеников не пускал в класс. Поставил столы буквой «П». Ну, чтобы они так вот как
4: ну,
3: бы
4: да,
3: сидели.
4: Полукругом.
3: Да. Угу. И они зашли так, о, что такое, там немножко удивленная. Я говорю, садитесь, у нас урок диспут на тему полминуты. Я говорил, потом все утонуло в гвалте, потому что они, ну, не меня слушали, а друг на друга, ну, то есть кувырком все. Я пробовал как-то, еле дождался звонка, потому что, ну, полный провал урока, ну, срыв полностью вообще. Ну, совсем ничего, ужасно там. И кричал, и просил, и... А что я сделаю? Уже столы так стоят. И я вообще вне... возможности до них как-то достучаться, досягнуть. Все, только звонок, все, я, идите отсюда, все, сижу за столом, горюю. Подходит парень, 10 класс был, я помню, очень хороший парень, Роберт Балаян такой. Мы немножко так дружили с ним, он отличник. И он подходит, говорит: «Отец Георгий, спасибо вам за урок». Я поднимаю на него глаза и смотрю, он издевается? Ну, как бы, нет, не издевается. Я говорю: «Робик, так сорвалось все». И он мне сказал фразу, которая осталась как награда моя за учительские труды, не за этот урок, а вообще. Вот я храню эту фразу. Он мне сказал: «Я впервые за 10 лет увидел лица своих одноклассников».
2: Интересно.
3: Вот. И, понимаете, вот чувство, я его сейчас понимаю, что в этот момент я состоялся как учитель, хотя полный провал был учебной работы. Но в жизни человека что-то произошло, и мы друг друга поняли. Другой пример из Сухомлинского. Выпускной вечер по Павлышской школе, там уже торжественная часть прошла, как бы концерт, и вдруг свет гаснет, ну, пробки вырубило, все кулемом там пока все восстановили, ну, в общем, сильно омрачилось славное мероприятие. Там через пару дней ему рассказывают, что нашли парня, пятиклассник, который брат десятиклассника, он пришел, и он в розетку жучка воткнул. Василий Александрович его вызывает в кабинет этого вредителя. Говорит: «Зачем ты это сделал?» А он ему говорит: «У нас дома нет электричества такого, а здесь розетка есть. А мне сказали, что если жучка воткнуть, то будет темно, а жучок будет гореть, как волчий глаз в ночи».
4: Интригующе.
3: И Сухомлинский его отпустил, проводя с ним акт эстетического воспитания.
4: Да, это очень милая история.
3: Но это то же самое, что в прошлый раз вот с Паустовским я рассказывал. Вопрос в том, готовы ли мы с человеком идти путем его совести так долго, как Бог с ним идет. Мы не можем так долго, как Бог, но сколько-то можем. Лучше подольше. Хотя это все, в общем, рискованно. Но вы же помните, доживем до понедельника. Вот. Ну, педагогический пример, когда учитель выходит за рамки, ну, служебных инструкций, обязанностей и как бы немножко даже за рамки профессии, вроде учитель так не должен, но только в этот момент он становится настоящим учителем.
4: Да, отец Георгий, это, конечно, очень интересное рассуждение. Сразу вспоминаются свои школьные годы. Но тут очень высокая планка задана. Наверное, с вами и на радио «Вера» вообще не может быть по-другому. И в христианстве, конечно же, не может быть по-другому. Но я буквально недавно имела беседу с преподавателем одного из московских вузов. И, честно говоря, он плачет, плачут в своей душе, в своем сердце и глубоко сокрушаются по поводу того, что вообще вот эти неудобные вопросы о смысле жизни, о конечности жизни, о цели жизни детям сейчас уже стараются не задавать. Ни психологи, ни педагоги, ни учителя, чтобы, не дай Господи, не ввести их в какую-то вот печаль, или в грусть, или в невроз. У нас Вадим Александрович Гурболиков рассказывал, как он в 5 лет был на похоронах какого-то родственника и потом впал в полный анабиоз, потому что понял, что жизнь конечна. Я помню свои ощущения вот ровно такими же, в этом же возрасте. И вот таких гостей, которые именно в 5 лет почему-то поняли, что мы все умрем, их, кстати, немало, немало. И это в итоге... В итоге получились очень думающие люди. Я не то, что вот сейчас провожу прямую параллель, что вот это начало и вот итог. Посмотрите, как это все здорово в 5 лет узнать, что земная жизнь обязательно подойдет к концу. Но просто вот эти неудобные вопросы, они, ну, говоря молодежным языком, взрывают мозг, да? Но без них совершенно невозможно.
3: Во-первых...
4: А уж совесть – это уже следующий этап.
3: Во-первых...
4: Ты должен понять, для чего мы живем вообще.
3: Во-первых... То, о чем вы говорите, это не неудобные, а это смысложизненные вопросы.
4: Ну да, да, то есть они это на самом деле самые важные, вопросы. Самые важные, да.
3: На них все строится.
4: Да.
3: Во-вторых, то, что это все задвигается, например, при школьной стрельбе обсуждается в парламентах, в газетах, на радио, на собраниях, со взрослыми, с детьми, все, кроме 6-й заповеди. Вот пример. Почему нельзя? И поэтому то, что вот вы говорите, что смысложизненные вопросы не обсуждаются, это катастрофа. А в-третьих, с Гурболиковым мы познакомились, я его очень помню, он меня не помнит. В 87-м году в ноябре я был комсомольский неформал в Новороссийске, а он был в Москве анархо-синдикалист.
2: Это правда.
3: Это было памятная
4: встреча. Это интересный виток его биографии.
2: Да, и сейчас первый заместитель главного редактора православного журнала «ФОМА» Владимир Александрович Гурболиков и священник Георгий Белькин.
0: Пайдея.
2: Священник Георгий Белькин, президент образовательного фонда имени братьев Сергея Евгения Трубецких, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Но вот все-таки я с упорством достойным, может быть, лучшего применения к теме, которая меня очень волнует, возвращаюсь. Быть может, то, о чем мы говорим, когда мы говорим о другой совести, о коммуникации с другим и об этой... Ну, об этом уважении тайны свободы другого, даже если
3: тогда,
2: не можешь не согласиться.
3: Простите, я перерываю. Не коммуникация, тогда общение.
2: Общение, хорошо. Общение, хотя для меня слово коммуникация, оно же однокоренное со словом communion, причастие, поэтому я им не облегчаю его, не вношу в него все коннотации, которые связаны с единством, общением и проникновением
3: друг друга. Ну, мы сторонники отечественных корней.
2: Да, хорошо. Но все-таки...
3: Противники иноязычных заимствований.
2: Не получается ли так, что мы приходим к такой вещи, как... Некое воздержание от суждения о другом, от последнего суда над ним.
3: Прямо это и должно быть, потому что это Божье.
2: Я просто почему об этом говорю, почему мне это ценно? Потому что мне кажется, что сегодня этого очень мало. И люди разных политических убеждений, каждый из них совестливый, разных других взглядов, каких-то еще социальных, готовы поделить мир на своих и чужих, готовы... Но если угодно за людей считать вот, людей своей некой идеологической партии, а всем остальным прописывать билет в ад.
3: Это результат нехватки совестности и понимания совестности, потому что если вот то, о чем мы говорим, у человека есть, если он вот так разумеет совесть, другую совесть, он никогда не скажет «ах ты бессовестный». Он будет дожидаться этой совести. И уж тем более никогда не скажет там, чтоб ты сдох, горите в аду.
4: Ну, разные такие.
3: Вы будьте прокляты, почти вам не нужно быть.
4: Да, проклятия разные.
3: Все на суд Божий. В этом и смысл. В этом и смысл.
2: А с другой стороны, я имею в виду, с другой стороны, если ставлю себя на место человека, который вот другая совесть, хорошо, там я ее уважаю, свобода и вот и воздержание от последнего суждения, но есть, как кажется, какая-то тонкая грань между тем, чтобы считать, что я-то поступаю по совести, и я прав, и некой такой гордыней по этому поводу. Но вот когда я обличаю какие-то там нестроения, какие-то иные позиции, я же часто под этим не проговаривая мог, как бы внутренне имею в виду, а я-то, ну я-то к этому не причастен.
3: Я понимаю, о чем вы говорите, но поскольку все-таки пайдея, давайте я вам отвечу не в общем моральном, а в специально педагогическом плане. Тем более, что у нас этот вопрос был, знаете, когда? В 23-м году. На передаче в 23-м году про истину. И вот вы мне так вот и говорили.
4: Вот с Георгием все записано, Костя.
3: Вы мне так и говорили, что... А как же вот мнение ученика, а как же вот... учительское вот это образом коробочки Гоголь хотел сказать, что вот эти клише, вот. И я тогда слабо вам ответил, я как бы не довёл. То есть я сказал, что если учитель тот же, так сказать, частное мнение имеет, если за ним не стоит культура литературоведческая, от имени которой он говорит, то, ну да, будет обмен частными мнениями в этом учебном плане. Ну, точно так же и в моральном плане. Если за мной не стоит тысячелетняя нравственная традиция, ну да, будет, с вашей точки зрения, с моей точки зрения. Я тогда вот не назвал, надо было, понимаете, Юрий Манн, поэтика Гоголя. Классика литературоведения. Если я говорю от лица культуры, я ученику скажу, ты ошибаешься. Ты думаешь так. Мы искренне оба, по совести, да. Но я скажу, ты ошибаешься, смотри, Юрий Манн. Послушай, вот Воропаев, Золотузский. Ну, вот, ну, есть же традиция. И точно так же нравственная традиция. Вон, откройте диссертацию отца Стефана де Мусчи про совесть,
2: про совесть,
3: православное богословие и русская религиозная философская традиция. Вот традиция богословская, философская, они сравниваются. То есть, ну, не с нас же мир начался и жизнь, не с нас, хотя мы проживаем жизнь так, как первый раз.
4: Кажется, что именно с нас.
3: Конечно, да, конечно, да. Но все-таки в этом смысл родительства, пастырства, учительства, еще раз. Передача культурной нормы. Как передача, смотрите. То есть поставить это в отношение к культурной норме. Показать, ну вот, какой-то пример и образец. Да, ты поступаешь так, ты можешь поступить так, у тебя есть выбор. Но вот смотри, вот был человек, он был в сходных обстоятельствах. Вот смотри, вот он так, и, ну, как бы есть предание, есть традиция, есть культура, есть норма, есть опыт человеческий, от лица которого мы, как педагоги, священники, и как родители в том числе, ну, должны говорить, призваны говорить. Вот мой ответ. Я думаю, что так, и в этом отношении пастырь точно так же имеет книгу, в которой его предметное содержание зафиксировано. Божественное Евангелие Господа нашего Иисуса Христа. Как в отношении Евангелия? Ну, давай посмотрим, что Господь сказал вот по поводу этого всего. Поэтому здесь очень близко с педагогической работой. Пастырство в каких-то моментах, ну, прямо смыкается. Но вот вы, когда про это спрашиваете, вы думаете, как бы подоплека такая, ну, слышится, что как будто бы вопрос о культурных образцах, о норме, о правильности, об истине, о старшем, об авторитете, он как бы закрывает свободу человека наоборот. Наоборот, он ее открывает. Только когда мы скажем ему, что ты можешь поступать так, у нас считается вот это правильным. Вот. Но ты поступай, но это твой поступок. Мы не инструкцию тебе даем, ты не робот. Ты не робот, ты человек. И поэтому за свою жизнь ты перед Богом ответишь.
2: Знаете, я помню, я был в 9-м, наверное, классе, или в 8-м. Я тогда был таким борзоватым подростком с большим самомнением и с большим мнением о мире, о себе. И у нас, нам было задано сочинение по литературе «Кто такой порядочный человек?». Я уже не помню, что я там в деталях писал, но что-то очень неканоничное такое. Мне казалось, что чем оригинальнее, тем лучше. И я помню, наша учительница по литературе очень так это сочинение раскритиковала и как-то сказала, вот Костя не посмотрел вообще определение порядочного человека. А ведь есть словарь, там вот можно в конце концов какой-то взять. И тогда я ей сказал, словарь не арбитр. И она очень возмутилась этим моим словам, и, как мне кажется, понятно почему. Но и мне было искренне непонятно, почему мне предлагают какой-то словарь в виде какого-то законченного мнения и абсолютно принимаемого мнения. Это не то же самое, как если бы мне сказали вот Евангелие. То есть у меня язык не повернется сказать «Евангелие не арбитр». Нет, Евангелие как раз-таки арбитр. Но я к этому уже позже пришел.
3: Ну, сильно. Конечно, да.
2: А вот что бы вы ответили мне, тому 13-летнему, по поводу того, что словарь не арбитр?
3: Но все-таки мне думается, что вот я недостаточно отчетливо это выявляю. Понимаете, когда мы через совесть начинаем с людьми общаться и взаимодействовать, и жить, в том числе и учить их через совесть, это означает, что мы

0: сказал, который поэт Странник, православие не для того, чтобы гордиться им, а для того, чтобы стыдиться в нем. Когда я вхожу в сон святых, но точно так же и в учебе, когда мы вводим ученика в среду умных физиков, умных литературоведов и предлагаем вот о смысложизненных вещах, ну, поговорить.
1: Как говорит один мой коллега, если ты в этой комнате самый умный, видимо, ты ошибся комнатой. Надо идти в ту комнату, где все умнее тебя. Мне кажется, вот это близко к тому, о чем вы говорите.
2: Худшие среди лучших, а не лучшие среди худших. С другой стороны, это же тоже субъективно, конечно. Нет, дед Георгий, мы отлично, на самом деле, понимаем, о чем вы хотите нам сказать. Про все свои недостатки, все наши пороки, недостатки и несовершенства, они очень хорошо высвечиваются, когда мы оказываемся среди праведных, боголюбивых людей. Поэтому тут, конечно, само нахождение с ними является воспитательным моментом. С преподобным будешь, со стративным разоротишься.
1: Так об этом я говорю. Мысль, конечно, метафора моего знакомого, что если ты в комнате самый умный, ты ошибся комнатой. Да. То есть ты поместил себя в ту среду, в которой ты не развиваешься, не имеешь шанса развиваться, потому что вокруг тебя те, от кого ты, может быть, не можешь питаться или считаешь, что не можешь питаться. А как другая наша коллега говорила, что журналист должен быть немножко дураком. Главное, чтобы не полным, а дураком, чтобы уметь задавать простые наивные вопросы, которые, как правило, раскрывают сердцевину темы. Отец Георгий, а вот мы не случайно сегодня говорим про то, что апелляция к совести в педагогике или разговор о совести неизбежно, так или иначе, рано или поздно выведет к теме о вере, о Боге, по отношению к которому человек держит ответ в своей совести.
0: А значит... Прямо или опосредованно? Есть два варианта. У Сухомлинского, например, опосредованно, у Зиньковского прямо.
1: Но вот... Насколько это затрудняет разговор о совести в таком случае в светских аудиториях? Не в воскресной школе или не в православной школе, а в школе, где, как кажется, об этом не нужно говорить. Причем, мой вопрос вот в чем. Вот та ситуация, что вот светская школа, например, да, в которой педагог, говоря о совести, упоминает Бога. И он может получить на эту тему критику, что мы же в светской школе, тут есть неверующие, и любые религиозные темы и предпосылки нужно вынести за скобки, методологически, педагогически. Вот вы с этим согласны?
0: Нет, конечно, и происходит все не так. Понимаете, не так все происходит, потому что вот пример, может быть, следующую передачу через год мы запишем о гражданском воспитании. Вот опыт. В Веневе нашли книжку. Это вот веневское педагогическое сокровище такое. Отец владыки Иоанна Шаховского, он последний предводитель веневского дворянства, Алексей Николаевич Шаховской, он написал в 12-м году, накануне войны, книгу «Что нужно знать каждому в России». Это первый в стране учебник по гражданскому воспитанию. Ее наш краевед веневский Махель отыскал. Большевики это уничтожили, конечно, все два экземпляра. Там один в Питере, а второй в Хельсинки. Вот. Ее переиздали. В Веневе мы переиздали. Ну, вот клуб краеведов, веневский уезд, переиздали эту книгу. И с большим трудом, ну вот в школе, во второй школе веневской, я тоже немножко про это рассказывал, упоминал, вот, мы с этой книгой, ну, начали работать, вот, обсуждать. И вот ситуация, хотя она начинается, Шаховской, он начинает гражданское воспитание с того, что... Вера в Бога, Царя и Отечества. Сейчас, ребята, я расскажу вам, что такое Бог, что такое Царь, что такое Отечество. Ну, христианский вариант гражданского воспитания. Но даже это мы не касались. А

0: саму книгу обсуждали. То есть это такая мировоззренческая дискуссия была. Очень талантливый там педагог, он директор школы, сам Сергей Юрьевич Петрушин. Вот с ним, вот с учениками, старшеклассниками. И там они разделились, и небольшая часть за то, что да, это хорошая книга, надо ее читать. А большая часть нейтрально или отрицает. И вот, вот была дискуссия. И один из оппонентов уже мне говорит: зачем вы навязываете мне эту книгу? Я интересуюсь историей Великой Отечественной войны. Я ему говорю: слушай, но ведь тысячелетняя Россия. Он мне говорит: мне это неинтересно. Я замолчал. Вот так все происходит.
1: Ну что ж, вы тему наших будущих бесед наметили, и дай бог, что мы будем традицию разговоров по идее с вами продолжать.
2: Да, интрига подвешена, отец Георгий, поэтому нас, надеемся, ждет еще много интересных тем разговоров, а мы напоминаем, что наши регулярные беседы об образовании мы организуем совместно с образовательным проектом «Клевер Лаборатория», который собирает лучшие и самые интересные опыты работы в области образования и воспитания. Узнать подробнее об этом проекте, стать участником или поддержать его вы можете на сайте clever-lab.pro. У микрофонов были Константин Мацан и Кира Лаврентьева.
1: А в гостях у нас сегодня был священник Георгий Белькинд, президент образовательного фонда имени братьев Сергея и Евгения Трубецких. Дорогие друзья, до новых встреч на волнах Радио Вера. До свидания.
2: До свидания.
3: Пайдея. Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
4: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Семейный час на радио «Вера».
1: Семейный час на радио «Вера». С вами Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Добрый вечер, отец Алексей.
2: Здравствуйте.
1: Тема нашей сегодняшней беседы, так очень общо я сформулирую, о материальной стороне жизни семьи. Это, наверное, и о воспитании детей, и по их отношении к деньгам, это и отношения между супругами, это и о том, почему вообще материальные вопросы могут влиять на семью. Ну вот, наверное, начнем с детей. Хочу начать со следующего. Вот, ну, ни для кого не секрет, что у семей очень разные бывают материальные ситуации, да. Даже в жизни одной и той же семьи может на протяжении, там, не знаю, какого-то отрезка времени быть и хорошо, и плохо в финансовом отношении. Ну, вот, например, дети, выросшие в состоятельной семье. Я недавно услышала, батюшка, такую историю. Я это рассказываю, без осуждения ни родителей, ни детей, и совершенно без всякой иронии. Наоборот, мне кажется, она довольно грустная, эта история. То есть две девочки выросли в такой вот благополучной семье, и родители очень хотят, чтобы у них вот было очень-очень все всегда хорошо, и вот каждое желание желательно исполнялось. У нас, у родителей, это бывает, потому что у нас, может быть, не было каких-то там материальных благ, и мы компенсируем это. Вот у нас так устроена как бы психика. Вот девочка поехала в какой-то клуб, там, значит, сестра старше, а девочке 18. Сестра старшая уехала пораньше, поручила там их приятель, говорит, проследи за ней, чтобы она, значит, вызвала себе такси. Девчонки только на таксиях передвигаются по нашему городу. И этот друг как-то, ну, такой еще возраст, он ушел куда-то. И, в общем, девочка выходит в город Москва, у нее разряжается телефон, и она не знает, что делать. Она не знает другого способа добраться домой. То есть к ней подходит какой-то дядька, начинает там ей предлагать пройти в его машину. Она, слава богу, как-то... Да, и как, знаете, ангел-хранитель подъезжает старенький таксист, видит, что девочка как он-то затруднительное положение, и он говорит, давайте я вас довезу до дома. Она говорит, у меня есть только 1000 рублей. Она не знает, сколько на самом деле стоит такси. И у нее очень большой стресс. Она там на следующий день прямо, ну, вне себя, она действительно пережила большой стресс. Но я говорю, слушайте, ну, это не то, что я там такая поучительная, но просто ведь согласитесь, во-первых, это таксист, слава богу, что подъехал, и вообще, ну, какая-то беспомощность такая, да, вот от того, что все желания все время исполняются, и как-то ноги редко касаются земли. Такой образ я приведу. Очень человек может на ровном месте, можно было подойти там в клубе к кому-нибудь и попросить зарядку для телефона. Ну, в общем, можно было поехать на автобусе. Миллион способов не пережить вот этого стресса. Простите, долго я рассказываю эту историю.
2: Вот как, ну, вы история очень понятная, да, и история про то, что умение человека разрешить какие-то свои финансовые проблемы, преодолеть финансовый кризис, научиться жить в условиях какой-то нужды, да, когда действительно у тебя нет тех средств, к которым ты привык, это очень важно, и это история про взросление человека. Поэтому, конечно, когда мы даем нашим детям как можно больше и как можно лучше, стараемся дать им да, как можно да, больше и как можно лучше, должны помнить, что человек ровно настолько богат, насколько он умеет обращаться с тем, что у него есть. Он ровно настолько богат, насколько он благодарен Богу и другим людям, которые ему дали то, что у него есть на данный момент. И как только человек теряет такую возможность благодарить, как только он теряет возможность решить свою проблему сам путем преодоления этой нужды, да, он, в общем-то, в этой жизни теряется. И это целая проблема. Это целая проблема, потому что мы живем в довольно благополучном обществе, да, и долгое время, слава богу, с одной стороны, да, что у нас в нашей стране как-то нет такой прям уж большой нужды, а с другой стороны, действительно, дети, которые не привыкли преодолевать финансовый кризис, какие-то решать свои задачи, они, в общем-то, остаются такими инфантильными, да, потому что вы привели пример абсолютно инфантильного человека. Такое часто случается не только в такой финансовой сфере, да, я вот прекрасно помню, как однажды путешествие, у нас вот с детьми такой большой опыт путешествия, мы на одной горе встретили англичанку, которая заехала, ну, буквально несколько поворотов к старой греческой церкви, и совершенно не знала, что делать, потому что она сказала, если бы, говорит, сейчас не подъехали, я бы сейчас набрала службу спасения 911, потому что я не знаю, куда ехать. У меня вот почему-то не работает навигатор по какой-то причине.
1: Это
2: там.
1: Сейчас всем очень понятно.
2: Да. И я не знаю, куда ехать, страна непонятная, я бы вот сейчас вызывала службу спасения. Ага. Слава богу, что вы сюда приехали. Хотя там буквально надо было проехать несколько поворотов, да, вот просто дерзнуть, поехать по неизвестной дороге, и человек, не имея такого здорового дерзновения, он в этой жизни теряется. Поэтому, конечно, когда мы хотим нашим детям дать как можно больше, мы должны научить их распоряжаться тем, что у них есть. Я помню свою родительскую ошибку в свое время, когда я решил, что, поскольку если детям давать много всего, да, это вредно, они, в общем-то, присыщаются. Вообще, зачем детям давать деньги? Им, если что-то надо, мы им купим. А в итоге детям чего-то хочется, хочется самостоятельно.
1: Угу. И часто это же и самостоятельность.
2: Да, это хочется такой самостоятельности, и часто в семьях бывает, что они начинают что-нибудь подтаскивать, могут и утащить. Да, да, да.
1: Ребенок решает свои вопросы.
2: Ребенок решает свои вопросы сам, так как он это видит, это знает. И поэтому, если мы говорим про семейное такое воспитание, то нам очень важно избежать крайностей. Да. С одной стороны, не давать ребенку все, что он хочет, да, и столько, сколько он попросит в первый момент, а с другой стороны, не лишать его возможности проявить свою собственную какую-то финансовую инициативу. Поэтому я, как многодетный отец, могу сказать, что наличные деньги детям нужно давать обязательно.
1: Угу.
2: Вопрос всегда на что, когда и сколько. Да. Вот много давать, наверное, не следует, потому что, опять-таки, человек чем больше получает, тем он быстрее присыщается, а когда он привыкает к тому, что для достижения той или иной цели нужно подождать, нужно что-то подкопить, нужно что-то сделать, обратиться где-то за помощью, где-то договориться с родителями, папа, давай вот я там сейчас там, ты мне чуть-чуть добавишь, а я тебе там потом из своих этих денег верну. Это целый такой финансовый опыт, которого детей не нужно лишать. Если мы говорим о нашем таком детском опыте, то очень важно этот опыт грамотно преподнести. Ну, у нас обычно, если говорить про нашу семью, то обычно где-то раз в неделю даю небольшую такую денежку каждому ребенку в зависимости от его возраста. То есть у нас есть такая некая дифференциация, да, то есть старшим там побольше денежку, младшим поменьше, там на самом маленькому, кому там даю там 10 рублей, даю, чтобы он учился вот копить. Я помню, как первая покупка моего сына была, он копил себе на то, чтобы огурец купить в Пятерке, ему было очень интересно. Вот он.
1: Огурец?
2: Да, купил по 10 рублей, несколько накопил, вот пошел купил себе огурец. Но это он поставил цель, и он ее выполнил, он был счастлив.
1: Ага.
2: Он был рад, да. А кто-то там покупает там себе каких-то солдатиков, кто-то еще что-то, кто-то в сладости в дорогу покупает, поступает. Причем вот мое отцовское сердце очень радуется, когда старшие, например, младшим на свои карманные деньги что-то покупают, чтобы младшим было легче перенести эту дорогу. Они не просто просят, а вот я хочу вот, да, вот так вот их, значит, там подкормить, поддержать. И это очень важно, поскольку деньги в нашей жизни, они, как один святой сказал, они заменяют нам любовь. Знаете как? Ну, потому что, ну как, ты же не можешь напрямую поделиться своей любовью, да? Mm-hmm. Нет, ты можешь сказать, я люблю. Ты можешь там поддержать, можешь там доброе слово сказать. Но когда ты жертвуешь частичкой своего материального благосостояния для другого человека, ты таким образом, ну пусть несовершенным образом, безусловно, это несовершенный mm-hmm. образ, но тем не менее ты отдаешь ему частичку своей любви. Это жертва. Да, любовь – это жертва, но это же любовь – это жертва великая. А материальная жертва, она тоже в жизни должна быть, и ребенок, он хорошо возрастает, когда он учится. Да? Я вот помню собственную радость, когда, накопив определенную сумму денег, я купил маме духи. Ну, то, что мама была счастлива, это само собой. Но она, уверяю вас, эти духи, они были счастьем моим очень долго, пока я ждал, пока наступит мамин день рождения, я ей эти духи подарю. А потом она их специально не открывала, чтобы они дольше не выдохли, чтобы держали, потому что для ребенка это была как бы вот такая серьезная трата. Поэтому такие денежные взаимоотношения, они в семье очень важны. Вот если мы говорим о детях, и очень важно эти отношения грамотно выстроить. А детям можно за что-то давать вполне себе денежку.
1: Вот это бы следующий прям вопрос.
2: Да, это следующий
1: вопрос. Давать ли детям за уборку, например?
2: За уборку, наверное, нет. Вот я бы не стал, потому что уборка – это все-таки такая... Но если мы говорим про нашу семью, это некая такая обязанность, которая расписана как дневальство. Да, вот есть список дневальных. И они, в общем-то, имеют свой список определенных задач, и он это должное. Вот все кушают, и ты кушаешь, соответственно, и все друг за другом по очереди убираются, маме помогают, полы моют, там, белье свое стирают, никто, почему? Кто-то должен тебе отдавать за то, что ты стираешь там свое белье. Ну, это странно, да. Или убираешь по очереди, но получается, ты убираешь тоже за собой. За это, наверное, я бы за это денег, может, не стал бы давать, хотя, конечно, в разных педагогических системах, в разных семейных сообществах, может быть, это по-разному выстроено. Вот у меня, например, был опыт, когда мои родители, пытаясь воздействовать на мою учебу, мне какую-то копейку давали за хорошие оценки, и наоборот, была какая-то штрафная система за оценки плохие. Но это было самый такой период появления вообще капитализма в сознании наших людей. Это времена перестройки было, когда все искали какие-то новые методы воспитания и всего остального. Но я могу сказать, что это неэффективно. Неэффективно. Вот когда ребенок, безусловно, идет и совершает какой-то труд, не связанный с семьей, то тут вполне его можно поддержать. Ему что-то можно дать. Например, там у меня сыновьям я всегда выплачивал небольшую копейку за то, что они помогают в алтаре, за то, что они читают часы на раннюю литургию прийти. Даже зачастую, когда я не служу, они все равно ходят в храм, совершают такое свое послушание, как псаломщики. Да, вот. Дочка старшая, она в воскресную школу идет, ей там тоже какую-то небольшую копеечку дают. Вообще дома у нас в семье я веду уроки закона Божьего, и для того, чтобы не только с детей спрашивать, но им что-то давать, то у нас, например, заведено так: ответил Евангелие. А я обычно как? Мы с детьми вместе собираемся, мы читаем евангельский текст, я им объясняю те или иные вещи, а дальше они потом идут и эту главу учат. Уверяю вас, выучить главу Евангелия, но это довольно тяжело.
1: Это тяжело, конечно.
2: Близко к тексту. Ну, понятно, что это уже для средних и старших детей. И вот за этот труд, который они совершают, я обычно к нему именно привязываю. Вот выучил, ответил главу Евангелия, вот тебе, значит, твое недельное пособие, небольшая такая денежка, да, вот. Не потому, что я за Евангелие плачу деньги, а потому что я говорю, вот это твой труд, ты потрудился, сделал, вот, и мне хочется тебе тоже доброе сделать. Ты мне подарил радость евангельского благовестия, и я тебе подарил тоже кусочек вот такой радости, поощрения, и, ну, это хорошо. И это очень важно, чтобы у детей как раз такие небольшие денежки были, чтобы они знали, что значит накопить, что значит поставить перед собой цель, что значит пожертвовать свои деньги для того, чтобы помочь брату, да, там, или сестре. Что-то они делают в складчину, да. При этом зачастую иногда старшие чуть-чуть хитрят, уговаривают младших, ну, давай, говорит, вот именно такой там набор, там, лего купим, там, или еще что-то. И эту ситуацию, в общем-то, приходится в семье разбирать. Но это, в общем-то, процесс воспитания, и здесь очень важно проявить некий творческий подход.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области, многодетный отец. Отец Алексей, а вот как, можно ли вот в детях вот это вот воспитать это самое качество, что они готовы потратить денежку там на родителей, на братьев, на сестер?
2: Но это эксперимент, это опыт, жизненный опыт, когда ты что-то покупаешь другому человеку, а при этом испытываешь ту радость, что ты теперь даритель. Ты даришь свой подарок, свою радость, свой вклад другому человеку. И зачастую радость именно от того, что ты одаряешь, бывает не меньше, чем у одаряемого.
1: Да, то есть, а то и больше.
2: А то зачастую и больше. И ребенок должен это пережить. Пример такой, конечно, родители показывают. Но кому из нас родители не дарили подарки там на день рождения, кому-то на Новый год?
1: Обязательно дарили, но да. Вот не, я не думаю, что вот это прямо вот подвигнет ребенка, если ему дарили подарки.
2: Подвигнет, когда все видят, что ну, у мамы день рождения, и каждый дарит ей подарок, он продумает сам. Но если не будет денег, он что-то сделает своими руками, там, нарисует, да, там, или коллективное будет некое творчество, и, ну, может что-то купить, то, что считает для человека полезным и добрым. Если все так делают, если так заведено, то человек становится соучастником вот этого доброго дела. Он учится быть дарителем, учится жертвовать и творить добрые дела. Это тоже из семьи, в общем-то, очень хороший такой урок, очень хороший подход, и здесь это прям некая школа любви, если хотите, потому что, ну как, мог бы купить себе то, что ты любишь, а вместо этого купил там любимому брату там или сестре, или мамочке там, или отцу тоже. Мне дети всегда подарки такие очень интересные, зачастую неожиданные мне делали, я им очень благодарен всегда.
1: Я, кстати, вот вы говорите, и я подумала, что если мы, например, мы взрослые люди, дети видят, как мы приносим подарки родителям, своим родителям, то есть их бабушкам и дедушкам, и бабушки и дедушки очень радуются, и мы тоже радуемся, то это такой пример для них, что вот отдавать это здорово вообще.
2: Да, конечно, это добрый семейный пример, и в этом отношении, как я уже сказал, ребенок учится, как, в общем-то, способ добыть определенные средства, как их скопить, и на что их грамотно потратить, чтобы потом не было стыдно, больно, и что ты их потерял, вот их денег нет, и как бы оказался у разбитого корыта. Это очень хороший, в общем-то, жизненный урок, но если мы говорим именно о семейной экономике, да, то, конечно, одна из таких тяжелейших, в общем-то, проблем, которую я помню, и наша семья тоже проходила в свое время, это когда в семье возникают какие-то финансовые неблагополучные ситуации, и супруги вынуждены долгое время нуждаться. Или так получается, что один супруг работает, а второй вот временно ту или иную работу потерял, и хотя вот даже если хочет, или, может, даже он хочет, но не может, да, разное бывает в жизни. Случай абсолютно, я помню, у нас во времена перестройки моему отцу несколько месяцев не платили зарплату. И я помню, как ему было тяжело. Слава богу, что в этот момент платили маме, но тоже боялись, не знаю, не перестанут ли ей платить. Он тоже пытался найти какие-то выходы, да, решить этот вопрос. И насколько это было вот... Ну, я что, ребенок, нас все равно накормили, напоили, и мы всегда рады, какая уж там каша, она там с жуками, там, с маслом, она она без масла. Если ты не голодал, а слава богу, что мы не голодали, не было такого, то, в общем-то, ты счастлив тем, что у тебя есть, и тут нету какой-то вот в детстве чувства какой-то потери, да, что тебе не додали, что тебе там не последний там iPhone там купили, да, а чтобы тебе какой-то дали какую-то простую абсолютно вещь. Ты благодарен за все, что у тебя есть, если тебя родители этой благодарности научили. А вот в современном обществе, где все-таки материальный ценз, он очень высоко ценится, это может стать целой проблемой, это может стать даже причиной развала брака. Очень часто так бывает, что ожидание того, что вот твой супруг или твоя супруга, да, вот разные бывают причины, разные ситуации, когда создаются семьи, он будет также финансово благополучен, да, может быть, даже больше, чем был, когда ты с ним встретился. Это может не оправдаться, и недаром, когда семейное такое вот обещание дается, вот красивое, да, но, правда, больше в западном таком обряде брака, когда люди дают обещание быть верным друг другу и в здравии, и в болезни, ну что, он обещает, что и в бедности, и в богатстве.
1: Да, да, да, да, да.
2: Это очень важно, да. И в этом отношении пройти испытание бедности – это очень важно. Хорошо и гармонично, когда молодая семья, в общем-то, начинает свою жизнь, ну, с небольшого, можно сказать, материального, с небольшой материальной базы. Хорошо, когда есть, если есть где жить, замечательно. Но дальше помню, я вот когда начинал свою трудовую деятельность, а я когда был семинаристом, я, ну, трудился для того, чтобы свою семью, до того, как стал священником, свою семью содержать, прокормить. И когда начинался этот труд, я получал совершенно небольшие деньги. Это, по-моему, в 2006 году, порядка там буквально 2000 рублей я получал, это была моя как бы первая зарплата, и я посчитал, что если я эту зарплату буду использовать для того, чтобы обедать в столовой, вот, то я его благополучно и проем, мне хватит только на обед. Ну, потом появляется семья, и человек начинает искать способы, как содержать свою семью, да, как ее поддержать. Мы с вами живем в благословенном государстве, я вам могу сказать, потому что столько помощи многодетным, как дается в нашем Отечестве, я не знаю, где столько можно. Я в разных странах был, мне Господь дал возможность попутешествовать и по Финляндии, и по Германии, и в других странах. Вот столько возможностей женщине побыть в декрете, такую поддержку получить, ну, наверное, очень трудно где можно найти, потому что если говорить про нашу семью, где Господь нам дал 9 детей. У меня матушка, она, кстати, вот на днях должна первый раз выйти на свою работу после того, как, в общем-то, она за меня замуж вышла. Потому что она вышла за меня замуж, буквально через несколько месяцев ушла в свой первый декрет своей работы. И дальше Господь нам так давал, что раз в 2 года у нас рождался ребятёночек.
1: Это сколько лет получается?
2: Вот, да.
1: И 9 детей, я так пытаюсь посчитать.
2: Ну, старшему 21 сейчас, ну, да, будет. Поэтому
1: 22 года.
2: Да, и вот так Господь дает, и она до сих пор на этом предприятии, в общем-то, числится, получает и декретные средства, и пособие от нашего государства. Но, уверяю вас, если бы этого не было, мы бы тоже не оставили своих детей. Мы бы, может быть, конечно, не имели такой возможности их содержать, одеть, как я уже сказал, куда-то поехать в путешествие, потому что нам государство все это дает. И это особо ценно вот для меня, как для человека, потому что я помню, как мы жили в лихие 90-е. Как помню, была радость, когда в магазине по ошибке нам вместо молока налили в трехлитровую банку сливки. И мы все поняли, что это, ну, мама поняла, что это сливки, и потом мы всей семьей эти сливки сбивали, чтобы было масло, потому что масло, оно вот было дорогое, вот, а тут вот некое такое счастье масло появилось, да,
1: ничего
2: там.
1: Ничего себе.
2: Вот, да, потом, ну, когда ситуация экстренная, человек прям учится радоваться тому, что у него есть на сегодняшний день, и это очень важно.
1: Ну,
2: это
1: да,
2: очень,
1: люди, которые, да, простите, что вас перебило, пережили 90-е, они как раз там много чего.
2: Да, и благодаря благодарность. Ну, и опять-таки я прекрасно помню, что я не спрашивал своих родителей, как я одет, да, как я буду. Не, мне было тепло, и это воспринималось естественно, да. Я был сыт, но какие там были белки, жиры и углеводы, были ли они там насыщенные, ненасыщенные, сколько там было витаминов. Хотя родители, безусловно, старались, и всегда вот единственное у нас на севере возможность всегда была только яблоки. Вот пока вот эти зеленые яблоки, они всегда были вот с нами. Вот, всегда. Вот. Все, что могли родители, давали в этом отношении. Но сказать, что мы были избалованы, нет, ни в коем случае. Я прекрасно помню, когда появилось вот это разнообразие западной продукции, которая так людей из советского общества тянула к себе, особенно мальчишек и девчонок, там так хотелось этих жвачек, шоколадок. Они тогда появились и стоили бешено дорого по сравнению с обычной едой, там, с хлебом, и сейчас они стоят копейки. И мои родители не могли себе этого позволить. Но отец мне сказал, что вот, сынок, я тебе вот могу, вот тебе денег на 10 жевательных резинок. Я так прикинул, думаю, сейчас, если я их, ну, как бы вот съем, больше ничего не будет. И я что-то там, помню, придумал, какую-то беспроигрышную лотерею, что-то их куда-то там понес, что-то организовали. Целый год мы вместе с моей сестрой вот всем этим делом занимались. Ну, как тогда вот это такая мелкая коммерция была. И за счет этого, ну...
1: Вложили капитал. Да,
2: вложили капитал, и к лету вот все это дело прокручено. Ну, понятно, не создавая какой-то, в общем, дополнительных прибавочных стоимостей, да, но при этом вот, беря там, где подешевле, и продавая там, где подороже, да не сочтут меня спекулянтом, да, наши радиослушатели, нет. Для меня это был единственный способ тогда для себя и для сестры предоставить возможность вот получить вот такую радость, такие блага. И мы к лету собрали несколько блоков этих жвачек, шоколадок. Я помню, за лето так наелся, в общем, все это дело надоело, и я это дело бросил. Вот уже цель пропала, вот она была поставлена, цель, она была достигнута, к этому были какие-то определенные творческие такие силы приложены, да, ну и вот, ну, слава богу, такой опыт жизненный прошел.
1: Сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о материальной стороне жизни семьи. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
0: Семейный час на радио «Вера». Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы, пространствие со смыслом, слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Сейчас на радио «Вера».
1: Продолжается семейный час на радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева, и у нас в гостях священник Алексей Дутин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира города Коммунар Ленинградской области. Говорим о материальной стороне о жизни семьи. И вот поскольку уже мы в первой части программы коснулись тему помощи молодым семьям, то, знаете, у меня был такой интересный разговор с женщиной из Дагестана. Она рассказала о традициях, вот как у них, когда люди встречаются, молодые, значит, что, какое им дается приданое. И, значит, там со стороны жениха, например. Но я не помню вот точно, надо мне посмотреть, но со стороны обязательно у них есть жилье, машина и какое-то очень интересно, там какие-то золотые украшения и сколько-то пар обуви, очень много. Это вот со стороны родителей жениха. И, в общем, так как-то как таким вот конструктор вот так вот складывается, да, что у молодых сразу есть такая база для семьи. Потому что, ну, она говорит, считается, что, ну, семьи надо укреплять, поддерживать, а из-за материальных вот этих вот трудностей семья может распасться. Вот, ну, то есть как бы вот эта семейная лодка разбилась о быт, что называется. Вот как вы думаете, что вот в нашей реальности, вот как нужно помогать детям?
2: Ну, самая актуальная часть вот этого кораблекрушения, да, которое может произойти, это жилищный вопрос.
1: Жилищный вопрос.
2: Это очень важно, потому что не столь важно, сколько у тебя будет пар обуви, и в конце концов, будет у тебя машина или нет. Я помню, в нашей семье машина появилась далеко не сразу. Вот. Но очень важно, чтобы у тебя была возможность жить и строить свой быт без вмешательства других людей. В нашей семье это не было уж прям так абсолютно безоблачно, потому что вместе с нами всегда жила моя бабушка, которая всегда была хозяйкой твердой, она такая деревенская была, у нее все были свои порядки, тряпочка каждая должна была быть абсолютно на своем месте. И, конечно, когда моя супруга как хозяйка пришла в семью, это со стороны бабушки это был бесконечный конфликт, забастовка такая, серьезная забастовка и голодовка. Нам объявлялось, когда мы купили новую плиту. Да. Ага. Кстати, эту плиту было очень тяжело купить, помню, поначалу. Это для нас был целый вопрос, где деньги на эту плиту новую взять, когда старая сломалась. У нас был вопрос, когда бабушка падала в припадке, что вот вы меня довели до сердечного приступа, приезжала скорая помощь, делала замеры, говорила, что бабушкино сердце, оно пригодно еще для запуска в космос, не только для жизни на этой планете. Вот. Бабушка иногда уходила, от нас сбегала на дачу, чтобы вот из серии «Все, злые вы, уйду я от вас». Вот. И потом мы через соседку узнавали, что она так живет. И все это продолжалось ровно до той поры, пока не начали рождаться дети. Появляются дети, и, конечно, тогда вот такой человеческий эгоизм, он отходит на вторую сторону.
1: Бабушка стала...
2: Да, бабушка стала, добрее. Конечно, добрее, и уставать стало больше, потому что у человека зачастую для того, чтобы человеку бунтовать, ему силы нужны. То, у кого сил особо нет, тот и не побунтует. Вот. А тут мы уже знаем, ребеночка и раз передали, она, значит, им занялась, и все одно, другое, третье, и потихонечку, да, нам помогало. Для начала бабушкина пенсия для нас тоже была вполне ощутимой такой серьезной помощью, совместное хозяйство мы вели. Ну, здесь по-разному бывает. Иногда проще заработать, конечно, денег и жить отдельно, но иногда просто уже человека тоже не бросишь, ну, живете вместе. И такая ситуация. Если есть возможность молодым предоставить жилье, это самое главное вложение. Это вот если детям можешь дать жилье, дай им жилье, чтобы они спокойно уже вили свое гнездо, строили свой дом. Хорошо, когда такая возможность есть. Что еще очень бы хотелось сказать, вот в таких семейных определенных неурядицах, когда денег нет, как я уже сказал, когда один человек зарабатывает, а второй нет, вот, в принципе, в нашей семье Ну, у меня никогда не было мысли, да, там, для меня все равно супруга – это, конечно, прежде всего, мать моих детей. И в этом отношении, как я уже сказал, очень благодарен нашему государству, которое грамотно выстроило такую социальную политику, и человек получает декретное пособие. И, в общем-то, супруги вполне хватало на необходимую ее часть, да, вот ту часть экономики, которую она вела, она вела, в общем-то, в основном на те средства, которые за детей она получала. И нет, если, конечно, что-то надо было, мы это совместно решали, я изыскивал различные пути, опять-таки, было бы желание. Правда, здесь можно очень сильно, на самом деле, уйти и что-то потерять, потому что когда мы уходим уж совсем в зарабатывание денег, пусть даже они очень нужны, то могут происходить вещи, о которых можно потом пожалеть. Я вот, например, очень жалею, что я в рамках своего труда, а я, как я уже сказал, и учился, и работал в РГПУ имени Герцена, не встретил даже своего второго сына из роддома. И супруга моя очень огорчилась.
1: Не пожалеете,
2: ну да, в этот момент, конечно, я заработал, да, я заработал денег на машину. У нас машина появилась вот со вторым ребенком в нашей семье. Оно появилось, но вот что-то мы теряем. Всегда где-то становится чего-то больше, а где-то чего-то меньше. Поэтому, когда мы живем с семьей вместе, и мы находимся рядом с нашими любимыми женами, мужьями, вместе с нашими детьми, надо еще хорошенько задуматься. Вот современный мир, он нам диктует, что ты будешь ровно настолько счастлив и свободен, насколько ты заработаешь в этой жизни много денег. Вот, а это исключительно не так. Вот есть некий определенный такой ценз для поддержания физической жизни, для обеспечения определенных экономических условий, которые нужны для существования семьи. А все, что сверх того, оно теряет свой смысл, и даже больше того, как пока ты это зарабатываешь, ты это добываешь, ты тратишь время, ты тратишь свою энергию, творческую энергию, да, вместо того, чтобы общаться со своими родными и близкими, если уж говорить экономическим языком, вместо того, чтобы инвестировать в свою семью, ты инвестируешь, в общем-то, в деньги, которые тебе заплатит твой работодатель.
1: Да? Ну, это вот важная, да, мысль, потому что трудоголизм – это тоже то, что нам, ну, внушает, что это очень хорошо. Но на самом деле есть же такие классические ситуации, когда папа зарабатывает много-много денег, но семья его не видит, и когда видит, он говорит, ну, что вы хотите, хуже жить?
2: Да, и в этом отношении надо очень четко понимать и ставить вот эти границы, а что вам надо, что вы вообще хотите достичь в этой жизни, да, что вы хотите купить, да, понятно, к чему вы хотите прийти. И зачастую не так много надо денег человеку, чтобы быть счастливым, уж простите за такую, может быть, необычную, может быть, фразу, да. Но в целом были даже какие-то исследования, насколько я помню, на Западе, что человек после того, как он превышает определенную норму своего дохода, теряет от денег благо, а наоборот становится порабощен той бесконечной гонки и тому процессу, который деньги требуют для своего обслуживания и приумножения. Поэтому тут надо знать меру. Конечно, у каждого этого мера своя, но для того, чтобы эту меру обрести, вот как раз это все в детстве начинается, да, что человек должен уметь ставить перед собой цели, достигать их финансовые и, в общем-то, дальше быть благодарным за то, что у него это получилось, Богу, ну, если человек верующий, да, ну, или тем людям, которые помогли ему этого достичь, иначе он никогда не будет сыт. Неблагодарный человек все время будет беден.
1: Ну, это вот тоже, наверное, про уровень комфорта, потому что человек стремится как бы к какому-то комфорту, но его уровень бесконечно можно повышать, и в какой-то момент уже просто, ну, то есть это не нужно, а все равно, ну, человек зарабатывает и зарабатывает и зарабатывает.
2: Да, поэтому человек должен уметь не только повышать, но и понижать уровень своего комфорта, и это тоже целое определенное искусство, когда человек ожидает лучшего, а получает худшее. получает хуже, нежели чем он ожидал, и при этом научиться не роптать, а с благодарностью воспринимать то, что у тебя есть, это тоже целый урок семейного воспитания, который в том числе проходит и в финансовой сфере, да. Поэтому дай бог, чтобы финансовая сфера не ставилась во главу угла в наших семьях. Есть, конечно, определенный труд, как я уже сказал, это мои финансы, это то, что я заработал, вложив свое время, вложив свое сердце, вложив свой разум, да, это моя жертва. Очень важно, чтобы эта жертва, она была мудрой, чтобы она принесла добрый плод. Недаром так часто в Евангелии Господь приводит образ мудрого купца, да, который, ну, в одном случае там вложил все свои средства для того, чтобы купить поле да, с сокровищем, ага. Да, в другом случае те таланты, которые ему дал хозяин, пустил в дело для того, чтобы их приумножить. Поэтому у каждого свои таланты, и главное смотреть, чтобы эти таланты приумножались, чтобы не было заработка ради заработка, да, а чтобы заработок действительно был ради тех целей, которые ты перед собой ставишь. Что ты хочешь? Ты хочешь сделать подарок? Но ты научись с детства, как это сделать подарок. Надо человека обрадовать, да? А то ему можешь подарок сказать, вот я тебе подарил там лучшую, там, не знаю, какую-то там приставку или там лучшие там какие-то кеды для футбола и так далее. Папа, а я, может, знаешь, я хотел бы больше с тобой там где-то погулять, покупаться с тобой хотел, а почему ты со мной в лес не сходил?
1: Это вот очень сильная мотивация для родителей сделать, чтобы у детей было так же, как у других. Там, и это тоже бесконечная, на самом деле, гонка, какие-то модели телефонов там, гаджетов и так далее.
2: Да, и это вот прям транслируется нашим обществом, и надо ставить какие-то разумные в этом плане барьеры, ограничения, и не давать вот тем компаниям, которые, безусловно, человека стараются превратить в бесконечного потребителя, не давать этого делать, потому что иначе человек потеряет счастье, он потеряет смысл жизни. Поэтому мы сегодня с вами говорим, по сути дела, не только об экономике семьи,
1: да,
2: как мы говорим в большем плане об экономии, то есть об искусстве домостроительства, да. Поэтому экономика и экономия – это такие однокоренные слова, да, которые означают о том, что дом надо свой построить с искусством. Да. Мы, христиане, конечно, знаем, что прежде всего дом должен быть основан на камне. На камне веры во Христа, на камне исполнения его заповедей. И в этом отношении вот всегда греет душу и путеводной звездой светит пример преподобного Серафима Вырицкого. Знаете, что он был очень успешным бизнесменом, но при этом при всем зная, что воскресный день в плане прибыли он дает, например, в два раза больше, а он торговал-то не где-нибудь, он торговал пушниной в гостином дворе, где было огромное количество людей, и вот он отказывался от этого воскресного дня ради того, чтобы в воскресенье побыть с Богом и побыть со своей семьей. И приобрел он гораздо больше.
0: Семейный час на радио «Вера».
1: Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира, города Коммунар Ленинградской области. Очень вот так интересно повернули нашу беседу. Действительно, вот это то, о чем мы забываем в жизни, что мы не просто как бы обеспечиваем детей. И, кстати, вот тот пример, о котором я начала говорить, вот девочки, которая потерялась прямо в центре нашей столицы, где потеряться довольно сложно. Тут, знаете, это вот, наверное, с мужской такой позиции я бы задала вопрос. Вот что бы вы сказали? Ведь вы же сами сказали, что деньги – это наша, в том числе наша любовь. Да, мы приносим жертву человеку, вот, но часто отцам хочется все-таки, ну, чтобы у них дети прям вот были очень хорошо жили, там одевались и так далее. Просто это, для них это отражение их труда, ну, в смысле, результат их труда, да, вот чем лучше, тем они, значит, успешнее, как отцы.
2: Ну, если ты очень к этому стремишься и хочешь своего ребенка видеть богатым человеком, но ты будешь в это вкладываться и в итоге получишь богатого человека. Правда, сумеет ли он сохранить твое богатство, которое ты ему даешь, и что с ним будет после того, как ты перестанешь быть его донором? Да, это большой вопрос. А если ты хочешь воспитать доброго человека, ну, это же замечательно, ты получишь доброго человека, и если будешь успешен в своем процессе, да. Если хочешь научить ребенка любви и благодарности, учи его любви и благодарности на своем примере. Показывай ему, что правильно, что неправильно. Где-то ему дай, а где-то его ограничь. Это как раз и есть некий такой творческий, бесконечный процесс. И так часто бывает, что любить – это всегда тяжело. Это всегда больно, это всегда жертва, это не всегда то, что ты хочешь, да, вот делать. Поэтому очень часто родители, они как бы таким образом откупаются от своих детей через подарки. И вот очень важно, чтобы этого не было, да, потому что не откупишься. Он от тебя немножко другого ждет, да. Он от тебя ждет, может быть, какой-то поддержки, понимания, где-то уважения. Но при этом, при всем, вот просто, ну, вот я тебе куплю самое дорогое, самое лучшее. Нет, не про это. Это секундная радость. И больше того, как вы думаете, хорошо ли будет развиваться душа того человека, который будет осознавать, что вот у меня самое лучшее, у меня я лучше, чем остальные, вот у меня самое драгоценное, самое важное. Как он будет смотреть на остальных людей? Вот это тоже очень
1: как
2: важно.
1: Как остальные люди будут смотреть на
2: и
1: него.
2: И как остальные люди будут смотреть на него, конечно, да. Вы хотите, чтобы вашему ребенку завидовали, да, его тихо ненавидели за то, что у него есть, а остальных нет? Ну, подумайте, хотите ли вы этого?
1: Да? Тоже, да, такой момент очень важный. Я, знаете, люблю очень много лет, десятилетия уже даже, можно сказать, семью, где родители, они настолько вложились в детей, я имею в виду, вложили в них свой труд не в материальном плане, потому что семья не богатая совсем, а в их воспитание, и в том числе трудовое воспитание. Они все музыканты, композиторы. Вот, дети очень рано начали работать в театре. И я помню такой эпизод, знаете, я сижу, значит, а глава семейства, сейчас, к сожалению, он отошел ко Господу, он мой очень старинный друг. И я пришла, думая, что вся семья, я говорю, там, будут дома? Говорит, будут, но после репетиции. Ты приходи, мы с тобой поболтаем, значит, и мы... Я пришла, ничего особенного не принесла, бутылку вина принесла, и думала, как-то я не ожидала увидеть то, что я увижу, а дома нет примерно ничего. Там какие-то сушки лежат и конфеты. Вот, и мы погрызли этих сушек. Я думаю, вместо вот этого можно было бы там капусты, картошки купить, но ты уже постфактум, думаю. Вот, и приходят дети очень, знаете, они самостоятельные, они талантливые, они очень свободные и очень счастливые. Вот, и приходят дети с мамой с репетиции, то есть с работы. И дети говорят: «Пап, что есть поесть?» Папа говорит: «Ничего». «А, ну мы тогда мультики можем посмотреть?» И так они кротко удаляются, значит, смотреть мультики. А мама где-то раз-раз-раз находит, значит, яблоки какие-то, чуть-чуть муки, и на столе уже появляется шарлотка. Еще она мне с собой дает немножко этой шарлотки, чтобы я своих детей угостила. И я в этот момент, вот я поняла, насколько вот они могут действительно вот быть без еды вечером, да, и при этом вот такой девиз, что я как-то говорила, вот мы тоже на Радио Вера это упоминали, я говорю матери семейства, я говорю: «Слушай, ну должна же быть какая-то самореализация». Она говорит: «Не, ну так ничего не получится». Ну, то есть они настолько много вот своего времени, таланта вложили в детей, что вот дети выросли замечательные.
2: Ну, тут каждый делится тем, чем он богат. И в этом отношении наши радиослушатели пусть не берут себе за парадигму вот именно того, что вот ничего не готовить. Кстати, это очень хочу, очень важно. Вот я не знаю, как кто воспитан, но для меня очень важно, и моя мама всегда папу кормила, и вот он когда приходил с работы, и очень важно, что вот папа кормить, она рядом посидит, поест. Это тоже как раз это жертва, это любовь, да? И для хозяйки что-то приготовить своим детям, своему мужу, мужу, заранее подумать, что вот он придет голодный, это очень важно. Это часто укрепляет семью. И наоборот, если ты за этим не следишь, а для другого человека это значимо, это может стать причиной конфликтов. Можно там не приготовить там, каких-то особых там, лобстеров там, или еще что-нибудь, но если ты что-то сделал с любовью, даже, как вы сказали, простой вот эту шарлотку, да, то это, в общем-то, как раз дает человеку то, чего он ищет. Он ищет любви, участия, поддержки. И здесь, в семейной школе, это хорошо получается. И здесь экономику семьи и разумно можно выстроить в этом отношении, когда мама готовит на всех. Ну, вот у нас, да, когда было сейчас уже двое старших, они так отделились. Но у меня только семеро сейчас несовершеннолетних детей со мной. Сейчас
1: только семеро, здесь, да.
2: И то вот заранее какая-то всегда большая кастрюля, да, там вот. Большую кастрюлю, ее проще, и с экономической точки зрения это выгоднее сварить, что-то сделать, да, там, когда каждые последующие вот вещи, да, детей, они все разложены по ящичкам вот этим пластиком, и там написано, там, девочка, там, такой-то, там, возраст, такой-то рост, да, там, такие-то размеры. И вот это все лежит, и как кассетами, это готово, и это помогает экономику семьи выстроить, потому что вот абсолютно так плыть на семейном корабле и не заботиться об этой экономике, это неправильно. Кто-то из супругов обязательно должен в этом плане проявить свою заботу, да, могут и оба проявить. У нас в семье так сложилось, что вот произошло такое определенное разделение, да, супруга вот она занимается закупками того, что необходимо там детям, хотя очень во многом нас поддерживает и та социальная благотворительная деятельность, которая проходит у нас на приходе, потому что когда ты помогаешь другим, то и другие люди тебе помогают. Организовал склад гуманитарный, и, в общем-то, вполне на этом гуманитарном складе не только погорельцы в случае нужды получают что-то, но твои же собственные дети вполне могут найти там недостающие там куртку там или штаны. А они же летят-то очень быстро, это расходники, да, дети вырастают моментально. Оказывается, не только чужие дети быстро растут, но, уверяю вас, и твои собственные, когда их много, тоже очень быстро растут. Растут, да, моментально все это меняется, поэтому выстроить семейную экономику – это очень важно. И здесь в помощь родителям очень часто бывают различные чаты семейные, да, как поступить в том или ином варианте. Вот у меня супруга всегда смотрит, как что складировать, как организовать ту подструктуру или иную, что делать в одном случае, что в другом. И в этом отношении тот человек, который разумно использует современные сети, да, и группы вот эти семейные, он очень много получает пользы, и не надо этим пренебрегать. Многие вопросы мы, как молодая семья, а у нас сейчас, в общем-то, все семьи, они немножко оторваны от традиции, потому что, ну, очень много быстро меняется, и непонятно, как вообще должна жить многодетная семья, на каких основаниях строить быт, экономику, молитву. Это все зачастую либо приходится изобретать самому, либо, в общем-то, черпать из доброго совета тех людей, которые эту проблему уже решили. Поэтому за добрым советом всегда нужно обращаться, и это очень правильно и мудро пользоваться таким опытом, который уже наработали многодетные семьи.
1: А вы знаете, отец Алексей, я вот такую вещь вспомнила, что какие-то ранние годы, когда дети рождались, и они были маленькими, многим казалось, что если они построят вот большой

0: архитектурный тоже образ меня вдохновил, чтобы были отдельные маленькие домики. У меня просто друзья-архитекторы построили на даче, собственно, с детьми вместе, подросшими, такие скворечнички, где помещается вот кровать, тумбочка, вот, и в конце скворечничек, который ванной и туалетом работает. И это так здорово, потому что они все могут разойтись в разные стороны. Вот. И в этом смысле вот это очень такая большая иллюзия тоже о материальном родителе, что вот это большое гнездо, оно как бы будет вот все время существовать. Мы просто не понимаем, что они будут отделяться все равно от нас.
1: Будут отделяться, но есть некая надежда, что если у тебя все-таки дом такая полная чаша и есть вот такие зоны, безусловно, у нас дом состоит из довольно большого количества маленьких комнат. Угу. Ну, оно понятно, да, почему? Потому что личное пространство, когда есть возможность организовать это, обязательно
0: нужно
1: сделать. Да,
0: может быть маленьким. Да,
1: да, и потом, даст Бог, может, оно наполнится внуками. Ну, посмотрим, и да, там, может быть, наш семейный час на Радио Вера будет продолжаться из года в год, и потом обязательно поделюсь
0: будем
1: этим опытом.
0: Отслеживать.
1: Да, будем отслеживать, и буду делиться, и чем-то позитивным, и чем-то, может быть, предостерегать от каких-то ошибок, потому что опыт, он, в общем-то, всегда сын ошибок трудных, но всякое бывает. Но самое главное, что прям очень большой дом нет, не надо строить. Почему? Хотя бы потому, что в этом большом доме будет очень много окон, и их всех придется мыть. Но уборка в доме – это тоже такая целая проблема, представляете? Да, когда надо убрать дом в несколько этажей, все это в чистоту привести, а маленькие дети, они очень быстро все это дело захламляют. И мы, когда планировали, опять-таки, дом, занимались нашим домостроительством, экономией, мы сразу с матушкой решили, что вот тот цокольный этаж, у нас внизу так получилось, что почва позволяла его построить, мы отдадим под большую детскую игровую комнату. И ни разу об этом не пожалели, потому что все игрушки там, весь шум там, весь развал там. И, и кто хочет смотреть мультики, должен там навести порядок. Да. Навели там порядок и уже пошли.
0: А это не ваша, да, сфера,
1: да,
0: ответственности?
1: Ну, как, она все равно наша, потому что дети, они всегда дети, они всегда ищут возможность где-то сэкономить. То, что для взрослого человека порядок, для ребенка, да, это как какое-то непонятное недоразумение. Наоборот, то, что для ребенка порядок, для взрослого кажется уже полным бардаком. Поэтому тут это тоже столкновение целых миров и экономия домостроительства, где-то договориться, где-то настоять на своем. В этом плане вообще очень трудно жить, когда... Мне, например, мама всегда, она была очень строгая, вот все должно быть убрано, все на своих местах. А супруга говорит: ну, батюшка, что ты хочешь? Ну, ты ж маленькие дети, ну, как может быть все... Какая куча у тебя маленьких детей, как может быть все на своих местах? И долго мне приходилось с этим тоже...
0: Привыкать, да.
1: Привыкать, смиряться, ну, что-то исправлять. Где-то удачно, где-то, может быть, не очень удачно. Это целый мир. Это все время такой бесконечный процесс, да. И опять-таки здесь покупать много игрушек, все переломают, и нет. Надо все время вот искать вот эту золотую середину во всех материальных частях, потому что этот материальный мир, грамотно выстроенный, он действительно может очень сильно помочь семье создать вот этот комфорт, уют, взаимопонимание, взаимоподдержку, а может очень сильно помешать, если он построен неправильно.
0: Спасибо огромное. Как всегда, очень неожиданно повернули тему и много мыслей интересных сказали, и секретиков. Вот игровая комната вне родителей, это, я считаю, просто очень важный такой секрет. Сегодня у нас в гостях священник Алексей Дудин, настоятель храма равноапостольного князя Владимира, город Коммунар Ленинградской области. У микрофона была Анна Леонтьева. Отец Алексей, спасибо вам большое.
1: Спасибо, Господь.
2: Семейный час на радио «Вера».
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Мало-помалу, помогая ближнему, ты дойдешь до того, что станешь желать и пользы его, как своей собственной, и его успеха, как своего собственного. Это и значит возлюбить ближнего, как самого себя. Преподобный Авва Дорофей.
1: Радио «Вера» — это радио о любви.
2: Любви Бога к людям, любви человека к Богу и любви людей друг к другу.
1: Становитесь попечителем «Светлого радио».
2: Нажмите на кнопку «Помочь радио» на сайте radiovera.ru или в обновленном мобильном приложении «Радио Вера» и подпишитесь на ежемесячные платежи, которые помогут обеспечивать деятельность радиостанции.
1: Радио «Вера». Вместе творим добро.
3: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Седмица на радио «Вера».
1: Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире радио «Вера» наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов.
2: Здравствуйте.
1: И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 15-е воскресенье после Пятидесятницы и на наступающей неделе. Ну, как всегда, по традиции, постараемся вникнуть в смысл наступающего воскресенья, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат завтра в храме за божественной литургией. Мы услышим отрывок из второго послания апостола Павла к Коринфянам, 4 глава, стихи с 6 по 15. И сразу могу поделиться собственным впечатлением. У меня вообще с чтением послания апостола Павла всегда возникает какое-то количество вопросов, связанных с собственной безграмотностью, поскольку плохое знание контекста, как правило, уводит в толкование в какие-то такие дебри, из которых потом самому трудно выбраться. Вот начинается отрывок, который мы услышим завтра, со слов. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. И дальше. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Вот честно признаюсь, хоть это стыдно, я запутываюсь в этих оборотах эпистолярных апостола Павла, и мне все время хочется остановиться и попросить кого-нибудь, чтобы мне объяснили, что же именно он имеет в виду.
2: Знаете, даже апостол Петр находил в посланиях Павла нечто недобровразумительное в том плане, потому что апостол Павел был очень образованным человеком. Как мы помним, научился он у самого Гамалиила, и с точки зрения тогдашней вообще обстановки он, конечно, имел очень серьезное образование и излагал свои мысли философски. И тут нужно знать просто самого апостола Павла, и благодаря его многочисленным посланиям у нас создается общая картина того, его представлений. И об этом, кстати, написано ни одна книга, ни одна монография по поводу богословия апостола Павла. И тут вот оно вполне себе вписывается, то, что вы прочли, в его представление о том, что действительно, во-первых, Господь избрал слабых мира, чтобы посломить сильных. То есть вот апостолы — это не обязательно были какие-то исключительные люди, обладающие супернезаурядными способностями. То есть можно было сказать, что, конечно, Христос взял, избрал каких-то уникальных людей, каких-то гениев мысли, которые вот там раз на 1000 лет рождаются, и вот они стали его учениками. А апостол Павел говорит: нет. Господь берет вот обычных людей. Кто-то там ловил рыбу, кто-то вообще гнал христиан, кто-то еще чем-то занимался. И вот Господь берет этих людей, у которых тоже есть недостатки, тоже есть какие-то переживания. Апостол Павел фиксирует наше внимание, что у него есть болезни. Вот что значит глиняные сосуды? Хрупкие. Глиняная посуда. Сейчас это, конечно, скорее редкость, и люди специально заказывают, да, такой интересный эко-стиль. Вот, глиняная посуда сейчас дорого стоит. А тогда это была, обычная посуда из глины, и она могла развалиться там от слишком горячего или там от холодной погоды полопаться, и так далее. То есть она такая некрепкая, уязвимая. И апостол Павел свою уязвимость нам все время демонстрирует. И он говорит: представляете, вот такие мы уязвимые люди делаем потрясающее, да, совершаем потрясающее дело Божие. Мы проповедуем Евангелие, вам в том числе. И через вот эту мертвенность Господа Иисуса Христа, потому что Христос же тоже принял на себя человеческую плоть, образ раба принял на себя, нашу такую человеческую плоть, которая, ну, подвержена и холоду, и голоду, и она смертна. И вот он смертность принял на себя, чтобы показать нам жизнь. То есть дать нам дорогу вот к жизни вечной. И понятное дело, что Христос говорил: если меня гнали, то и вас будут гнать, апостолов гонят, и многих предают на смерть. Ну, на всякий случай напомню, что 11 из 12 апостолов были убиты, и в том числе апостол Павел тоже. Но через их проповедь они приобрели вечную жизнь во Христе и открыли нам дорогу к этой вечной жизни. Поэтому вот эти слова, они становятся понятнее действительно в контексте того, о чем вообще говорит апостол Павел.
1: Обратимся теперь к отрывку из Евангелия от Матфея, 22 глава, стихи с 35 по 46. Это, я думаю, хорошо известная всем нашим радиослушателям беседа о самых главных заповедях. И Иисус сказал законнику, который, искушая его, спросил, какая наибольшая заповедь в законе. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Я думаю, что эти слова настолько хорошо всем известны, настолько все их помнят и часто, может быть, повторяют, не особенно вдумываясь, что несколько девальвирует их первоначальный смысл. Я вот тут подумала, почему первая заповедь именно о любви к Богу. Но с точки зрения человеческой логики понятно. Так же, как к правителю, к верховному существу, к Богу, естественно, отношения определяются прежде всего. Но возможно ли понять эту иерархию ценностей так, что без любви к Богу не получится любить ближнего?
2: Оно, знаете, взаимосвязано. Просто Христос все-таки отвечает людям религиозным. И для религиозного человека Бог является, ну, самым главным. То есть мы же стараемся убрать из центра мироздания себя, то есть не быть эгоцентричными, а быть теоцентричными, феоцентричными, то есть поставить в центр своей жизни Бога. И для религиозного человека это абсолютно понятно, поэтому Господь говорит именно, что возлюби Господа твоего всем сердцем. И все заповеди, они, ну, понятно, в Ветхом Завете в большей мере была мотивация для их исполнения — это страх перед наказанием и желание получить награду. Ну, то есть то самое отношение к Богу как раба и наемника. А в Новом Завете Господь открывает правду, ну, вот следующего уровня, что мы можем быть друзьями Божьими. Он говорит: вы уже не рабы, вы друзья. И вы уже должны свое исполнение заповедей строить не на страхе наказания, не на выгоде получить какую-то награду, а на любви. И это новая совершенно такая мысль. Хотя в Ветхом Завете она уже была озвучена, просто люди не готовы были ее принять. То есть они тыкали палкой друг другу в глаз, и поэтому не готовы еще были говорить о высоких материях. А потом, когда уже на такой нравственный уровень вышел израильский народ, что появилась Богородица, Пречистая Дева, которая даже, ну, как бы в личном плане не согрешала, то понятное дело, что у них появилась такая возможность уже осознать про эту любовь. Но если говорить, как развивать эту мысль, то нужно почитать апостола Иоанна Богослова. Он говорит, что тот, кто говорит: Бога люблю, а ближнего своего ненавижу, тот врет. Он говорит, не можешь ты любить того, кого ты не видишь, если не любишь того, кого видишь. Поэтому все-таки у нас, у людей, любовь к Богу начинается с того, что мы начинаем любить ближнего, ну, правильно относиться к ближнему. Потому что у Бога нету тела, и он сам говорит, что если вы любите меня, вот принесите там чашу студеной воды одному из малых сих, да, там вот эта притча о страшном суде, накормить голодного, обогреть замерзающего и так далее.
1: Да, но это с точки зрения христианской морали. Но посмотрите, что у нас есть наглядный пример 20 век, век торжества гуманизма абстрактного, да, то есть отменился по разным причинам Бог в разных частях цивилизации. И в западной цивилизации Ницше объявил, что Бог умер, и в нашей цивилизации было объявлено, что его вообще нету и никогда не было. Весь 20 век – это попытка каким-то образом возлюбить ближнего без Бога.
2: Но это не получается, потому что мы не умеем любить... ну, это законченная фраза. Может, после этого уже, в принципе, все становится понятно. Мы не умеем любить. И то, что мы говорим и называем любовью, подчас ей не является. То есть пока человеку в каком-то мере там выгодно что-то делать, он может какое-то время пытаться изображать любовь. Я не хочу сказать, что нету добродетельных людей, неверующих. У нас сейчас есть в социальном плане, вот я помню, как отец Дмитрий Смирнов говорил, что столб в социальном плане тоже должен, может быть добродетельным, он так удачно стоит, что об него никто не врезается, никто не стукается, он там светит всем своим лампой. Но в этом нету такой настоящей добродетельности, исходящей из внутренней воли. И понятное дело, что для того, чтобы быть любовью не по выгоде, а безвозмездно, это, конечно, нужен человеку Бог. То есть как идея, как высшая идея. Потому что, ну, все-таки после первородной поврежденности нас всех тянет в другую сторону. И даже когда мы совершаем что-то доброе, мы ждем благодарности. Или даже, там, может быть, не от людей благодарности, но сами себе ставим галочку, какие мы классные, какие мы молодцы и так далее. То есть чтобы научиться любви, какая есть у Бога, безусловная, когда он проливает дождь и на грешников, и на праведников, слушайте, это... То есть возлюбить ближнего, который тебя любит, это не так сложно. А то, что Христос говорит, возлюби врага, то... Нам, у нас проблема гораздо больше, потому что мы не можем возлюбить ближнего, который рядом с нами. У нас до врагов даже и речь не доходит. Вот. Поэтому я просто считаю так, что если человек он размышляет, он рефлексирует по поводу самого себя, и наблюдает за собой, за своими чувствами, за своими мыслями, в определенный момент у него происходит кризис. И он понимает, что то, что у него есть, ему не хватает. Ему нужны высшие смыслы. Особенно это касается мужчин. В том плане, что для мужчины в жизни ну, вот, опереться особо не на что. И если мужчина не нашел Бога, ему приходится очень тяжело.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Завершается церковный год. У нас последний... День церковного года, 13 сентября, посвящен Богородице. Вот церковный год начинается с Рождества Богородицы и заканчивается последним праздником, посвященным Богородице. Это день положения честного пояса ее. И сразу после этого, 14 сентября, мы празднуем церковный Новый год, или, как его еще любят называть, начало индикта. Загадочное, но очень всеми любимое слово индикт. Вот, хочется как-то их связать. Вот это ощущение богородичности всего нашего существования благодаря существованию церковного календаря.
2: Потому что, ну, не знаю, у нас вообще особое отношение, я хотел бы сказать, у русских людей к Богородице. Мне кажется, это такой дефицит материнской любви, особенно у людей, которые там рано выпорхнули из гнезда, или когда мама была сама, ну, вот сколько таких историй, когда мама на четырех работах пыталась прокормить семью, потому что папа ушел или погиб там, допустим, в послевоенное время. И там не шла речь о том, что там, она может много уделять такого пристального внимания и такой любви и заботы дать. То есть она, просто люди выживали. И вот это чувствуется, дефицит вот такого безусловного принятия к себе вот, материнского. Многие люди его ищут и находят у Богородицы. Потому что она Матерь, как мы знаем, не только для Господа нашего Иисуса Христа, но и для всех верующих. И многочисленные примеры из житий, где про иконы сказано, что люди молились Богородице перед какой-то чудотворной иконой, и Богородица говорила, что если вы будете слушать слова моего сына, будете любить моего сына, то ну, для меня вы становитесь очень близкими. И мы знаем, что вот это ее материнское сердце вмещает каждого человека, обращающегося к ее сыну, верующего в него как в Господа. Поэтому, да, у нас очень много богородичных праздников по любому поводу.
1: Вот если вспомнить все, что связано было в недалеком прошлом с принесением пояса Богородицы на нашу землю и в Москву в частности, тогда было очень много копий сломано по поводу того, ну как, вот такая огромная очередь, столько ажиотажа вокруг этого, а вот тут буквально в двух шагах от храма Христа Спасителя есть храм Ильи Пророка в Абазинском переулке, где частицы пояса Богородицы все время есть, и можно без всякого ажиотажа круглый год прийти, помолиться, приложиться. Но, знаете, я когда размышляла о том, почему именно так, почему именно святыни, которые имеют отношение к Матери Божией, они еще и обладают каким-то удивительным притяжением и способностью собирать вокруг себя огромное количество людей одномоментно. То есть, да, мы можем прийти в храм Ильи Пророка, и люди приходят, и поскольку я являюсь прихожанкой этого храма, я вижу, что да, в любое время дня есть люди, которые заходят в храм специально, чтобы помолиться и приложиться к этой святыне. Но то стремление всем вместе в этой огромной очереди, преодолевая какие-то сложности и неудобства, дойти до этой святыни, всем вместе, собравшись, это, мне кажется, очень важная и недостаточно отрефлексированная вещь.
2: Знаете, Марин, у меня, ну, помимо того, что в целом, если есть какая-то возможность людей побудить на что-то хорошее, нужно ее использовать. Безусловно, я соглашусь с тем, что многие священники говорили, что многие люди, которые шли к поясу Богородицы, как и к другим приносимым святыням, возможно, они имели некое магическое мышление о том, что вот они сейчас, прикоснувшись, не ведя полноценной церковной жизни, не исповедуясь, не причащаясь, но вот прикоснувшись к этой святыне, решат свои проблемы. Но мне вот в последнее время как-то по-особому отзываются слова притчи Господний, когда он говорил, что про неправедного управителя, который неправедным сокровищем приобрел друзей. И у нас иногда бывает, что человек там из любопытства, из каких-то корыстных интересов, но все-таки пошел куда-то, да, вот у меня таких случаев было, ну, очень много. То есть я смотрю, человек пришел в храм, ну, просто вот как раз с таким магическим мышлением поставить там свечку и решить вопрос там по ипотеке или по работе. Но благодаря этому он смог, там, мы с ним смогли встретиться, сесть, поговорить, выпить кофе. Он открыл свое сердце, оказалось, что там гораздо больше и гораздо интереснее все. И Бог, он приводит людей, ну, разными путями. И в этом плане, если есть возможность, пускай люди даже со своим магическим мышлением, пускай они немножко примитивно мыслят, но все-таки содрали себя, отодрали от обычных дел и уделили несколько часов к тому, что стояли в очереди, и в этой очереди, может быть, даже и помолились, и, может, даже познакомились с какими-то людьми, потому что в этой очереди и священники стояли, а, может быть, они о чем-то подумали. И вот прикосновение к святыне, тут нет никакого магизма, просто вот это обращение к Богородице, откуда мы знаем. Если даже из этой толпы, неважно какое количество людей, что-то поменяло в своей жизни, может, они первый раз вообще о чем-то задумались, а потом о чем вы сказали, действие благодати Божией там, через молитву Богородицы огромное, и как там повернулись сердца, насколько там люди, может быть, что-то осмыслили, мы не знаем. Но вот это неправедное сокровище, это 100%. То есть мы иногда через какие-то кривые мотивации приходим все равно, Господь нас приводит к правильным путям. Поэтому для меня, ну, я сейчас немножко даже вот для самого себя это пересмотрел. Раньше вот мне, как молодому такому священнику, который любит очень правду, сам ее не соблюдает, вот, но очень любит там, ну, знаете, некий радикализм свойственной молодости, что нет, вот, должны все обязательно все понимать, вот, они не должны вот так вот приходить, крестить детей только из-за того, что они там это, пятое-десятое. Нужно видеть людей глазами Христа с милосердием. Понятное дело, что нужно и готовить людей, и просвещать, и катехизировать, и открывать глубину православия. Но не надо их отталкивать, не надо их клеймить. Вы все язычники, кто стоит в очереди к поясу, это грубо. Мне кажется, в этом нет какой-то христианской любви. И тем более, я помню, как Святейший об этом тоже размышлял и сказал, что вот Господь, мы не знаем, мы действительно не знаем, как Он действует на сердца людей, что они там переживали, пока стояли в очереди. Может быть, они действительно пришли как с неправедным сокровищем, с какими-то такими примитивными мыслями. А с какими мыслями они оттуда ушли, мы не знаем. Поэтому давайте радоваться любой возможности тому, что люди все-таки пойдут в храм Божий и там прикоснутся к какой-то святыне.
1: А теперь все-таки давайте про индикт. Очень интересно, почему столько копий ломается? Почему чем календарь, который ввел Юлий Цезарь, лучше и святее календаря, который ввел Папа Григорий много веков после него?
2: Знаете, тут смысл, наверное, не в том, что какой-то календарь лучше, хуже. У нас в целом сложилось вот это понимание, как у Шмелева, мне очень нравится, «Лето Господне». И, кстати, читается вот в Новый год, в новолетие читается чтение, как Христос пришел в синагогу и читал пророческую книгу, где вот были эти слова, что «Лето Господне освященное». Вот этот Новый год и вообще год ассоциируется не с тем, что, ну, как вот светский календарь, какие-то красные дни календаря, когда можно загудеть, какие-то там события, какие-то юбилейные даты, еще что-то, а лето Господне, то есть год, еще один год жизни, посвященный Богу. И вот для нас церковный календарь это нечто другое, чем просто наша обычная светская жизнь. Я помню, как-то мне дедушка сказал, говорит, слушай, вот вы православные, конечно, молодцы. У вас каждый день какой-то праздник. А когда работать, если вы каждый день будете праздновать? Потому что в светской логике праздник от слова «праздный», который ничего не делает. Но в церковном календаре это совсем другое. Праздник — это такое сопереживание какого-то события, связанного с Господом, с Богородицей, со святыми, с церковной историей, который, наоборот, побуждает нас к чему-то доброму. И в день церковных праздников, по-хорошему, мы должны проводить более жизнь в благочестии, чистоте, в трудолюбии и усилиях, чем в обычный день. То есть у нас не ассоциируется, что какой-то праздник — это безделье. И вот эта особенность церковного календаря, церковного года, она отражена, да, вот в том числе в разности календарей. И это уже, ну, вот часть типикона, часть церковного года, она воспринимается, мне кажется, христианами, ну, вот так естественно. То есть, в принципе, это же не догматика. Это так вот исторически сложилась такая традиция, которая пока отзывается вполне естественно в нашем православном сердце. И когда были попытки там, у обновленцев, допустим, после революции 1917 года попытаться ввести новый стиль, да, оно не прижилось среди церковного народа. Поэтому если будет такая потребность общецерковная, то, может быть, что-то будет пересмотрено. Пока такой потребности нету, и, наоборот, мы вот очередная возможность Новый год отметить. Там у нас светский Новый год, старый Новый год, еще какой-то Новый год китайский. А у нас, у христиан, есть церковные новолетие. Начинается оно в сентябре. Кстати, в этом тоже есть такой интересный смысл, что начинается учебный год у детей. И вот мы отмечаем начало индикта, начало новолетия. А у нас, у христиан, принято любое дело, которое мы начинаем благое, начинайте его с молитвы. И было бы логично, что люди вот в церковный индикт вознесли молитвы. Я, кстати, интересно, что в греческой церкви это действительно был такой значимый праздник. У нас все-таки это обычно так проскакивает незаметно, а там служились молебны водосвятные, так оно отмечалось, это был, ну, прям такой серьезный праздник. Вот. Сейчас он у нас, может быть, не так заметно проходит. Тем не менее, такая интересная особенность, что у нас наш церковный Новый год начинается в сентябре.
1: В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через мгновение. Не переключайтесь.
0: «Седмица» на «Радио Вера».
3: Вот и закончилось лето.
4: Наступило начало учебного года.
5: И мы идем в школу.
3: Но как перестроиться на учебный лад?
4: Как сделать так, чтобы занятия давались легко и были в радость?
5: Очень просто.
3: Надо превратить их в приключения.
5: В формате аудиоурока.
4: Присоединяйтесь к нам.
5: Мудрому доктору Михаилу Гавриловичу.
4: С его верным псом Алтаем.
3: И нашим друзьям Вере и Фоме.
5: Чтобы вместе отправиться в захватывающее путешествие.
4: В страну знаний! А для этого заходите на наш сайт.
5: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
4: И слушайте аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
6: Возрастное ограничение 6+.

каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей». «Песня с историей».

0: Седмица на радио Вера.
1: Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве священник Николай Конюхов. Вот на этой неделе, 17 сентября, мы будем праздновать праздник в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. Икона, ну, как сейчас сказали бы, супер раскрученная, супер популярная в России, да, в деревянной лесной России, которая от одного пожара до другого пожара не успевала вообще отстроиться. Но я думаю, что это совпадение в названии не главное, почему эта икона вызывает столько интереса до сих пор, хотя уже от деревянного зодчества мы давно отошли, и то, что было актуально для наших предков, сейчас иногда даже трудно понять, почему. Вот, скажем, отношение к иконе у святых отцов тоже очень разное. Что мы знаем по выражению Василия Великого, что икона – это книга для неграмотных. Это такой, если совсем вульгаризировать и переводить на современные понятия, это такой религиозный комикс для людей, которые читать не любят и не привыкли. Ну вот они могут картинки рассмотреть, тем более если икона с житием, то, в общем, создается некоторое представление о сюжете. Но я думаю, что это отношение к иконе давным-давно уже не устраивает никого. Я имею в виду и толкователей, и святых отцов, и самих прихожан. А в особенности, начиная с XX века, который как бы заново открыл иконопись, и не только как некоторую отрасль живописи, но и как философию в красках, и как много-много-много смыслов, сосредоточенных в этих изображениях. И такие иконы, как Неопалимая Купина, которые просто, ну вот, один сплошной символ. То есть там сказать, что вот сюжет этой иконы такой-то, невозможно. Потому что, в принципе, если ты не читаешь вот эту тайнопись заключенных в этих изображениях смыслов, то ты просто не поймешь, о чем, собственно, повествует тебе эта икона и на какие тайные кнопки в твоей душе она должна нажать.
2: Я понимаю, да, о чем вы говорите, и вот то, что Василий Великий сказал, это связано с тем, было, что большинство людей было вообще неграмотные. Они не умели ни читать, ни писать, и подписывали документы просто крестом, вот, в те времена. И поэтому, конечно, для людей вот прийти в храм, как-то визуализировать. Я просто детям преподаю в школе, я прекрасно знаю, как для них важен визуальный ряд. И рассмотреть что-то на иконе, клейма, да, они должны были что-то понять. Но я могу сказать, что прошло время, вроде мы такие, наоборот, современные люди, у нас у всех есть смартфоны и выход в интернет, искусственный интеллект и все остальное. Но, допустим, то, что касается духовной стороны вопроса, оно все так и осталось. То есть икона, по-хорошему, должна нас побудить к интересу по поводу Священного Писания. Вот название «Неопалима Купина», она же взята из книги «Исход». Это очень важный такой символ. Ну, большинство таких вот именно религиозных людей, которые в теме, они знают, что это, да, там, куст, который, в котором неопалимый куст, которым Господь разговаривал с Моисеем, и который стал прообразом Богородицы. А таких прообразов много. Там лестница Иакова, этот руно, которая одождалась, да, там, с росой, которая являлась Гедеону. И вот в том числе Неопалима Купина. Ну, таких много. И это очень интересно. Я вот помню, когда мы с прихожанами читали книгу «Исход», Я когда вот говорил про эти, это называется библейский параллелизм, то есть вот что-то в Ветхом Завете отзывается в Новом, и мы видим вот этот весь символизм, глубокий символизм, который так любили церковные поэты, которые отразили все это в богослужебных текстах. И вот, например, если кто-то не понимает про эту неопалимую купину, он услышит в богослужении этот образ и не поймет, а почему он здесь использован, а при чем здесь Богородица. Вроде бы куст горел на Синае, а тут мы вспоминаем. Но, знаете, вот тоже можно сколько угодно говорить о том, что специализация святых и там икон, это как-то, опять же, примитивно, не совсем правильно и так далее. Но я вот приезжал, меня пригласили МЧС осветить свой, ну, одно из отделений. И я приезжаю, как раз мы совершали чин освящения, и начальница вот этого отделения, она говорит: батюшка, у нас тут есть... Ну, я спросил, а есть икона, перед которой мы будем молиться? Она говорит: конечно, есть. И приносит неопалимую купину большую. И говорит: мы знаем, что вот эта Богородица, она хранит от пожаров. И это, знаете, ну вот для детей такие понятные символы, которые, ну, в определенный момент даже это и неплохо, мне кажется. То есть люди хотя бы через это, ну, приобщаются к какой-то церковности. Понятное дело, что это, ну, не всегда, нельзя же всегда в детском садике сидеть, нужно же вырастать, там, из ясельной группы в детский сад, потом в школу, начальные классы, средняя школа, старшая, потом институт и так далее. То есть мы в христианстве тоже растем, но мне кажется, вот такие символы, такие общеизвестные моменты, они могут послужить ступенью вот к тому, о чем вы сказали, к тому, чтобы заинтересоваться какими-то более глубокими вещами.
1: Мне кажется, что нам не хватает еще такой школы. Ну, вот когда человек приходит в музыкальную школу, ему очень много чего объясняют в начальных классах. Человек может сказать: я просто люблю слушать музыку, мне это нравится. Ну, замечательное, прекрасное, чудесное, но если он еще умеет эту музыку понимать, его мир внутренний становится гораздо богаче. Когда человек приходит в детскую художественную школу, ну, вот, скажем, в детстве мама или папа за ручку водили его в художественную галерею и объясняли, что нарисовано на той или другой картине. Это было интересно. Потом такой детский интерес прошел. Какие-то картины вызывают, может быть, у него какие-то эмоции, какие-то не вызывают. Но вот он приходит в художественную школу, и его учат читать изображения. Потому что этому можно научиться. И тогда перед его внутренним взором открываются гораздо более широкие горизонты. Когда он не просто смотрит и на эмоциях воспринимает то или иное изображение, а когда он еще может в него всматриваться и пытаться услышать голос автора. То же самое происходит с иконой. Мне кажется, нам не хватает навыка, чтобы нам объясняли эту символику, чтобы мы учились ее считывать. В конце концов, вот даже изображение Богородицы на иконе «Неопалимая купина». С одной стороны, мы видим два четырехугольника. Угу. Один красный, другой зеленый. Ну, догадаться, что зеленый это, наверное, куст, а красный это, наверное, огонь, мы еще в состоянии. Но самостоятельно догадаться, что восьмиконечная звезда, которую эти четырехугольники образуют, это символ вечности, я думаю, что далеко не каждый из нас в состоянии. Ну, просто сам вот смотрел и понял.
2: Я, знаете, когда мы, помню, ходили в Третьяковскую галерею и смотрели икону Андрея Рублева, Троица, сейчас которая уже в Троице Сергия Лаври пребывает, большинство людей просто воспринимали это, ну, вот, три ангела, красиво, да, отображение Святой Троицы, ну, что-то такое. А там очень глубокая история с облачениями, в которые они одеты, цвета этих облачений ангелов. Потом задний фон, там дерево, дом, куда повернута рука, куда повернута голова. Все имеет значение. И я помню, когда нам начали рассказывать это богословие в красках, Ну, это прям было замечательно. И в этом плане, конечно, для того, чтобы понимать символы, для того, чтобы понимать там богослужение, для того, чтобы понимать, что, да, вот уметь прочитать икону, безусловно, этому нужно людей учить. Но, знаете, должен быть определенный запрос. То есть вот люди, которые там поразились иконой, вот они приходят и спрашивают, а что это за круг вокруг головы желтый? И ты уже начинаешь рассказывать, да, там про божественный свет, вот как вы сказали, про восьмиконечную звезду, да, это символ вечности, рая, куда мы все призваны, куда мы все хотим, но только не знаем, как попасть, и так далее. То есть, да, нужно учить людей, очень важно, чтобы был запрос, и важно говорить понятным языком. Потому что, знаете, я вот сам, как будучи студентом, у нас были лекции разные, и я вот прекрасно помню, что даже сложный материал преподаватель, лектор мог подать очень доступно, очень живо, так что ты, ну, погружался в эту атмосферу. И это было, ну, в большинстве случаев связано именно с тем, что сам человек рассказывающий горит. То есть ему это все интересно. Вот мне кажется, если про иконы нам будут говорить люди, которые любят эти образа, которые горят этим, если человек обладает вот этим талантом, который ему дал Господь, то, безусловно, это станет более проще и доступнее донести до широких масс.
1: Но тут есть еще важный момент, про который мы порой забываем. То есть мы видим иконы, они у нас есть дома, мы видим их в храме, а они становятся как бы частью атрибутики нашей жизни церковной. Но ведь на самом деле нам предлагают, по крайней мере, многие духовные отцы, духовные люди в своих беседах, в том, что осталось в истории, как их эпистолярное наследие, в том, чем они делились со своими духовными детьми, и это сохранилось и для нас тоже, многие из них советуют прибегать к такому упражнению, что ли, как духовное молчание. И для того, чтобы человек научился не думать хотя бы одну минуту, просто вот выключить все эмоции, все обрывки мыслей, весь шум, который постоянно присутствует в нашей голове, многие духовные люди советуют в этот момент глядеть на икону, потому что она помогает как раз отрешиться от этого белого шума, нас сопровождающего по жизни. Но мне кажется, если для нас икона – это просто картинка с таким нравоучительным священным изображением, она не даст этого эффекта. Она должна для нас быть проводником в какое-то другое измерение, а для этого мы должны с ней общаться. Как можно общаться просто с некой даже очень благочестивой картинкой?
2: У нас есть различия живописи и иконописи. Это разные вещи. Вот почему, допустим, тяжело молиться перед гравюрами, даже самыми талантливыми из западных каких-то базилик, даже сам Микеланджело. Вот ты наблюдаешь очень красивые краски, очень интересный сюжет. Молиться нереально. А есть иконы, перед которыми ты стоишь, вот то, о чем вы говорите, молчишь просто. Вот у меня такое было, как раз связанное все, что связано с Рублевым, с школой Дионисия. Ты просто смотришь на это изображение, тебе даже не так хочется разглядывать или там подбирать названия оттенков, красок или про сюжеты говорить. Тебе хочется просто помолчать и окунуться. Вот это же что такое икона? Это окно в духовный мир? И то, что мы там видим, нас поражает. И мы просто, вот это называется такое церковно-славянское слово, наверное, знаете, предстояние. Это то, что должно происходить с человеком перед иконой. Предстояние.
0: Седмица на радио «Вера».
1: Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. 19 сентября Церковь будет вспоминать такое удивительное событие, которое называется «Чудо Архангела Михаила в Хонях». Вообще-то правильно «в Хонах», но уж так повелось в русском языке все как-то переиначивать по-своему. Были хоны, и вместо «Чудо в Хонах» стало «Чудо в Хонях». Но суть в том, что отношение к Архангелу Михаилу у нас в нашей церкви, оно настолько особенное, но это какой-то свой, вот абсолютно русский архангел.
2: Угу.
1: Так уж получилось, что мы его себе присвоили, и несмотря на все глубокое уважение к другим архангелам, вот Архангел Михаил – это прямо вот русский архангел. Но «Чудо в Хонях» – это тоже совершенно неожиданно абсолютно русский сюжет, хотя к России не имеет ни малейшего отношения.
2: Угу.
1: Что касается иконописного изображения, там все понятно. Злые жители определенной местности захотели изничтожить единственный христианский храм, в котором много лет был служителем благочестивый человек по имени Архип. И вот решили соединить два горных ручья, и чтобы потоком этих двух ручьёв смыло это строение, чтобы можно было вообще забыть о том, что оно там было. Но тут вот вмешался Архангел Михаил и направил этот поток двух горных ручьёв в расщелину, где, собственно, он и пропал, и вот все были спасены, и церковь, и Архип, все замечательно, к всеобщей радости разрешилось. Но удивительно другое. Удивительно, что этот, ну, казалось бы, такой типичный иконописный сюжет каким-то промыслительным образом внедрился буквально в русскую историю. Потому что надо же было случиться, чтобы вот такое эпохальное событие, как исцеление жены ордынского хана, произошло именно по молитвам святителя Алексея Московского, произошло именно в тот момент, когда церковь праздновала это событие. И после этого праздник «Чудо Архангела Михаила» в сознании русского православного человека – это уже чудо получения вечного ярлыка Московской митрополией. Это чудо возникновения в Московском Кремле монастыря, посвященного этому чуду, который становится царским монастырем.
2: Чудовым монастырем.
1: И это все настолько присвоено нашей и церковной, и даже светской культурой, что теперь чудо Архангела Михаила в Хонях – это неотъемлемая часть истории государства российского и нашей повседневной жизни.
2: Дело в том, что чудо, когда мы произносим этот термин, люди не всегда понимают, что это означает. Для них это что-то такое сверхъестественное, мистическое, какая-то вот необычная такая история. Но нужно понимать, вот я с детьми об этом разговариваю, что чудо – это вмешательство Бога в повседневную жизнь. То есть изменение привычного хода вещей. Должно было произойти так, произошло по-другому. Естественно, что вот когда несется поток воды на храм, ну, как бы самая большая вероятность, что он просто снесет. Так и должно произойти. Но тут Бог вмешивается, да, вот в данном случае через Архангела Михаила, и получается по-другому. И в нашей жизни таких моментов очень много. То есть мы понимаем, что ну, вот эта тележка должна упасть, вот этот человек должен согрешить, этот человек не может там то-то сделать. То есть у нас есть понимание того, что вот такой привычный ход вещей. Человек стареет, умирает, характер портится, с близким мы ссоримся. Поэтому, когда такая лавина несется, действительно, люди религиозно обращаются к Богу, к тому, чтобы он вмешался, чтобы он совершил по нашей вере и по нашей верности. Ведь в чем смысл Архип, почему получил это чудо? Все разбежались, все ушли. Они ушли, потому что боялись ну, потока, они не думали о том, что храм сохранится, они не хотели сохранить свою жизнь. А этот остался. У него была вот некая уверенность. Это мне очень нравится этот эпизод про верующего батюшку, когда в селе все собрались служить молебен на начало дождя. Один притащил зонтик. Батюшка говорит, это самый верующий человек. И вот этот Архип, он как раз был таким. И благодаря его вере все нормально, поток отошел. Хотя вот все шло именно к этому. И в нашей жизни таких потоков огромное количество. Там, безденежье, какие трудности финансовые у людей бывают, какие бывают трудности в семьях, какие трудности бывают связаны со здоровьем. Вот эти все потоки, они несутся на нас. И если человек проявляет до конца верность Богу, потому что, ну, я прекрасно понимаю, как тяжело иногда сохранить вот эту верность в сердце и какое-то упование. Кажется, что все. Ну, такое у нас катастрофическое мышление. Все, гипс снимает, клиент уезжает, все, все пропало, шеф. И в таких упаднических настроениях очень тяжело остаться в фарватере вот этой любви Божией. То есть мы сами из нее уходим. И поэтому вот эта верность Архипа, именно она и послужила причиной совершения чуда. Мне кажется, вот в нашей жизни то же самое. Если мы как бы до конца проявляем верность, несмотря на страшные потоки, которые на нас несутся, и да, может быть страшно, да, думаю, мысли о том, чтобы утекать, бывают. Но нужно остаться в фарватере любви Божией. Нужно остаться, сказать, Господи, мне страшно. Вот, я не трус, но я боюсь. Но я никуда не побегу. Я останусь с тобой. И тогда Бог вмешивается, и потоки вот эти страшные от нас отходят.
1: Ну, собственно, то же самое можно сказать о молитве святителя Алексея в Орде. Ну, как представить себе вокруг воинственные и абсолютно далекие от христианского человеколюбия люди, которым, в общем, не стоит никакого труда просто тебя уничтожить, потому что ты обещал, не сделал. Ну и, как говорили у нас, когда мы были маленькими, получи фашист-гранату.
2: Чудо на заказ это вообще. Ну, то есть, я не знаю, мне очень понравилось тоже, мы говорили про визуализацию. Вышел фильм «Орда», давно еще, где как раз было изображено, как вот этот престарелый митрополит посылает его совершить чудо. Это вот мне сейчас скажут, отец Николай, езжай куда-нибудь, я себя не сравниваю с митрополитом, но тем не менее я просто понимаю, что вот ты должен помолиться, и вот этот человек должен выздороветь. Ну, я понимаю, что ну, я не могу это сделать. Это просто, ну, то есть, это вот такое задание, пойди туда, не знаю куда, возьми то, не знаю что, и вот ты точно понимаешь, что ты не можешь это сделать просто, у тебя нет таких духовных дарований, ну, вот. И митрополит Алексей, может, он, у него и были такие духовные дарования, но он-то считал по-другому. Любой духовный человек не ощущает. Он знает, что сила Божия в немощи совершается, но тем не менее. Вот. И там так интересно изображено в фильме, что он помолился один раз, ничего не произошло. Еще там покоропил, там же по преданию он покрестил ее. И вот после этого она прозрела. И то там вот тоже мы посчитаем, но как будто чудо происходит вот так вот просто, по щелчку пальца. А может быть, это несколько дней происходило. Может, она вообще не в первый день прозрела. И представляете, вот этот день митрополит сидит там в заточении, все же смотрят, ждут, что оно сразу не подействовало, какие у него мысли в сердце. Господи, я же помолился, так это нужно, а она не прозрела. Она, оказывается, прозрела, просто ну, должно пройти время. Но очень интересная мысль. Я как раз после этого фильма так тоже вот задумался, насколько это непросто, и что ну, чудо нужно иногда дождаться. То есть у нас терпения не хватает, мы форсируем события и говорим, Господи, подожди, я 5 минут назад помолился, почему ничего не поменялось? Где моя работа? Где мои отношения? Где мои вот преференции? Нужно иногда, помолившись, проявить верность Богу, то же самое, и дождаться его ответа.
1: Но чудо в монастыре – это тоже свидетель чудес. Но ведь, собственно, в чудовом монастыре был заточен святитель Ермоген. Да. И в чудовом монастыре он скончался, уморенный голодом. Это ведь все переплетается. Невозможно отделить одно от другого. Это тоже чудо, потому что то, что произошло по молитвам святителя Ермогена, в тот момент, когда была смута, представить, наверное, даже ну, самые благочестивые люди не могли, потому что все летело в тартарары. И это тоже чудо, ничуть не меньшее, чем то, которое было в Орде, или то, которое произошло с Архипом и вмешательством архистратига Михаила в судьбу отдельно взятого христианского храма.
2: Мне, кстати, интересная мысль, что чудо не совершается просто, ну, абстрактно. То есть в этом чуде всегда участвуют какие-то люди, и причем эти люди верующие. Потому что мы видим даже в Евангелии, что сначала вера, а потом чудо. То есть Христос даже, когда его просили совершить какое-то исцеление, он спрашивал, а ты веришь, что я могу это сделать? Там исцелил, допустим, этого расслабленного по вере людей, которые его принесли, сломали крышу и притащили там, значит, эту кровать, ложе с этим больным. И в этих эпизодах везде присутствует кто-то. Там Архип, митрополит Алексей, митрополит Ермоген, люди, которые молились, все, кто ожидал и просил о помощи. Вот это сверхъестественное чудо, оно все равно совершается, ну, во многом руками людей. То есть, да, Господь готов совершить что-то сверхъестественное, где-то помочь, но не без нашего участия. То есть у нас все-таки иногда мы воспринимаем чудо, как когда Бог, ну, сам вот за меня решит все. Просто сам вот возьмет чудесным образом у меня капнут деньги на карту. Или у меня чудесным образом вот там появится жена, которую я чудесным образом сразу буду любить и вообще всю жизнь. Нужно работать. Неприятная новость состоит в том, что да, без нашего участия

0: жить, что можно и нужно учиться читать историю хотя бы собственного государства. Посмотрите, тоже смутное время. Там, так же, как в 20 веке во время гражданской войны, не было, по-видимому, ни одной стороны, которая была, безусловно, права. Когда все против всех, когда ценность человеческой жизни сведена почти к минусу, даже уже не к нулю, когда кровь – это повседневный атрибут твоего существования, все смещается. И сказать, что там вот было благочестивое воинство, а было неблагочестивое, невозможно, потому что там благочестивых воинств не было в принципе. Но посмотрите, как интересно. Все закончилось в тот момент, когда во главе одного из ополчений появился князь Дмитрий Пожарский, который был действительно верующим человеком, для которого казанский образ Богородицы был значимым. И он доказал это тем, что после всех событий он построил на свои деньги собор казанский на Красной площади и поместил этот образ туда. Но пока не нашелся верующий глава движения, все продолжало лететь в тартарары.
1: Ну, верующий человек, он сам по себе является таким, ну, не знаю, магнитом, к которому притягиваются вот эти чудесные вещи. И поэтому мы всегда молимся, как, помните, Авраам говорил: «Господи, ну, в этом городе найдутся там 50 праведников, 45, там, в конце концов, 10. Вот если 10 праведников находятся в городе, которые готовы помолиться, готовы поверить, даже в тяжелых обстоятельствах, что Господь поможет, то чудо обязательно произойдет».
0: Спасибо огромное за эту беседу. Вы слушали программу «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста в Москве, священник Николай Конюхов. Слушайте нас каждую субботу. До свидания. До новых встреч.
1: Всего доброго.
2: «Седмица» на радио «Вера».

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу.

страницу духовной литературы. Читаем фрагменты одной из святоотеческих книг и обсуждаем их со священником. Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Пророчествовал Сын Божий о храме Иерусалимском. Разве неверно пророчествовал? Остался ли камень на камне, и входят ли в него ныне молящиеся? Разве неверно пророчествовал? Вложил народ всю душу свою в стены храма, и остался пуст. Кто душу свою доверит камню на хранение, и сам не печется о ней, тот колеблем будет, как тень осиновая. Воздвигли мы храм Господу, говорят они, и заплатили долг свой. Отныне мы должники лишь самим себе. Воздали мы Богу Божие, а теперь воздадим себе должное. Несчастные, зачем храм Господу, если вам не нужен? Для чего он тому, которому в песчинке не тесно и не слишком просторно во вселенной звездной? Разве могут бездомные дом учителю всех зодчих выстроить? Научил зодчий предков ваших для того, чтобы вас научили воздвигать храмы ему, ибо вам, а не ему, на потребу они. Ему воздвигая, вы им из самих себя строите, ибо ничего не может прах для него без него сделать. Строя ему храмы лучшие, вы показываете пример душе, что надлежит ей в себе выстроить. Строя ему лучшее, чем телу своему, вы душе пример подаете, чтобы и она строила себе обиталище, более крепкое, возвышенное и светлое, чем тело ее. Драгоценные храмы ему возводите, дабы напомнить душе, что и она для палат царских предназначена, а не для глинобитных мазанок. Не ему дом возводите, но образ душе своей, и книгу ее пишете в память ей. Господь милостив, и нисходит он в храмы каменные, вами выстроенные, чтобы с душами вашими встретиться. Несчастные, что будет с вашими храмами, если не прозреют души и примера не послушают? Если купола храмов выше душ вознесутся? Если пространство храмов будет пространнее, чем пространство душ, что будет с храмами вашими? Если свечи в храмах каменных будут светлее мыслей ваших умов? Если ладан и смирна будут благоухание сердец ваших? Что будет с храмами вашими? Если алтари храмов будут святее святыни душ ваших? Если богатство литургии будет богаче богатства душ ваших? Если эхо молитв в храмах найдет больше отклика в стенах каменных, чем в душах ваших, что будет с храмами вашими? Станут они идолами каменными на могилах душ ваших. И когда станут ими, тогда перестанут быть примером строительства духовного и обратятся в гордыню. Тогда воистину не останется камня на камне от них. И вы, несчастные, скитаться будете, как тени храмы возводивших, и для чего возводят знавших, и станете, как игра тени осиновой, по миру колеблемой.

0: слушаем вместе. Радио «Вера»
1: для всей семьи.
0: Пересказки.
1: Как топор в лес ходил. По мотивам марийской сказки.
2: Однажды увидел топор, что хозяин не запер сарай, да и в лес убежал. Идет он по тропинке, топорищем поигрывает, обухом постукивает, лезвием поблескивает. Разыгрался топор не на шутку. С кочки на кочку прыгнет, сосенку затешит, в ложбинку сбежит, осину подрубит, на пригорок поднимется, ель заденет. Да при этом еще и бахвалится: «Теперь я ваш хозяин, я самый главный в лесу. Захочу – погублю, захочу – помилую». Росла в том лесу маленькая стройная березка, такая красивая, что все окрестные деревья только ею и любовались. Увидел ее топор, обрадовался и грубо загоготал: «Хо-хо-хо! Что дрожишь, тонконогая? Тебя только стукнуть разок по белому стволу, и душа вон!» Испугалась березка, взмолилась: «Не бей меня, топор, не губи! Я еще только жить начинаю! Обещал на мне жениться молодой весенний дождик».
3: «Дождик? Не бывать этому! Не люблю я воды», — сказал топор. «Вот что я решил. Лучше я сам на тебе женюсь. А не согласишься, одним махом тебя срублю».
2: Качнулась березка, задрожала от страха. Побежали по ее стволу слезы, как серебряные капельки. «Не губи мою молодость», — прошептала она еле слышно.
3: Побежал топор дальше, на весь лес страх наводить.
2: А березка стала другим деревьям на свою горькую судьбу жаловаться.
4: «Не бывать такому грубияну женихом! Наверняка он будет обижать нашу любимицу!» — возмутился братец дуб. «Пусть топор сначала со мной потягается. У меня кора крепкая, как железо. Разок стукнет, поломает топорище, лишится своей хваленой силы». Зашумел братец дуб всеми листьями, но топор не стал к нему подбегать, обошел стороной. Привык он обижать только самых слабых и беззащитных.
3: «Пусть топор со мной имеет дело, и тогда он сразу свое лезвие сточит», — проскрипел дедушка клен. «Я старый, уже почти весь высох, со мной ему точно не справиться».
2: Подскочил топор к старому клену, да так ударил по его стволу, что у того последние листья с макушки осыпались. «Такого силой не победишь. Надо найти его слабое место», — сказала тетушка Ива. «Если его не остановить, то топор в лесу еще много плохих дел натворит. Он сказал, что воду не любит». Подозвала тетушка Ива к себе хулигана и стала ему выговаривать: «Почему ты деревья без нужды рубишь? Зачем красавицу березку до слез обидел?»
3: «Что хочу, то и делаю, потому я в лесу самый сильный».
2: А тетушка Ива не унимается: «Почему ты дедушку клена, самого старого в нашем лесу, не уважаешь? Зачем осинку и сосенку подрубил? Кто позволил тебе так себя вести?» Рассердился топор и закричал:
3: «Ты еще меня будешь учить, скрипучая развалина? Да я с твоими тонкими ветками в момент расправлюсь, вот я тебя проучу».
2: Бросился топор на тетушку Иву, что росла на берегу ручья, да не рассчитал. Отпружинил от ее гибких веток и кувыркнулся в воду. Может быть, он до сих пор в том ручье лежит и потихоньку ржавеет. Да и по делам такому жестокому и самонадеянному грубияну.
0: Пересказки.

0: Радио «Вера». Свидетели веры.
1: Холодные берега Белого моря, заселенные языческими племенами карелов, чуди, лопырей, не самое подходящее место для возведения храма. Кто будет в нем служить? Да и кто молиться? Так рассуждали еще в начале 15 века. Но однажды все изменилось. Святому Зосиме, отправившемуся на безлюдные острова в Белом море искать уединение для общения с Богом, Господь явил видение. В небесном сиянии, в воздухе парила прекрасная церковь. И святой, нисколько не испугавшись предстоявших трудностей, решился строить в этом безлюдном месте монастырь, чтобы открыть жителям Поморья путь ко Христу. Преподобный Зосима построил на Соловецком острове церковь, и вокруг него стала собираться община иноков, которые хотели найти здесь праведную жизнь и трудиться во имя Господа. Конечно, враждебность окружения на материке расстраивала игумена, и тогда Зосима стал совершать путешествие из монастыря в карельские деревни, чтобы открыть иноверцам истину о Христе. Его примеру последовало и братья. Со временем иноки стали отплывать все дальше от монастыря и добирались даже до самого севера современной Финляндии, до берегов Лапландии, где жили племена лопырей. Помимо миссионерской деятельности, иноки много трудились, удили рыбу, возделывали землю, заготавливали лес, собирали грибы и ягоды, варили соль, которую они обменивали на материке на необходимые им для зимовки вещи. Жители Поморского берега часто общались с выходцами из монастыря и дивились трудолюбию монахов. Кроме того, в этом общении для них открывался неизвестный доселе мир православной веры и культуры. Приплывая на Соловецкие острова для рыбного промысла, некоторые рыбаки заходили в храм и слышали пение монахов за служением литургии, прекрасное и необыкновенное. Таким образом, многие поморские язычники устремляли свой взор к православию и даже присоединялись к соловецким монахам. Многие новгородские бояре, которым принадлежали практически все земли русского севера, жертвовали монастырю часть своих вотчин. Привлекая местных крестьян для обработки земли, святой Зосима беседовал с ними и крестил желающих. За 26 лет игуменства святого Зосимы Соловецкий монастырь стал духовным центром и экономическим двигателем Поморья. Одним из важнейших решений Зосимы в качестве игумена было перенесение в монастырь мощей преподобного Саввватия Соловецкого. Благодаря исцелениям у мощей святого в монастырь потянулись паломники, а язычники, увидев совершавшиеся чудеса, принимали православную веру. Однако и враги не дремали. Монастырь часто притесняли жители Поморья, большая часть которых все еще оставалась языческой. Но это только укрепляло в святом решимость свидетельствовать о Христе в этих местах. Впоследствии Соловецкий монастырь сыграл важнейшую роль не только в религиозном, но и в культурном и хозяйственном развитии русского севера.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 12 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот» и произведение Александра Сергеевича Пушкина «Гробовщик» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
2: Основа любой семьи – это любовь. Она заставляет нас верить в то, что любые трудности преодолимы, и надеяться, что семейное счастье будет долгим. О людях, сумевших не только обрести любовь, но и сохранить ее, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории» ежедневно, утром, на радио «Вера».
3: Кинотеатр.
4: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
5: Не в силе Бог, а в правде. Вспомним псалмопевца, который сказал: иные с оружием, а иные на конях, а мы Господа нашего призовем, они поколебались и пали.
4: Знакомые слова мы только что услышали, не правда ли? Так перед выходом из Новгорода на битву со шведами обращался к своей дружине Александр Невский. Это знаменитое изречение упоминается в житии святого благоверного князя. А прозвучал в начале нашей программы фрагмент из художественного фильма, который так и называется «Житие Александра Невского». Он вышел на экраны в 1991 году. Режиссер Георгий Кузнецов не давал по поводу премьеры специальных интервью, предпочтя, чтобы каждый вынес о фильме собственное суждение. И лента, несмотря на небольшой бюджет и ограниченный прокат, не осталась незамеченной. «Таким Александра Невского на экране мы еще не видели», – писали о фильме критики. Без сомнения, самый узнаваемый кинообраз князя-победителя воплотил Сергей Эйзенштейн в своей легендарной ленте 1938 года. На протяжении последующих лет были и другие, менее масштабные попытки экранизировать ратные подвиги Александра Невского. Но Георгий Кузнецов пошел по куда более сложному пути. В его киноработе перед нами предстает не только бесстрашный воин и мудрый правитель, но прежде всего святой человек. Мы не увидим на экране Невскую битву и Ледовое побоище. И все же нас ждет нечто потрясающее. Перед нами откроется душа князя Александра Ярославича. Мы станем свидетелями его переживаний, светлых и печальных воспоминаний. Сюжет фильма вкратце таков. 1263 год. Александр Невский возвращается во Владимир из поездки в Золотую Орду. Миссия его была нелегкой. Князь надеялся уговорить хана Берке не забирать в монгольское войско жителей Руси. В конце концов, Александру Ярославичу удалось убедить ордынского правителя. С добрыми вестями для своих подданных собирался он домой. Но перед тем, как тронуться в обратный путь, князь тяжело заболел. Сани с ослабевшим, то и дело впадающим в забытие Александром Невским, приближались к местечку Городец на берегу Волги. Чувствуя, что жить осталось недолго, князь зовет к себе митрополита. Он хочет перед кончиной принять монашеский постриг. Интересно, что режиссеру удалось воплотить в своей работе и букву, и дух канонического жития святого князя. Реплики актеров практически дословно повторяют его текст. При этом разрозненные факты из жития Георгий Кузнецов сумел довольно оригинально, художественно объединить в цельную картину. Сделал он это с помощью различных исторических связок. Так в фильме вместе с Александром Невским из Орды едут его приближенные. В их числе старшина Пелгусий, финн, воевавший на стороне русского князя в Невской битве, сражении новгородского войска со шведами на Неве в 1240 году. В одном из эпизодов больной князь зовет к себе Пелгусия и просит рассказать о чудесном видении, которое тот лицезрел перед сражением.
3: Говоришь, Бориса и Глеба перед Невской битвой видел?
6: Ходил я лазутчиком к латинянам. Сидел в кустах на берегу. Всю ночь не спал. Когда же начало восходить солнце, я услышал на море шум и увидел ладью. Страстотерпцы Борис и Глеб на ней стояли.
3: Об этом и говори никому.
4: Кстати, в этом еще в нескольких эпизодах картины «Жития» Александра Невского очень удачно используется анимация. Мы видим небесную ладью, а в ней святых родственников князя Александра Ярославича, явившихся помочь ему в тяжелую минуту. Такой прием вносит разнообразие и динамику в неторопливое киноповествование, основа которого – разговоры, воспоминания и картины прошлого. Существует мнение, что Эйзенштейну в его «Александре Невском» не разрешили снять финал с кончиной князя. Советский фильм сталинской эпохи должен был изобразить бессмертного народного вождя. Александр Невский, режиссера Георгия Кузнецова, тоже бессмертный. Но здесь мы видим не только бессмертие человеческой идеи и подвига, а прежде всего бессмертие души. Пример верности не только Отечеству, но и Богу. Не только воинскую доблесть князя, но и его христианскую жизнь. А без этого, согласитесь, даже самая талантливая картина о святом праведном князе Александре Невском не была бы полной. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
7: Домашний кинотеатр.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский Угличский феоктист. В чине православной литургии есть молитва, которая призывает Бога направить ангельские силы для сослужения человеку во время принесения бескровной жертвы. Вообще библейское богословие говорит об ангелах как о тех существах, которые созданы для служения, прежде всего Богу, а затем и человеку. Получается, что человек как минимум не ниже ангелов. Вместе с этим человек смертен, и, как нам зачастую кажется, смертен без всякого смысла, нелепо и случайно. Об этом противоречии размышляет звучащий сегодня во время богослужения в православных храмах 8-й псалом. Давайте его послушаем.
2: «Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли».
3: «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле».
2: «Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земле».
1: Только что прозвучавший псалом начался с упоминания величия Божия. Затем мысль псалмопевца переходит к сопоставлению человека с Богом. Бог велик и славен, человек ничтожен. Каким же образом возможно общение человека с Богом? Почему Бог обращает на нас внимание и заботится о нас? Сразу после этого мы видим совершенное изменение тональности псалма. Его автор вспоминает о величии человека, ведь именно человек поставлен Богом над творением. В нашу власть отданы все животные. Мы владычествуем над землей. Сопоставление человеческой малости с нашей же силой поражает псалмопевца. Он, задавая вопрос Богу, не обретает ответа и в конечном итоге переходит к восторженному словословию Творца. Мы же попытаемся найти ответ на вопрос псалмопевца. Как сочетается между собой наша ничтожная малость с нашим же величием? Для этого нам стоит обратить внимание на первые главы книги Бытия и вспомнить, что человек был создан Богом по его же образу и подобию. То есть изначально, с момента творения, человек выше любого иного сотворенного существа. Человек, как никто иной, близок к Богу и схож с Ним. Именно поэтому все прочее творение, включая и ангельские силы, находится в подчиненном по отношению к человеку положении. Правда, есть одна существенная оговорка. Человек велик не сам по себе, а лишь тогда, когда он исполняет замысел Бога о себе. Адам был богоподобен до той поры, пока не отпал от общения с Богом через свой грех. После этого Адам стал в большей степени подобен животным, чем Богу. Адамов разрыв общения с Богом унаследовали и все его потомки. Мы, будучи призваны к богоподобию, через свои грехи оказываемся удивительно схожи с животным миром. Если же мы делаем усилия, вспоминаем о своем происхождении и пытаемся в самих себе исправить ошибку Адама, то меняется и наш статус. Из едва заметных песчинок мы вновь становимся теми, кому служат ангелы, теми, кого слышит и слушает Бог. Прозвучавший сегодня псалом призывает нас задуматься о том, какую жизнь и какой статус мы выбираем. Выбираем ли мы то, что изначально было предназначено для нас Богом, или же наш выбор – это выбор праотца Адама? С кем мы? С Богом или со своими страстями, делающими нас едва отличимыми от животных? Выбор разумного существа кажется очевидным. Пусть же Господь Всемилостивый поможет нам всегда быть верными этому выбору и в конечном итоге вернуться к первозданному богоподобию.
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера». Дело дня.
2: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване из Барнаула недавно исполнилось 18 лет. Он занимается легкой атлетикой, входит в состав молодежной сборной России по спорту слепых и слабовидящих и регулярно побеждает на соревнованиях. У Вани редкое генетическое заболевание, которое постепенно лишает его зрения. О проблемах со здоровьем Вани стало известно, когда ему было 6 лет. Во время обследования перед школой врачи обратили внимание, что мальчик плохо видит. После этого были годы лечения в Барнауле, Новосибирске, Москве и, наконец, постановка редкого диагноза. Сейчас Ваня посещает школу для слепых и слабовидящих детей. Он хорошо учится, побеждает в олимпиадах, играет на аккордеоне. А после окончания 9 класса юноша получил приглашение на всероссийский выпускной в Кремле. Но особое место в его жизни занимает спорт. Ваня выступает в беге на дистанциях 100, 200 и 400 метров и показывает отличные результаты. После школы Ваня мечтает поступить в педагогический университет на спортивное направление. Но чтобы двигаться к этой цели, ему нужна помощь. Из-за болезни Ване трудно читать, и подготовка к экзаменам превращается в ежедневное испытание. Помочь молодому человеку может специальный видеоувеличитель. Он позволит Ване продолжать обучение без помощи окружающих. Приобрести его самостоятельно семья Вани не может, поэтому поддерживает ее фонд «Люди-маяки». Он открыл сбор на видеоувеличитель для молодого человека. Чтобы болезнь не забрала у Вани возможность учиться и идти к своей мечте, поддержите его на сайте фонда «Люди-маяки». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело дня.

0: Вы слушаете радио «Вера». Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
1: Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Гуляем сегодня в компании историка, москвоведа Игоря Горькова. Игорь, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Идем на Тверскую площадь. И для этого выходим из станции метро Тверская, из 7-го выхода. По Тверской спускаемся вниз, в сторону Кремля, идем до памятника Юрию Долгорукому. Что будет у нас с левой стороны, это такой главный ориентир того, что мы на Тверской площади.
2: Да, действительно, мы с вами на Тверской площади, хотя она очень маленькая, ее существование даже не все москвичи, скорее всего, догадываются. И надо сказать, что эта площадь, в отличие от многих московских площадей, возникла уже в 18 веке. Все-таки в центре Москвы мы привыкли к более древней планировке. Но здесь это связано было с вполне конкретными обстоятельствами. И прежде всего, конечно, вот с тем зданием, которое находится сейчас напротив нас. А напротив нас находится здание Московской городской администрации, дом мэра Москвы. По-разному это называлось, а когда-то это называлось домом московского генерал-губернатора. И вот этот дом, он, собственно говоря, строился московским генерал-губернатором графом Захаром Чернышевым не как официальное здание. Это было его собственное городское владение. Это был большой городской дом, но не такой большой, как сейчас, потому что в советское время здание было надстроено, а если сейчас внимательно посмотреть, то сейчас он имеет 5 этажей, но исторических было всего 3. И, в принципе, вот эта грань, разделяющая надстройку и историческое здание, при желании можно визуально определить. Но получилось так, что после смерти Чернышева казна выкупила это имение. И в результате здесь расположилась уже официальная резиденция московского генерал-губернатора. И тогда возник вопрос о том, что будет представлять собой площадка перед этим официальным зданием московской власти. А я вам напомню, что в те годы Тверская улица не имела такого значения и такого вида, как теперь. Потому что Тверская улица исторически в Москве была не такая прямая, не такая широкая. Она имела тогда ширину всего лишь около 20 метров. И надо сказать, что там, где мы с вами сейчас стоим, Алексей, была городская застройка. Вот не было этой площади вообще. Вот и поэтому здание московского генерал-губернатора, оно было, можно сказать, визуально зажато. И это, конечно, в каком-то смысле, ну, роняло и авторитет власти. Власть должна быть величественной в глазах подданных. Это прекрасно понимали правители Москвы того времени. И вот именно поэтому было принято решение освободить противоположную сторону Тверской улицы, расширить улицу. Тогда не было возможности, это сделали позднее, в советское время, а решили просто на противоположную сторону освободить от ветхих строений. И надо сказать, что это удалось сделать довольно быстро. Ответственным за создание площади был архитектор Матвей Казаков. Предполагается, что он был и архитектором дома графа Захара Чернышева. Возможно, что это так. Во всяком случае, довольно лаконичное, красивое здание. И вот он, этот великий московский зодчий, предложил площадь украсить замечательными сооружениями. Но не просто для красоты. Эта площадь должна была стать плацпарадом, потому что генерал-губернатор – это не только гражданский чиновник, это еще и
1: военный губернатор.
2: Глава, в общем-то, военной администрации. Поэтому здесь должны были проходить парады, здесь должен был быть установлен щит с эмблемой генерал-губернатора, здесь должен был проходить ежедневный развод караула и так далее. Поэтому здесь предполагалось сооружение кардегардии, поставить, предполагалось, колоннаду. В общем, это была интересная идея, но императрица Екатерина взяла время подумать, и в конце концов, вот в том виде, как предполагал Матвей Федорович Казаков, идея эта не была осуществлена. Но зато дом князей Долгоруких, который располагался по другую сторону этого плаца, он был выкуплен, и там расположилась полицейская часть, которая именовалась Тверским частным домом. На первом этаже здания была гауптвахта, а на крыше находилась пожарная каланча. Вот так была оформлена эта площадь.
1: Очень сложно себе это представить сейчас.
2: Вы знаете, есть, кстати говоря, немало фотографий начала 20 века, где очень хорошо виден этот комплекс зданий. А почему они появились? Потому что в 1912 году здесь, на этой площади, устанавливают памятник народному герою, генералу Михаилу Скобелеву. И вот если вы посмотрите фотографии торжеств, а Москва буквально вся собралась тогда на возведение монумента белому генералу, как его называли в народе.
1: Да, и вот есть фотографии, где Скобелев на коне с саблей, за ним каланча.
2: Да, а вот за ним каланча как раз и эта самая полицейская часть.
1: Фотография 2014 года, и уже через 20 лет это будет совсем другая площадь.
2: Совершенно другая. Вот я как раз об этом и хотел сейчас рассказать. Интересно, как все меняется. Но я, прежде чем мы перейдем к тому, что случилось после 17-го, я все-таки обращу внимание на то, что на этих фотографиях, если вы сейчас их смотрите, вы, может быть, видите также, что с правой стороны от памятника, ну, то есть, если мы стоим спиной к дому генерал-губернатора, хорошо видна и гостиница «Дрезден», которая была очень известным местом, где бывали и великие поэты, писатели, государственные деятели. И, в общем-то, она в перестроенном виде, но сохранилась до нашего времени, хотя об этом тоже надо сказать потом несколько слов, наверное. В общем, по порядку. По порядку, в апреле 18 года, после того, как Москва была захвачена большевиками, было принято решение снести памятник Скобелеву. И на его месте, к первой годовщине революции, был установлен монумент Советской Конституции, или монумент Свободы, как он еще назывался. Это был обелиск, потом туда добавилась аллегорическая фигура, ну, то есть своеобразная такая наша вариация на тему статуи Свободы. И вроде бы это уже серьезно поменяло площадь, но на этом фантазия новых градоначальников не остановилось. Дело в том, что решили снести символ царизма, вот ту самую полицейскую часть. А надо сказать, что в этой Тверской полицейской части действительно бывали революционеры, поскольку, ну, тех, кого задерживали во время демонстраций на площади у Страстного монастыря в центре Москвы, их действительно доставляли именно в эту полицейскую часть, поскольку она была ближайшей. И вот тогда замечательный архитектор, довольно известный, ну, возможно, не менее, чем Матвей Федорович Казаков, Алексей Щусев, разработал очень интересный проект. Он предложил оставить колоннаду, которая находилась на фасаде Тверской полицейской части, и создать такой павильон, который оформлял архитектурно эту часть площади. Если вы посмотрите на фотографии 20-х годов, то вот эта Тверская площадь, она выглядела очень интересно. Где-то, возможно, даже говорить о том, что Щусев вернулся к плану Казакова. Но это все было ненадолго, потому что идеологическая машина работала, а машине нужны цеха. И вот таким цехом идеологической работы, пропаганды должен был стать институт Ленина при ЦК ВКПБ. И поэтому в 1941 году демонтировали монумент Советской Конституции.
1: Ну, кстати, вот знаете, на мой художественный вкус, который не претендует, конечно, ни на что особо, но все-таки мне монумент Советской Конституции и Свободы художественно нравится больше, чем памятник Юрию Долгорукому.
2: Ну, тут я с вами не могу согласиться, Алексей. Мне все-таки здесь содержание важнее, форма. И, да и, честно говоря, статуя, которая была на советском этом монументе, поражает своей липоватостью. Можно к разным культурам по-разному относиться, но то, что там было изображено, кажется чем-то абсолютно невнятным. Так или иначе, но вот именно в процессе создания Института Ленина, позднее он стал называться Институтом марксизма-ленинизма, вот были разобраны и те сооружения, которые остались от Тверской полицейской части.
1: И колоннаду снесли.
2: И колоннаду снесли. На месте колоннады возникли два фонтана и скромная статуя Владимира Ильича Ленина, который сидит теперь уже практически незаметным в парке. Рядом с храмом Косьмы и Дамиана, если

0: века, потому что в основе ныне существующего церковного здания находится храм 17 века, много раз, конечно, перестроенный.
1: Сейчас колокольню ему вернули.
0: В 1722 году он практически уже получил свой нынешний вид. Его спасла от разрушения, потому что, конечно, соседство с памятником Ленина и главным институтом марксизма-ленинизма было для церковного здания смерти подобно в советские годы. Но получилось очень интересно. Тогда это здание передали библиотеке иностранной литературы, и здесь располагались, кроме того, типографии, издательства и прочее. И вот это спасло само здание от разрушения. Конечно, оно было обезглавлено, конечно, здесь не было колокольни, но уже в 1991 году в храме начались богослужения, и он сейчас действует и очень известен москвичам.
1: Я говорю, что и колокольню вернули, правда, она не на историческом месте, но тут уж на самом деле у общины есть только вот это пространство, которым как-то надо оперировать. Спасибо, Игорь Горько. Вы вместе с нами гулял по Тверской площади. Игорь Историк, москвовед. Я Алексей Пичугин. И прощаемся с вами до новых прогулок. Гуляйте с нами по Москве, любите Москву, любуйтесь ей и будьте здоровы.
0: Всего самого доброго, до свидания.
2: Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.

0: Вера. Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть первая, глава седьмая. Когда князь замолчал, все на него смотрели весело, даже и Аглая, но особенно Лизавета Прокофьевна. «Вот и проэкзаменовали!» — вскричала она. «Что, милостивые государыни, вы думали, что вы же его будете протежировать, как бедненького, а он вас сам едва избрать удостоил, да еще с оговоркой, что приходить будет только изредка. Вот мы и в дурах, и я рада. А пуще всего Иван Федорович. Браво, князь, вас давеча проэкзаменовать велели. А то, что вы про мое лицо сказали, то все совершенная правда. Я ребенок и знаю это. Я еще прежде вашего знала про это. Вы именно выразили мою мысль в одном слове. Ваш характер я считаю совершенно сходным с моим и очень рада. Как две капли воды. Только вы мужчина, а я женщина. И в Швейцарии не была. Вот и вся разница». «Не торопитесь, мамон», — вскричала Аглая. «Князь говорит, что он во всех своих признаниях особую мысль имел. И неспроста говорил». «Да-да», — смеялись другие. «Не труните, милые, еще он, может быть, похитрее всех вас трех вместе, увидите. Но только что ж вы, князь, про Аглаю ничего не сказали? Аглая ждет, и я жду». «Я ничего не могу сейчас сказать. Я скажу потом». «Почему? Кажется, заметно». «О, да, заметно. Вы чрезвычайная красавица, Аглая Ивановна. Вы так хороши, что на вас боишься смотреть». «И только? А свойства?» — настаивала генеральша. «Красоту трудно судить, я еще не приготовился. Красота — загадка». «Это значит, что вы Аглае загадали загадку», — сказала Аделаида. «Разгадай-ка, Аглая». «А хороша она, князь, хороша?» «Чрезвычайно», — с жаром ответил князь, с увлечением взглянув на Аглаю. «Почти как Настасья Филипповна, хотя лицо совсем другое». Все переглянулись в удивлении. «Как кто?» — протянула генеральша. «Как Настасья Филипповна? Где вы видели Настасью Филипповну? Какая Настасья Филипповна?» Давеча Гаврила Ардалионович Ивану Федоровичу портрет показывал.
2: «Как? Ивану Федоровичу портрет принес?
1: Показать. Настасья Филипповна подарила сегодня Гавриле Ардалионовичу свой портрет, а тот принес показать».
2: «Я хочу видеть», — вскинулась генеральша, — «где этот портрет? Если ему подарила, так и должен быть у него. А он, конечно, еще в кабинете. По средам он всегда приходит работать и никогда раньше 4 не уходит. Позвать сейчас Гаврилу Ардалионовича». «Нет, я не слишком-то умираю от желания его видеть. Сделайте одолжение, князь голубчик, сходите в кабинет. Возьмите у него портрет и принесите сюда. Скажите, что посмотреть, пожалуйста».
1: «Хорош, да уж простоват слишком», — сказала Аделаида, когда вышел князь. «Да, уж что-то слишком», — подтвердила Александра, «так что даже и смешон немножко. И та, и другая как будто не выговаривали всю свою мысль. Он, впрочем, хорошо с нашими лицами вывернулся», — сказала Аглая. «Всем польстил, даже и маман».
2: «Не остри, пожалуйста», — вскричала генеральша. «Не он польстил, а я польщена».
1: «Ты думаешь, он вывертывался?» — спросила Аделаида. «Мне кажется, он не так простоват».
2: «Ну, пошла!» — рассердилась генеральша. «А по-моему, вы еще его смешнее. Простоват, да себе на уме. Ну, в самом благородном отношении, разумеется. Совершенно как я».
1: «Конечно, скверно, что я про портрет проговорился», — соображал князь, про себя проходя в кабинет и чувствуя некоторое угрызение. «Но... может быть, я и хорошо сделал, что проговорился». У него начинала мелькать одна странная идея. Впрочем, еще не совсем ясная. Гаврила Ардалионович еще сидел в кабинете и был погружен в свои бумаги. Должно быть, он действительно недаром брал жалование из акционерного общества. Он страшно смутился, когда князь спросил портрет и рассказал, каким образом про портрет там узнали.
2: «И зачем вам было болтать?» — вскричал он в злобной досаде. «Не знаете вы ничего?» «Идиот!» — пробормотал он про себя.
1: «Виноват, я совершенно не думавши, к слову пришлось. Я сказал, что Аглая почти так же хороша, как Настасья Филипповна». Ганя попросил рассказать подробнее. Князь рассказал. Ганя вновь насмешливо посмотрел на него. «Далась же вам, Настасья Филипповна!» Пробормотал он, но, не докончив, задумался. Он был в видимой тревоге. Князь напомнил о портрете. «Послушайте, князь», — сказала вдруг Ганя, как будто внезапная мысль осенила его. «У меня до вас есть огромная просьба, но я, право, не знаю». Он смутился и не договорил. Он на что-то решался и как бы боролся сам с собой. Князь ожидал молча. Ганя еще раз испытующим пристальным взглядом оглядел его. «Князь», — начал он опять, — «там на меня теперь по одному совершенно странному обстоятельству и смешному, и в котором я не виноват. Но одним словом это лишнее. Там на меня, кажется, немножко сердится, так что я некоторое время не хочу входить туда без зова. Мне ужасно нужно бы поговорить теперь с Аглаей Ивановной. Я на всякий случай написал несколько слов. В руках его очутилась маленькая сложенная бумажка. И вот не знаю, как передать. Не возьметесь ли вы, князь, передать Аглае Ивановне сейчас? Но только одной Аглае Ивановне. Так, то есть, чтоб никто не увидал, понимаете? Это не бог знает, какой секрет. Тут нет ничего такого, но сделайте». «Мне это не совсем приятно», — отвечал князь. «Ах, князь, мне крайняя надобность», — стал просить Ганя. «Она, может быть, ответит. Поверьте, что я только в крайнем, в самом крайнем случае мог обратиться. С кем же мне послать? Это очень важно. Ужасно для меня важно». Ганя ужасно робел, что князь не согласится, и с трусливою просьбой заглядывал ему в глаза. «Пожалуй, я передам». «Но только так, чтобы никто не заметил», — умолял обрадованный Ганя. «И вот что, князь, я надеюсь ведь на ваше честное слово, а?» «Я никому не покажу», — сказал князь. «Записка не запечатана, но...» — проговорился было слишком суетившийся Ганя и остановился в смущении. «О, я не прочту», — совершенно просто отвечал князь, взял портрет и пошел из кабинета. Ганя, оставшись один, схватил себя за голову. «Одно ее слово, и я...» «И я право, может быть, порву». Он уже не мог снова сесть за бумаги от волнения и ожидания и стал бродить по кабинету из угла в угол. Князь шел задумавшись. Его неприятно поразило поручение, неприятно поразила и мысль о записке Гани к Аглае. Но, не доходя двух комнат до гостиной, он вдруг остановился, как будто вспомнил о чем. Осмотрелся кругом, подошел к окну ближе к свету и стал глядеть на портрет Настасьи Филипповны. Ему как бы хотелось разгадать что-то, скрывавшееся в этом лице и поразившее его давеча. Давешнее впечатление почти не оставляло его, и теперь он спешил как бы что-то вновь проверить. Это необыкновенное по своей красоте и еще почему-то лицо еще сильнее поразило его теперь. Как будто необъятная гордость и презрение, почти ненависть были в этом лице. И в то же самое время что-то доверчивое, что-то удивительно простодушное. Эти два контраста возбуждали как будто даже какое-то сострадание при взгляде на эти черты. Эта ослепляющая красота была даже невыносима. Красота бледного лица, чуть не впалых щек и горевших глаз. Странная красота. Князь смотрел с минуту, потом вдруг спохватился, огляделся кругом, поспешно приблизил портрет к губам и поцеловал его. К Когда через минуту он вошел в гостиную, лицо его было совершенно спокойно. Но только что он вступил в столовую, еще через одну комнату от гостиной, с ним в дверях почти столкнулась выходившая Аглая. Она была одна. «Гаврила Ардалионович просил меня вам передать», — сказал князь, подавая ей записку. Аглая остановилась, взяла записку и как-то странно поглядела на князя. Ни малейшего смущения не было в ее взгляде, разве только проглянуло некоторое удивление, да и то, казалось, относившееся к одному только князю. Аглая своим взглядом точно требовала от него отчета, каким образом он очутился в этом деле вместе с Ганей, и требовала спокойно и свысока. Они простояли 2-3 мгновения друг против друга. Наконец, что-то насмешливое чуть-чуть обозначилось в лице ее. Она слегка улыбнулась и прошла мимо. Генеральша несколько времени молча и с некоторым оттенком пренебрежения рассматривала портрет Настасьи Филипповны, который она держала пред собой в протянутой руке, чрезвычайно и эффектно отдалив от глаз. «Да, хороша», — проговорила она наконец. «Очень даже. Я 2 раза ее видела, только издали. Так вы такую-то красоту цените?» Обратилась она вдруг к князю. «Да, такую», — отвечал князь с некоторым усилием. «То есть именно такую?» «Именно такую. За что в этом лице страдания много?» — проговорил князь, как бы невольно, как бы сам с собою говоря, а не на вопрос отвечая. «Вы, впрочем, может быть, бредите?» — решила генеральша и надменным жестом откинула от себя портрет на стол. Александра взяла его. К ней подошла Аделаида, обе стали рассматривать. В эту минуту Аглая возвратилась опять в гостиную. «Этакая сила!» — вскричала вдруг Аделаида, жадно всматриваясь в портрет из-за плеча сестры. «Где? Какая сила?» — резко спросила Лизавета Прокофьевна. «Такая красота, сила!» — горячо сказала Аделаида. «С этакою красотой можно мир перевернуть!» Она задумчиво отошла к своему мольберту. Аглая взглянула на портрет только мельком, прищурилась, выдвинула нижнюю губку, отошла и села к стороне, сложив руки. Генеральша позвонила. «Позвать сюда Гаврилу Ардалионовича, он в кабинете», — приказала она вошедшему слуге. «Мамаум!» — значительно воскликнула Александра. «Я хочу ему 2 слова сказать и довольно», — быстро отрезала генеральша, останавливая возражение. Она была, видимо, раздражена. «У нас, видите ли, князь, здесь теперь все секреты. Все секреты. Так требуется этикет какой-то. Глупо. И это в таком деле, в котором требуется наиболее откровенности, ясности, честности. Начинаются браки. Не нравятся мне эти браки». «Мамон, что вы это?» — опять поспешила остановить ее Александра. «Что тебе, милая дочка? Тебе самой разве нравится? А что князь слушает, так мы друзья. Я с ним, по крайней мере. Бог ищет людей хороших, конечно. А злых и капризных ему не надо. Капризных особенно, которые сегодня решают одно, а завтра говорят другое. Понимаете, Александра Ивановна? Они, князь, говорят, что я чудачка. А я умею различать. Потому сердце главное, а остальное — вздор. Ум тоже нужен, конечно. Может быть, ум-то и самое главное. Не усмехайся, Аглая. Я себе не противоречу. Дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с сердцем, без ума. А ты дура с умом, без сердца. Обе мы и несчастны. Обе и страдаем».
3: «Чем же вы уж так несчастны, маман?» Не утерпела Аделаида, которая, одна, кажется, из всей компании не утратила веселого расположения духа.
1: «Во-первых, от ученых дочек», — отрезала генеральша. «А так как этого и одного довольно, то об остальном нечего и распространяться.
3: Довольно многословие было. Посмотрим, как-то вы обе, я главное считаю, с вашим умом и многословием вывернетесь. И будете ли вы, многоуважаемая Александра Ивановна, счастливы с вашим почтенным господином? «А!» — воскликнула она, увидев входящего Ганю. «Вот еще! Идет один брачный союз!» «Здравствуйте!» — ответила она на поклон Гане, не пригласив его садиться. «Вы вступаете в брак?»
1: «В брак? Как? В какой брак?» — бормотал ошеломленный Гаврила Ардалионович. Он ужасно смешался.
3: «Вы женитесь?» — спрашиваю я. «Если вы только лучше любите такое выражение».
1: «Нет, я...» «Нет», — солгал Гаврила Ардалионович, и краска стыда залила ему лицо. Он бегло взглянул на сидевшую в стороне Аглаю и быстро отвел глаза.
3: Аглая холодно, пристально, спокойно глядела на него, не отрывая глаз, и наблюдала его смущение.
1: «Нет? Вы сказали нет?» — настойчиво допрашивала неумолимая Елизавета Прокофьевна.
3: «Довольно. Я буду помнить, что вы сегодня в среду утром на мой вопрос сказали мне «нет».
1: «Что у нас сегодня, среда?»
3: «Кажется, среда, маман», — ответила Аделаида.
1: «Никогда дней не знают. Которое число?»
3: 27-е, ответил Ганя.
1: 27-е. Это хорошо, по некоторому расчету. Прощайте, у вас, кажется, много занятий, а мне пора одеваться и ехать. Возьмите ваш портрет». «Передайте мой поклон несчастной Нине Александровне. До свидания, князь Голубчик. Заходи почаще, а я к старухе Белоконской нарочно заеду о тебе сказать. И послушайте, милый, я верую, что вас именно для меня Бог привел в Петербург и Швейцарии. Может быть, будут у вас и другие дела, но главное для меня. Бог именно так рассчитал. До свидания, милые. Александра, зайди ко мне, друг мой. Генеральша вышла». Ганя, опрокинутый, потерявшийся, злобный, взял со стола портрет и с искривленной улыбкой обратился к князю.
3: «Князь, я сейчас домой. Если вы не переменили намерение жить у нас, то я вас доведу, а то вы и адреса не знаете».
1: «Постойте, князь», — сказала Аглая, вдруг поднимаясь со своего кресла.
3: «Вы мне еще в альбоме напишите. Папа сказал, что вы каллиграф. Я вам сейчас принесу». И она вышла. «До свидания, князь, и я ухожу», — сказала Аделаида. Она крепко пожала руку князю, приветливо и ласково улыбнулась ему и вышла. На Ганю она не посмотрела.
2: «Это вы!» — заскрежетал Ганя, вдруг набрасываясь на князя, только что все вышли. «Это вы разболтали им, что я женюсь!» — бормотал он скорым полушепотом, с бешеным лицом и злобно сверкая глазами. «Бесстыдный вы болтунишка!» «Уверяю вас, что вы ошибаетесь», — спокойно и вежливо отвечал князь. «Я и не знал, что вы женитесь. Вы слышали давеча, как Иван Федорович говорил, что сегодня вечером все решится у Настасьи Филипповны. Вы это и передали. Лжете вы. Откуда они могли узнать, кто же, черт возьми, мог им передать, кроме вас? Разве старуха не намекала мне?
3: Вам лучше знать, кто передал. Если вам только кажется, что вам намекали, я ни слова про это не говорил.
2: Передали записку? Ответ!»
1: С горячечным нетерпением перебил его Ганя, но в самую эту минуту воротилась Аглая, и князь ничего не успел ответить.
3: «Вот, князь», — сказала Аглая, положив на столик свой альбом. «Выберите страницу и напишите мне что-нибудь. Вот перо и еще новое. Ничего, что стальное. Каллиграфы, я слышал, стальными не пишут». Разговаривая с князем, она как бы и не замечала, что Ганя тут же. Но покамест князь поправлял перо, отыскивал страницу и изготовлялся, Ганя подошел к камину, где стояла Аглая, сейчас справа подле князя, и дрожащим, прерывающимся голосом проговорил ей чуть не на ухо: «Одно слово, одно только слово от вас, и я спасен». Князь быстро повернулся и посмотрел на обоих. В лице Гани было настоящее отчаяние. Казалось, он выговорил эти слова, как-то не думая, сломя голову. Аглая смотрела на него несколько секунд совершенно с тем же самым спокойным удивлением, как давеча на князя. И казалось, это спокойное удивление ее, это недоумение, как бы от полного непонимания того, что ей говорят, было в эту минуту для Гани ужаснее самого сильнейшего презрения.
1: «Что же мне написать?» — спросил князь. «А я вам сейчас продиктую», — сказала Аглая, поворачиваясь к нему. «Готовы? Пишите же. Я в торги не вступаю. Теперь подпишите число и месяц. Покажите». Князь подал ей альбом. «Превосходно! Вы удивительно написали. У вас чудесный почерк. Благодарю вас. До свидания, князь». «Постойте», — прибавила она, как бы что-то вдруг припомнив. «Пойдемте, я хочу вам подарить кое-что на память». Князь пошел за нею, но, войдя в столовую, Аглая остановилась. «Прочтите это», — сказала она, подавая ему записку Гане. Князь взял записку и с недоумением посмотрел на Аглаю. «Ведь я знаю же, что вы ее не читали и не можете быть поверенным этого человека. Читайте, я хочу, чтобы вы прочли». Записка была, очевидно, написана наскоро. «Сегодня решится моя судьба. Вы знаете, каким образом. Сегодня я должен буду дать свое слово безвозвратно. Я не имею никаких прав на ваше участие, не смею иметь никаких надежд. Но когда-то вы выговорили одно слово, одно только слово, и это слово озарило всю черную ночь моей жизни и стало для меня маяком. Скажите теперь еще одно такое же слово и спасете меня от погибели. Скажите мне только: разорви все, и я все порву сегодня же. О, что вам стоит сказать это? В этом слове я и спрашиваю только признак вашего участия и сожаления ко мне. И только, и ничего больше, ничего. Я не смею задумать какую-нибудь надежду, потому что я недостоин ее. Но после вашего слова я приму вновь мою бедность. Я с радостью стану переносить отчаянное положение мое. Я встречу борьбу, я рад буду ей, я воскресну в ней с новыми силами. Пришлите же мне это слово сострадания. Только одного сострадания, клянусь вам, не рассердитесь на дерзость отчаянного, но утопающего за то, что он осмелился сделать последнее усилие, чтобы спасти себя от погибели. Г. И. «Этот человек уверяет, — резко сказала Аглая, когда князь кончил читать, — что слово «разорвите все» меня не скомпрометирует и не обяжет ничем. И сам дает мне в этом, как видите, письменную гарантию этой самой запиской». Заметьте, как наивно поспешил он подчеркнуть некоторые словечки и как грубо проглядывает его тайная мысль. Он, впрочем, знает, что если б он разорвал все, но сам... Один, не ожидая моего слова и даже не говоря мне об этом, без всякой надежды на меня, то я бы тогда переменила мои чувства к нему и, может быть, стала бы его другом. Он это знает, наверное. Но у него душа грязная. Он знает и не решается. Он знает и все-таки гарантии просит. Он на веру решиться не в состоянии. Он хочет, чтоб я ему взамен 100 000 на себя надежду дала. Насчет же прежнего слова, про которое он говорит в записке и которое будто бы озарило его жизнь, то он нагло лжет. Я просто раз пожалела его. Но он дерзок и бесстыден. У него тотчас же мелькнула тогда мысль о возможности надежды. Я это тотчас же поняла. С тех пор он стал меня улавливать. Ловят и теперь. Но довольно. Возьмите и отдайте ему записку назад, сейчас же, как выйдете из нашего дома. Разумеется, не раньше. А что сказать ему в ответ? Ничего, разумеется. Это самый лучший ответ. Да, вы, стало быть, хотите жить в его доме? Мне давеча сам Иван Федорович отрекомендовал, сказал князь. Так берегитесь его. Я вас предупреждаю. Он теперь вам не простит, что вы ему возвратите назад записку. Аглая слегка пожала руку князю и вышла. Лицо ее было серьезно и нахмурено. Она даже не улыбнулась, когда кивнула князю головой на прощание. «Я сейчас только мой узелок возьму», — сказал князь Гане, — «и мы выйдем». Ганя топнул ногой от нетерпения. Лицо его даже почернело от бешенства.
3: Наконец оба вышли на улицу. Князь своим узелком в руках.
2: «Ответ! Ответ!» — накинулся на него Ганя. «Что она вам сказала? Вы передали письмо?»
3: Князь молча подал ему его записку. Ганя остолбенел.
2: «Как? Моя записка?» — вскричал он. «Он и не передавал ее. О, я должен был догадаться. О, проклят! Понятно, что она ничего не поняла давеча. Да как же, как же, как же вы не передали? О, проклят!»
3: «Извините меня, напротив, мне тотчас же удалось передать вашу записку. В ту же минуту, как вы дали, и точно так, как вы просили. Она очутилась у меня опять, потому что Аглая Ивановна сейчас передала мне ее обратно».
2: «Когда? Когда?»
3: «Только что я кончил писать в альбом, и когда она пригласила меня с собой. Вы слышали? Мы вошли в столовую. Она подала мне записку, велела прочесть и велела передать вам обратно».
2: «Прочесть?» — закричал Ганя чуть не во все горло. «Прочесть? Вы читали?»
3: И он снова стал в оцепенении среди тротуара, но до того изумленный, что даже разинул рот.
1: «Да, читал сейчас».
2: «И она сама? Сама вам дала прочесть? Сама?»
1: «Сама, и поверьте, что я бы не стал читать без ее приглашения».
3: Ганя с минуту молчал и с мучительными усилиями что-то соображал, но вдруг воскликнул:
2: «Быть не может! Она не могла вам велеть прочесть! Вы лжете! Вы сами прочли!»
1: «Я говорю правду», — отвечал князь прежним совершенно невозмутимым тоном. «И поверьте, мне очень жаль, что это производит на вас такое неприятное впечатление».
2: «Но, несчастный, по крайней мере, она вам сказала же что-нибудь при этом? Что-нибудь ответила же?»
1: «Да, конечно».
2: «Да говорите же, говорите, о черт!»
3: И Ганя два раза топнул правой ногой, обутую в калошу, о тротуар.
1: «Как только я прочел, она сказала мне, что вы ее ловите, что вы желали бы ее компрометировать так, чтобы получить от нее надежду, для того, чтобы, опираясь на эту надежду, разорвать без убытку с другой надеждой на 100 тысяч, что если бы вы сделали это, не торгуясь с нею, разорвали бы все сами, не прося у нее вперед гарантии, то она, может быть, и стала бы вашим другом. Вот и все, кажется. Да, еще, когда я спросил, уже взяв записку, какой же ответ, тогда она сказала, что без ответа будет самый лучший ответ. Кажется, так. Извините, если я забыл ее точное выражение, я передаю, как сам понял».
3: Неизмеримая злоба овладела Ганей, и бешенство его прорвалось без всякого удержу.
2: «А, так вот как!» — скрежетал он. «Так мои записки в окно швырять? А, она в торги не вступает. Так я вступлю. И увидим. За мной еще много. Увидим. В бараний рог сверну».
3: Он кривился, бледнел, пенился, он грозил кулаком. Так шли они несколько шагов. Князя он не церемонился немало. Точно был один в своей комнате, потому что в высшей степени считал его за ничто. Но вдруг он что-то сообразил и опомнился.
2: «Да каким же образом?» — вдруг обратился он к князю. «Каким же образом вы, идиот», — прибавил он про себя, — «вы вдруг в такой доверенности 2 часа после первого знакомства? Как так?»
1: Ко всем мучениям его не доставало зависти. Она вдруг укусила его в самое сердце. «Этого уж я вам не сумею объяснить», — ответил князь.
3: Ганя злобно посмотрел на него.
2: «Это уж не доверенность ли свою подарить вам позвала она вас в столовую? Ведь она вам что-то подарить собиралась.
1: Иначе я и не понимаю, как именно так».
2: «Да за что же, черт возьми? Что вы там такое сделали? Чем понравились?»
3: «Послушайте», — суетился он изо всех сил. Все в нем в эту минуту было как-то разбросано и кипело в беспорядке, так что он и с мыслями собраться не мог.
2: «Послушайте, не можете ли вы хоть как-нибудь припомнить и сообразить в порядке, о чем вы именно там говорили? Все слова с самого начала. Не заметили ли вы чего? Не упомните ли?»
3: «О, очень могу», — отвечал князь. «С самого начала, когда я вошел и познакомился, мы стали говорить о Швейцарии».
2: «Ну к черту Швейцарию!»
3: «Потом о смертной казни».
2: «О смертной казни?»
3: «Да, по одному поводу. Потом я им рассказывал о том, как прожил там 3 года, и одну историю с одной бедной поселянкой».
2: «Ну к черту бедную поселянку! Дальше!» — рвался в нетерпении Ганя.
3: «Потом, как Шнейдер высказал мне свое мнение о моем характере и понудил меня провалиться Шнейдеру и наплевать на его мнение. Дальше!» «Дальше по одному поводу я стал говорить о лицах, то есть о выражениях лиц, и сказал, что Аглая Ивановна почти так же хороша, как Настасья Филипповна. Вот тут-то я и проговорился про портрет».
2: «Но вы не пересказали. Вы ведь не пересказали того, что слышали давеча в кабинете, нет? Нет?»
3: «Повторяю же вам, что нет».
2: «Да откуда же, черт, ба! Не показала ли Аглая записку старухе?»
3: «В этом я могу вас вполне гарантировать, что не показала. Я все время тут был, да и времени она не имела».
2: «Да, может быть, вы сами не заметили чего-нибудь?» «Ой, идиот проклятый!» — воскликнул уже совершенно вне себя. «И рассказать ничего не умеет!»
3: Ганя, раз начав ругаться и не встречая отпора, мало-помалу потерял всякую сдержанность, как это всегда водится с иными людьми. Еще немного, и он, может быть, стал бы плеваться. До того уж он был взбешен. Но именно через это бешенство он и ослеп. Иначе он давно бы обратил внимание на то, что этот идиот, которого он так третирует, что-то уж слишком скоро и тонко умеет иногда все понять и чрезвычайно удовлетворительно передать. Но вдруг произошло нечто неожиданное. «Я должен вам заметить, Гаврила Ардалионович, — сказал вдруг князь, — что я прежде действительно был так нездоров, что и в самом деле был почти идиот. Но теперь я давно уже выздоровел, и потому мне несколько неприятно, когда меня называют идиотом в глаза. Хоть вас и можно извинить, взяв во внимание ваши неудачи, но вы в досаде вашей даже 2 раза меня выбронили. Мне это очень не хочется, особенно так вдруг, как вы, с 1-го раза. И так как мы теперь стоим на перекрестке, то не лучше ли нам разойтись? Вы пойдете направо к себе, а я налево. У меня есть 25 рублей, и я, наверное, найду какой-нибудь отель Гарни». Ганя ужасно смутился и даже покраснел от стыда.
2: «Извините, князь!» — горячо вскричал он, вдруг переменяя свой ругательный тон на чрезвычайную вежливость. «Ради бога, извините, вы видите, в какой я беде. Вы еще почти ничего не знаете, но если бы вы знали все, то, наверное, бы хоть немного извинили меня. Хотя, разумеется, я неизвиним».
3: «О, мне не нужно таких больших извинений», — поспешил ответить князь. «Я ведь понимаю, что вам очень неприятно, и потому-то вы и бронитесь. Но пойдемте к вам. Я с удовольствием».
2: «Нет, его теперь так отпустить невозможно», — думал про себя Ганя, злобно посматривая дорогой на князя. «Этот плут выпытал из меня все, а потом вдруг снял маску. Это что-то значит. А вот мы увидим. Все разрешится, все. Все. Сегодня же». Они уже стояли у самого дома.
0: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете произведение Александра Сергеевича Пушкина «Гробовщик» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Читает Павел Конышев.
1: Эпиграф. «Не зрим ли каждый день гробов седин дряхлеющей вселенной?» Державин. Последние пожитки гробовщика Адриана Прохорова были взвалены на похоронные дроги. И тощая пара в четвертый раз потащилась с басманной на Никитскую, куда гробовщик переселялся всем своим домом. Заперев лавку, прибил он к воротам объявление о том, что дом продается и отдается в наймы, и пешком отправился на новоселье. Приближаясь к желтому домику, так давно соблазнявшему его воображение и, наконец, купленному им за порядочную сумму, старый гробовщик чувствовал с удивлением, что сердце его не радовалось. Переступив за незнакомый порог и нашед в новом своем жилище суматоху, он вздохнул о ветхой лачушке, где в течение 18 лет все было заведено самым строгим порядком. Стал бронить обеих своих дочерей и работницу за их медленность и сам принялся им помогать. Вскоре порядок установился: кивот с образами, шкаф с посудою, стол, диван и кровать заняли им определенные углы в задней комнате. В кухне и гостиной поместились изделия хозяина, гробы всех цветов и всякого размера, также шкафы с траурными шляпами, мантиями и факелами. Над воротами возвысилась вывеска, изображающая дородного амура с опрокинутым факелом в руке с подписью: «Здесь продаются и обиваются гробы, простые и крашеные, также отдаются на прокат и починяются старые». Девушки ушли в свою светлицу. Адриан обошел свое жилище, сел у окошка и приказал готовить самовар. Просвещенный читатель ведает, что Шекспир и Вальтер Скотт оба представили своих гробокопателей людьми веселыми и шутливыми, дабы сей противоположностью сильнее поразить наше воображение. Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру и принуждены признаться, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу. Адриан Прохоров обыкновенно был угрюм и задумчив. Он разрешал молчание разве только для того, чтобы журить своих дочерей, когда заставал их без дела глазеющих в окно на прохожих, или чтобы запрашивать за свои произведения преувеличенную цену у тех, которые имели несчастье, а иногда и удовольствие, в них нуждаться. Итак, Адриан, сидя под окном и выпивая 7-ю чашку чаю, по своему обыкновению был погружен в печальные размышления. Он думал о проливном дожде, который за неделю тому назад встретил у самой заставы похороны отставного бригадира. Многие мантии оттого сузились, многие шляпы покоробились. Он предвидел неминуемые расходы, ибо давний запас гробовых нарядов приходил у него в жалкое состояние. Он надеялся выместить убыток на старой купчихе Трюхиной, которая уже около года находилась при смерти. Но Трюхина умирала на разгуляе, и Прохоров боялся, чтобы ее наследники, несмотря на свое обещание, не поленились послать за ним в такую даль и не сторговались бы с ближайшим подрядчиком. Все размышления были прерваны нечаянно тремя франмасонскими ударами в дверь.
2: «Кто там?»
1: — спросил гробовщик. Дверь отворилась, и человек, в котором с первого взгляда можно было узнать немца-ремесленника, вошел в комнату и с веселым видом приближился к гробовщику.
3: «Извините, любезный сосед!» — сказал он тем русским наречием, которое мы без смеха до ныне слышать не можем. «Извините, что я вам помешал. Я желал поскорее с вами познакомиться. Я сапожник. Имя мое Готлиб Шульц. И живу от вас через улицу, в этом домике, что против ваших окошек. Завтра праздную мою серебряную свадьбу. И я прошу вас и ваших дочек отобедать у меня по-приятельски».
1: Приглашение было благосклонно принято. Гробовщик просил сапожника садиться и выкушать чашку чаю, и благодаря открытому нраву Готлиба Шульца вскоре они разговорились дружелюбно.
2: «Какова торгует ваша милость?»
1: — спросил Адриан.
3: «Хе-хе-хе!» — отвечал Шульц. «И так и сяк. Пожаловаться не могу. Хоть, конечно, мой товар не то, что ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет».
2: «Сущая правда», — заметил Адриан. «Однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся. Ходит он и босой. А нищий мертвец и даром берет себе гроб».
1: Таким образом, беседа продолжалась у них еще несколько времени. Наконец сапожник встал и простился с гробовщиком, возобновляя свое приглашение. На другой день, ровно в 12 часов, гробовщик и его дочери вышли из калитки новокупленного дома и отправились к соседу. Не стану описывать ни русского кафтана Адриана Прохорова, ни европейского наряда Акулины и Дарьи, отступая всем случае от обычая, принятого нынешними романистами. Полагаю, однако ж, не излишним заметить, что обе девицы надели желтые шляпки и красные башмаки, что бывало у них только в торжественные случаи. Тесная квартирка сапожника была наполнена гостями, большую частью немцами-ремесленниками, с их женами и подмастерьями. Из русских чиновников был один будущник, чухонец Юрко, умевший приобрести, несмотря на свое смиренное звание, особенную благосклонность хозяина. Лет 25 служил он всем званий верой и правдою, как почтальон Погорельского. Пожар 12-го года, уничтожив первопрестольную столицу, истребил и его желтую будку. Но тотчас по изгнании врага на ее месте явилась новая, серенькая, с белыми колонками дорического ордена. И Юрко стал опять расхаживать около нее с секирой и в броне сермяжной. Он был знаком большей части немцев, живущих около Никитских ворот. Иным из них случалось даже ночевать у Юрки с воскресенья на понедельник. Адриан тотчас познакомился с ним, как с человеком, в котором рано или поздно может случиться иметь нужду. И как гости пошли за стол, то они сели вместе. Господин и госпожа Шульц и дочка их, 17-летняя Лотхин, обедая с гостями, все вместе угощали и помогали кухарке служить. Пиво лилось. Юрко ел за четверых. Адриан ему не уступал. Дочери его чинились. Разговор на немецком языке час от часу делался шумнее. Вдруг
3: хозяин потребовал внимания и, откупоривая засмоленную бутылку, громко произнес по-русски: «Со здоровье моей доброй Луизы!» Полушампанское запенилось. Хозяин нежно поцеловал свежее лицо 40-летней своей подруги, и гости шумно выпили за здоровье доброй Луизы. «Со здоровья любезных гостей моих!» — провозгласил хозяин, откупоривая вторую бутылку. И гости благодарили его, осушая вновь свои рюмки. Тут начали здоровье следовать одно за другим. Пили здоровье каждого гостя особливо, пили здоровье Москвы и целой дюжины германских городков, пили здоровье всех цехов вообще и каждого в особенности, пили здоровье мастеров и подмастерьев. Адриан пил с усердием и до того развеселился, что сам предложил какой-то шутливый тост. Вдруг один из гостей, толстый булочник, поднял рюмку и воскликнул: «За здоровье тех, на которых мы работаем, наших клиентов!» Предложение, как и все, было принято радостно и единодушно. Гости начали друг другу кланяться: портной сапожнику, сапожник портному, булочник им обоим, все булочнику и так далее. Юрко посреди сих взаимных поклонов закричал, обратись к своему соседу:
4: «Что же, пей, батюшка, за здоровье своих мертвецов!»
3: Все захохотали, но гробовщик почел себя обиженным и нахмурился. Никто того не заметил. Гости продолжали пить и уже благовестили к вечерне, когда встали из-за стола. Гости разошлись поздно и по большей части навеселе. Толстый булочник и переплетчик, коего лицо казалось в красненьком софьянном переплете, под руки отвели Юрку в его будку, наблюдая всем случае русскую пословицу: «Долг платежом красен». Гробовщик пришел домой пьян и сердит.
5: «Что же это в самом деле?» — рассуждал он вслух. — Чем ремесло мое не честнее прочих? Разве гробовщик брат палачу? Чему смеются басурмане? Разве гробовщик гаер святочный? Хотелось бы мне позвать их на новоселье, задать им пир горой. И не бывать же тому. А созову я тех, на которых работаю. Мертвецов православных!»
6: «Что ты, батюшка?» — сказала работница, которая в это время разувала его. «Что ты это городишь? Перекрестись! Созывать мертвых на новоселье! Какая страсть!»
5: «Ей-богу, созову!» — продолжал Адриан. «И на завтрашний же день! Милости просим, мои благодетели! Завтра вечером у меня попировать! Угощу, чем Бог послал!»
3: С этим словом гробовщик отправился на кровать и вскоре захрапел. На дворе было еще темно, как Адриана разбудили. Купчиха Трюхина скончалась в эту самую ночь, и нарочный от ее приказчика прискакал к Адриану верхом с этим известием. Гробовщик дал ему зато гривенник на водку, оделся наскоро, взял извозчика и поехал на разгуляй. У ворот покойницы уже стояла полиция и расхаживали купцы, как вороны, почуя мертвое тело. Покойница лежала на столе, желтая, как воск, но еще не обезображенная тлением. Около ее теснились родственники, соседи и домашние. Все окна были открыты, свечи горели, священники читали молитвы. Адриан подошел к племяннику Трюхиной, молодому купчику в модном сюртуке,
1: объявляя ему, что гроб, свечи, покров и другие похоронные принадлежности тотчас будут ему доставлены во всей исправности. Наследник благодарил его рассеянно, сказав, что о цене он не торгуется, а во всем полагается на его совесть. Гробовщик по обыкновению своему побожился, что лишнего не возьмет. Значительным взглядом обменялся с приказчиком и поехал хлопотать. Целый день разъезжал с разгуляя к Никитским воротам и обратно. К вечеру все сладил и пошел домой пешком, отпустив своего извозчика. Ночь была лунная. Гробовщик благополучно дошел до Никитских ворот. У Вознесения окликал его знакомец наш Юрко и, узнав гробовщика, пожелал ему доброй ночи. Было поздно. Гробовщик подходил уже к своему дому, как вдруг показалось ему, что кто-то подошел к его воротам, отворил калитку и в нее скрылся.
5: «Что бы это значило?»
1: — подумал Адриан.
5: «Кому опять до меня нужда? Уж не вор ли ко мне забрался? Не ходят ли любовники к моим дурам? Чего доброго?»
1: И гробовщик думал уже кликнуть себе на помощь приятеля своего Юрку. В эту минуту кто-то еще приближился к калитке и собирался войти, но, увидя бегущего хозяина, остановился и снял треугольную шляпу. Адриану лицо его показалось знакомо, но в торопях не успел он порядочно его разглядеть.
5: «Вы пожаловали ко мне?» — сказал, запыхавшись, Адриан. «Войдите же, сделайте милость».
7: «Не церемонься, батюшка», — отвечал тот глухо. «Ступай себе вперед, указывай гостям дорогу».
1: Адриану и некогда было церемониться. Калитка была отперта, он пошел на лестницу, и тот за ним. Адриану показалось, что по комнатам его ходят люди.
5: «Что за дьявольщина?»
1: — подумал он и спешил войти. Тут ноги его подкосились. Комната полна была мертвецами. Луна сквозь окна освещала их желтые и синие лица, ввалившиеся рты, мутные полузакрытые глаза и высунувшиеся носы. Адриан с ужасом узнал в них людей, погребенных его стараниями. И в гости с ним вместе вошедшим бригадира, похороненного во время проливного дождя. Все они, дамы и мужчины, окружили гробовщика с поклонами и приветствиями, кроме одного бедняка, недавно даром похороненного, который, совестясь и стыдясь своего рубища, не приближался и стоял смиренно в углу. Прочие все одеты были благопристойно. Покойницы в чепцах и лентах, мертвецы чиновные в мундирах, но с бородами небритыми, купцы в праздничных кафтанах.
7: «Видишь ли, Прохоров,
1: — сказал бригадир от имени всей честной компании,
7: — все мы поднялись на твое приглашение. Остались дома только те, которым уже не в мочь, которые совсем развалились, да у кого остались одни кости без кожи. Но и тут один не утерпел. Так хотелось ему побывать у тебя».
1: В эту минуту маленький скелет

0: Белкина, того самого, которому в 1799 году ты продал первый свой гроб. И еще сосновый и задубовый.
1: Сим словом мертвец простер ему костяные объятия. Но Адриан, собравшись силами, закричал и оттолкнул его. Петр Петрович пошатнулся, упал и весь рассыпался. Между мертвецами поднялся ропот негодования. Все вступились за честь своего товарища, пристали к Адриану с бранью и угрозами. И бедный хозяин, оглушенный их криком и почти задавленный, потерял присутствие духа, сам упал на кости отставного сержанта гвардии и лишился чувств. Солнце давно уже освещало постелю, на которой лежал гробовщик. Наконец открыл он глаза и увидел перед собою свою работницу, раздувавшую самовар. С ужасом вспомнил Адриан все вчерашние происшествия. Трюхина, бригадир и сержант Курилкин смутно представились его воображению. Он молча ожидал, чтобы работница начала с ним разговор и объявила о последствиях ночных приключений.
0: «Как ты заспался, батюшка Адриан Прохорович?» — сказала Аксинья, подавая ему халат. «К тебе заходил сосед, портной, здешний будочник, забегал с объявлением, что сегодня частный именинник, да ты изволил почивать, и мы не хотели тебя разбудить».
2: «А приходили ко мне от покойницы Трюхиной?»
0: «Покойницы? Да разве она умерла?»
2: «Эка дура! Да не ты ли пособлял мне вчера улаживать ее похороны?»
0: «Что ты, батюшка, не с ума ли ты спятил? А ли хмель вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, вратился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне от благости ли?»
2: «Ой ли!»
1: — сказал обрадованный гробовщик.
0: «И вестимо так!»
1: — отвечала работница.
2: «Ну, коль так, давай скорее чаю, да позови дочерей!»
3: На радио «Вера» вы слушали произведение Александра Сергеевича Пушкина «Гробовщик» из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Читал Павел Конышев.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи», и с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о Льве Николаевиче Толстом и его философском круге чтения. У нас сегодня в гостях главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. Здравствуйте, Виктор Павлович.
2: Здравствуйте, Алексей Павлович.
1: Мы с вами уже не первый раз в этой студии общаемся о философских проблемах разных, и говорили и о Пришвине, и о Габриэле Марселе. У нас была программа. Вы известный специалист по французской философии. И очень много переводили, изучали, писали. Вот. Но вот сегодня такая необычная тема — Лев Толстой. Я знаю, что вы в последнее время как-то увлеклись Толстым, его перечитывали, переслушивали, да, поскольку сейчас формат аудиокниг позволяет нам еще и через уши воспринимать.

0: Принимаете это немножко по-другому, ведь, да, чем
1: да, это
0: через глаза.
1: Другой, mm-hmm. интересный другой, да.
0: Другой ракурс.
1: Другой ракурс, да, это замечаешь то, что, может быть, не замечаешь при чтении глазом, при прослушивании.
0: Вначале было слово.
1: Вначале было слово, но слово звучало.
0: Да.
1: Вначале было звучащее слово.
0: Речь. Вот. И поэтому, когда мы воспринимаем текст, мы видим...
1: Речь – это как река жизни. Если речь перевести вот в геофизический объект, то это будет река, вообще говоря. Река всегда журчит и говорит.
0: И течет.
1: И течет, да.
0: И в одну реку нельзя войти дважды.
1: Да вот даже, да.
0: Потому что каждое слово, оно сказано в следующий раз уже по-другому.
1: Совершенно по-другому. Угу. Совершенно по-другому.
0: Но вот все-таки Толстой. Как вдруг оказалось, что вы от французов и, более того, человек православный, пришли к автору, который все-таки внутри церкви не очень почитаем. То есть церковь всегда видит в Толстом, ну, в каком-то смысле, не покаявшегося. То есть человека, который закончил жизнь вне церкви и погребен был вне христианских обрядов. Да, могила его в Ясной Поляне, к сожалению, без креста. И на меня производит жутковатое впечатление.
1: Да, я вспоминаю эту могилу, и действительно, это холмик, покрытый травой, и связан с преданием, что здесь мальчиком Толстой искал волшебную палочку счастья.
0: Зеленую палочку.
1: Зеленую палочку, да, багет мажик, как он пишет. Вот. Но что касается вот вашего вопроса, Алексей Павлович, то я не то, что вот после французской философии перешел ко Льву Николаевичу Толстому, я начал с него, когда я не знал никакого французского языка. Я еще русским не владел как следует. То есть ведь нам задали на летний отпуск в 8 классе прочесть «Войну и мир». И когда я прочел «Войну и мир», ну, я стал, в общем, другим человеком.
0: А ведь были еще рассказы для детей, да?
1: Но, были наверное, рассказы для детей. Но рассказы для детей, они, понимаете, как? Они занимательны, они нравоучительны. Но это какой-то штрих на необразимо богатой биографии и жизненном пути Льва Николаевича Толстого. Вот. Он начинал-то не с детских рассказов. Он начинал с очерков. И очерков совершенно таких конкретных, но они так и звучат. «Рубка леса», «Набег» – это первое его произведение, первые опыты пера. И еще более ранним опытом пера был его дневник. Он начал писать, когда ему было лет 17, и он поступал в Казанский университет. Вот тогда он, собственно, как писатель и начинал. Но не, как, не просто как писатель, а как писатель, который следит не просто за внешним миром, за миром людей. Ведь это огромная семья, много детей, братья, сестра, родственники, тетушки. Тетушки многочисленные. Рано потерял родителей. Вот его, так сказать, антураж, его, с чего началась его жизнь. В доме все время толпились люди. Разные, разных уровней, разных жанров, разных сословий. То есть он как бы родился в этой семье, когда не болтали об искусственном интеллекте. Когда люди жили внутри семей, своих личных отношений, взаимных отношений и отношений сословных. Самое главное определение человека было, а кто он за человек? Вот когда уже молодой Коленька Ильтенев, то есть будущий Лев Николаевич Толстой, едет после, не после, а едет в монастырь, чтобы получить вот как бы конфирмацию и духовную, что он прошел исповедь у священника, он едет на извозчике. Вот. И ему хочется, он уже едет в новом таком платье, как уже большой, взрослый. Ему хочется узнать, что думает о нем извозчик. Человек совершенно другого мира. Понимаете? Вот. И он, потому что, ну, там может войти любой, естественно, извозчика, купец, там, мещанин, кто угодно, военный. И тот сразу, ну, вы барин. Тот сразу узнал его по речи, по виду. Это...
0: Борчонок.
1: Да, борчонок, борчук, вообще говоря. Угу. Вот.
0: Может быть, поэтому он пытался потом надевать крестьянскую одежду, в лаптях, в Оптину пустынь приходить. Вот, как Константин Леонтьев там пишет кому-то в письме. Вот приехал Лев Толстой в лаптях крестьянских, но слуга при нем.
1: Вот, да, да. Вот эти приметы замечались его собеседниками, его спутниками, таким как Константин Николаевич Леонтьев. Толстой в дневнике написал, там видел Леонтьева, и что-то написал, ничего, что, собственно, ничего о нем ему не сказал. У него совершенно... Он как бы прошел мимо Леонтьева. Абсолютно. Но Леонтьев не мог пройти мимо Толстого. Толстой в некотором смысле, вот как сказал молодой Маяковский, это эталон величия. У него в поэме «Облако в штанах» там «величественен, как Лев Толстой». То есть Толстой – это абсолютный образец величия. А когда есть такой образец, то к нему приступиться страшно. К нему вообще молчи. Из постронки вытягивается.
0: Такой человек студентом, наверное, быть не может, поэтому в Казанском университете он, по-моему, второй курс не окончил и был отчислен. До сих пор показывают в Федеральном университете парту, за которой сидел Лев Толстой. При большом желании университет можно было бы даже назвать именем Толстого, но его почему-то в свое время назвали именем Ульянова, еще одного недоучившегося студента.
1: Но, по-моему, сейчас он носит имя Лобачевского. Что, по-моему, верно. Но вернемся к Толстому. Толстому трудно его имя дать университету Казанскому, поскольку он поучился полгода на восточном отделении, вообще говоря, конечно, не выучив, на татаро-арабском отделении. Ну, его просто... Его губернатор Казанский был его родственник, сейчас я не помню точно какой. То есть он всегда был, ну, сказать... как бы ведомым, и вот в своем статусе графа Толстых это ему был открыт путь во многие, скажем, заведения, во многие дела, во многие, ну, компании, если можно так сказать. Он был в этом смысле абсолютно привилегированный вот в социальном плане. И что касается университетских лет, то его задел только вот этот Майер, преподаватель, который дал ему интересное сочинение на кассе Екатерины сравнить с сочинением Монтескье о духе законов. Вот с Монтескье это, может быть, французское имя, которое, конечно, для него много значило. Вот. Это трактат Монтескье середины XVIII века приблизительно.
0: Ну, из которого Екатерина много черпала.
1: Много черпала, поскольку там дана система законов для такой просвещенной монархии. Вот, это, собственно, в этом состояло. И, ну, подробная такая теория государства, теория на то, что влияет на государство, роль там географической среды, как мы сказали. То есть, вообще говоря, вполне такой вот в духе такого передовых идей этого столетия.
0: То есть Толстой как бы получил вот эту прививку просвещения, да?
1: Он получил прививку просвещения.
0: С антиклерикализмом, с «раздавите гадину»
1: Да, Вольтера. Это Вольтер, это уже Вольтер. Да. Вот другие французские имена, которые сейчас вот вы сказали, Алексей Павлович, это Вольтер. Он на самом деле почти как Пушкин прочел всего Вольтера. Но и потом эти вольтеровские сюжеты он использовал. И вообще для его менталитета характерен прежде всего французский XVIII век, но и в целом XVIII век, включая и литературных мастеров, как Свифт, во-первых, и, во-вторых, Стерн. Вот «Сентиментальное путешествие» – это его, может быть, такая книга, по которой он, вообще говоря, учился писать. Помимо, конечно, русских источников, надо сказать, которых. Вот.
0: Откуда эта любовь к Вольтеру? Вот жена Киреевского, Наталья Петровна, она ему говорила, что ты считаешь эту гадость? Вот еще до обращения Киреевский такой был очень склонный к философии, и супруга, которая исповедовалась у оптинских старцев, его отговаривала читать Вольтера. Но вообще все ведь общество читало Вольтера, да? Вот какой-то был восторг просто перед... Вольтер, наверное, глубокий мыслитель, философии истории, да, но вот его романы, они несут в себе вот такую даже пошлость какую-то скабрезную.
1: Ну, что я могу сказать? Вольтер, конечно, умелый писатель, мастер, он с юмором, и осваивал новые темы, вот типичные темы, она и для романтиков типична, это тема, когда открываются новые континенты, американские индейцы, и вот опрокидывать эту матрицу индейцев, ее перемещать на европейскую почву. И у него сатирический ум, это едкий человек, а его идейное наследие, оно английское. Он последователь Лока и вот того, и последователь новой ньютонианской науки. Он ведь ее принес, эту, его письма, которые сделали ему известность и произвели впечатление во Франции, они назывались «Les lettres anglaises», английские письма. Потом они были названы философические письма, но это одно и то же. То есть он рассматривал, вот английская жизнь тогда была как бы передовой для всей Европы. И вот он ее втянул, ну, где-то в середине века, 18-го, вот уже во Францию, и дал такой рывок для идей просвещения во Франции. И Франция стала, получила толчок материализма от английского материализма. В конце концов, Англия была родиной материализма. И что касается Вольтера, то влияние на него Толстого не было таким грандиозным и сильным, как влияние Жан-Жака Руссо. Даже и близко поставить невозможно. То есть для него Жан-Жак Руссо это просто новый мессия. Ведь он же прочитал все там, я не помню, 25 томов Руссо, включая его музыкальный словарь. Он занимался музыкой серьезно, Руссо.
0: Ну и даже исповедь, да, название вот сейчас произведения, да?
1: Да, да, да. А исповедь вообще, Руссо. Исповедь, «Прогулки одинокого мечтателя», «Новая Лоиза». И это, ну, те сочинения, к которым Толстой возвращался. Ведь Руссо потом выбрали в члены общества Руссо во Франции. Уже, я сейчас не помню, по-моему, в начале уже 20 века.
0: Толстого, да?
1: Толстого, да. Он стал членом этого руссоистского общества. Вот. И он носил медальон Руссо. Ну, просто для него это было нечто священное. И вот сейчас я хочу перейти к другому французскому писателю, который очень важен, ну, не так, как Руссо, но он связан с Руссо. Это Анри Фредерик Амьель. Вот, о нем все стоит сказать.
0: Об Амьеле мы знаем меньше. По крайней мере, имя Руссо у всех на слуху.
1: Абсолютно да. Меньше. Вот сейчас я прочту, ну, не прочту, конечно, а по памяти перескажу, что писал о Руссо вот этот вот Фредерик Амьель. Вот. Он писал примерно так, что мировая демократия открыта до конвента, до французской революции 1789 года, что культ природы открыт до Бернардена де Сан-Пьера, который написал вот «Поле Виргинии», да? Вот. Что там еще? То, что цивилизация идет к упадку, и что главное в человеке – это чувство свободы. Все это тоже сказал Руссо, еще до всяких там пророков свободы, которые были с французской революции. То есть все, что ни кинь в XIX веке, все уже было сказано Руссо. Вот. И эту цитату Толстой выписывает и переводит с помощью своей дочери Марии Львовны, которая, значит, переводила дневник Амьеля. Вот. Толстой его редактировал и был таким цензором, что ли. Он добирал, что дочь переводила, и он включил это вот в издание отрывков из дневника Амьеля. Значит, Амьель – это французский философ, который жил в Женеве.
2: «Философские ночи» на радио «Вера».
0: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость – философ, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. Мы продолжаем наш разговор о круге чтения Льва Николаевича Толстого. Дневник Толстого содержал переводы Амьеля, так?
1: Нет, не дневник Толстого, а... Дневник Амьеля захватил Толстого. Он попал ему в руки через Николая Николаевича Страхова, о чем я тоже могу сказать, это интересный сюжет. Но давайте два слова об этих двух именах. Наш Николай Николаевич Страхов, человек известный, ну и до сих пор, по-моему, еще мало оцененный как писатель. Он был оценен Розданом как литературный изгнанник наряду с Леонтьевым. А изгнанник – это все-таки какая-то маргинальность. Это маргинальная фигура. Но это все-таки не совсем так. Это умнейший, образованнейший человек. Так вот, для Страхова Амьель был настольной книгой.
0: А Страхов переписывался с Толстым. Есть двухтомная его переписка.
1: Да.
0: Причем многие годы, даже десятилетия, он был таким конфидентом.
1: Да, Страхов переписывался с Толстым и Софьей Андреевной. И, наверное, это еще было... Ну, они начали переписываться, по-моему, в начале 70-х годов, если мне память не изменяет. Вот. И где-то в эти же годы Страхов прислал книгу Амьеля, которая вышла тогда в Женеве. Называется «Задушевный дневник», как ее читал Толстой. «Le journal intime». Вот. И фрагмент этого дневника. Поскольку полный дневник – это 12 томов. Он фактически, Амьель, записывал свои мысли каждый день. И вот... Страхов прислал эту книгу, и, ну, у Толстого были другие замыслы. Он был погружен еще в окончание Анны Карениной. Были проблемы с созданием последней главы, которая не пошла у Каткова. Но такая была история запутанная. У него начался свой религиозный поворот в конце 70-х годов. Ему было не до Амьеля. И только лишь, по-моему, в 1892 или даже 1893 году он берет эту книгу, которая уже лет 10 или 15 пролежала там в его библиотеке, и перед ним открывается чудесный мыслитель, тонкая душа и удивительная какая-то, ну, близкая ему личность. И он просто захватывается Амьелем, записывает о нем, снова читал Амьеля. О, там ужасно интересно. Я им там захвачен. Отдельные записи. И потом приходит к мысли, чтобы это, сделать выдержки из этого дневника и издать. Тогда у него уже было общество «Последник», вот издавало его сочинение, были знакомые редакторы, и он уже знал, куда это поместить, и в «Северный вестник», по-моему, он туда помещал. И потом она вышла отдельной книгой уже в «Последнике». Вот. И дочь помогала. Вот Мария Львовна очень ему помогала. Ну, как Александр тоже помогал, ну, может быть, Мария даже больше. Ну вот. И что же там он нашел? Вот просто интересно сравнить. Взяв этот дневник-оригинал и взяв выдержки, сделанные Толстым и переведенные Марией Львовной, можно увидеть, что он там увидел ему близко. И самое близкое, самое, ну, понятное, вот, что его сблизило с Амьелем, это, так скажем, протестантская душа в поисках абсолюта, или в поисках, точнее, даже идеала. Весь XIX век – это век, который совершился в духовной сфере, в интеллектуальной, под знаком идеала. То есть под знаком идеализма в смысле поисков идеала. Вот у Бальзака есть сочинение «A la recherche de l'absolu», а это как бы «A la recherche du idéal». Понимаете? Угу. Вот и все они спорят об идеале. Как соотносятся любовь, красота, справедливость, Бог, человек между собой. Что важно, что менее важно, что поставить на первой позиции, что в приоритете. Вот раскрыть последние смыслы в их какой-то архитектонике, этим заняты лучшие умы.
0: Вот это то, что мы сейчас называем ценностный подход, да?
1: Ну, есть, да, вот можно как, сказать, что так.
0: Как соотносятся ценности?
1: Да, какая высшие иерархия, ценности, да. Последние ценности. Угу. Вот не просто ценности, ценностей много всяких. Угу. А вот именно самые последние, высшие которых нет, и более последних которых нет, это самые абсолютные ценности, уже которые вот, дальше уже некуда идти в области...
0: Но это религиозная вот по природе своя мысль? Или это скорее такая светская мораль?
1: И то в некотором смысле. Угу. И то, и то. Этот порыв сам по себе обозначает себя как религиозность. И Лев Николаевич Толстой всегда считал себя религиозным мыслителем. Он считал всегда. Если даже он находил или как бы редуцировал религию православия и христианство до чего-то простого, как сказал бы Маяковский, как мычание, а простое как мычание – это некая рационалистическая формула или рациональная формула, это некий общий знаменатель, в который все люди, независимо от их взглядов, рас, исторических положений, ситуаций и всего прочего, объединились бы в определении вот этой высшей ценности или Бога. Вот. И Толстой приходит к тому, что этой высшей ценностью становится добро. Добро как бы псевдоним Бога. Вот к этому сводится вот реформа христианства Толстым. Вот. А протестантизм близок ему, поскольку он тоже ведь лишил мир католической, христианской религии вот, всего визуально-эстетического пространства в храмах, в обрядах. Он упростил, он как бы уничтожил грань между светской частью населения и клиром, и клириками, между мирянами и священнослужителями.
0: И... То есть можно сказать, что Толстой – это такой протестант? Что да. Это протестантизм по-русски?
1: Да, это можно. Это некое приближение. Ведь когда мы занимаемся познанием каких-то культурных ценностей или личностей, как Лев Николаевич Толстой, такая личность, что и говорить, то мы двигаемся по многим ступеням. И вот протестантизм – это как бы первая ступень, на которую мы встаем, стараясь приблизиться к пониманию этой личности. Вот. И, конечно, вот кальвинистский протестантизм, который был в Женеве, вот проявился в Амьеле, или в Шарле Секретане, который тоже философ, связанный некими узами с Толстым. Вот по-другому, чем Амьель, но тоже. Вот. Это некий рационализм в трактовке религии. Ведь, по сути дела, это религия некой чистой духовности. Вот любимое сочинение, кстати, философское Толстого, одно из любимых и в его круге чтений, это Кант, кантовская мораль. И даже не столько, может быть, критико-практического разума, хотя она тоже, но она все-таки более, так сказать, может быть, философски сложная, что ли, а именно религия в пределах только разума, чистого разума. Вот это его любимое сочинение.
0: Ну, удивительно, то есть ведь Кант тоже не был атеистом, да? Это по-своему была религиозная личность.
1: Совершенно религиозная. По-моему, Кожев назвал его настоящим стопроцентным христианским философом.
0: Он не был таким вот как бы секулярным, и он все-таки говорил даже, что нравственное существование долга есть своего рода доказательство бытия Божьего, да, для Канта.
1: Разумеется.
0: И для Толстого что-то похожее, то есть вот этот голос совести в человеке. «Не могу молчать». Да? Один из его знаменитых текстов. То есть его бунт против каких-то изъянов там, в правовой системе, в судебной системе, то, что так ярко выразилось в последнем его романе «Воскресение», про который Лев Толстой, про который Ленин говорил, что это зеркало русской революции. Да?
1: Алексей Павлович, вы понимаете... Вот два человека, о которых мы уже говорим, Лев Толстой и Николай Николаевич Страхов. Приходится признать, что как философ Страхов выше Льва Николаевича Толстого. И я скажу, почему. Толстой отвергал все догматы христианства, в том числе и троичности. И антитринитарии любого сорта, социняне, квакеры – там, моравские братья, ну, кто угодно, они ему были ближе. Или молокане, как у нас, духоборы, за которых он ходатайствовал. Они ему всем ближе. А почему, собственно? Его рационализм сводился к тому, что он иногда выглядит порой как учитель математики XVIII века. Вот который учил его, который вот он вспоминает вот в своих автобиографических повестях детства, отрочества, юность. Вот эти формулы математические, которым он сводит к христианству, они не могут овладеть диалектикой. Он читал Платона, но очень избранно. Он читал то, что относится вот к проблеме смерти, к Сократу. Вот он читал апологию Сократа Федона, Пир он читал. Но я не думаю, что он читал вообще вот эти диалектические диалоги Платона, Парменид, там, вот такие, тет-тет. А что касается европейской диалектики, то он прошел мимо нее. Ведь величайший диалектик в этом смысле был Гегель.
0: Он терпеть его не мог.
1: С Гегель он ему не мог.
0: Мировой дух
1: он
0: Гегеля.
1: Он считал это схоластикой. Он был человек, ну как сказать, слишком практический. Вот вы упоминали Канта о его, так сказать, практическом разуме, о царстве свободы. Вот здесь были мысли Толстого. Он был очень деятельный и прагматичный в этом смысле человек. Он не терпел вот того, что он считал лишним. не относящимся к сфере практики.
0: Мы пытаемся сегодня с Виктором Павловичем Визгиным разгадать секрет, тайну, если хотите, личности Льва Николаевича Толстого. И сделать это через его круг чтения, через то, что Толстой читал. И вообще интересный вопрос, может быть, во второй части мы о нем поподробнее поговорим. Есть ли человек сумма им прочитанного? Или человек есть еще что-то, да, какая-то загадка, тайна, замысел. Через небольшое время мы вернемся в студию Светлого радио, радио «Вера», и продолжим наш разговор в программе «Философские ночи».
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
0: В эфире «Радио Вера» программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев. И наш сегодняшний гость – главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. Мы говорим сегодня о философском круге чтения Льва Николаевича Толстого. И вот этот вопрос, который вот я попытался сформулировать в конце первой части, сводится ли человек к сумме прочитанного? Или в нем есть еще что-то, что заставляет его это выбирать, а это отбрасывать? Ну, например, как какой-то характер, может быть, темперамент, может быть, какая-то родовая память, вот, наследие предков, да? Вот это люблю, а это нет. Амьеля читаю, или Паскаля. Он как относился к Паскалю? По-моему, очень положительно, да?
1: К Паскалю, конечно. Вот. Паскаль был... Ну, яркой религиозной личностью. И у Паскаля он был янсенистом. Это тоже такая вот, такое направление в католицизме, которое, ну, отчасти, ну, может быть, как бы, ну, полупротестантизм, что ли. Все-таки это течение, которое, ну, оппонирует неким моментом в католицизме. Вот. Довольно строгое, довольно аскетическое. Вот. И то, что вот мы называем, скажем, ну, как бы, гностическим дуализмом, если брать такую вот метафизику религиозную, это вот именно вот это. То есть некое такое отталкивание человека духа, духовных от плотских. Вот это вот разделение разрядов людей, которые есть у Паскаля. Вот. И оно, и человек от веры, человек сердца у Паскаля стоит выше, выше всех. И в этой иерархии эти вещи привлекали Толстого. И они привлекали и протестантов вообще к нему. И поэтому католические мыслители, может быть, иногда относились к Паскалю, ну, с неким критицизмом. Ну, по-моему, как к нему относился, так Габриэль Марсель несколько. Угу. Вот, как вот к такому, да. Такой момент есть. Но какой-то совершенно вот искренний, могучий религиозный дух, он был близок к Толстому, и он не мог его не приветствовать. Вот. То есть у Толстого есть совершенно мощный, такой захватывающий читатель его, кто переживает вместе с ним. Вот это именно духостремительный поток. Вот то, что у католиков называется сурсом, обернём дух горнему. Вот это у него есть. То есть как бы у него большое пренебрежение к материальному низу, если говорить языком Бахтина. Понимаете, вот этот разрыв верха и низа колоссальный.
0: Но пренебрежение идейное. В жизни-то он был совершенно не чужд.
1: Абсолютно.
0: Страстным,
1: абсолютно.
0: Увлечением.
1: Да, и... да, да. Но это совершенно, это фактическая жизнь, да, да. Вот. Но это мы говорим сейчас немножко вот не о том, о чем вы спросили, Алексей Павлович. Вы задали вопрос о том, насколько и как это можно или нельзя сводить человека к сумме его чтения, к его кругу чтения. Вот скорее круг общения, круг переживаний, круг родовых связей, родовых привычек. Вот это в Толстом прощупывается во всем его облике. Я скажу только об одном моменте. Его воспитывала по существу тетка, довольно отдаленная по родственной линии, там троюродная там тетка. Вот, Татьяна Александровна Гергольская. Вот. И человек без детей, бездетная, она вся ушла в это воспитание. И человек, который, ну, нес с собой, как бы воплощал эту религию долга, Она говорила ему, значит, делай то, что должно, и будь, что будет. Во французском переводе. Вот «Fais ce qu'on doit» и «Advien que pourra». Вот это максима такая. Она поразила Толстого на всю жизнь. И она была усвоена ему не из книг. Она была усвоена из разговоров с тёткой. Она воспитывала его. И он переписывался с ней буквально всю жизнь. До ее самой смерти. Вот. Это тот человек, которым он был, ну, как бы обязан ядром своей души. Понимаете? А уж потом на этом ядре развивается его дневник, его самоанализ, его то, что французы называли «экзамен де консьянс», то есть испытание
0: совести,
1: фактически. То есть то, что ты сделал за день, что дурно. Толстой не говорил, редко говорил «хорошо», он говорил «дурно». Вот. А когда такая хорошая жизнь в светском смысле весела, нам весело, значит, хорошо, а дурно – это дурно. Это какая-то дурнота. Вот. Это нехорошо, это плохо. Но плохо он не говорил. Он говорил, что он дурно чаще говорил. Ну вот, все это он как бы усвоил оттуда. Не столько из книг, столько оттуда. И вот этот вот самоанализ потрясающий совершенно. Вот.
0: А христианская литература входила в круг его чтения? Вот я знаю, что он переводил, например, Дидахе. «Учение 12 апостолов». Но переводил тоже своеобразно. То есть он выкинул оттуда все, что имеет отношение к таинствам, к причастию, агапе ранних христиан. Воскресение, да, в конце там говорится о том, что праведники воскреснут. Еще нет учения о всеобщем воскресении, а только пока о воскресении праведных. И вот этот кусок Толстой просто не переводит. А вот как по-братски живет христианская община, как люди помогают друг другу, вот это он переводит, потому что это ему близко. То есть он вот избирателен. Вот это люблю, а это нет. То есть вот это мне нравится в религии, а это, извините, я вот не включу. Вот было какое-то его отношение вообще к христианскому опыту? Или он старался черпать это где-то в других традициях, в буддизме, там, в индуизме? Ведь мы знаем, что в круг чтения входит много цитат из китайских мыслителей, из Лао-цзы, там, например.
1: Это да. Но я бы начал немножко ответ на ваш вопрос с того момента. Ну, вот, скажем, если мы возьмем, вспомним уваровскую формулу православия,
0: самодержавие,
1: народность. Толстой, а ему оставалось ближе всего, вера в народность. А народность он понимал как крестьянство. А крестьянство он понимал как земледельчество. А земледельчество это некая деятельность землепашца на земле. Вот эти категории для него были фундаментальнее всех других метафизических категорий. Ему не надо было других категорий. Он был практик, он был пахарем в прямом и переносном смысле. Он как бы с самого начала принципиально был против всяких метафизик, всяких учений, всяких догматов, всяких постулатов. Но он понял, что жить и переносить жизнь достойно умеют почему-то именно это земледельцы, земледельческое крестьянское сословие. Значит, у них надо искать мудрость жизни и верное понимание религии и христианства. Но сначала, когда он пришел к этому, в конце уже, после того, как написал «Анну Каренину», он же поехал в Оптину. И там пошел к причастию. И когда священник сказал, вот кровь Христова, вот его тело, а для него нет ни крови Христова, ничего, он понял, что он не может это, для него это солгать, быть искусственным. А для него быть естественным и натуральным – это сама основа существования и жизни. У Толстого даже, может быть, не было понятия истины, как у философа и ученого. У него было понятие правды и жизни – И искать надо правду в жизни, и жизнь в правде. Особенно это, жить по правде, по справедливости. Как у Ярослава Мудрого была русская правда, даже не русская истина, а русская правда. То есть Толстой был вот на этом уровне.
0: Как народники Михайловский говорил, правда истина и правда справедливость. Да,
1: да,
0: правда,
1: да.
0: Справедливость,
1: да,
0: гораздо важнее,
1: да,
0: чем
1: и
0: правда истина.
1: И поэтому он стал анархистом, поэтому он так полюбил социалистов, поэтому он молчал, как убили Александра II. Он сочувствовал их убийцам. Понимаете? У него колоссальная волна отрицания растет, но положительного нет. Растет отрицание вообще делания. И он пишет статьи о неделании. Они делают фурор, они, конечно, замечательны. И здесь он смыкается с буддизмом, о чем вы сказали.
0: Непротивление злу силой, да?
1: Да, да. И приводит пример чисто землепашеский. Ну вот на землю землепашцы выбегают, ну, конь, лошадь, некий холстомер, который он измерил вообще гениально совершенно, понимаете? И начинает топтать рожь или пшеницу. И какой-то мужик, может быть, начнет его гонять с оглоблей. Да? Но лучше его не трогать, он потопчет и уйдет. Он полагал так, что зло душит само себя. Вот. А когда мы начинаем бороться со злом, таким же насилием, какое нам совершает зло, то мы приносим еще больше зла. То есть возникает такая прогрессия злого в мире. И только Иван Ильин прекрасно ему возразил и высказал противоположную позицию, что вполне обоснованно, вообще говоря.
0: Вот. Ну, тут тоже о сопротивлении злу силы, это как,
1: да,
0: бы другая крайность, да?
1: Да.
0: В чем-то она может вести к апологии,
1: да,
0: насилия. И Бердяев возражал Ивану Ильину в критике вот в такой слишком жесткой, приводящей к апологии, может быть, даже смертной казни с христианской точки зрения у Ивана Ильина. Вот. Но все-таки вот Владимир Соловьев-то изобразил Толстого в трех разговорах в виде князя, да, который уходит, когда разговор завели об антихристе. Князь мира сего. То есть для него вот Толстой это как раз в каком-то смысле предтеча антихриста для Владимира Соловьева. Так?
1: Вообще контакты с Владимиром Соловьевым были контактами, скорее, непонимания. Малят андил, как вот вы иногда говорите, Алексей Павлович. Ну, информантом о всех философских новинках в России в основном был, конечно, Николай Николаевич Страхов. Переписка была очень плотная. И они же с Соловьевым встречались вместе, сидели в публичной библиотеке, говорили много часов подряд. И когда начались лекции о Боге человечестве, ну, Москва туда съезжалась, поехал Лев Николаевич. Но что он увидел? Он увидел духоту. Столпотворение. Вот как писали о Степуне его в мюнхенских лекциях, висели и раскачивались на люстрах. Ну, что-то было такое и на лекциях, значит, какой-то экзальтированный профессор вещает с кафедры, духота, дамочки охают. Лев Николаевич, ему стало душно. Он же говорил, жить в столице – это все равно, что жить в вагоне поезда. Это этим нельзя жить. Надо жить там, где живет землепашец. В Ясной. Это раз. Потом, к чему свелось все соловьевское в представлении Льва Николаевича? Головная философия. То есть он даже не тратил времени на эпитеты. Это головное и негодное. Точка.
0: Но он как раз в этой лекции рассказывал,
1: это головной философ,
0: рассказывал о Софии. И Толстой потом запишет, словно как пророк. Он говорил о каких-то ангелах, архангелах, херувимах, как будто он сам их видел. Да? То есть для Толстого здесь не было какого-то опытного подтверждения жизни. 24-летний мальчишка рассказывает о каких-то вещах, которые, в общем, Толстому казались абсолютно фантастическими.
2: «Философские ночи» на радио «Вера».
0: В эфире «Радио Вера», программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш гость, профессор, доктор философских наук Виктор Павлович Визгин. Философский круг чтения Льва Николаевича Толстого, куда входили и французы, и Паскаль, и Руссо, и современники Толстого, тот же Владимир Соловьев, которого он читал. Да, Страхов, которого он читал, я смею надеяться, не только переписывался с ним, да, но и как-то откликался на те же заметки о Пушкине или другие работы такого достаточно национального характера. Страхов был славянофильствующий такой литературный критик. Вот. А вот мне хочется спросить, а вот в романах, в больших романах «Война и мир», который вы прочитали в 8 классе, Анна Каренина, этот философский круг чтения как-то являл себя? Вот можно ли сказать, что романы Толстого, они тоже навеяны чтением каких-то философских работ? Ну, например, та же идея мировой воли Шопенгауэра. Он же откликнулся на нее как-то в «Войне и мире».
1: Ну, в «Войне и мире», конечно, есть следы чтения, но философских, я бы сказал... Тогда, в то время, как раз вот 60-е годы, это Европа начинает читать Шопенгауэра. Ведь он, его книга «Мир как воля и представление» вышла, по-моему, в 1818 году и пролежала вот довольно много лет, почти полвека, но без отклика. Какой-то берлинский приват-доцент написал какую-то книгу. В Германии философских книг было много. И... мысль скачет немножко. Я вспоминаю снова Амьеля. Вот Амьель читает Лотце. Лотце, по-моему, писал о микрокосме. Такие вот большие немецкие тома. Причем, как пишет Амьель, не любитель абзацев. То есть большие периоды, нет абзацев.
0: Ну, это как Толстой.
1: Да. Но Толстой все-таки...
0: Предложение на страницу.
1: Нет. Все-таки Толстой по сравнению с Лотце... Это, ну, я не знаю, это просто, ну, даже слов нет, Алексей Павлович. То есть, ну, это прекрасная литература, понимаете? А немец так сидит в кобуре своей мысли, что он из нее не выходит. А Толстой все время выходил из своей черепной коробки. Ему нужны были документы, ему нужны были факты. Когда он писал «Войну и мир», или когда он писал свою последовательную художественную вещь «Хаджи Мурат», он искал свидетелей этих происшествий, о которых он писал. Он всю жизнь писал роман о декабристах. Он интересовался архивными делами о декабристах. У него родственники были связаны с декабристами. Это был человек, который искал документы, фактуру. А немец ищет только фактуру в своей мысли, в головной. Как в некотором смысле, вообще говоря, увы, и Соловьев. В чем-то он был прав. Но что касается Соловьёва, вам скажу очень простую вещь. Соловьёв, как я знаю просто по его жизнеописанию, вы мне лучше скажете, вы больше знаете Соловьёва. Ведь он набивал карманами свои деньгами и раздавал, пока у него не кончались эти деньги в карманах.
0: Ну, набивал,
1: Толстой
0: когда,
1: не знал об этом.
0: Когда ему платили гонорар какой-то, то есть когда он получал...
1: Ну вот это хорошо.
0: У него не всегда были деньги, да, у Соловьёва. Он, в отличие от Толстого, не зарабатывал так.
1: Это да.
0: Да.
1: Это да, да. Но Толстой в исповеди написал, что я писал все свои сочинения «Анну Каренину» и «Войну и мир», чтобы заработать побольше для семьи. Понимаете? Но мы немножко отступаем от вот этих вопросов, которые вы поставили. Для него Соловьев был отвлеченным теоретиком, и вот что он с порога уже перестал воспринимать. Он делил, по подсказке Страхова, философию на три раздела. Популярная философия, но о которой можно говорить, не говорить, это вот какое-то разъяснение каких-то общих вещей. Философия профессорская, вот которая, видимо, он относил большую часть философии, немецкую почти, наверное, всю, вот, и истинная философия. Вот это, может быть, самая трудная и самая такая вот, ну, трудно диагностируемая область философии.
0: Ну, Шопенгауэр все-таки это
1: Шопенгауэр попадал в истинную философию, несомненно.
0: И замечательный перевод.
1: Я думаю, попадал Паскаль,
0: да, перевод,
1: попадал Руссо,
0: перевод Афанасий
1: попадал Фиета. Кант. Эти философы, эти мыслители, конечно, попадали. Угу. Вот. И что касается Шопенгауэра, ну, в какой-то степени они здесь обсуждали и со Страховым, и был такой человек, как Фет. Афанасий Афанасьевич.
0: Переводчик.
1: Переводчик, который, ну, как бы был по своей душе, вообще странный совершенно человек. Это был, ну, дружили с Толстым, но фигура совершенно как бы ортогональная по отношению к личности Толстого. Толстой имел все преимущества социальные как бы с рождения. Фактом своего рождения в этом роде Толстых и в родственниках Волконских. Волконских. Вот. А тот был лишён всех дворянских прав, хотя его отец Шиншин был дворянином, так? И в 14 лет ему сообщили эту новость. У него как бы содрали все это, он стал каким-то простым мещанином иностранного происхождения. Ну, он потерял все, собственно говоря. Тогда, в тогдашней России, ну, самое главное, как я, помните, начинал тогда говорить, когда на извозчике ехал молодой Толстой, это кто ты в этой сословной иерархии, в этой многоцветной, многоплановой системе социальной. Вот. А он стал ничем. И вот ему нужно было всего этого добиться. А Толстой мог пренебрегать. Он имел все, как вы говорите, кошелек у него уже был шит этим серебром и золотом, а носил крестьянский зипун. Понимаете? Вот. А этому нужно было зарабатывать. Вот. Но
0: Шопенгауэров, наверное, он как бы через Фета, да, полюбил. То есть все-таки Фет как-то открыл Шопенгауэра.
1: Да, да, да. Я думаю, Фет, Фет, понимаете, был человек очень искренний и очень, ну как вам сказать, эмоциональный в разговорах. Он был страстный в разговорном общении. Его можно было заслушаться. Страхов, не знаю, может быть, уже им наедал этот Фет, который носился там со своими какими-то идеями, ну, навязчивый был, вот-вот. Но, ну, потрясающий, искренний такой вот задушевный человек. Вот. Ну, лирический, конечно, поэт совершенно гениальный. Вот. Но как философ, интересная личность, самобытная. Ну, и с Толстым поэтому он был близок ему. Он не занимался...
0: Но
1: там...
0: потом Шопенгауэр все-таки был писатель, то есть
1: да,
0: это же стилист.
1: Да, да, да, да, да, абсолютно
0: верно. Толстого, конечно, это привлекало.
1: Абсолютно верно, абсолютно верно. Толстой все-таки интересовался или как бы находил какой-то вот ассонанс, какую-то гармонию с теми философами, которые были писателями. Руссо был гениальный писатель. Руссо был гениальный писатель. «Одна исповедь». Причем там же идет как бы заявка на искренность как основа оценки вот этого стиля исповедального. И Толстой подхватывает эту эстафету. Он как бы хочет переплюнуть Руссо, стать еще более искренним, еще более задушевным. Уже выворачиваешься все наизнанку. Понимаете? Вот. Он, вот эта искренность и любовь к природе, это подозрение к прогрессу, к цивилизации, отвращение от книжности, такая странная любовь к музыке, к одиноким прогулкам. Все это, весь этот руссоизм был усвоен Толстым, как понимаете. И Шопенгауэр был прекрасным писателем. Совершенно изумительно. Вот совершенно изумительно. А немцы ценят больше мысли, а не искусство. Они считают, что мысль независима, а искусство так, прически. Это французское фанфаронство. Но вот эти вот женевские кальвинисты, вроде Амьеля, они блестящие стилисты. Они же французские по культуре, но и по уму они немцы, поскольку учатся в Берлине, в Гейдельберге, как Секретан, как Амьель, как многие другие. Но они же франкоязычные, они все-таки дети французской культуры. Понимаете? Поэтому они, конечно, стилисты, у них прекрасный слог, они пишут стихи, они не чужды музыки.
0: Ну, Шопенгауэр дает замечательный набросок философии музыки.
1: Какое-либо
0: представление. И Толстой человек, в общем-то, тоже музыкальный, да?
1: Да.
0: Один из его рассказов называется «Крейцерова соната».
1: Изумительно очень.
0: Вот, да, где он говорит очень сомнительные вещи, в общем-то, о природе любви, да, о природе человеческих отношений, но, тем не менее, вот этот лейтмотив, да, вот Крейцера, вот... Ну, подытоживая, Виктор Павлович, христианину читать Толстого грешно или все-таки что-то может почерпнуть? Вот был такой священник, отец Георгий Ореханов. Я бы его с удовольствием пригласил, но, к сожалению, мы не успели записать с ним программу, он ушел из жизни, который вот всю свою творческую жизнь разгадывал вот эту тайну ухода, тайну бегства Толстого, да? И, конечно, его книга, она во многом обличительна.
1: Ореханова.
0: Но она, с другой стороны, полна какого-то сочувствия такого христианского к Толстому, попытки понять его, да? Вот как вы воспринимаете себе Толстого? То есть он скорее пользу дает для христианской души или, может быть, наоборот, искушает? Вот как Ницше, допустим.
1: Вы знаете, Алексей Павлович, я бы начал с одной повести, которую я считаю... На Толстого много вещей изумительных и гениальных. Но вот она, мне кажется, вершиной, вот, как вот говорят, пунктом саленс, самой верховной частью его творчества. Это повесть «Казаки». И вот отвечу на ваш вопрос. Там нету споров догматических. Там не спорят о обрядах. Но там, когда отправляются на смертный бой, в пикет, в набег, в отражение, скажем, вот набега абреков через реку, да, через Терек, казак такой, как вот Лукашка, что они делают? Он говорит просто: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, на коня и шашкой, и все, за Русь святую, и точка». И когда вы это читаете, в вас русская православная душа соединяется поверх всех религиозных споров, поверх всех догматических, всех отрицаний, всех отлучений, всего. И вы видите, что он схватил русского человека в самой сердцевине, в самое сердце его души. И сделал это просто как художник. Поэтому как художнику Толстого нужно читать всем, и верующим, и неверующим. Всем, и всем будет хорошо, поскольку он передает жизнь в том, как она есть, как она была тогда, и как хорошо, если она будет и сейчас так. Понимаете? Это вершина. Ну и вершина его – это тогда, когда он не порывает с эстетикой, ну, в хорошем смысле слова, с художеством, с художественным словом, с задушевностью, которая не просто вот категоризирует мысли, а которые как бы цветет. Вот эта цветущая сложность, как говорил Леонтьев, вот эта вот цветущая сложность исторической России, и этого уже много в войне и мире. Ведь так же и Ростов Николай бросается, он же был гусаром, вот так же гусары, так же про себя, вот во имя Отца и Сына и Святаго Духа, и бросаются на эти полчища этой самой Великой Гвардии Наполеона, понимаете?
0: Уходя из Ясной Поляны, Толстой читал «Братья Карамазовы».
1: Да.
0: Он оставил недочитанную эту книгу Достоевского, с которым у него не было личных отношений, не было личной приязни, была ревность какая-то. Но, по-моему, если я не ошибаюсь, у Ильюшечкиного камня, вот где он остановился, и пошел в Оптину пустынь. Он ведь пришел в Оптину пустынь и хотел прийти к старцу, но что-то не пустило его. То есть вот гордыня или какая-то личная обида. Но он не переступил порог кельи старца, ушел из Оптины.
1: Когда он бежал вот из дома?
0: Да, да, он же пришел в Оптину. Он пришел в Оптину, он пришел в Шамардино, где монахиней была его сестра. Мария, и он бывал там, то есть он не один раз приезжал в Оптину, и даже есть такое, что он сказал: вы, наверное, знаете, кто я, и меня не примете, а ему священник, который вот был в сторожке, сказал: мы всех принимаем, и он переночевал в Оптиной, и потом вот продолжил свой путь, и смерть настигла его на станции Остапова, да, то есть он вынужден был сойти с поезда и умирать в домике станционного смотрителя. Да? Вот, то есть все-таки вот этот путь к Богу, может быть, под каким-то финальным даже влиянием вот этого христианского духа Достоевского, его романа, да, он у него был.
1: Да, действительно, роман он читал в конце своей жизни. И к Достоевскому он шел как бы трудно и долго, поскольку с самого начала принимал только его «Мертвый дом» записки, что можно понять. А когда он читал другие романы Достоевского, он натыкался, как он говорил, на неестественные разговоры и на неряшливость прозы.
0: В чем его Набоков потом будет, кстати, обвинять, неряшливость прозы, да, стиль Достоевского.
1: Да, да, да, некие такие суперэстеты, как Набоков, обвиняют его. Но это все-таки говорит о том, что эта эстетика не самого высокого сорта. Не самого высокого сорта. Толстой не переставал хранить эстетическое начало в своей душе, это видно и по Хаджи и Мурату. Хотя он исказил как бы содержательный такой, ну, содержательную компоненту этого рассказа. Ведь это же история старая. Это история 1851 года, когда он жил на Кавказе и был там вот в армии с братом Николаем, да, в станице Старогладковской. Вот. Но вот я хочу сказать, что Толстой в своем вот именно художественном

0: Человеком, в нем обязательно будет что-то ангельское, божественное. И вот этот рассказ поздний толстовский о божественном и человеческом, там же ангел спускается в виде человека. Вот инкарнацию Бога в виде Иисуса Христа он не принимает, а инкарнацию Бога в виде ангела, который оказывается вот человеком, сидящим, прислонявшимся к часовенке, и совершенно голеньким раздетым. И идет этот купец с ярмарки, видит его, срывает с себя кацавейку, бросает, приводит к жене. Вся эта история. Он ангела допускает. Он даже допускает в другом рассказе об отце Сергии, он допускает и чудеса допускает, которые творятся этими самыми святыми угодниками. Понимаете? Он все это может допустить, но как художник. Как художник он доходит до христианства и его метафизики, если угодно, его догматики. И только как вот этот самый рационалист и редукционист, он приводит к этому общему знаменателю, как и Декарт. В этом рассудке все люди равны. Для всех 2×2=4, и для буддиста, и для индуса, и так дальше.
1: Не самый утешительный вывод для философии, что рационалист губит художника и отвращает его от веры, но, тем не менее, я очень признателен вам, дорогой Виктор Павлович, за этот разговор, потому что мы говорили сегодня о круге чтения Толстого, но на самом деле о вашем круге чтения, потому что вы вспомнили и Амьеля, и Паскаля, и Руссо, и Толстого, и мы вдруг очутились в таком удивительном мире идей, вот, который, конечно, приближает нас к тому ангельскому миру, где, наверное, все противоречия и все наши свои мысли человеческие упразднятся, и мы увидим истину лицом к лицу, как говорил апостол Павел, а тогда познаю, как я познан. Да? Вот поэтому спасибо вам большое за этот разговор, и я надеюсь, до новых встреч в эфире Светлого радио в программе «Философские ночи».
0: Спасибо.
2: «Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь

0: не завидует, любовь не превозносится, не гордится,
1: не бесчинствует, не ищет своего,
2: не раздражается, не мыслит зла,
3: не радуется не правде, а сорадуется истине.
4: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
5: Любовь никогда не перестает.
6: А теперь пребывают сии три.
7: Вера,
8: надежда,
7: любовь.
6: Но любовь из них больше.
9: В эфире радио «Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: слушаете радио «Вера». Иван Бунин. Эпитафия. Читает Елена Захарова.
1: Осень приходила к нам светлая и тихая, так мирно и спокойно, что казалось, конца не будет ясным дням. Она делала дали нежно-голубыми и глубокими, небо чистым и кротким. Тогда можно было различить самый отдаленный курган в степи на открытой и просторной равнине желтого жнивья. Осень убирала и березу в золотой убор, а береза радовалась и не замечала, как недолговечен этот убор. Очарованная осенью, она была счастлива и покорна, и вся сияла, озаренная из-под низу отцветом сухих листьев, а радужные паутинки тихо летали возле нее в блеске солнца, тихо садились на сухое колкое жнивье, и народ называл их красиво и нежно «пряжей Богородицы».

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Вениамина Федченкова «Божьи люди». По поводу малых грехов припоминается случай с двумя женщинами, имевший место в Оптиной пустыне. К старцу отцу Амвросию пришли две женщины. Одна из них имела на своей душе великий грех и потому была крайне подавлена. Другая была весела, потому что за ней никаких больших грехов не значилось. Отец Амвросий, выслушав их откровение, послал обеих к речке Жиздре. Первый он велел найти и принести огромный камень, какой только она была в силах поднять, а другая должна была набрать в подол своего платья маленьких камней. Те исполнили повеленное. Тогда старец велел обеим отнести камни на старые места. Первая легко нашла место большого камня, а вторая не могла вспомнить всех мест своих небольших камней и воротилась со всеми ими к старцу. Он и объяснил им, что первая всегда помнила о великом грехе и каялась, и теперь могла снять с души своей его. Вторая же не обращала внимания на мелкие грехи, а таких оказалось много, и она, не помня их, не могла очиститься от них покаянием.
0: Голоса

Радио «Вера». Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженочный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

0: Радио «Вера». Часть речи. Отрывок из книги Павла Муратова «Образы Италии». Трудно представить себе нечто более простое и величественное, чем эти бесконечные ряды святых дев и мучеников, уходящие к изображениям Христа и Богоматери. С гениальным декоративным тактом византийские мастера устранили из этих фигур все индивидуальное, всякий человеческий интерес, который мог бы развлечь внимание молящегося. Они стремились к общему впечатлению, в котором лики святых играют ту же роль, что и нимбы, окружающие их головы.
1: Слово «нимб» происходит от латинского «нимбус», что значит «облако», «туча». Так называется сияние над головой или вокруг головы Иисуса Христа, Богоматери, святых, которое изображается на иконах, в живописи, скульптуре. Нимб символизирует божественный свет, исходящий от человека. Как правило, имеет форму круга и рисуется золотом. Возможны также синие и зеленые цвета. Особой формой нимба является мандорла. Это сияние овальной формы, вытянутое в вертикальном направлении, внутри которого помещается изображение Христа или Богоматери, реже святых. Круглый нимб с вписанным в него крестом, так называемый крещатый нимб, присущ только изображениям Иисуса Христа.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Алексей Захаров.
1: Многословие, праздное расточительство слов, невоздержанность в речи, ненормативная лексика, злые шутки, пустые разговоры – все это примеры неправильного использования бесценного дара слова. Дара, которым Господь наделил человека для благих и добрых дел. В евангельской притче о талантах человек, не использующий веренные ему божественные дарования по назначению, уподобляется лукавому и ленивому рабу. Хочу поделиться с вами словами преподобного Паисия Святогорца. «Если бы нам говорили, столько-то слов скажешь, столько-то заплатишь, то мы бы считали свои слова. По телефону-то мы думаем, что говорить и сколько говорить, потому что платим за разговоры. Много времени теряется сейчас на слова».
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: милосердия.
1: В маленьком американском городке Оксфорд, штата Массачусетс, стояло теплое лето. 11-летняя Клара, младшая из детей семейства Бартон, играла на лужайке перед домом. Из-за высокого забора доносился стук молотков. Соседи строили сарай. Старший брат Клары, Дэвид, с самого утра был у них. Он, как всегда, вызвался помогать. Вдруг раздался громкий крик. Кричал Дэвид. Клара бросилась к соседям. Оказалось, что ее брат, прибивая стропила, оступился и упал с крыши сарая. Он серьезно повредил ногу и не мог подняться. К тому же сильно ушибся головой. Несколько месяцев Клара не отходила от постели брата. Родители хотели нанять сыну сиделку, но дочь упросила их не делать этого и сама ухаживала за Дэвидом и днем, и ночью. Спустя годы знаменитая основательница Американского Красного Креста Клара Бартон назвала этот случай из своего детства Божьим указанием ее истинного призвания. Указанием, которое она смогла расшифровать лишь через 30 лет. Прежде чем стать той, кого солдаты гражданской войны между Южными и Северными штатами 1861 года назовут ангелом на поле битвы, мисс Бартон была простой учительницей. Впрочем, и в этот период своей жизни Клара тоже успела сделать кое-что весьма важное. В 1852 году по приглашению друзей она переехала в Нью-Джерси. Там Бартон задумала проект бесплатной школы для малообеспеченных детей из рабочих семей, который поначалу воплотила, используя лишь собственные скромные средства. Школа пользовалась популярностью, и через несколько лет на начинание скромной учительницы обратили внимание власти штата. Кларе предложили помощь, и она с радостью согласилась. Муниципалитет выделил деньги на постройку здания для школы, но когда работы были завершены, мисс Бартон ненавязчиво дали понять, что в ее идеях по устройству учебного заведения больше не нуждаются. Расстроенная до глубины души, Клара собрала чемоданы и отправилась в Вашингтон. Там и застала ее гражданская война. В один из дней Клара узнала, что в здании Сената разместился полк из ее родного Массачусетса. Солдаты возвращались после тяжелого сражения, было много раненых. И сердце мисс Бартон внезапно охватило чувство, которое она уже испытала когда-то давно, в тот самый день, когда увидела своего брата, упавшим с соседской крыши. Это было горячее желание помочь, облегчить страдания. Клара схватила корзину, наполнила ее бинтами, потом пробежалась по друзьям и знакомым и, собрав с их помощью незатейливой провизии, отправилась со всем этим прямо в Сенат. Шли месяцы, война разгоралась, в госпиталях и лазаретах не хватало мест. И тогда Клара стала брать раненых в свою небольшую скромную квартиру. Она самоотверженно ухаживала за ними, кормила и одевала за собственные деньги. А спустя несколько месяцев выхлопотала разрешение отправиться на фронт. Клара Бартон приобрела фургон и, наполнив его медикаментами, теплыми вещами и продуктами, вместе с отрядами пополнения отправлялась на нем туда, где шли самые жестокие сражения. Нередко ей доводилось вытаскивать раненых из-под пуль, а солдаты, увидев ее, радостно кричали: «Ребята, Клара Бартон здесь!» Когда война закончилась, Клара организовала и возглавила комиссию по поиску пропавших без вести. Тысячи людей с ее помощью смогли отыскать своих родных и близких. Тогда же Бартон организовала американское отделение общества Красного Креста. И хотя война была позади, мисс Бартон и в мирное время нашла работу, созданной ею организации. В 1881 году она оказала большую помощь жертвам лесных пожаров в штате Мичиган. Под руководством Клары Бартон американский Красный Крест участвовал в ликвидации последствий стихийных бедствий, наводнений, ураганов, землетрясений по всей стране. Деятельность неутомимой мисс Бартон распространялась и за пределы Соединенных Штатов. Так, в 1892 году Клара организовала масштабную помощь голодающим в России, за что император Николай II удостоил ее высокой государственной награды России – Серебряного Георгиевского креста. Клара Бартон любила повторять слова своего отца, которые он не раз обращал к ней. «Как патриотка, ты должна быть готовой пожертвовать жизнью ради отчизны. Как христианка, должна почитать Бога, любя людей и заботясь о них». Клара дожила до 90 лет и умерла с надеждой на то, что сумела исполнить эту отцовскую заповедь.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний супруги отца Александра Шмемана, матушки Иулянии «Моя жизнь с отцом Александром». Мы жили недалеко от Гарлема, района, населенного черными, начинающегося со 125-й улицы. Однажды Александр шел по одной из гарлемских улиц, и с ним заговорил нищий, высокий черный мужчина с добрым лицом. «Святой отец, прошу вас, мне бы хотелось с вами поговорить». Александр сунул руку в карман, протянул ему деньги и сказал, чтобы тот купил себе какой-нибудь еды. «Нет-нет, святой отец», — ответил мужчина, — «мне не нужны ваши деньги. Я просто хотел поговорить с вами». Александр повел его в кофейню, заказал кофе с булочками и спросил, о чем тот хочет поговорить. «Святой отец, объясните мне, что такое Святая Троица? Кто они и почему их трое?» Александр навсегда запомнил этот разговор. Он считал это самой важной богословской, человеческой и божественной встречей в своей жизни и часто задумывался о том, был ли он на высоте. Достаточно ли хорошо он ответил на вопрос нищего, получил ли этот человек то, чего так искал?
0: Голоса

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: В зеркало влаги холодной месяц спокойно глядит, и над землею безмолвной тихо плывет и горит. Легкой дымкой тумана ясный одет небосклон —

В гавани спят корабли. Берег в воде отражаясь, смутно мелькает вдали. Смолкла дневная тревога, полный торжественных дум. Видит присутствие Бога в этом молчании ум. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ване из Барнаула недавно исполнилось 18 лет. Он занимается легкой атлетикой, входит в состав молодежной сборной России по спорту слепых и слабовидящих и регулярно побеждает на соревнованиях. У Вани редкое генетическое заболевание, которое постепенно лишает его зрения. О проблемах со здоровьем Вани стало известно, когда ему было 6 лет. Во время обследования перед школой врачи обратили внимание, что мальчик плохо видит –

0: Ему нужна помощь. Из-за болезни Ване трудно читать, и подготовка к экзаменам превращается в ежедневное испытание. Помочь молодому человеку может специальный видеоувеличитель. Он позволит Ване продолжать обучение без помощи окружающих. Приобрести его самостоятельно семья Вани не может, поэтому поддерживает ее фонд «Люди-маяки». Он открыл сбор на видеоувеличитель для молодого человека. Чтобы болезнь не забрала у Вани возможность учиться и идти к своей мечте, поддержите его на сайте фонда «Люди-маяки». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
1: Дело.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне Божий единородный, прими мя в мудрость Твою. Ты еси глава всем сынам человеческим, их разум небесный, освящение и радость. Ты тот, кто одинаково добро помышляет обо всех людях, одна мысль, один свет. Тобою человек человека познает, тобой человек человеку пророчествует. Твоим голосом люди друг друга слышат, твоим языком понимают друг друга. Воистину, ты всечеловек, ибо все люди по существу своему в тебе, и ты во всех и во вся. Ты созидаешь разум человеческий, когда тень твоя разрушает его. Ты дал форму всему и запечатал все своей мудростью. Ты из праха земного создал все сосуды и наполнил их песнью,

радостью святой единой троичности. Но тень твоя в каждый сосуд уронила каплю печали, которой печальные пишут жалобы на тебя. Господи милостивый, играющий в объятии Матери своей, Духом Святым оживотворенной, исправь разум мой своим разумом и очисти его светом Твоим от мыслей печальных, от мрачных предчувствий, от жалких поступков. Господи мой величественный, Ты наполняешь собой душу Матери своей, недра ее девственны, ничто больше не вмещает душа ее, только Тебя. Ты свет ее и голос ее, око ее и песнь ее. Ты слава Духа Святого, Его действие и Его плод, Его восхищение. Господи величественный, играющий в объятии Матери Своей, Духом Святым оживотворенный, Ты храбрость Святой Троицы, героизм ее и ее история. Решился Ты луч тройственный направить в хаос и тьму, и стал свет чудо, на которое очам не насмотреться, ушам не наслушаться, творче очес и ушес. И все это чудо — только бледная тень Твоя, только умноженное и искаженное отражение лица Твоего в осколках мутного зеркала. Сердце мое жаждет полного образа Твоего, Сыне Божий, ибо горько быть частью образа Твоего, неуверенно колеблющейся в океане тьмы. Разрушь тесноту души моей, освободи ее, о безграничность Божества Тресветлого! Освети разум мой, о свет ангелов и тварей земных! Открой мне Слово Твое, премудрое Слово Божие! Соделай душу мою девственной, стань оком и песнью ее.

0: Вера. Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Белый всадник. На город пал туман, а потом ударил легкий морозец. За пару часов все вокруг покрылось мелким искрящимся инеем. Вот, словно вылепленные из снега Исааки со своими белыми ангелами и колоннами. Вот совершенно белый император Петр, вздыбивший белого же коня на каменном сугробе. По белому Невскому гуляет чудо-ветерок, подгоняет поздних прохожих, завивая на перекрестках белые вихри. Говорят, он холодный. Говорят, он болотный. Говорят, он чужой. Но вы не верьте. Это самый русский и теплый город на планете. –

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний княгини Натальи Урусовой, 1926 год. Священником собора в Ейске был старый протоиерей отец Василий, очень не пришедшийся по душе, как и его матушка. В Ейске голода в то время не было. Это богатейший край, несмотря на налоги и отбирание властями всего возможного, местные жители еще могли жить и щедро награждали и заботились о своих священниках. Но денег, пока сын Петя не поступил на работу, абсолютно не было. Жили до крайности бедно. Слышу один раз в церкви, что священник обращается к приходу со словами: «Братья и сестры, по окончании службы я сам обойду вас всех с тарелкой и прошу отозваться на мою просьбу помочь одной интеллигентной даме, живущей в полной нищете с тремя детьми». Я не подумала ни минуты, что это он призывал помочь мне, и только узнала, когда он принес мне домой 25 рублей.

Радио «Вера». Судьбой наложенные цепи упали с рук моих. И вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханный остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Филейский.
1: В лесу, неподалеку от села Филейки, что под городом Вятка, громко щебетали птицы, радуясь новому утру. Был апрель 1866 года. Яркое солнце освещало поросший елями овраг, на склоне которого стояла маленькая бревенчатая хижина. Здесь жил монах-отшельник по имени Стефан. Он поселился в лесу, ища уединенной жизни, и день и ночь проводил в молитвах. Утро застало Стефана на коленях перед иконами. Спал он обычно совсем мало, всего пару часов в сутки. А сегодня и вовсе не ложился. Какое-то тревожное чувство охватывало его сердце. Монаху отчего-то все время представлялось лицо царя Александра II. Не представляя, что бы это могло значить, Стефан решил молиться за государя. Долго монах не вставал с колен, вознося молитвы Господу и Богородице и повторяя: «Боже, спаси и сохрани царя!» На следующее утро у хижины Стефана собрались крестьяне из Филейки. Люди часто приходили за добрым советом к монаху, которого в округе почитали как усердного молитвенника. На этот раз гости были чем-то сильно взволнованы. Лишь только Стефан появился на пороге своей кельи, они бросились к нему. «Батюшка, ты слышал? Государя-то нашего вчера чуть не убили!» – наперебой кричали люди. «Какой-то Каракозов стрелять в него хотел!» Монах остолбенел. Так вот, что значила его вчерашняя тревога. «И что же вышло?» – спросил Стефан. «А ничего не вышло», — радостно отвечали гости. «Один наш брат, крестьянин, рядом стоял, заметил у убивца револьвер, да и выбил у него из руки. Он и стрельнуть не успел». Монах перекрестился и, упав на колени, стал благодарить Бога. Хорошо о себе молиться, а о других — «Во сто крат лучше», — говорил старец Стефан Филейский, которого церковь прославила в лике своих святых как преподобного. «Сильна у Господа молитва за ближних».
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Стефан Филейский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Захарий Савельев.
1: Падение первого человека совершилось через непослушание. Поэтому исцеление человека от греха совершается именно через добродетель послушания. Ребенок, родившись, находится в послушании у своих родителей. Потом он выбирает свой путь к Богу – семейный или монашеский. Монах при постриге дает обеты – послушания. В миру все по-другому, и было бы неверно переносить монашеские правила на всех остальных людей. Однако воспринимать высоту монашеского послушания как образец праведной жизни никто нам не мешает. Хочу поделиться словами преподобного Федора Студита. «Будем же подражать тем, кои от юности до старости прибыли в послушании, не говорю древним святым, но и тем, кои просияли в нашем братстве. Будем подражать тем, кои простотою расстраивали все лукавства дьявола. Будем подражать тем, кои в нерассуждающем послушании в добре направляли подвижнический путь свой».
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из письма поэта Александра Пушкина другу Николаю Кривцову. 1831 год. «Посылаю тебе, милый друг, любимое мое сочинение. Ты некогда баловал первые мои опыты. Будь благосклонен и к произведениям более зрелым. Что ты делаешь в своем уединении? Нынешней осенью был я недалеко от тебя. Мне хотелось с тобой увидаться и поболтать о старине. Карантины мне помешали. Таким образом, Бог ведает, когда и где судьба сведет нас опять. Мы не так-то легки на подъем. Ты без ноги, а я почти женат. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на протаренных дорогах. Мне за 30 лет. В 30 лет люди обыкновенно женятся. Я поступаю как люди. И, вероятно, не буду в том раскаиваться».
0: Голоса

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Имена, имена милосердия.
1: Майским днем 1911 года трибуны Харьковского ипподрома были забиты до отказа. В этот день там проходил футбольный матч. Для харьковчан футбол в то время был еще в новинку, и на каждый матч собирался едва ли не весь город. А в этот раз и тем более соперниками харьковской команды стали спортсмены, приехавшие с родины футбола, из самой Англии. Из 9 харьковских клубов честь сразиться с заморскими гостями выпала команде «Гельферих-Саде». Она называлась точно так же, как крупное местное предприятие, производившее сельскохозяйственные орудия. И неспроста в этой команде играли рабочие одноименного завода. Владелец производства, богатый харьковский фабрикант немецкого происхождения Максимилиан Христианович Гельферих, к своим работникам относился с добротой и уважением. Переживая, что многие из них проводят свободное время за бутылкой, да и во время работы не прочь пропустить рюмку, Максимилиан Христианович задумался над тем, как отвлечь людей от пагубного пристрастия. И однажды построил на заводском дворе большую спортивную площадку. Один из управляющих Гельфериха был англичанином и по просьбе Максимилиана Христиановича стал обучать рабочих популярной на его родине спортивной игре. Заводской народ быстро втянулся, и скоро футбол стал любимым времяпрепровождением рабочих. Теперь, после вечернего гудка, они спешили не в трактир, а на спортплощадку. Максимилиан Христианович Гельферих всегда с большой охотой делал добро. Будучи одним из самых богатых людей Харькова, он имел репутацию и самого щедрого, самого внимательного к нуждам ближних человека. Какое бы полезное дело в городе ни начиналось, Гельферих одним из первых поддерживал его не только словом, но и делом. В 1888 году в Харькове открывалось коммерческое училище. Максимилиан Христианович одним из первых внес свою лепту в дело его устройства, пожертвовав 12 тысяч рублей. В конце 1896-го Гельферих активно поддержал создание городского приюта для неизлечимо больных. Он передал на это благое дело 5 тысяч рублей и безвозмездно предоставил для строительства здания приюта участок в 1200 квадратных саженей. В том же 1896-м Максимилиан Гельферих внес солидный денежный вклад в переустройство здания Вознесенской женской гимназии, а чуть позже пожертвовал крупную сумму на нужды Харьковского общества попечения о больных детях. Участвовал он и в создании общества для оказания помощи и приискания труда нуждающимся. Именно Максимилиан Христианович учредил в городе больницу под названием «Женская помощь». Здесь могли получить квалифицированную медицинскую помощь беременные, роженицы и женщины, страдающие какими-либо болезнями. Бедные бесплатно, те, у кого была возможность расплатиться, за крайне небольшую сумму. На создание больницы Гельфериха подтолкнула память о его супруге, скончавшейся от женской болезни, вследствие которой она не могла иметь детей. Так или иначе, фабрикант выделил на строительство клиники 40 тысяч рублей и большой земельный участок, а на ее содержание учредил капитал 100 тысяч. На базе женской помощи он организовал бесплатные курсы женщин-врачей и акушерок. Незадолго до своей смерти Гельферих создал на своем предприятии фонд помощи семьям рабочих с капиталом в 50 тысяч рублей. Средства фонда шли на поддержку вдов, сирот и нуждающихся работников завода. Тогда же Максимилиану Христиановичу пришла и идея научить своих рабочих игре в футбол. Знаменательный матч с английской командой состоялся, увы, уже спустя несколько лет после смерти благотворителя. Но в память о нем команда Гельферих-Саде просто не могла проиграть. Счет того матча 2-0 в пользу харьковчан вошел в историю отечественного футбола. А Максимилиан Христианович Гельферих в историю благотворительности и добрых дел.
0: Имена, имена милосердия.

владычица Сиона, пред тобою во мгле моя лампада зажжена. Все спит кругом, душа моя полна молитвою и сладкой тишиною. Ты мне близка, покорную душою молюсь за ту, кем жизнь моя ясна. Дай ей цвести, будь счастлива она, с другим ли избранным, одна или со мной. Афанасий Фет.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер FS77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Православное богослужение складывалось веками и имеет к настоящему времени довольно сложную структуру. Песнопения, звучащие в православных храмах, делятся на несколько типов. Один из них называется стихира. Данный вид песнопений назван так из-за особенности своего исполнения на богослужении. Пение любой стихиры всегда предваряет стих из текста Библии. Отсюда и название «стихира». Стихиры бывают разные. В одних говорится о смысле церковного праздника, в других прославляются святые, память которых совершается в этот день. В начале каждого вечернего богослужения поются стихиры на «Господи воззвах». Об особенностях этого вида песнопений рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Стихиры на «Господи воззвах» как элемент богослужения состоят из двух частей. Первая часть – четыре особых псалма. Номера, под которыми они значатся в Библии – 140-й, 141-й, 129-й и 116-й. Если служба праздничная, то хор поет стихи из всех четырех псалмов. А вот если служба простая, то обычно поются только первые два стиха 140-го псалма, в честь которых, в общем-то, и названы стихиры. «Господи, воззвах к Тебе, услыши мя, Господи». Переводятся они на русский язык так: «Господи, я воззвал к Тебе, услыши меня, Господи». Псалмы 140-й, 141-й, 129-й и 116-й были написаны пророком Давидом во время его скитаний. Давид был гоним жестоким царем Саулом, видевшим в пророке не избранника Божия, а политического конкурента. Четыре упомянутых псалма представляют собой молитву находящегося в смертельной опасности человека, который просит Господа уберечь его от опасностей и лютой кончины. А еще в этих псалмах содержится молитва, чтобы опасная ситуация, в которой находится человек, не привела его к совершению греховного поступка.
2: Вторая часть «Господи воззвах» – собственно стихиры. Их количество может быть разным, но обязательно четным. Количество стихир зависит от того, праздничная служба или нет, в какой день недели она совершается. Самое большое число стихир на «Господи воззвах» – 10, полагается только на богослужение в субботу вечером. Во время пения «Господи воззвах» диакон или священник, если служит без диакона, обязательно совершает полное каждение храма. Оно является обязательным, потому что служит иллюстрацией для слов псалма 140-го. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою». Давайте послушаем исполнение стихир на «Господи воззвах» хором Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской Духовной Академии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вера. Светлое радио. Владимир Щербинин. «Сердце сокрушенно». Читает Вячеслав Малежик.
1: Кусочек печер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Сыне живота, исполни прах плоти и души моей животом своим, чтобы имел я с чем предстать пред ангелами живыми. Без живота твоего не смогу я дышать воздухом, которым дышат ангелы, не смогу вкушать хлеб, который ангелы вкушают, и вновь буду изгнан за врата Царства Небесного, пред которыми лежу ныне, будто расслабленный. Прельстил меня мир хлебом своим и засыпал душу мою камнями. Прельстил меня рыбою и наполнил сердце скорпионами. Прельстил меня светом и окутал разум. Нет во мне ненависти к нищему, но возненавидел я мир, который, будучи нищ, богатством кичится. Нет во мне ненависти к скупцу, но ненавижу я мир, который, будучи скупцом, похваляется щедростью. И к безумному нет во мне ненависти, но возненавидел я мир, который, будучи безумным, выдает себя за мудреца. Нет ненависти к больному, но возненавидел я мир, который, словно чахоточный больной, отравляет воду здоровым намеренно. Господи, ненавижу лжеца и притворщика. Говоря о небе, закопал он в землю жизнь мою. Был некогда богатый торговец и умер. И разграбили соседи лавку его. И стояла она разграбленная, лишь список дорогих товаров и имя лавки.

булыжника на двери напоминали о хозяине. «Таков и я, подобен лавке той», — со стыдом сказал себе. «Все еще ношу имя жизни, а вся жизнь моя соседями моими разграблена. Сыне Божий, сыне живота, напитай жизнью прах мой, освободи от камней душу мою и напитай ее хлебом истинным. Очисти сердце мое от скорпионов и исполни тобою. Изгони тьму из ума моего и наполни его светом небесным. Ибо не ожить мне, если оживет одна душа моя, а сердце полным смертных желаний останется. И не воскреснуть мне во царствии твоем, Господи, если только сердце мое очистится, ум же во мраке останется. Воистину, пока все три источника не очистятся и не станут прозрачными, не будет жизни во мне. Ибо если один только очистится, два других замутят его. Если два очистятся, довольно будет третьего, чтобы замутить два. Каждый из трех источников во мне или отравитель, или спаситель других. Сыне живота, напитай жизнью прах мой. В тебе одно мудрость моя, ибо в тебе не только разум божественный, но и девство и святость божественная. Ибо не был бы ты рожден от девства божественного и святости, не стал бы мудростью, но остался бы ограниченным земным знанием и опытом мирским. Сыне Божий, ты и си хлеб единственный, питающий жизнь мою. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты и си единственная вода живая, утоляющая жажду пустыни жизни моей. Тебе молюсь, не отврати лица твоего от меня грешного. Ты и си единственный воздух чистый, исцеляющий расслабленность жизни моей. Помилуй, Господи, и спаси меня.

0: Светлое радио. Ольга Суздальская. Литературные эскизы. Читает Мария Шурочкина.
1: Подарочки. Качать ногами – это очень весело. Забираюсь на высокий табурет. Сижу, ем бабу-манины пирожки, маленькие, вкусные-привкусные. И качать ногами, конечно, не забываю. Зря я, что ли, старалась, карабкалась на такой высокий табурет. Мне весело, и бабе Мане весело. Она смотрит на меня и улыбается. «Птичка ты моя, щебетунья!» Достаю из кармана платьица мои богатства. Маленькую блестящую пуговицу, крошечный гребешок, мягкое легкое перышко и карамельки в разноцветных фантиках. Недолго думаю и все протягиваю бабе Мане. Знаю от моего деда, если на доброе сразу ответить добрым, то доброе станет большим, а злое – маленьким. Она смотрит на меня, а по ее щекам сбегают слезинки. Я тянусь их вытереть, хочу пожалеть добрую бабушку. Она обнимает меня и утыкается ненадолго в мою макушку. Потом медленно-медленно забирает с моей ладошки перышко, кладет на свою ладонь, сдувает его и приговаривает. «Лети, лети, перышко до самого солнышка». Я смотрю, как перышко сначала кружится, а потом легко поднимается вверх. «Ну вот, Олюшка, будет нам с тобой солнышко».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писательницы Веры Пановой «Мое и только мое» о моей жизни, книгах и читателях. 1936 год. Ростов-на-Дону. Скоро должны были приехать дети, и я решила побелить квартиру. Я храбро взялась белить потолки и стены. Мне казалось, что это пустяковое дело, но выяснилось, что оно, как и все на свете, требует большой сноровки и навыка. С мочального помазка холодная жидкая известь текла мне в рукав. Босые ноги скользили по кухонному столу, на который я влезла, а потолки были необозримы, как вечность. И я уже озлилась на эти потолки, на свое неумение, на необходимость что-то делать, не умея. Как вдруг отворилась дверь, и одетая в когда-то подаренное мною старенькое платьице, вошла милая Верочка, одна из моих бывших нянь. Мигом выхватила у меня помазок, мигом забралась ко мне на стол, мигом потолок над моей головой стал покрываться ровными, чистыми, будто не мелом, а масляной краской, наведенными мазками. Потом Верочка сказала: «Идите гулять и приходите домой вечером». Я послушалась, и когда вечером вернулась, то нашла все комнаты выбеленными, а Верочка домывала заляпанный мелом пол. Да, на каждом шагу мне в жизни попадались хорошие люди, и сколько добра я видела от них. И сквозь все прожитые мною годы мне сияет это добро. Сияет и напоминает, как мало я сама делала людям, какой на мне лежит громадный долг.
0: Голоса времени.

0: радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера».
1: Былые радости, как ныне я вас далеких назову, напев родимый на чужбине, в лесу чуть слышное ау, приток в окно струи воздушной, веселый возглас в тишине, во тьме и грустно, и радушно огни, мигающие мне. Алексей Жемчужников.

0: слушаете радио «Вера». Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Елеазар Анзерский.
1: Монах Елеазар всматривался в свинцово-серую морскую даль. Там виднелась лодка. С тех пор, как он отшельником поселился на Анзерском острове, что в Белом море, неподалеку от Соловецкого монастыря, только братья из обители раз в неделю приплывали, чтобы обменять продукты на деревянные ложки, которые мастерил Елеазар. Но лодка, которую становилось видно все отчетливее, была не монастырская. Елеазар поспешил к себе в хижину, чтобы заварить травяной чай для гостей. Лодка тем временем пристала к берегу. Из нее вышли несколько мужчин, вооруженных дубинами. Это были разбойники. Они решили, что живущий в уединении монах скрывает накопленное богатство. Когда грабители подошли к хижине Елеазара, тот выглянул в окно и по одному их виду сразу догадался, в чем дело. Он помолился Богу, прося о помощи и защите, и, положившись на его волю, приготовился к тому, что через мгновение разбойники ворвутся в дом. Но время шло, а незваные гости не являлись. Тогда Елеазар снова осторожно выглянул в окно и увидел, что они кружатся на месте, точно передумали грабить, и решили пуститься в пляс. Удивленный монах вышел на крыльцо. «Зачем, чада мои, вы ко мне пожаловали? Чего хотите?» — спросил он разбойников. Но те не могли вымолвить ни слова, и как будто скованные неведомыми узами, лишь продолжали бессмысленно кружиться. Тогда Елеазару стало жаль несчастных, и он обратился к Богу с просьбой пощадить их. В тот же миг пляска прекратилась. Разбойники изумленно поглядели друг на друга, а потом все разом упали на колени перед монахом и стали молить его о прощении. Елеазар простил их и напоил горячим травяным чаем. Пообещав, что больше никогда не будут грабить людей, разбойники уплыли. «Где человек бессилен, там Господь силен», — говорил Елеазар Анзерский, которого церковь прославила в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Елеазар Анзерский.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает протоиерей Михаил Самохин.
1: Человек, осознавая свою греховность, не может не задаваться вопросом. Почему Бог не понуждает человека отказаться от греха своим всемогуществом? Почему с помощью ангелов-хранителей или каких-нибудь сверхъестественных явлений Господь не научит людей жить праведно? Хочу поделиться с вами рассуждениями святителя Иоанна Златоуста. Бог не свел с небес ангелов и не приставил их учителями к человеческому естеству, чтобы по причине превосходства своей природы и по причине неведения человеческой немощи они не делали упреков против нас очень беспощадно. Но Он сделал смертных людей учителями и священниками, людей, облеченных немощью, чтобы одно и то же, виновность в том же самом и говорящего, и слушающих, сделалось уздой для языка говорящего человека, не позволяющей делать обвинений сверх меры.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: «Голоса времени». Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний архимандрита Николая Гипса, бывшего наставника цесаревича Алексея Романова. 1938 год, Англия. Я всегда чувствовал, что мир, в общем, никогда не принимал императора Николая II всерьез. И я часто интересовался, почему. Он был человеком, у которого не было низменных качеств. Я думаю, что в основном это можно объяснить тем фактом, что он выглядел абсолютно неспособным внушать страх. Он знал очень хорошо, как сохранить свое достоинство. Никто даже помыслить себе не мог вольности по отношению к императору. Он не ставил себя выше других, но при этом был исполнен спокойствия, самообладания и достоинства. Главное, что он внушал, — трепет, а не страх. Я думаю, причиной этого были его глаза. Да, я уверен, это были его глаза. Настолько прекрасными они были. Глаза его были настолько ясными, что, казалось, он открывал вашему взгляду всю свою душу. Душу простую и чистую, которая совершенно не боялась вашего испытующего взгляда. Никто больше так не мог смотреть.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В октябре 1910 года в небо над поселком Южа Владимирской губернии поднялась невиданная птица. Собранный из дерева и металла, с крыльями, обтянутыми пергаментной бумагой, аэроплан продержался над землей всего лишь несколько минут. Но его пилот и создатель, изобретатель-самоучка Лука Школин, успел произвести невиданный фурор среди местных крестьян. Молодежь ликовала, старики недоверчиво качали головами. Многие тогда считали длительные полеты аппаратов тяжелее воздуха невозможными. Однако Школин верил в перспективы зарождающегося отечественного воздухоплавания и мечтал разработать настоящий русский моноплан, так он назвал свое детище. И такая возможность у него появилась благодаря директору Южской бумагопредельной фабрики Владимиру Осинкритовичу Балину. Именно Балин предоставил молодому мастеру 3000 рублей и все технические возможности фабрики для воплощения его мечты в жизнь. Представители династии Балиных вкладывали немало средств талантливых инженеров и были уверены, что процветание отечественного производства возможно лишь с помощью своих, российских специалистов. Лучших мастеров направляли на стажировку в Англию и Германию. Квалифицированные специалисты делали на Южской фабрике блестящие карьеры. Основатель династии Балиных Осинкрит Яковлевич, выходец из самых низов, дед Балина был крепостным крестьянином, по словам современников, начал с медных грошиков, а закончил миллионами. Уважали Осинкрита Яковлевича не только за трудолюбие и коммерческий талант, но и за справедливость и милосердие. От него не увольнялись по собственному желанию, дорожили местом на Балинской фабрике и оставались на службе у его наследников. А детей у Балина было немало. В первом браке родилось 12, а во втором – 18 человек. Прежде чем занять ключевые посты предприятия, сыновья Осинкрита Яковлевича проходили непростую фабричную школу, не минуя ни одной ступеньки служебной лестницы. Была у Осинкрита Балина заветная мечта – построить город-сад, где рабочие могли бы достойно и комфортно трудиться и отдыхать. В 1865 году он приобрел Южскую бумагопредельную фабрику. Тогда и начался золотой век Южи. Стараниями фабриканта была создана вся инфраструктура поселка, включая благоустроенные кирпичные казармы. В казармах вода подавалась на третий этаж с помощью водонапорных башен, что в те времена было немыслимой роскошью для простых рабочих. Кроме того, на территории поселка разбили огромный красивый парк с освещением, фонтанами, каналами для катания на лодках. И все это было сделано за счет фабриканта. Южа превратилась в благоустроенный, электрифицированный промышленный центр. В товариществе Южской мануфактуры Балина работало 7800 человек. Быт и досуг рабочих и их семей был прекрасно организован. Работали библиотека с бесплатной выдачей книг и журналов на дом, детские сады и ясли, две школы, профтехучилище, больница на 50 коек, родильный дом, учредили общество трезвости. На средства Балиных в Юже был построен народный дом с бильярдной и зрительным залом на 1000 мест. Строили по последнему слову техники. Здесь ставил и показывал спектакли самодеятельный народный театр. В 1894 году Балины построили кирпичную богадельню, выделив на ее создание и содержание 50 тысяч рублей. На втором этаже устроили домовый храм, посвященный апостолу Асинкриту, святому, имя которого носил основатель фабрики Асинкрит Яковлевич Балин. Через 15 лет церковь расширили, появился второй престол Вознесения Господня и колокольня. Неудивительно, что при таком человечном отношении к рабочим и трудились они на славу, и продукция получалась самого высокого качества. В 1891 году Южская фабрика получила медаль на среднеазиатской промышленной выставке, а через 5 лет завоевала золотую медаль на Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде. Сегодня в Юже почти каждое старинное здание так или иначе связано с купцами Балинами. До сих пор в Юже с уважением и благодарностью вспоминают щедрых и благородных людей, так много сделавших для этого небольшого рабочего поселения.
0: Имена, имена милосердия.

Вы слушаете радио «Вера». Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобой. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Во время богослужения в православной церкви звучат не только песнопения, составленные людьми, но и молитвы, что даны были людям свыше, самим Богом или его посланниками, ангелами. Случалось и такое, что церковь в рамках одного песнопения объединяла ангельскую молитву и молитву, составленную кем-то из христианских авторов. Пример подобного соработничества – «Слава Вышних Богу» – песнопение, исполняемое в ходе вечернего богослужения. Об обстоятельствах появления молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Первая часть песнопения «Слава Вышних Богу» возникла благодаря святым ангелам. Когда Иисус Христос родился в Вифлееме, первыми о его рождении узнали вифлеемские пастухи. В эту ночь они пасли свои стада в поле, недалеко от пещеры, где и появился на свет Спаситель. Вдруг перед ними предстал ангел Божий. Он возвестил пастухам о рождении Мессии. А затем явилось множество других ангелов. Они славили Бога и радостно пели «Слава в вышних Богу! И на земле мир, в человецах благоволение». Словом «вышние» обозначается здесь особое духовное небо, где живет Бог и святые ангелы. То есть фраза «слава вышних Богу» означает, что на небе Богу постоянно воздается хвала и слава неисчислимым количеством ангелов. Слова «и на земле мир» говорят, что с пришествием Спасителя на земле воцарился мир между Богом и людьми. Царствие Божие для людей стало открытым, с людьми пребывает теперь благоволение Господне. По окончании пения «Слава Вышних Богу» хор дважды поет слова «Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою». Они взяты из 50-го псалма царя и пророка Давида. 50-й псалом имеет покаянный характер. Давид написал его после того, как очень согрешил перед Богом. И поэтому слова «Господи, устне мое отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою» значит следующее. «Уста мои теперь заключены грехом. Получив отпущение грехов, я не буду молчать, но стану свидетельствовать о Тебе, воспевать и прославлять милости Твои, Господи».
2: Ангельское молитвословие «Слава Вышних Богу» с прибавлением строк из 50-го псалма звучит на каждом вечернем богослужении и предваряет собой чтение шестопсалмия, шести особых псалмов, в которых церковью восхваляется величие Бога и одновременно признается несовершенство человеческих поступков. Если богослужение праздничное, то «Слава Вышних Богу» поется, а не читается. Песнопение «Слава Вышних Богу» призывает людей прославлять Господа и каяться о своих грехах. Давайте послушаем это песнопение в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 28-летняя Катя вместе с 4 детьми – Дашей, Настей, Даней и маленьким Владиком – живут в кризисном центре. После того, как год назад Катин муж умер от пневмонии, это социальное учреждение стало их временным домом. Раньше семья жила в съемной квартире, но после смерти супруга самостоятельно оплачивать арендованное жилье Катя не смогла. У девушки есть доля в квартире, которая досталась Кате вместе с сестрой и братом по наследству. Но это жилье непригодно для жизни. Отопление, вода и газ там отключены за долги, а электропроводка обветшала и может в любой момент загореться. Это стало поводом для органов опеки. Они временно поместили детей Кати в интернат, а сама она попала в кризисный центр. Сейчас девушке удалось забрать ребят к себе. Катя планирует купить на материнский капитал небольшой дом, где были бы комфортные условия для всех. У каждого ребенка своя кровать, письменный стол и шкаф. Девушка мечтает о простых вещах – стиральной машинке и холодильнике, и чтобы дети больше не боялись оказаться в интернате. Катя уже оформила социальные пособия и самостоятельно справляется с повседневными расходами. Но семье нужна юридическая помощь при покупке дома, оформлении выплат по потере кормильца и подготовке жилья к переезду. Поддерживает Катю с детьми фонд «Ясное дело». Организация помогает семье купить и отремонтировать жилье, приобрести мебель и обустроить быт. Вы тоже можете помочь Кате на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Посмотрел Отец Небесный на землю и увидел меня неправдой человеческой израненного и сказал: «Не мсти». Кому мстить мне, Господи? Вереница стад, ведомых на заклание? Отомстит ли врач больному, проклинающему его соодра смертного? Кому мстить мне, Господи? Снегу тающему, траве увядающей? Отомстит ли гробовщик, сшедшему во гроб? Кому мстить мне, Господи? Невеждам, думающим, что могут зло причинить кому-то, кроме самих себя? Отомстит ли учитель ребенку неграмотному за то, что писать не научился? Вечность да будет мне свидетелем, что все, кто скор на месть, медлителен в чтении и познании тайн ее. Время да будет мне свидетелем, все мстившие яд в себе копили и ядом этим стерли имена свои из книги жизни. Мстители, чем похвалитесь перед противниками своими, как не тем, что умеете повторить их зло? Не говорите ли вы тем самым: «И мы не лучше вас»? Бог мне свидетель. Вы и противники ваши в одной мере безбожны и на добро не способны. Видел я, как черешня, с которой дети содрали кору и сожгли, давала им сочные плоды. Видел я, как корова, которую люди обременяли непосильно, терпеливо давала им молоко. И слезы хлынули из глаз моих. Почему природа более милосердна к людям, чем человек к человеку? Мстители, природа да будет мне свидетелем. Тот лишь сильнее злодеев своих, кто бессилен повторить дела их. Но нет конца мести, и потомки продолжают дела предков своих и уходят, оставляя их незавершенными. Широкой дорогой спешит зло к битвам новым, от каждой сил получая и умножая свиту свою. Мудрый уклонится с дороги и даст мести промчаться мимо, пока она не выдохнется и не упадет. Кусок хлеба скорее утихомирит лающих собак, чем камни в них летящие. Учащие люди.